0: щутит сладость. Будь долго терпелив в скорбях, как достигнувший владычного завещания, которое говорит: «В мире скорбь не будете, но дерзайте, яко аз победих мир». Да достигнешь непобедимой любви, которая вводит приобретших ее во дворы царские и соделывает их братьями Христа. Что изнемогаешь в скорбях, как человек плотской? Или не слышал ты, что предстоят тебе скорби? И разве не знаешь, что многие скорби праведны, и они испытываются ими, как золото в горниле? Итак, если мы праведны, то подчиним себя благодушно испытанию скорбями. Если же грешны, то потерпим оное, как достойное того. Приведем себе на память всех святых от начала мира и вспомним, сколько они терпели, благое дело, благое говоря и в истине непоколебимо пребывая. Они были ненавидимы и оскорбляемы людьми до самой кончины своей. И, по слову Спасителя, молились за врагов и творящих им напасть. Терпел ли ты, подобно Моисею, ослабление с детства до старости? Был ли ты гоним, подобно Давиду, терпевшему гонение от Саула? Или, как Иона, был ли и ты ввержен в море? Зачем же расслабевает помысел твой? Не устрашайся и не бойся, как чуждый мужества, чтобы не лишиться тебе Божьих обетований. Не ужасайся, как неверующий, но ободри маловерные твои помыслы. Возлюби скорби во всем, чтобы быть тебе искусным сыном святых.
1: О всесвятый Николая, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянному. Умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавите мя воздушных мытарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Духовное слово.
1: Дорогие друзья, предлагаем вам отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского, читает Валентин Клементьев.
2: Чадо мое, ты пишешь мне о своей плотской брани. Знай, что она возникла у тебя от гордости, чтобы ты смирился и понял, что если нас оставит благодать, то мы сразу падаем и делаемся жалким зрелищем. Посему смиряйся, укоряй себя, прости у Божией Матери даровать тебе дух смиренно-мудрия, чтобы ощутимо познать, что ты ноль, ничто, ибо Христос говорит: «Без меня не можете творить и ничего же». В этом искушении, которое нашло на тебя, тебе нужно понять, как легко падает человек и как низко падает. Но для более гордых есть падение и похуже. Не огорчайся, это просто искушение, и оно пройдет. Бог попускает это для нашей пользы, чтобы посредством искушений мы приобрели мудрость. Претерпевай, мужайся, не отчаивайся, крепись. Это пройдет. Это как шторм, который нужен для того, чтобы море выбросило весь мусор, который скопился на дне во время штиля. Но и не огорчайся чрезмерно, ибо это от дьявола. Такая печаль приведет тебя к небрежению и охлаждению. Только подвизайся и не бойся. Презри сатану и покажи, что ты не считаешься с ним, и он, будучи гордецом, уйдет от тебя, ибо доколе ты внимаешь ему, он не отстанет. Когда к тебе приходит плотская брань, особенно остерегайся постыдных плотских мечтаний, от которых рождаются нечистые помыслы. Прогоняй и сокрушай мечтания, как только они придут. Сразу твори Иисусову молитву с душевной болью, и тотчас получишь избавление от брани. Не думай, что это ты сам помыслил такое о старце. Нет, чадо мое, эти мысли от дьявола. Твоя душа чиста, а дьявол, наоборот, полон нечистоты и приносит эту скверну нашему уму, стараясь убедить нас в том, что это мы сами такое помыслили, дабы ввергнуть нас в горечь. И горечь эта дьявольская, что доказывается последующим за ней нерадением в духовных обязанностях. Ибо если бы она была от Бога, она сообщала бы нам усердие во всем. Ты не огорчил старца, как тебе кажется, потому что старец по опыту знает, что это не твое, а бесовское. Тебе это так показалось, чтобы ты огорчился и не имел дерзновения сказать о своем помысле. Нет, сколько бы раз ни приходили к тебе такие и подобные помыслы, иди и исповедуй их свободно. Ибо Искуситель внушает такие помыслы для того, чтобы мы устыдились и не говорили о них, не исповедовались, чтобы впоследствии поглотить нас целиком. Будь осторожен, не скрывай помыслов, ибо попадешь в сети. Не страшись, чадо мое, это обычная брань, и она пройдет. Все святые по временам были искушаемы ей. Брань их доходила даже до того, что они в отчаянии брали ядовитых змей и клали их на себя, желая умереть от их укуса. Но нам, как немощным, Бог не попустит брани, превышающей наши силы, но вскоре подаст помощь. Однако, поскольку в нас есть гордость, Бог попускает нам брань, чтобы мы смирились. Не печалься чрезмерно, но с великим смирением повергни себя пред Богом и укоряй себя. Любой непотребный помысл прогоняй, как только он придет. Я верю в то, что благодать Божия подаст тебе облегчение. Не бойся, ничего с тобой не случится. Прочь гони трусость, мужайся, все пройдет, вот увидишь. Брань же это принесет тебе много пользы, и многую благодать даст тебе Бог. Только не трусь, потому что так мы проигрываем сражение». С великим вниманием мы должны проводить свои дни. Дьявол очень коварен и поджидает удобного случая, чтобы во время нашей духовной дремоты уловить нас в свои сети и сделать повинными пред Богом и своей совестью. Да чтоб его Бог упразднил, и чтоб он не мог больше творить нам зла. Но, будучи справедливым, Бог не может нарушить свободы человека. И по этой причине мы, и я первый, по своему произволению слушаем лукавые внушения дьявола и согрешаем. Всеблагий Бог принимает нас даже в единодесятый час. Довольно с нас тогда хотя бы просто понять это. Но лукавый враг нашей души не бездействует, ничто не ускользает от него, ибо он знает безмерную цену времени и старается излишними попечениями, мирскими приманками и удовольствиями укоренить в нас неведение и забвение, дабы на исходе жизни повергнуть в совершенное отчаяние. Таким образом, этот окаянный уловляет себе бессмертные души, за которые Христос умер на кресте. О бранях своих не скорби, не бойся, но крепись. У бесов нет власти причинить тебе зло. Это искушение есть перст Божий. Благодари его от сердца, ибо посредством сего отверзутся очи твоей души и направит тебя на истинный путь. Трудноисцелимые страсти врачуются горчайшими лекарствами. Умоляй Бога со словами и не введи нас во искушение. Эта брань, как говорит Авва Исаак, попускается за гордость, возношение и за черствость сердца. Исцеляются сии страсти смирением и признанием собственных ошибок, послушанием и доверием духовному Отцу. Смиряйся, чадо мое, ибо только это лекарство спасет тебя. Бог по любви своей послал тебе эти искушения, дабы устрашить тебя, чтобы ты пришел в себя, образумился, смирился и попросил прощения. По этой причине эти лукавые духи приходят в ярость, когда ты молишься. Они видят, что ты начинаешь прорывать их сети и боятся, как бы ты не убежал от них. Они желают устрашить тебя или привести в отчаяние. Поэтому вооружайся верой в Бога и надеждой на Него. И будь уверен в том, что они ничего не смогут сделать без повеления Божьего свыше. Знай, что если ты перетерпишь эту брань, смиришься пред Богом и братьями, то Бог дарует тебе великую благодать и просвещение. Откроются очи твоей души, и ты узришь, в какой тьме ты находился. Дерзновение, которое ты чувствуешь, — это благодать Божия, помогающая тебе в всех искушениях, ибо оказаться в такой брани без дерзновения, надежды и веры — великая опасность. Не бойся ничего, возлагай все свои надежды на Христа. Не прекращай кричать Иисусову молитву, и узришь, какую получишь помощь. Бойся Бога, а не бесов. Бойся Бога в Его судах, ибо когда Он решит наказать нас за гордость, кто может воспрепятствовать Ему? Посему, пока порок еще мал, позаботимся о его истреблении, ибо иначе он возрастет, и тогда, даже если будут помогать тебе другие люди, не смогут спасти тебя. Итак, почтись еще больше возлюбить Бога, пославшего тебе лекарство от твоих немощей, терпение, смирение, храбрость, и постарайся принять их. Пока нас побеждает лукавый дух гордыни, падения наши не прекратятся. Когда же падение дарует нам познание своего окаянства, и мы удостоимся смирения, тогда с нами Христос, смиренный сердцем и кроткий душой. Тогда в душе нашей будут царствовать радость, мир и сладость, а наше сердце будет согреваться блаженной благодатью. Понуждайте себя, чада мои, к духовному подвигу. Не забывайте о великой опытности дьявола и о собственной немощи. Как осенний лист падает от малого ветерка, так и мы падаем при малейшем искушении и испытании, когда благодать Божия не споборствует вместе с нами. А когда же содействует нам благодать Божия? Только тогда, когда смиренное мудрование руководит каждой нашей мыслью и каждым нашим делом. Да умножится в душе твоей истинное смиренно-мудрие, которым охраняется душевный плод. Сатана покушается украсть у подвязающихся цель его подвига. И кража заключается в том, чтобы ввергнуть человека в гордость, чтобы во всех своих делах он мнил о себе, что будто собственным усердием и понуждением приобрел он ту или иную добродетель. Таким образом, его труд остается без награды, подвиг без надежды и деяние без достойной оценки. «Не бойся незримых врагов, когда облекся ты во Христа. Трепещи тогда, когда по причине осуждения ты не видишь охраняющей тебя благодати. Но и тогда нет худа без добра. Почтись служить Богу в страхе и трепете, ибо лукавый запинатель подвязающихся ожидает времени нашего нерадения и тогда набрасывается с яростью, Бог да упразднит его, и старается всех нас, если возможно, низвести в ад». Дьявол является источником всякой лжи, обмана, лукавства и всякого зла. Поэтому всякий нехристианский помысл есть по сути своей ложь и обман. Молодому человеку он посредством мечтательных помыслов обещает всяческое благоденствие, вводя его в заблуждение обманчивыми снами, богатством, всевозможными наслаждениями, внушая мысль о бесконечности этой жизни, ибо так лукавый действует по своему плану, заставляя человека забыть о смерти, ибо память сия упраздняет его ухищрение, доколе человек не доверится лукавому, как своему лучшему и возлюбленному другу. Потом же, оплетя его своими сетями, как паук свою жертву, он без труда высасывает из него все духовное, делая его мертвым для Бога. Услышанный тобой голос, сказавший тебе: «Христос очистил тебя от греха и умертвил твои страсти от дьявола». Это первая ступенька, которая ведет человека к прелести и погибели. Если человек послушает дьявола, станет внимать ему, если сердце его усладится и примет эти дьявольские слова за истину, тогда сатана тотчас приходит более ощутимо и мало-помалу берет власть над человеком. Тогда нужен великий труд, чтобы освободиться от него. Посему, чадо мое, ты хорошо сделал, что не обратил на то внимания и укорил себя. В другой раз, если услышишь что-нибудь подобное, скажи: «Я передам это своему старцу, и что посоветует он, то я и сделаю». Дьявол очень боится исповеди старцу, ибо знает, что так будут расторгнуты все его сети. «Знай, чадо мое, что в тебе пророс помысл возношения, то есть гордыни. Потому и случилось это с тобой. Будь осторожен, имей многое смирение. Каждый день молись, чтобы Бог даровал тебе дух смиренно-мудрее. Как не прорастает ничего на утоптанной тропинке, так и на тропинке смиренно-мудрее не прорастает никакая прелесть. Неверие и хула происходят от зависти дьявола. Единственное избавление от них – презрение к этим помыслам, как к собачьему гавканью. Для человека нет в этом греха. Не зная этого, иные люди много постились, совершали бдения, плакали, чтобы освободиться от них. Но помыслы хулы покидают человека только через презрение к ним. И Авва Агафон был борим хульными помыслами и молил Бога, дабы он освободил его. И однажды он слышит голос, говорящий ему: «Агафон, Агафон, позаботься о своих грехах, а дьявол пусть лает сколько хочет. Ты не виновен в этих помыслах». Если не научишься презирать эти помыслы, то так никогда и не освободишься от них. Сколько бы нас ни тиранил по зависти и злобе этот страшный мучитель наших душ, придет час, когда Бог вечно осудит его злобу, а нам, обремененным, дарует вечное упокоение. Терпи, чадо мое, почтимся и мы возложить на свои головы терновый венец житейских скорбей, как это сделал Христос, с которого мы берем пример. Пусть терния глубоко вонзятся в нашу голову, и вместе с болью пусть потечет кровь, чтобы эта боль и кровь украсили и прославили одеяние наших душ, дабы нам не постыдиться, когда явимся пред Христом, видя другие души, исполненные славы и чистоты. Терпение. Зима скорбей пройдет, и прекрасная весна принесет благоухание благодати Божией. Чадо мое, не придавай значения тому, что нашептывает тебе этот обманщик-дьявол, пытающийся с помощью своих уловок играть с тобой в одни ворота, дабы привести тебя к бездействию и отчаянию. Отчаяние приносит горечь, предвкушение гиены, потому что находящиеся в гиене пребывают в отчаянии, ибо никогда не выйдут оттуда, ведь в аду нет покаяния. Ради любви Христовой подвязайтесь со всею силою души. Дьявол подвязается день и ночь, чтобы соделать нас своими сосудами, недостойными святого Бога. Будем подвязаться и мы, чтобы стать сосудами распятого Христа, постыдить дьявола и прославить ту любовь, которая ради нас пролила свою всесвятую кровь. Подвязайтесь отважно, не бойтесь, ведь перед нами наши старшие братья, ангелы, ратоборствующие вместе с нами. Они несравненно многочисленнее и сильнее демонов. Посему крепитесь, утесните себя посредством истинного видения, ибо истина, как всесильное оружие, ограждает подвижника. О, в какой великой осторожности мы нуждаемся! Дьявол рыщет, кого бы поглотить и низвести на дно ада, и я уже стал его добычей. А мы по собственной воле спим сном воруха и рискуем проснуться тогда, когда будет уже поздно. Святая гора Афон, 30 июня 1958 года. Возлюбленный во Христе брат, я получил твое письмо и увидел, что ты обуреваем помыслами той брани, которую терпит человек от лукавого духа блуда. Послушай, брат, человека скудного в познании и обнаженного в душе от всякого добра. Когда кто-либо подвязается против греха со смирением и страхом Божиим, трудясь с ревностью духовной под руководством опытного духовника, то невозможно, чтобы Бог попустил ему погибнуть. Только когда человек станет пренебрегать своими духовными обязанностями, особенно же когда возгордится, помышляя, что он что-то из себя представляет, тогда может поскользнуться. Но и снова, если припадет со смирением, вновь восстает, вновь врачуется. Милость же Господня близ сокрушенных сердцем. Однако много испытаний попускается также и для приобретения опыта и духовной мудрости, ибо без искушений невозможно стяжать опыт. Опытом же называется искусство, полученное не от учения, а от практического постижения того, что приносит вред, а что пользу. Если человеку не будет попущено хотя немного впасть в искушение, то он не сможет измениться к лучшему. Когда человек из добрых побуждений сделает что-то, а потом поймет, что сделал неправильно, Бог, взирающий на сердце и испытующий намерение каждого поступка, приведет снова все в установленный порядок и просветит человека, дабы он понял, как правильно нужно было делать. Непогрешимость свойственна лишь Богу, и святые, как бы они ни были совершенны, не были безупречны. Даже им попускались искушения для смирения, приращения внимания и терпения в немощи своего естества. Небольшой гнев или смех, или праздное слово не лишают святого его святости. Необходимо иметь в виду, что никогда не нужно отчаиваться в самом себе. Сколько бы раз человек не поскользнулся и не пал, пусть даже 10 000 раз в день, не угодно пред Богом отчаиваться в себе. Но пусть он имеет добрую надежду и всегда уготовляется к брани, доколе не придет милость Божия и не освободит его. Некоему подвязавшемуся брату случалось впадать в грех наедине с собой, но он тотчас восставал и совершал свое правило. Видя дерзновение брата и его благую надежду, ввергнувший его в грех дьявол, наконец потерял терпение, является явно и с беспокойством говорит: «Разве ты не боишься Бога, оскверненный человек? Сейчас ты согрешил и с таким замаранным лицом дерзаешь предстоять пред Богом? Разве не боишься, что Бог попалит тебя?» Брат же, имея мужество в душе, ответил бесу: «Келия сия — духовная кузница. Один раз наносишь удар ты, и один раз сам получаешь. Но с Иисусом, пришедшим спасти мир, я не прекращу сражаться с тобой, падая и восставая, нанося удары и получая их до последнего своего издыхания, и посмотрим, кто победит, ты или Христос». Услышав такое, вопреки своему ожиданию, дьявол сказал: «Больше не буду воевать с тобой, чтоб не стать причиной твоих венцов». С тех пор брат освободился от брани и сидел в келье, оплакивая свои грехи. Когда Бог просветит человека, он покается в своих грехах и будет проводить жизнь смиренную и внимательную, Бог не попустит его погибели. Естественно, что вкус прежде совершенных грехов станет для него жалом и преткновением. Но даже видя высоко вздымающиеся волны, пусть никто не отчаивается, помышляя о том, что падет и погибнет, но пусть уповает на Бога и ратоборствует с верой, со смирением, с духовным подвигом, доверившись водительству духовного отца, и да не страшится он, видя разыгравшуюся бурю. Иисусову молитовку твори все время. Затворяйся в себе посредством молчания и поучения. Заботься о своей душе, дочь моя. В своем доме стань более духовной. Бог наблюдает за тобой, и когда решит верховное главнокомандование, чудесным образом пробьет он и час благодати. Молись в смирении с плачем. Каябу польза человеку, аще мир весь приобрящет, душу же свою отщитит. Сатана использует все средства, чтобы воспрепятствовать восхождению душ на небо. И блаженна та душа, которая избегнет его и сможет его обмануть. Любомудрство и о суетности приходящих вещей, и о подлинности и постоянстве небесного жительства, где водворяется торжествующая небесная церковь, ожидая и молясь о подвязающихся нынешним суровым подвигом своих чад на земле. Сегодня, как никогда, мы нуждаемся в горячей вере во Христа и возвращению к правым догматам наших святых отцов. Настало время, когда дьявол будет прельщать и избранных. Дьявол, конечно, во время брани бездействовать не будет. И у него есть свои орудия борьбы. Какие? Вот, например, он нашептывает нам: «Ты ничего не сможешь сделать, я снова низвергну тебя в грех. Разве ты не видишь, как сильна у тебя такая-то страсть, а как развелась такая-то немощь? Имей в виду, что одержать надо мной победу не так-то легко, и что отступать я не собираюсь. Кроме того, разве смог ты до сего дня сделать что-нибудь? Ничего. Да я и не дам тебе подняться. Напрасны будут все твои труды. Я непобедим. Разве ты не видишь моего величия?» И тут же он представляет постыдные мечтания со жгучим плотским услаждением. Он кажется вооруженным, как скорпион. Так дьявол внушает подвижнику чувство, что избавиться от него невозможно, что остается только поднять руки и сдаться. Это и множество всего другого нам представляет он и лукавый, и коварный советчик. Итак, вперед, обличим всю ложь его сетей и обнажим его ржавое оружие. И здесь подвижник крепкого Бога, верующий в его непобедимую силу и ощущающий ее, начинает доблестный подвиг, мужественно подымая знамение страшного креста с орудием ужасного для бесов имени Иисусова, призывая его непрестанно и отважно, заграждая этим именем дорогу для безумных и коварных прилогов дьявола и подкрепляя силу своей молитвы боевым снаряжением непрестанного размышления о смерти, суде, вечной муке, райском наслаждении и вечной славе близ Иисуса, о подвигах святых и тому подобном. Тогда подвижник воспламеняется ревностью и обращаются в бегство отчаяние, нерадение, гордыня, бесстыдство. Тогда отступает сатанинское надмение, и лопается, как мыльный пузырь.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали отеческие наставления старца Ефрема Филофеевского Аризонского. Читал Валентин Клементьев. Продолжение следует.

ликом прекрасная, девушка знатная, так возлюбила Христа, что для нее мира прелести смрадные стали отвратны тогда. В сердце просила с мольбою Всевышнего ей явить милость свою, чтоб пострадать за Христа и за ближнего в муках, в духовном бою. И снизошел к ней Господь своей милостью, кровью дышала земля. Дева прекрасная, до смерти битая, крест свой смиренно несла. Хрупкая девушка испепелила храм капище идолов зла. И палачи на коленях все кланялись юной невесте Христа. Все претерпев, злую боль и страдания духом сломила врага, смерть победив и пройдя испытания, с Господом ты на века.

0: В Екатеринбурге 6 часов. Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 24-25 сентября паломники Урала, Сибири и других регионов России традиционно прибудут в духовную столицу Урала, Верхотурье, чтобы принять участие в богослужениях и поклониться святым мощам праведного Симеона. В эти дни в Верхотурье пройдут архиерейские богослужения. День второго перенесения мощей святого праведного Симеона Верхотурского и всея Сибири, чудотворца, Русская Православная Церковь празднует 25 сентября. В среду, 24 сентября, в Свято-Николаевском Верхотурском мужском монастыре в Крестовоздвиженском соборе будут совершены малая вечерня с чтением акафиста и всеночное бдение. Начало в 16 часов. В четверг, 25 сентября, в монастыре состоится божественная литургия, которую возглавят митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и сорм архипастрий. Начало в 8:30. Напомним,

0: святой великомученицы Екатерины и праведного Симеона идут крестным ходом из Алапаевска в Верхотурье. Далее в этом выпуске. 21 сентября по окончании Божественной литургии в храме Благовещения Пресвятой Богородицы на территории возрождаемого Благовещенского женского монастыря города Астрахани состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с губернатором Астраханской области Игорем Юрьевичем Бабушкиным и главой Астраханской митрополии митрополитом Астраханским и Камызякским Никоном. Губернатор Астраханской области тепло приветствовал Святейшего Патриарха, поблагодарив предстоятеля Русской Православной Церкви за первосвятительский визит и подчеркнув, насколько значимым событием для астраханцев стало то, что Святейший Владыка возглавил богослужение, малое освящение храма Александра Невского и великое освящение Благовещенского собора в Астрахани. Игорь Юрьевич Бабушкин отметил, что регион с нетерпением ждал приезда патриарха и тщательно к нему готовился, а сам визит имеет огромное значение для многонационального региона, 70% жителей которого – православные христиане. В ответном слове Святейший Владыка отметил особый опыт России и подчеркнул, что Астраханская область является пример добрых отношений между людьми разных национальностей. Это не может не радовать патриарха, потому что мирная и благополучная жизнь с точки зрения добрых человеческих отношений является одним из факторов, определяющих то, что мы обозначаем словом «счастье», добавил предстоятель, выразив признательность губернатору за высокий уровень церковно-государственных отношений в регионе. По окончании встречи состоялось общение Его Святейшества с детьми, участниками Патриаршего международного фестиваля спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок равноапостольного Николая Японского». Участников соревнований сопровождали министр физической культуры и спорта Астраханской области Ивашкина и директор по развитию региональных этапов фестиваля Аксенов. Предстоятель Русской Церкви обратился к детям и их наставникам со словами благословения: «Благословляю вас, мои дорогие дети и наставники, чтобы Господь хранил вас. Для того, чтобы быть счастливым в жизни, мало стать мастером спорта. Знаю на опыте своего общения со спортсменами, мало стать даже чемпионом мира, потому что счастье не заключается в медалях, хотя медали тоже очень важны. Счастье заключается в состоянии души». Святейший Владыка предостерег от ошибок выбора пути без Бога. Для того, чтобы иметь счастье в сердце, нужно быть с Богом, потому что Господь и есть источник счастья. Как только мы разрываем отношения с Богом, опираемся на свои собственные силы и возможности или какую-то карьеру и прочее, чаще всего это кончается тем, что человек счастливым не становится. Поэтому я вам очень желаю быть счастливыми, а значит, жить с Господом, никогда не забывать Его и очень любить свою страну. Помогай нам, Бог! В завершение Святейший Патриарх Кирилл и спортсмены обменялись памятными подарками. И в завершение выпуска. Фестиваль национальных игр на казачьем хуторе «Приморский» организовало Петербургское отделение Ассамблеи народов России при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, регионального отделения Всемирного русского народного собора и Дома национальностей. Участники фестиваля угощали национальными блюдами, соревновались в рубке шашкой, метании ножей, стрельбе из лука. Чин освящения креста для храма-памятника Донской иконы Божией Матери совершил председатель епархиального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ протоиерей Александр Пелин в сослужении духовника хутора иерея Андрея Ковальчука. Вы слышали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл миссии Господи, умы просвети и сердце уснемы отверзи. Вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил меси с беззакониями моими, но человеколюбца все обычный, в ничане лежащего воздвигл меси, воеж же утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мною ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известная и тайная премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся. Слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти. Сердце чисто сози же мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди мя. Научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся. Избави мя от крови Божия, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащ бы восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолейши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век». Света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при Понтистием Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащика мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и посне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне рабу Твоему мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человека в яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж дадать и бодилом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог слава Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и женечи слав, подашь к нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечаянии лежащины воздвиглась и, во же славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедаться Тебе во всех и от всех, славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступати правами настави путю Христовых заповедей, где к песню укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умершленными страстьми живи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшей просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю да вам не слезам пречистая, души моей скверно очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление оскверненной скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в Тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут мя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойси, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе безленности точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя оскорби хвася от не живота моего, яще что согреши пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет мне смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе, гресе Божий наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухания духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты вовеки сохрани, раздирание церкви утиши, шатань языческий угаси, ересей восстание скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставилась и пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами, и прости мои согрешения. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братью и сестры, и сродника моя по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные, нищие, сироты, и вдовицы, и сущие болезни, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницы же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скоре силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазних, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми слепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархии, преосвященные митрополиты, архиепископы, епископы православные, в иересим же и притче церковным и монашеским чине тебе послужившие, и вечных твоих селений со святыми упокой, поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечное Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечной, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, яко воистину блажите Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 24 сентября по новому стилю или 11 по старому. И сегодня творится память мучеников первого века Димитрия, Иванфии и Димитриана, мучеников Диодора и Дидима сирских, мученицы Ии, пострадавшей в IV веке, подвижницы V века преподобной Феодоры Александрийской младшей, преподобного Ефросина Палестинского IX века, перенесение мощей преподобных Сергия и Германа Валаамских чудотворцев, святых XX века преподобного Силуана Афонского, священномучеников Николая Подьякова и Виктора Усова, Карпа Эльба, Николая Широгорова, прославляется икона Божией Матери Каплуновская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Дорогие братья и сестры, сегодня молитвенно вспоминается один из моих любимейших святых. И удивительно красиво начинается его житие. «Жил на земле человек, муж гигантской силы духа, имя его Силуан. Он долго молился с неудержимым плачем, помилуй меня, но не слушал его Бог. Прошло много месяцев такой молитвы, и силы души его истощились. Он дошел до отчаяния и воскликнул: „Ты неумолим“. И когда с этими словами в его изнемогшей от отчаяния душе что-то надорвалось, он вдруг на мгновение увидел живого Христа. Огонь исполнил сердце его и все тело с такой силой, что если бы видение продлилось еще мгновение, он умер бы. После он уже никогда не мог забыть невыразимо кроткий, беспредельно любящий, радостный, непостижимого мир исполненный взгляд Христа, и последующие долгие годы своей жизни неустанно свидетельствовал, что Бог есть любовь, любовь безмерная, непостижимая. О нем, этом свидетеле божественной любви, предстоит нам слово. Да, братья и сестры, сегодня мы поговорим о преподобном Силуане Афонском. Родился он в 1866 году в Тамбовской губернии. На Афон приехал в 1892 году и поступил в русский монастырь святого великомученика Пантелеимона. Пострижен был в 96-м. Послушание проходил сперва на мельнице, потом экономом в Старом Нагорном Русике. Скончался 24 сентября 1938 года. Епископ Диоклийский Каллист пишет: «Когда, будучи еще молодым послушником, преподобный Силуан во время богослужения в церкви святого пророка Илии удостоился своего первого видения Христа, его душой овладело новое сладостное чувство любви к Богу и к людям, ко всему человеку. Эту всеобъемлющую любовь он сохранил на всю последующую жизнь. Много лет спустя он напишет: „Любовь не терпит, чтобы погибла хотя бы одна душа“». Подобного рода всеобъемлющую любовь старец Силуан считал главной характерной чертой святых, хотя, конечно, и не дерзал причислять к ним себя. Удивительная жизнь преподобного заставляет прочесть его житие без остановки. Благодаря его ученику, будущему архимандриту Сафронию Сахарову, мы знаем очень много о жизни и образе мысли святого подвижника. Наталья Буфиус и с епископом Александром Мелиантом на основании первой части книги архимандрита Сафрония Сахарова «Старец Силуан» составили житие, и вот его отрывок. «Прошло 15 лет со дня явления Силуана Господа. И вот однажды в одно из мучительных борений с бесами, когда, несмотря на все старания, чисто молиться не удавалось, Силуан встает с табурета, чтобы сделать поклоны, но видит перед собой огромную фигуру беса, стоящего впереди икон и ожидающего поклона себе. Келья наполнена бесами. Отец Силуан снова садится на табурет и, наклонив голову, с болезнью сердца говорит молитву: „Господи, ты видишь, что я хочу молиться тебе чистым умом, но бесы не дают мне. Научи меня, что должен делать я, чтобы они не мешали мне“». И был ответ ему в душе: „Гордые всегда так страдают от бесов. Господи, — говорит Силуан, — научи меня, что должен я делать, чтобы смирилась моя душа“». И снова в сердце ответ от Бога: „Держи ум твой во аде и не отчаивайся“. Отныне душе его открылось бытийно, что корень всех грехов, семи смерти, есть гордость, что Бог есть смирение, И потому желающий стяжать Бога должен стяжать смирение. Он познал, что то несказанно сладкое, великое смирение Христово, которое ему было дано пережить во время явления, есть неотъемлемое свойство божественной любви, божественного бытия. Отныне он воистину познал, что весь подвиг должен быть направлен на стяжание смирения. Старец Силуан духом проник в тайну преподобного Серафима Саровского, который после явления ему Господа, переживая потерю благодати, 1000 дней и ночей простоял на камне, взывая: «Боже, милостив буди мне грешному». Ему открылся подлинный смысл ответа преподобного Пимена Великого своим ученикам: «Поверьте, чада, где сатана, там и я буду». Он понял, зачем преподобный Антоний Великий был послан Богом к Александрийскому сапожнику, чтобы он научился помышлять: «Все спасутся, один я погибну». Братья и сестры, если бы позволяло время, хотелось бы прочесть вам всю книгу архимандрита Сафрония «Старец Силуан». Но, увы, слова старца Силуана наполнены любовью, они дают силы жить и отвечать на многие, даже самые маленькие и ничтожные житейские вопросы. Его жизнь кажется такой близкой нам, почти современной. В его изречениях нет излишне возвышенного слога, зато есть чувство всепонимания и молитвы за весь мир. Братья и сестры, познакомьтесь с преподобным Силуаном Афонским ближе, и ваш духовный мир несказанно обогатится. Преподобнее Отче Силуане, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Вы слушали «Православный календарь». Его вел священник Михаил Кудрявцев.

0: В Екатеринбурге 7 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Сестры Милосердия Храма Рождества Христова города Екатеринбурга поздравили педагогов и учащихся школы-интерната номер 12 с началом учебного года. Вместе с ними на празднике был клирик храма иерей Валерий Турчининов и певчие храма. После молебна отец Валерий рассказал о празднике Сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы и об иконе Божьей Матери «Прибавление ума», окропил всех святой водой. Затем учащиеся исполнили песню, а сестры Милосердия вручили всем детям подарки. Бассейн гимназии Святейшего Патриарха Алексея II открыл очередной сезон обучения детей плаванию. Группы обучения плаванию формируются по возрасту и наполняемости, в среднем по 7-8 человек. Православная гимназия расположена на территории храма Целителя Пантелеймона города Екатеринбурга. Далее в этом выпуске. 21 сентября в Москве патриарший наместник Московской митрополии митрополит Крутицкий и Коломенский Павел по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла принял участие в торжественной церемонии открытия памятника Юрию Михайловичу Лужкову в день 90-летия со дня его рождения. В церемонии открытия памятника, которая состоялась в Большом Сухаревском переулке, также участвовали почетные гости. Председатель Московской городской думы Алексей Валерьевич Шапошников, вдова Юрия Михайловича Лужкова, Елена Николаевна Батурина и автор монумента, скульптор, народный художник Российской Федерации.

зримым свидетельством нашей благодарности человеку, много и усердно потрудившемуся на пользу Москвы и москвичей, отметил в приветственном адресе святейший патриарх Кирилл. И в завершение выпуска. Найден живым 87-летний Вячеслав Королев, 8 дней проведший в лесной и болотистой местности, где уже начались ночные заморозки. Полицейские, спасатели, волонтеры и местные жители начали поиски 15 сентября, когда родственники обнаружили его машину возле леса, в который он обычно ходил за грибами. Зона поиска была огромной, а густая листва серьезно осложняла работу с воздуха. Но мы не сдавались. И вот на 8-й день поисков, на 9-й день пребывания Вячеслава Николаевича в лесу, мы услышали отклик, рассказали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» Кировской области. По-видимому, все это время он находился в радиусе километра, слышал машины на трассе, видел искавший его самолет, но выйти на какие-либо ориентиры не мог. Любая мелочь, изменившая ход событий сегодняшнего дня, могла изменить исход. «Нам действительно повезло», – говорит один из участников поисково-спасательной операции. По словам добровольцев, спасенный пенсионер отказался от госпитализации. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл миссии Господи, умы просвети и сердце уснемы отверзи, вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил меси с беззакониями моими, но человеколюбца все обычный, в ничане лежащего воздвигл меси, воеже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мною ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишися во славе всех Твоих, и победиши в них да судить идти, се во беззаконии зачат есмь, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известное и тайное, премудрости Твоей велмиси, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созижа мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, избави меня от крови Божия, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащ бы восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолейши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же сем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век». Света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же ся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечеся, распятого же заны при понтистем Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую Церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в ленности ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь и Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские и злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж да дати боделом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радости божественный чертог слава Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами великой же и неисследованная, славной же и ужасная, и же нечисла, подашь к нам сон упокоения немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечаянии лежащий не воздвиглась и, во и же славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наша тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и си святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступати правами настави путю Христовых заповедей, где Ти к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души моей скверно очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами, превыше слитие сотвори, светоносное сене небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление оскверненной скверною, все непорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в Тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвечает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут мя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты бойси, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе безденности точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладайте мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими Тя оскорби хвася от живота моего, яще что согреши, пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет мене смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику душе моей. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе, гресе Божий наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мене, непотребного раба Твоего, воню благоухания духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирание церкви утиши, шатань языческий угаси, ересей восстание скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами и прости мои согрешения. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братью и сестры, и сродника моя по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные, нищие, сироты, вдовицы, и сущие болезники, печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, изрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скоре силу Твою слабу, свободу и избаву им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и же с безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть ими не ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковнем и монашеским чине и Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешения вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечной, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и здесь лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, яко воистину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Сегодня в православных храмах на Божественной Литургии читается Евангелие от Марка, 11 глава, с 27 по 33 стих. «Пришли опять в Иерусалим, и когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники и книжники и старейшины и говорили ему: „Какой властью ты это делаешь? И кто тебе дал власть делать это?“ Иисус сказал им в ответ: „Спрошу и я вас об одном. Отвечайте мне. Тогда и я скажу вам, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте мне“. Они рассуждали между собою: „Если скажем с небес, то он скажет: „Почему же вы не поверили ему?“ А сказать „от человеков“ боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк. И сказали в ответ Иисусу: „Не знаю“. Тогда Иисус сказал им в ответ: „И я не скажу вам, какой властью это делаю“. А сейчас, дорогие слушатели, обратимся к словам поучения святителя Феофана Затворника. Спаситель доказывает свое небесное посланничество свидетельством Иоанна Предтечи. Молчат, ибо нечего было сказать против, а все не веруют. В другой раз делами своими тоже доказывал, придумали изворот о князе бесовском. Но когда этот изворот был выставлен совершенно неуместным, тоже замолчали, а все-таки не уверовали. Так и всегда неверы не верят, что им ни говори, и как убедительно не доказывай истину. Ничего не могут сказать против, а все не веруют. Сказать бы, ум у них параличом разбит, так ведь о прочих предметах они рассуждают здраво. Только когда о вере зайдет речь, начинают путаться в понятиях и словах. Путаются также, когда выставляют воззрения свои в замену положений веры от Бога данных. Тут у них сомнение возводится в такую опору, что твой крепкий утес. Прослушайте всю их теорию, дитя разберет, что это есть паутинное, они того не видят. Непостижимое слепление. Упорство неверов можно еще объяснить нехотением верить. Но откуда само нехотение? И от чего оно берет в этом случае такую власть, что заставляет человека умного сознательно держаться нелогичного образа мыслей? Тут тьма, уж не отца ли она тьмы?

0: В Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В Нижней Туре состоялись просветительские мероприятия, приуроченные ко Всероссийскому дню трезвости. Мероприятие провели настоятель храма трех святителей, иерей Сергей Клевекин и директор воскресной школы этого храма Наталья Александровна Коробейникова. Встречи прошли в Нижнетуринской гимназии, в реабилитационном доме-интернате и в храме, куда на беседу пришли учащиеся школы номер один. Из города Ивделя отправились в паломническую поездку в поселке Денишкино и Старая Сама прихожане храма Святого Благовещения и настоятель храма новомучеников и исповедников Церкви Русской иерей Дионисий Денисов. Паломники посетили места, хранящие скорбную и святую память о тех, кто пострадал за веру в годы репрессий. Далее в этом выпуске. 20 сентября, в канун праздника Рождества Пресвятой Богородицы в Казани, завершился форум православной молодежи Татарстанской митрополии «От форума к действию». В молодежном съезде приняли участие молодые прихожане городских и сельских храмов республики, активисты приходских и епархиальных молодежных клубов, координаторы социально значимых объектов, реализующихся при поддержке Русской Православной Церкви в Татарстане. Основные мероприятия форума прошли 17-19 сентября в Раифском Богородицком монастыре. В обители были организованы обучающие мастер-классы, лекционные и практические занятия, посвященные социальному проектированию и развитию молодежного служения и миссионерской деятельности в социальных сетях. В форуме приняли участие 50 молодых людей от 16 до 35 лет и приглашенные эксперты. Форум организован отделом по работе с молодежью Казанской епархии при поддержке фонда президентских грантов. После литургии для участников форума состоялся общий обед, который стал еще одной возможностью продолжить общение, обменяться впечатлениями и обсудить дальнейшие совместные инициативы. Форум завершился, но его главная задача только начинается – перевести полученные знания, идеи и вдохновения в реальные дела на приходах и в молодежных сообществах.

0: Божественная литургия. Фестивальные события приурочены к пребыванию в Челябинске частицы мощей блаженной Матроны Московской. Поклониться святыне в Свято-Симеоновском соборе можно ежедневно до 29 сентября с 8 до 20 часов. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург – 72,83 МГц, Каменск-Уральский – 90,3, Нижний Тагил – 94,9, Алапаевск – 104,6 МГц, Артемовский – 106,7, Арти – 104,7, Асбест – 97,1, Байкалово – 103,7, Барончинский – 92,2, Бесерть – 107,2, Богданович – 96,1, Будка – 100,9 МГц, Верхний Тагил – 90,1, Верхотурье – 104 МГц, Восточный – 102,4, Ивдель – 103,9, Ирбит – 96,7 МГц, Камышлов – 107,9, Карпинск – 99,8, Качканар – 104,4, Кировград – 91,1 МГц, Красноуфимск – 100,5. Красноуфимский район – 99,7 МГц, город Лесной – 87,6, Нижние Серги – 89 МГц, Нижняя Салда – 105,7, Нижняя Тура – 87,6 МГц, Новая Ляля – 103,4, город Новоуральск – 93,2, Первоуральск – 89 МГц, Полевской – 96,6, Пышма – 104,1. Город Реж – 93,1 МГц, Режевской район – 105,9, Североуральск – 87,7, Серов – 99,3, Сосьва – 102,9, Староуткинск – 91 МГц, Сухой Лог – 96,1, Сысерть – 93,2, Тавда – 104,9, Талица – 105 МГц.

МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: гость в нашей студии.
1: Здравствуйте, с вами Ирина Василевич, и сегодня у нас в гостях Светлана Николаевна Рыбакова, известная православная писатель, публицист и член Союза писателей России. Светлана, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Ирина.
1: Я знаю, что вы также сотрудник Синодальной библиотеки имени Святейшего Патриарха Алексия II. Чем вы занимаетесь в библиотеке?
2: В библиотеке я занимаюсь каталогизаторством. Я вношу в каталог книги новые. Мне это интересно, потому что происходит даже какая-то исследовательская работа. Мы выясняем, например, авторов, потому что пишут фамилии и инициалы.
1: Светлана, гори, гори ясно, и русичи. Что для вас эти слова?
2: Это два названия одной моей книги.
1: Вот сейчас я предлагаю вам поговорить об этом, о вашей книге. Что послужило главным толчком к написанию этой повести?
2: Я дружу с бабушкой Ириной Алексеевной, которая живет в Голландии много лет. Она еще в 70-е годы вышла замуж, уехала. Вот сейчас у нее дети выросли, внуки. Она большой патриот России и своих внуков привозила в военно-патриотический лагерь. И вот она мне звонит в один из таких приездов и начинает изливать восторг, в каком они лагере были, и что они сейчас до сих пор поют и танцуют. И она начинает рассказывать про военно-патриотический клуб «Русичи», который расположен в Сокольниках, и лагерь, который в Рязани находится. Я потихоньку начинаю понимать, что это все относится к тому храму, где служит отец Артемий Владимиров, храм всех святых. И она мне рассказывает про этот лагерь, про Юрия Васильевича. И это был руководитель этого лагеря, вот этого клуба и этого лагеря военно-патриотического. Они, кстати, по всей России ездили, даже в Белоруссии устраивали эти лагеря.
1: Вы посвятили книгу ему?
2: Да, я посвятила книгу ему. Ну, то есть, когда я ее писала, он ее читал. Она называлась «Гори, гори, ясно». Ну, как-то мне неудобно было все про Русич писать, когда вот он существует, этот лагерь. А когда Юрий Васильевич ушел от нас, тогда у меня уже через некоторое время появилось желание назвать книгу «Русичи». И следующее издание будет уже называться «Русич».
1: Что в личности Юрия Васильевича было для вас самым важным, что хотелось обязательно сохранить в книге, в интонации, поступки героев, в общей атмосфере?
2: Да, когда я заинтересовалась, была поражена, что это относится к нам, потому что я ходила в храм всех святых, и что батюшка, отец Артемий опять как-то вводит людей, да, вот творческих энтузиастов, да, и вот опять человек такой горящий, такой любовью к детям под его крылом. И я поехала к ним в клуб «Русича». Что меня поразило? Детки все улыбались. Детки мне были рады, как будто я пришла в одну семью. Это было удивительно. И там они со мной здоровались, во-первых. Как в деревне. Была один раз в деревне, там все меня никто не знал, но все здоровались, и я чувствовала, что меня тут... Ну, любить не любят, но мне здесь рады. Вот как-то я свой человек. И тут же с этими детьми. Юрий Васильевич любил чужих детей, как своих. У него был метод интересного воспитания. Он какими-то короткими фразами, афоризмами как-то вот мог пошутить, и ребенок задумывался. У них девиз был такой, что «там хорошо, где мы есть». Мне это очень понравилось. Думаю, надо же, я сейчас это всегда вспоминаю, что вот куда я прихожу, там должно быть, ну вот по крайней мере от меня, ну хотя бы, если не хорошо, то хотя бы неплохо.
1: Итак, Светлана, у нас есть лагерь, и у нас есть русичи.
2: И вот этот лагерь, прихожане храма всех святых, ну, потом это стало Алексеевским монастырем, они отправляли к Юрию Васильевичу самых больших хулиганов. И эти хулиганы через какое-то очень быстрое время становились хорошими мальчиками. Прям вот хорошими мальчиками, которые стояли друг за друга, там дружили, слушались родителей. Вот, да. И мне моя знакомая рассказывала, что ее подруга отправила сына, крестника, в этот лагерь. И когда он вернулся, она не узнавала ребенка. Ребенок стал вовремя вставать, стал заправлять свою постель, стал мыть за собой посуду. Ее никогда не было. Вот Юрий Васильевич как-то их научил. И вот убедил там, он никогда никаких нотаций не читал. Ну вот он, ну из-за того, что такой вот мужчина, да, он еще гонщиком был, оказывается, когда-то там. И он философом был, он педагогом был. И вот эта вот сильная личность, да, вот своим поведением, своими вот этими афоризмами, своим порядком, который он мог навести, вот, ну, вот наводил в этом лагере порядок, дети исправлялись. Дети понимали, что это правильно, что это вот это нормально, вот это нормально, а не то, как вот он себя ведет там и маме хамит там или еще что-то. И как он сказал мальчику одному, который ему начал перечить, что вот у ребенка тоже свои права, он сказал, ты понимаешь, веточка не равна дереву. Вот когда ты вырастешь, у тебя тоже будут свои права. А пока, ну, надо меня слушаться. Или, ну, домой поезжай. У них был такой договор с родителями, что если ребенок как-то очень себя плохо, ну, совсем, ну, не вписывается, да, вот, вот, то есть его никто не будет ломать, там, как-то там еще что-то с ним делать. Мы просто договорились, что отправляют домой. И дети, а детям-то там было хорошо, а детям-то там было радостно, весело. И, ну, ему предлагали, ну, хочешь, если тебе так вот совсем уже с нами нехорошо, да, там плохо, вот, или ты с детьми, ну, вливаешься в коллектив, да, или ты едешь домой, ну, мы не будем тебя уж так совсем-то строить. А ребенку хорошо, и он оставался. И он вставал в строй так вот. И Юрий Васильевич сказал, что за все время, вот пока вот эти лагерные смены были, один ребенок только уехал, но там что-то психическое нездоровье, он плакал все время. И мама его забрала.
3: Так получается, что клуб, в котором танцуют и поют, выпускает таких дисциплинированных мальчиков. Как же так?
2: Там не только танцуют и поют, там играют военные игры. Там...
3: Вот, об этом.
2: Да, да. Ну, там и учили танцевать вальс. Там были очень... Там, они проходили полосу препятствия, мальчики. И одна девочка прошла, потому что ей так вот... Ну, у нее там военные тоже были. А девочки там вышивали, девочки жили, делали какие-то поделки. Девочки многое там ягоды собирали, потом они собирали грибы для обеда. То есть, и, ну, я Юрия Васильевича спрашивала, Юрий Васильевич, ну как у вас получается, что у вас такие дети? Ну все там ягоды собирают, все плетут венки, это все понятно, говорю. Как у вас получается, что у вас дети такие добрые? Что? Как они друг за друга? Вот они дружат. Он сказал, что это игра лапта. И вот это самое его было главное. Я так рада, что сейчас игру лапту, там модуль ввели, что ее теперь в программу, в школьную программу ввели. Я думаю, ну это тоже Юрий Васильевич помолился там с небес. Игра военная, но она не агрессивная, там берут крепость. В эту игру играли еще до Петра, это с незапамятных времен. И преображенцы Петра I, и еще и в первом, там, до Первой мировой войны там солдаты обязательно ее проходили. Она воспитывает смекалку, внимательность и сплоченность дружескую, вот такой вот.
3: А как вы работали с материалом? Были ли использованы дневники, интервью, воспоминания участников события?
2: Я разговаривала с Юрием Васильевичем. Мне Ирина Алексеевна много рассказала. Мне еще кто-то рассказывал. И был сайт лагеря. И я тоже там читала, я смотрела эти фотографии.
3: А есть ли в повести эпизод, который буквально вырос из реальной истории, из жизни вот лагеря? И как вы решали, что можно оставить почти без изменений, а что нужно художественно переосмыслить?
2: Ну, там все было интересно. Я, наверное, все оставила, но детей, конечно, брала из жизни, не лагерные. То есть вот детки какие-то у меня появлялись, да, я вспоминала какого-то ребенка и проводила его по этой смене, да. И, ну, какие-то дети были действительно из лагеря, которые мне рассказывали.
3: Какие идеи и ценности вы хотели донести через эту историю?
2: Любовь к родине, потому что это был военно-патриотический лагерь, и потому что это была красота. Он стоял на берегу Оки. Ока светилась, восходы, закаты какие-то несказанные, это не передать, потому что Есенин там родился, да.
3: И так вот, говоря о замысле и композиции, в центре сюжета смена в православном военно-патриотическом лагере и голландские внуки. Как вы пришли к этому сочетанию? Это был художественный прием, чтобы показать свой мир через взгляд извне, или так сложилось из реальных встреч?
2: Я пишу, описываю реальность. И вот эта история, это голландской бабушки, которая меня направила в этот лагерь, это все реальность. И мне хотелось уже показать вот в тот момент вот, да, соединение двух миров, западного и нашего.
3: Хорошо. А как вы выстраивали композицию повести? Были ли какие-то ключевые сцены или эпизоды, которые особенно ярко раскрывают характеры героев?
2: Как раз был 2015 год, когда я писала. И в этой дружной голландской семье, русско-голландской, так, 2014 год, Донбасс, страшное нестроение, потому что западная СМИ Россию очень сильно чернила прекрасный лик нашей страны. И в семье начались какие-то... Ну, черная кошка пробежала между этой семьей, да, и начались какие-то нестроения и ссоры. А в этот момент, вы знаете, какое-то было поветрие, я не знаю, как сейчас, у молодых девушек было желание выйти замуж в Европу, уехать за иностранца. Вот. Моя подруга из Екатеринбурга рассказывала, как раз Екатеринбург, что там Света говорит, ты не представляешь, это просто психоз. Они все хотят куда-то ехать. Ехать вот куда-то туда, на запад.
3: Но это было влияние?
2: Я думаю, что это было влияние и какое-то непонимание, что там происходит. Сейчас я думаю, что какой-то просвет в умах нашей молодежи, наверное, наступает. Многих, наверное. Я так надеюсь. А в тот момент, поэтому у меня такой был, хотела девочкам показать, да, ты уехала, ты туда. А вот что с твоей страной, как ты на это будешь реагировать?
3: И как складывались отношения между русскими и голландскими детьми в лагере? В чем была главная сложность и как она повлияла на их дружбу?
2: Сложность была в языке. Они не разговаривали, там при них была бабушка. Юрий Васильевич сразу сказал, что вы при детях, дети сами, они воспитываются, а вы просто вот при них. И она переводила. И вот это было. Ну, потом как-то даже этот языковой барьер уже, и я так понимаю, что не очень чувствовался. Хотя, наверное, может быть, они не всегда друг друга понимали.
3: Как вы балансировали между воспитательной темой и художественной свободой? Где, по вашим ощущениям, проходит граница между «это нужно сказать» и «это должно родиться из сцены»? Вообще, повесть обращена к подросткам, но читается ведь и взрослыми. Вы писали для одной аудитории или сознательно держали в голове два адресата?
2: Мне хотелось зафиксировать какой-то уникальный педагогический опыт, целую программу, да, вот педагогическую. И так получилось, что педагоги сказали тоже, что для них книга. А чтобы не уйти в морализаторство, да, это было сложно, потому что Юрий Васильевич, как я уже сказала, он не читал никаких нотаций, он жил. И он через жизнь как-то воспитывал там собой. Вот, например, тот же случай с Лёшей маленьким, да, который суп, ну, там не едят в Голландии суп, он не понимал, что это, как его есть. Вот, и он так капризничал. не хотел суп есть. И тут он увидел, что Юрий Васильевич на него так внимательно смотрит, а потом взял ложку и начал есть. Он ничего не сказал, он просто очень внимательно посмотрел, а он для него был авторитет. И он ест и так сосредоточенно. И маленький Лёша, глядя на него, отобрал у бабушки эту ложку, которую он отталкивал, и начал тоже есть этот суп. И поэтому мне не надо было ничего объяснять. Я взяла эту сцену и нарисовала, как оно было, как мне вот рассказала Ирина Алексеевна. Вот так вся книга и построилась.
3: А какие нравственные дилеммы пришлось решать героям? Например, вопросы веры, развлечения добра и зла, темы творчества.
2: Да, им много что пришлось решать. Не специально это было сделано, но вот шло сравнение у девочки, шло сравнение их там забав, да, вот в Голландии, и наши забавы, там наша жизнь. Но дилемма, например, творческая была сложная у девочки. Она ходила в кружок, я не знаю, как это у них называется, рисование.
3: Из-за студия.
2: И чтобы они там не рисовали, им говорили, ой, ну они там, во-первых, выполняли какие-то элементарные, что-то какие-то там слепки, там, ну что-то элементарное рисовали. И чтобы они там не намузюкали иногда, им говорили, ой, как прекрасно, ой, как хорошо, ой, вы какие, вот, я понимаю, что это всегда, но можно же как-то и поправить, да, что-то сказать, а давай, если мы сделаем так, то посмотри, вот как что получится. А когда она попала в живую, настоящую, реальную жизнь, и там что-то намузюкала, в стенке, там как-то газета, что ли, была, они там рисовали, девочки не поняли, это, и даже сказали, что на нас карикатура. Для ребенка это было неожиданно. Для ребенка это был просто какой-то провал ужасный, да, когда вот хвалит, и вдруг они даже девочки ее не обижали, они просто немножко обиделись. Ну, что это она так нарисовала? Она же сказала, я сейчас вам так все изображу, здесь лагерь нарисую. И она так ушла, расстроилась. И вот весь вечер мечтала, что прилетит самолет и увезет ее в Голландию, но потом это прошло. Ну и вот такое происходило, и дети, конечно, воспитывались. И я хочу сказать, что вот что касается мягкой силы, я увидела ее в действии, потому что когда вот начались такие активные уже действия боевые, 22-й год, Настя побежала в магазин русский, купила бабушке халву в знак поддержки. Потому что все просто встали, ну, народ вокруг просто буйствовал. И Ирине Алексеевне так сказали, что да, Ира, ты русская, но мы тебя 30 лет знаем, мы знаем, что ты хороший человек. Это представляете, что там началось, да? По соседке, с которыми она всю жизнь прожила, с которым была в очень хороших отношениях, вот вдруг такое вот ей заявляли. А Лёша вот стоял с Россией так, что его чуть хотели отчислить из гимназии. Ну, как-то потом, слава богу, в общем, молитвами это все рассосалось.
3: Как менялся взгляд героев на Россию после пребывания в лагере?
2: Конечно, они узнали лучше Россию, хотя они ездили в Воронеж, но тут они узнали другой город, другую историю. Они побывали в монастыре, а на Богословском. Они дружили, они вот вошли в среду, вот именно, вот, знаете, вот с детьми стали общаться. Изменился взгляд на родину. На свою родину, потому что тоже это тут их корни тут. Они узнали эти корни, они видели эти фильмы. Конечно, и любовь появилась.
3: Вот вы описывали детали быта и распорядка лагеря. Вы стремились к документальной точности или сознательно что-то меняли ради художественной выразительности?
2: Вот тут я хотела точность сохранить. Потому что я помнила, что ребенок приехал, начал заправлять кровати, начал мыть посуду. И тут я этот распорядок этого лагеря описала, как он был.
3: Какие отзывы читателей запомнились вам больше всего? Были ли трактовки, которые удивили или даже расстроили?
2: Был отзыв на правчтение. Наталья Ретинева написала, меня это поразило, конечно, она написала... рецензию, которая называлась «Педагогическая поэма наших дней». И она рассказала про книгу и про Ирия Васильевича. Я так думаю, что, наверное, она его тоже знала, потому что его многие знали. И не отдать дань памяти такому удивительному человеку было невозможно.
3: Книга получила диплом на 9-м славянском литературном форуме «Золотой Витязь» в номинации «Литература для детского и юношеского возраста». Что для вас значила эта награда именно в контексте этой повести?
2: Для меня это была большая поддержка, потому что я не могла издать эту книгу, и у меня ее взяли в рукописи. То есть книга получила награду, еще будучи в рукописи. И для меня это было такое утешение, потому что я так и не смогла ее издать, потому что я не знаю, почему. Не знаю, я не могу себе объяснить, почему темы военно-патриотического воспитания не очень интересуют наше издательство. Ну, может быть, потому что там присутствовал западный момент, но мы же живем на одной планете Земля, и этот вопрос тоже можно было как-то поднять и рассказать о нем, обсудить его. Дело в том, что книга вышла, но как она вышла после того, как Юрий Васильевич ушел к Богу, тогда родители вот учеников, воспитанников клуба «Русичи» и прихожане его собрали, мы деньги собрали, и на эти деньги дали. У нас вышло 1000 книг, и первый тираж, 500 экземпляров, купил батюшка из Воронежа, известный очень батюшка Григорий Дзаридзе.
3: Если оглянуться назад, что в работе над этой повестью оказалось самым неожиданным в себе, в процессе, в реакции?
2: Меня эта работа вдохновила и принесла радость. Я работала с радостью, мне было легко работать. И мне было радостно, что от нас люди получают, приехавшие из другого мира, радость получают и уезжают со слезами от нас. Когда им надо было уезжать, они ночевали в деревне, родители. Юрий Васильевич, провожая их, они шли из деревни, а он нес Лёшу на себе. Что Лёша держался за него, и как-то папа его так забирал. То есть Лёша не хотел отпускать Юрия Васильевича. Он любит своего папу, но он еще нашел вот такого наставника, с которым ему хотелось быть. Это, конечно, дорого стоит, когда дети приезжают к нам, и такое вот откровение для них, и такая радость, и такое приятие.
3: Что бы вы сказали себе в начале работы над книгой, если бы могли вернуться на несколько лет назад?
2: Я не знала, что эта книга станет живым памятником прекрасному педагогу, такому, можно сказать, гениальному педагогу Юрию Васильевичу Сухову. Я, конечно, не могла предполагать, что вот все так сложилось, что я узнала, что, может, мне Господь привел к этому, чтобы его система воспитания осталось в истории. Я когда это увидела, я поняла, что это надо зафиксировать, что это надо записать. Но я летописец. Это надо оставить. Это надо передать. Это надо, чтобы другие это знали. Но пока я жду издателей.
3: Есть ли темы или направления, которые хочется развивать дальше в книгах для подростков?
2: Мне хочется написать про семью многодетную. И я так присматривалась к таким семьям, смотрела, но думаю, у меня самой этого нет. Вот как же я напишу? И вдруг, когда мы с протоиереем Артемием Владимировым делали интервью, я ему рассказывала про семью моей мамы, про дедушку-педагога, про его большую семью, вот про добрых людей. Ну, там они добрые, потому что были прабабушка, прадедушка верующие, и они передали эту веру. И я подумала, что, наверное, если Бог, а еще Господь благословит, я бы написала про это. Там было много удивительного в этой семье. И я хочу сказать про тетю Светы, которая родилась больная, потому что там бабушку на сносях корова бодала. И девочка родилась умненькая, красивая, но она не ходила. И тогда вот прабабушка Евдокия учила ее молиться. Она читала Иисусу молитву. Это был какой-то необыкновенный ребенок. Знаете, там было удивительно, что она знала, кто подходит к дому. Вот этот ребенок лежачий, да? Да, она говорила, о, папа идет. Они говорят, мы удивлялись, потому что ну, не слышно ни шагов, ничего. Она там рассказывала что-то. Поразительно, что дедушка Гаврила Семенович ждал. У него было уже сколько там, трое, по-моему, девочек, четверо девочек. Он все ждал сына. И вот когда этот сын родился, вот эта Света, она вдруг ушла. Совершенно не болел ребенок. Вот поднялась температура, но вот Господь ее забрал. И что удивительно, что меня назвали, я была первая внучка, назвали в честь этой девочки, в память этой девочки, моей тети, которая ушла в 3 годика. И что интересно, что я первая воцерковилась, и уже тогда вся семья потянулась к Богу, ну, как получается, через меня. Но я чувствую, эта девочка, я чувствую ее молитвы. Я чувствую, потому что вдруг стала писать детские сказки, детские рассказы. Я вдруг вот детская тема у меня появилась, совершенно не собиралась писать, и ничего не предвещало, что я вдруг стану писательницей. Если получится, то я хотела бы написать про эту семью. Даже, наверное, оставив имена, потому что ну, я как библиограф, каталогизатор, читаю много мемуаров. Ну, вот много мемуаров, воспоминаний. А я думаю, это будет воспоминание о семье, но художественное.
3: Какие личные или общественные вызовы, с которыми вы столкнулись при написании, оказались самыми сложными?
2: Невозможность напечатать, издать книгу. Я думаю, да, сейчас детки наши смотрят, сидят у смартфонов, а Юрий Васильевич забирал у них смартфоны. И один ребенок вот написал, как ему было трудно. Потом ребенок начал плясать, заниматься спортом, подтягиваться. Ему захотелось тоже стать такого мужества набраться, стать мужчиной. У него такой появился желание.
3: Что вы пожелаете нашим слушателям?
2: Внимательно смотреть вокруг. Мир прекрасен, удивителен. И если мы будем смотреть вокруг, на природу, на людей, на небо с облаками, то наша душа будет наполняться радостью. А еще желательно, конечно, выйти из своего эго и посмотреть, чем мы можем помочь другому человеку, какой мы можем ему радость. Ну, хотя бы улыбнуться, да, уже будет хорошо.
3: С вами были Светлана Николаевна Рыбакова и Ирина Василевич.

Доброе утро, дорогие друзья! Вы настроены на волны православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье». На календаре четверг, 24 сентября по новому стилю. Продолжается 17-я седмица по Пятидесятнице и день сегодня непостный. На ваших любимых волнах сегодня с вами буду я, Мария Заостровных. За звукорежиссерским пультом Екатерина Попова. Сегодня, среди прочих, по празднеству Рождества Пресвятой Богородицы, память преподобной Феодоры Александры, Александрийской, младшей, и перенесение мощей преподобных Сергия и Германа Валаамских, чудотворцев. Также сегодня память преподобного Силуана Афонского. Ну а через несколько минут из программы «Православный календарь» узнаем про других святых, которых мы сегодня чтим. Затем в 9.25 16-я Кафизма, в 10.10 Евангелие дня, в 10.10 Евангелие дня, в 10.20 очередной урок церковно-славянского языка. В 11.10 программа из цикла «Священник отвечает», в 11.25 «Духовное слово». Главы из книги «Отеческие наставления». В 12.15 передача из цикла «Азбука финансов», в 12.30 первая часть романа «Дворянское гнездо» Ивана Тургенева. В 13.15 детская Библия. В 13.40 у микрофона Виктория Кауган, в 14.20 беседы о вечном. Поговорим о том, как православному соблюдать моду. В 15.10 передача из цикла «Священник отвечает» выйдет в повторе, в 15.30 у микрофона Дмитрий Бабушкин, его передача «Разговоры об искусстве». В 16.10 православный календарь, в 16.20 детям о Боге, в 16.40 у микрофона Виктория Кауган прозвучит интервью с Оксаной Луниговой. Ну и, наконец, в 17.20 передача из цикла «Гость в студии». Продолжим читать и изучать житие святых Петра и Февронии. Вот такие программы совсем скоро вы услышите на наших волнах. Прекрасного вам дня, дорогие друзья. Оставайтесь с нами.

0: Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Учебный год в воскресной школе «Элеотропион» прихода во имя трех святителей, город Нижняя Тура, начался с выхода на природу. После литургии воспитанники и взрослые отправились на городской пруд. Ребята вместе с родителями прошли веревочный курс, где каждый этап символизировал разные стороны школьной жизни. День завершился обедом под кронами сосен и веселыми играми с мячом. В городе Михайловске состоялась деловая интерактивная игра «Трезвый ум. Выбор за тобой» для студентов Сергинского многопрофильного техникума. Мероприятие прошло при поддержке настоятеля собора Вознесения Господня город Михайловск иерея Кирилла Поморцева, прихожан храма во имя святого пророка Иоанна Предтечи, поселок Тюльгаш, и администрации Михайловского муниципального образования. Студенты отметили важность полученных знаний. Далее в этом выпуске. В преддверии праздника Рождества Пресвятой Богородицы на приходе храма великомученика Дмитрия Солунского в Балтийской жемчужине 20 сентября состоялась встреча для детей и взрослых, организованная совместно с епархиальной комиссией по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Дети из воскресной школы с белыми лилиями, символами чистоты и материнской любви, прочитали стихи поздравления Богородицы. Взрослый приходской хор под руководством Алисы Арослановой исполнил молитвенные песнопения, прославляющие Божию Матерь. Дорофея Макарова порадовала слушателей игрой на фортепиано, а детский хор «Анима» – песнями о семье. Театральная студия «Глобус» показала трогательную и смешную сценку «Случай с чемоданом» о том, что семья – это общие хлопоты, которые становятся радостью, когда разделяешь их с близкими. А главное, нужно не терять присутствие духа и уметь вместе посмеяться над трудностями. Участникам и зрителям предложили вспомнить пословицы о семье, и оказалось, что мудрость предков живет в каждом. Были награждены победители конкурса рисунков «Семейное общение» и «Мой папа». И в завершение выпуска. 20 сентября в храме в честь апостола Андрея Первозванного поселка Лобва состоялось торжественное богослужение. В неделю 16-ю по Пятидесятнице, в особый воскресный день, предваряющий праздник воздвижения честного и животворящего креста Господня, божественную литургию возглавил епископ Серовский и Краснотуринский Феогност. Его преосвященству сослужили настоятель храма иерей Павел Кузин и благочинный Новолялинского благочиния иерей Николай Мелехин. За богослужением молились прихожане храма, многие приобщились святых христовых тайн. По окончании литургии владыка обратился к собравшимся со словом проповеди. В своем обращении архипастырь раскрыл духовный смысл наступающего праздника воздвижения, напомнил о значении креста как символа победы жизни над смертью и призвал верующих хранить верность Христу в повседневных трудах и испытаниях. Вы слышали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 24 сентября по новому стилю или 11 по старому. И сегодня творится память мучеников первого века Димитрия, Иванфии и Димитриана, мучеников Диодора и Дидима сирских, мученицы Ии, пострадавшей в IV веке, подвижницы V века преподобной Феодоры Александрийской младшей, преподобного Ефросина Палестинского IX века, перенесение мощей преподобных Сергия и Германа в Валаамских чудотворцах, святых XX века преподобного Силуана Афонского, священномучеников Николая Подьякова и Виктора Усова, Карпа Эльба, Николая Широгорова, прославляется икона Божией Матери Каплуновская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Дорогие братья и сестры, сегодня молитвенно вспоминается один из моих любимейших святых. И удивительно красиво начинается его житие. «Жил на земле человек, муж гигантской силы духа, имя его Силуан. Он долго молился с неудержимым плачем, помилуй меня, но не слушал его Бог. Прошло много месяцев такой молитвы, и силы души его истощились. Он дошел до отчаяния и воскликнул: «Ты неумолим!» И когда с этими словами в его изнемогшей от отчаяния душе что-то надорвалось, он вдруг на мгновение увидел живого Христа. Огонь исполнил сердце его и все тело с такой силой, что если бы видение продлилось еще мгновение, он умер бы. После он уже никогда не мог забыть невыразимо кроткий, беспредельно любящий, радостный, непостижимого мир исполненный взгляд Христа, и последующие долгие годы своей жизни неустанно свидетельствовал, что Бог есть любовь, любовь безмерная, непостижимая. О нем, этом свидетеле божественной любви, предстоит нам слово. Да, братья и сестры, сегодня мы поговорим о преподобном Силуане Афонском. Родился он в 1866 году в Тамбовской губернии. На Афон приехал в 1892 году и поступил в русский монастырь святого великомученика Пантелеимона. Пострижен был в 96-м. Послушание проходил сперва на мельнице, потом экономом в Старом Нагорном Русике. Скончался 24 сентября 1938 года. Епископ Диоклийский Каллист пишет: «Когда, будучи еще молодым послушником, преподобный Силуан во время богослужения в церкви святого пророка Илии удостоился своего первого видения Христа, его душой овладело новое сладостное чувство любви к Богу и к людям, ко всему человеку. Эту всеобъемлющую любовь он сохранил на всю последующую жизнь. Много лет спустя он напишет: «Любовь не терпит, чтобы погибла хотя бы одна душа». Подобного рода всеобъемлющую любовь старец Силуан считал главной характерной чертой святых, хотя, конечно, и не дерзал причислять к ним себя. Удивительная жизнь преподобного заставляет прочесть его житие без остановки. Благодаря его ученику, будущему архимандриту Сафронию Сахарову, мы знаем очень много о жизни и образе мысли святого подвижника. Наталья Буфиус и с епископом Александром Мелиантом на основании первой части книги архимандрита Сафрония Сахарова «Старец Силуан» составили житие, и вот его отрывок. «Прошло 15 лет со дня явления Силуана Господа. И вот однажды в одно из мучительных борений с бесами, когда, несмотря на все старания, чисто молиться не удавалось, Силуан встает с табурета, чтобы сделать поклоны, но видит перед собой огромную фигуру беса, стоящего впереди икон и ожидающего поклона себе. Келья наполнена бесами. Отец Силуан снова садится на табурет и, наклонив голову, с болезнью сердца говорит молитву: «Господи, ты видишь, что я хочу молиться тебе чистым умом, но бесы не дают мне. Научи меня, что должен делать я, чтобы они не мешали мне». И был ответ ему в душе: «Гордые всегда так страдают от бесов». «Господи, — говорит Силуан, — научи меня, что должен я делать, чтобы смирилась моя душа». И снова в сердце ответ от Бога: «Держи ум твой во аде и не отчаивайся». Отныне душе его открылось бытийно, что корень всех грехов, семи смерти, есть гордость, что Бог есть смирение, И потому желающий стяжать Бога должен стяжать смирение. Он познал, что то несказанно сладкое, великое смирение Христово, которое ему было дано пережить во время явления, есть неотъемлемое свойство божественной любви, божественного бытия. Отныне он воистину познал, что весь подвиг должен быть направлен на стяжание смирения. Старец Силуан духом проник в тайну преподобного Серафима Саровского, который после явления ему Господа, переживая потерю благодати, 1000 дней и ночей простоял на камне, взывая: «Боже, милостив буди мне грешному». Ему открылся подлинный смысл ответа преподобного Пимена Великого своим ученикам: «Поверьте, чада, где сатана, там и я буду». Он понял, зачем преподобный Антоний Великий был послан Богом к Александрийскому сапожнику, чтобы он научился помышлять: «Все спасутся, один я погибну». Братья и сестры, если бы позволяло время, хотелось бы прочесть вам всю книгу архимандрита Сафрония «Старец Силуан». Но, увы, слова старца Силуана наполнены любовью, они дают силы жить и отвечать на многие, даже самые маленькие и ничтожные житейские вопросы. Его жизнь кажется такой близкой нам, почти современной. В его изречениях нет излишне возвышенного слога, зато есть чувство всепонимания и молитвы за весь мир. Братья и сестры, познакомьтесь с преподобным Силуаном Афонским ближе, и ваш духовный мир несказанно обогатится. Преподобный отче Силуане, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте ас недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголимых, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны, причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголе сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма 16. «Речи Господь, Господеве моему, сиди одесную мене, донде же положу враги Твоя, подножие ног Твоих, жезл силы постряти Господь от Сиона, и господствуй посреди врагов Твоих, с Тобою начало в день силы Твоей я, во светлостях святых Твоих, из чрева прежде денницы родих Тя, клятся Господь и не раскается». Ты и Иерей вовек по чину Мелхиседекову, Господь одесную тебе сокрушил есть в день гнева своего цари, судит во языцах, исполнит падение, сокрушит главы на земле многих, от потока на пути пиет, сего ради вознесет главу. Исповемся тебе, Господи, всем сердцем моим, в совете правых и сонме, вере и дела Господня, изысканно во всех волях Его». Исповедание и великолепие дела Его, и правда Его пребывает век века. Память сотворил есть чудес Своих, милостив и щедр Господь. Пищу даде боящимся Его, помянет век завет Свой. Крепость дел Своих возвести людям Своим, дать им достояние язык. Дела рук Его истинный и суд, верны вся заповеди Его, утверженный век века, сотворенный воистине и правоте, избавление посла людям Своим, заповедав век завет Свой, свято и страшно имя Его, начало премудрости страх Господень, разум же благ всем творящим и, хвала Его пребывает век века. Блажен муж, боясь Господа, в заповедях Его восхочет зело, сильно на земле будет семя Его, род правых благословится, слава и богатство в дому Его, и правда Его пребывает век века. Воссия во тьме свет правым, милостив и щедр и праведен, благ муж щедрый и дая, устроит словеса своя на суде, яко век не подвижется, в память вечную будет праведник, от слуха зла не убоится. Готово сердце Его уповать и на Господа, утвердися сердце Его, не убоится, донде же возрит на враги своя. Расточи даде убогим, правда Его пребывает во век века, рог Его вознесется в славе, грешник узрит и прогневается, зубы своими поскрежещет и растает, желание грешника погибнет. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Хвалите, отроцы Господа, хвалите имя Господне, будьте имя Господне благословенно отныне и до века.
от восток солнца до запад, хвально имя Господне, высок над всеми языки Господи, над небесы славы Его, кто, яко Господь Бог наш, на высоких живые и на смиренные презирай, на небеси и на земли, воздвизая от земли нище и от гноища возвышая у Бога, посадите Его с князя, с князя людей своих, вселяя неплодов в дом, матерь очадих веселящуюся. Во исходе Израилеве от Египта, дому Иаковля из людей варвар, бысть Иудея святыня Его, Израиль область Его, море види и побеже, Иордан возвратися вспять, горы взыгравшися яко в дни, и холми яко агнцы овчии, чтоте есть море, яко побегло еси, и тебе, Иордан, яко возвратился еси вспять, горы яко взыгравшися яко в дни, и холми, яко агнцы овчии, от лица Господне подвижися земля, от лица Бога Иаковля, обращего камень во езера водная, и несекомый во источники водные. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дашь славу, о милости Твоей и истине Твоей. Да никогда рекут языцы, где есть Бог их, Бог же наш на небеси и на земли, вся елико восхоте сотвори. Идоли из их сребро и злато, дела рук человеческих, уста имут и не возглаголют, очи имут и не узрят, уши имут и не услышат, ноздри имут и не обоняют, руцы имут и не осяжут, нози имут и не пойдут, не возгласят гортанем своим. Подобнее им да будут творящие я, и все надеющиеся на ня, дом Израилев упова на Господа, помощник и защитителем есть, дом Аароню пова на Господа, помощник и защитителем есть, боящиеся Господа уповаша на Господа, помощник и защитителем есть, Господь помянув ны, благословил есть нас, благословил есть дом Израилев, благословил есть дом Аронь, благословил есть боящиеся Господа, малые с великими, да приложит Господь на вы и на сыны ваша. Благословенье вы, Господи, ве сотворшему небо и землю, небо небесе, Господи, ве, землю же даде сыновом человеческим. Не мертвые восхвалят тебя, Господи, не же все нисходящие в ад, но мы живи и благословим Господа отныне и до века. Возлюбих, яко услышит Господь глас моления моего, яко преклони ухо свое мне, и во дни моя призову, объяша мя болезни смертные, беды адовы обретоша мя, скорбь и болезнь обретох, и имя Господне призвах. О Господи, избави душу мою, милостив Господи праведен, и Бог наш милует, храняй младенцы Господь, смирихся и спаси мя, обратися душе моя в покой Твой, яко Господь благодействоватя, яко изъят душу мою от смерти, очи мои от слез, и нози мои от поползновения. Благоугожду пред Господем во стране живых. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Веровах тем же возглаголах, аз же смирихся зело, аз же рех во исступлении моем, всяк человек ложь, что воздам Господи во всех я же воздадеми, чашу спасения приму, и имя Господне призову, молитвы мою Господи воздам пред всеми людьми Его, честна пред Господем смерть преподобных Его, о Господи, аз раб Твой и сын рабыни Твоей я, растерзал еси узы моя, Тебе пожру жертвы хвалы, и во имя Господне призову. Молитвы мою Господи воздам пред всеми людьми Его, во дворе дому Господне, посреди Тебе Иерусалиме. Хвалите Господа все языцы, похвалите Его все люди, яко утвердися милость Его на нас, и истина Господне пребывает вовек. Исповедайтеся Господи веяко благо, яко век милость Его. Да речет оба дом Израилев, яко благ, яко век милость Его. Да речет оба дом Аронь, яко благ, яко век милость Его.
берегут оба все боящиеся Господа, яко благ, яко век милости Его. О скорби призва Господа, и услыша мя в пространство, Господь мне помощник, и не убоюся, что сотворит мне человек, Господь мне помощник, и аз возрю на враги моя. Благо есть надеетесь на Господа, нежели надеетесь на человека. Благо есть уповать на Господа, нежели уповать на князи. Все языцы обыдоша мя, и именем Господним противлялся им. Обышедши обыдоша мя, и именем Господним противлялся им. Обыдоша мя, яко пчелы сот, и разгоревшийся, яко огонь в тернии, и именем Господним противлялся им. Отреновен превратихся пасти, и Господь прият мя, крепость моя и пение мое Господь, и бысть ми во спасение, глаз радости и спасения в селениях праведных. Десница Господня сотвори силу, десница Господня вознесе мя, десница Господня сотвори силу, не умру, но жив буду, и повем дела Господня. Наказую наказами Господи, смерти же не предаде мя. Отверзите мне врата правды, вшед в ня исповемся Господи ви. Сия врата Господня праведнее внидут в ня. Исповемся тебе, яко услышал ме еси, и был еси мне во спасение. Камень его же не брегоша зиждущие, сей бысь во главу угла, от Господа бы сей, и есть дивен во очи всех наших. Сей день Его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь. О Господи, спаси же, о Господи, поспеши же, благословен гряды во имя Господне, благословихом вы из дому Господня, Бог Господь и явися нам, составите праздник во очищающих дорог алтаревых. Бог мой еси ты, и исповемся тебе, Бог мой еси ты, и вознесу тебя, исповемся тебе, яко услышал мя еси, и был еси мне во спасение. Исповедайтеся, Господи, яко благ, яко век милости Его. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наше же, еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи святый, Вышний живый, и всевидящим Твоим оком презирай на всю тварь, Тебе преклоняем выю души и телесе, и Тебе молимся, святые святых, простри руку Твою невидимую от святаго жилища Твоего, и благослови всяны, и прости нам всякое согрешение, вольное же и невольное, словом и делом, даруй нам, Господи, умиление, даруй слезы духовные от души во очищение многих наших грехов, даруй верию Твою милость на мир Твой, и на ныне достойные рабы Твоя, яко благословенно и прославлено есть имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи. И всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыка и Господи, нищий убог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение, удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока. Его же от безначальных недр Твоя отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понесе. И смертью своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся я же верую, ярем работы Твоя, нося вземшая, славы Твоя сподобит их. От нея же сатана льстивы отпади, помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых. И приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милости всы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: На наших волнах звучала рубрика «Читаем псалтырь». Слушали 16-ю кафизму. Читал диакон Сергий Нежбард.

0: В Екатеринбурге 10 часов.
1: Новости.
0: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В рамках Симеоновской ярмарки у храма всех святых в земле сибирской просиявших на реке Туре близ села Меркушино 20 сентября прошел молодежный форум «Наследие предков в руках молодых». Участником мероприятия стал добровольческий православный молодежный отряд «Малахит», который создан при отряде «Флотилия Ковчег» Братства православных следопытов. Ярмарка традиционно проходит на территории бывшего села Раскатиха на берегу реки Туры. Именно здесь находится камень, с которого, по преданию, любил ловить рыбу святой праведный Симеон Верхотурский. Форум объединил молодежь из разных городов Севера Урала. В рамках программы прошли живые дискуссии о сохранении духовного и материального наследия родного Отечества. Состоялся обмен опытом и презентация проектов, реализуемых молодежными объединениями. Ребята приняли участие в историческом квесте «В поисках истины», а также в различных мастер-классах. Представители православного молодежного отряда «Малахит» рассказали о большой добровольческой работе, проводимой подростками и молодежью в Екатеринбургском региональном отделении Братства православных следопытов. Молодежные лидеры подчеркнули, насколько важно не только совершать добрые дела, но и быть личным примером в сохранении русских традиций и культуры. Отказ от нецензурной брани, алкоголя, табакокурения – это тоже пример добровольчества. По доброй воле мы выбираем все лучшее и правильное, что есть у русского народа. Своим примером мы транслируем это в окружающую жизнь. Объединяем молодых людей вокруг служения Богу, Отечеству и ближним, рассказал командир отряда «Флотилия Ковчег» Игорь Батаруев. Православные следопыты постоянно приезжают в духовный центр Урала, город Верхотурье. Проводят здесь волонтерские акции по сохранению культурных ценностей и мероприятия, направленные на формирование знаний по истории Урала и России. Далее в этом выпуске. 16 сентября епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Зосима в ходе рабочей поездки в Белгородскую митрополию по благословению митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна посетил два госпиталя, в которых проходят лечение участники специальной военной операции и трудятся добровольцы патриаршей гуманитарной миссии. Владыку Зосиму сопровождала координатор добровольцев по госпитальному служению патриаршей гуманитарной миссии в Белгороде Евелина Шпакович. Архиерей посетил военно-полевой распределительный госпиталь и санитарный батальон для легкораненых, где воины находятся до полного выздоровления, после чего отправляются на передовую. После беседы с ранеными епископ Зосима встретился с добровольцами. В тот же день архиерей посетил храм в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость в Шебекино. Архиерея сопровождал клирик храма иерей Геннадий Заводовский. Затем владыка побывал в двух расположениях военнослужащих и в непосредственной близости от Шебекино, а также в расположении казаков Самарского казачьего войска. В этих местах он причастил солдат, провел беседы на духовные темы.

0: и содержит параллельный текст на ивенском и русском языках, а также глоссарий для объяснения трудных слов. Электронная версия издания доступна на сайте Института перевода Библии. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Сегодня в православных храмах на Божественной Литургии читается Евангелие от Марка, 11 глава, с 27 по 33 стих. «Пришли опять в Иерусалим, и когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники и книжники и старейшины и говорили ему: „Какой властью ты это делаешь? И кто тебе дал власть делать это?“ Иисус сказал им в ответ: „Спрошу и я вас об одном. Отвечайте мне. Тогда и я скажу вам, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте мне.“ Они рассуждали между собою: „Если скажем с небес, то он скажет: „Почему же вы не поверили ему?“ А сказать от человеков боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк. И сказали в ответ Иисусу: „Не знаю.“ Тогда Иисус сказал им в ответ: „И я не скажу вам, какой властью это делаю.“ А сейчас, дорогие слушатели, обратимся к словам поучения святителя Феофана Затворника. Спаситель доказывает свое небесное посланничество свидетельством Иоанна Предтечи. Молчат, ибо нечего было сказать против, а все не веруют. В другой раз делами своими тоже доказывал, придумали изворот о князе Бесовском. Но когда этот изворот был выставлен совершенно неуместным, тоже замолчали, а все-таки не уверовали. Так и всегда неверы не верят, что им ни говори, и как убедительно не доказывай истину. Ничего не могут сказать против, а все не веруют. Сказать бы, ум у них параличом разбит. Так ведь о прочих предметах они рассуждают здраво. Только когда о вере зайдет речь, начинают путаться в понятиях и словах. Путаются также, когда выставляют воззрения свои в замену положений веры от Бога данных. Тут у них сомнение возводится в такую опору, что твой крепкий утес. Прослушайте всю их теорию, дитя разберет, что это есть паутинное, они того не видят. Непостижимое слепление. Упорство неверов можно еще объяснить нехотением верить. Но откуда само нехотение? И от чего оно берет в этом случае такую власть, что заставляет человека умного сознательно держаться нелогичного образа мыслей? Тут тьма, уж не отца ли она тьмы?

0: звучит урок церковнославянского языка. Проведет его для вас Владимир Бабайцев.
1: Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
2: Изображение корабля, креста.
3: Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
4: На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем второй урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжим комментировать текст службы праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Мы изучаем церковнославянский язык через разбор, грамматический, лексический анализ богослужебных текстов. И в этом учебном году продолжаем комментировать текст службы праздника Рождества Пресвятой Богородицы, который начали разбирать еще в прошлом учебном году. Праздник Рождества Пресвятой Богородицы – это первый в церковном году двунадесятый праздник, двунадесятый, то есть один из 12 главных праздников Православной Церкви. Церковный год, служба, посвященная церковному новолетию, совершается 1 сентября по старому стилю, 14 сентября нового календарного стиля, а праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября старого стиля, что соответствует 21 сентября нового календарного стиля, то есть того календаря, по которому мы живем. Но в богослужебных книгах служба праздника Рождества Пресвятой Богородицы датируется 8 сентября. Событие, которому посвящен праздник, рождение Девы Марии, не описано в Священном Писании, но подробности этого события известны из предания, из апокрифических писаний, предание, которое Церковь приняла, и на нем основываются богослужебные тексты, точнее, подробности этого предания используют богослужебные тексты службы праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Часть этой службы мы разобрали еще в прошлом учебном году. В этом учебном году продолжаем комментировать данные богослужебные тексты. Мы комментируем богослужебные тексты, исполняющиеся на всенощном бдении праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Всенощное бдение – это торжественное богослужение, совершающееся вечером накануне праздника. Соответственно, всенощное бдение праздника Рождества Пресвятой Богородицы совершается вечером 20 сентября. Всенощное бдение – это торжественное богослужение, представляющее собой соединение вечерней и утренней в одно неразрывное последование. Название «всенощное бдение» в современном его употреблении указывает лишь на большую торжественность данного богослужения, но не на его продолжительность. Продолжительность невелика сравнительно с всенощными бдениями древности, которые занимали всю ночь, значительную часть ночи. Но все богослужебные тексты, раскрывающие духовное значение праздника Рождества Пресвятой Богородицы, исполняются именно на всенощном бдении, на литургии, совершающейся в день самого праздника. Остается довольно немногое – это тропарь, кандак, основные песнопения праздника и чтение Священного Писания, которые посвящены лишь общему прославлению Богородицы, но не подробностям праздника, поскольку событие это не описано в Священном Писании. Поэтому посещение всенощного бдения и, по возможности, сознательное его восприятие, то есть восприятие тех богослужебных текстов, которые на нем исполняются, очень важно для того, чтобы в полной мере почтить праздник. Всенощное бдение – это соединение в одно неразрывное последование вечерней и утренней. И очень большой частью богослужения, носящего название «утренняя», является чтение и пение канона. Канон – название гимнографического произведения, имеющего строго определенную структуру. Канон состоит из ряда разделов, именуемых песнями. В единственном числе это песнь, нумеруются они с 1 по 9, но с пропуском 2. Вторая песня по определенным причинам отсутствует в большинстве богослужебных канонов, то есть в большинстве богослужебных канонов 8 песней, но нумеруются они с 1 по 9, поскольку вторая песня отсутствует. Каждая песня имеет в своем составе несколько строф. Это «Ирмос» — первая строфа, и несколько тропарей. Одно из значений термина «тропарь» — это строфа в песне канона. Слово «ирмос» можно перевести с греческого как «связка». Дело в том, что каждая песня канона ориентируется в своей форме, в своем содержании на определенную библейскую песнь, определенный поэтический фрагмент Библии. И вот «ирмос» более явно, чем «тропари», связан с библейским текстом, с библейской основой, соответствующей песне канона. Содержит часто определенные цитаты из этой библейской песни, а в тропарях эта связь менее явна. Что мы могли увидеть на примере Ирмоса пятой песни первого канона из службы праздника Рождества Пресвятой Богородицы? Связь с библейской песнью выражается вот хотя бы в наличии слова «свет» в этом тексте. Библейской основой для пятой песни богослужебных канонов является песнь пророка Исаии, которую находим в 26 главе книги пророка Исаии. В церковнославянском тексте она начинается со слов «От нощи утреннюю дух мой к тебе, Боже, зане свет повеления Твоя на земли». Это 9 стих 26 главы книги пророка Исаии, а библейской основой пятой песни богослужебных канонов является фрагмент с 9 по 19 стихи 26 главы книги пророка Исаии. И в Ирмосе, пятой песни первого канона, мы видим слово «свет», которое есть и в библейском тексте. «От нощи утренней дух мой к тебе, Боже, зане свет повеления Твоя на земли». А в тексте Ирмоса «сен написанный мрак гаданий разорив и верных прибытием истины Бога отроковицею озарив сердца и нас светом Твоим Христе настави». Слово «свет» здесь есть. Ну вот сам текст Ирмоса пятой песни первого канона мы прокомментировали в прошлом нашем уроке. Перевод его, это перевод Михаила Николаевича Скобалановича, «рассеяв теневую неясность гаданий и озарив сердца верных пришествием истины через Бога Отроковицу, путеводи и нас, Христе, светом Твоим». Речь идет о том, что через явление истины, истины Христа, которое невозможно было бы без Богородицы, без Марии, рассеялась неясность ветхозаветных прообразов, ветхозаветных теней того дела спасения, которое Христос совершил своим пришествием. Обращаемся теперь к тропарям пятой песни первого канона службы праздника Рождества Пресвятой Богородицы. «Воспоим, людие, всех вину, сущаго по нам быти виновного, я же образу радовахуся сподобляеми пророцы, явленное спасение от тоя плодящее». Текст также довольно сложный, так же, как и «Ирмос» этой пятой песни первого канона. Первое слово «воспоим», в нем надо обратить внимание на суффикс «и», это суффикс повелительного наклонения. Не «воспоем», но «воспоим». Отличаются эти грамматические формы, глагольные, наклонением. «Воспоем» — это изъявительное наклонение, которое констатирует факт, а вот «воспоим» — это повелительное наклонение в форме первого лица множественного числа, то есть «давайте воспоем», «давайте воспевать». То есть здесь приглашение ко всем участвующим в молитве, вообще такую грамматическую форму, форму первого лица множественного числа, повелительного наклонения, мы довольно часто слышим на богослужении, хотя бы во фразе «Господу помолимся». «Помолимся» — вот если мы обратимся к греческому тексту богослужения — мы увидим там как раз побудительную форму, то есть давайте помолимся, значит, Господу помолимся, это не изъявительное наклонение, помолимся, это не изъявительное наклонение, не констатация того факта, что мы помолимся, а побуждение, давайте помолимся, приглашение помолиться. Хотя в данном случае мы видим совпадение изъявительного наклонения и повелительного наклонения в случае со словом «помолимся», но вот в случае со словом «воспоим» также встречается в других богослужебных текстах «поим», тут и формальное отличие от изъявительного наклонения. То есть «давайте петь» или «давайте воспоем». Сейчас мы упомянули о греческом тексте богослужения. Церковнославянский богослужебный текст, конечно, является переводом с греческого. Наше богослужение было написано на древнегреческом литературном языке Византии. И вот «воспоим» — это перевод «калька», перевод «по частям» греческого слова «анимнисомен». Здесь мы видим и слышим корень греческого слова «имнос», «гимн» и приставку «ан», «анимнисомен». Вот эта приставка «ан» переведена на церковнославянский приставкой «вос». В самом этом слове «анимнисомен» в образовании его участвуют не существительное «имнос», а глагол «имнео» — «петь», «гимн». Но это не просто «петь», а «воспевать», то есть «петь», обращаясь к небу, обращаясь к Богу. Так что вот такая буквальная передача греческого слова иногда важна не только со стилистической, но и со смысловой точки зрения. «Воспоим людие». «Людие» — это перевод греческого слова «лаи». В данном случае здесь множественное число, а единственное число — «лаос». И вот это греческое слово «лаос» значит «народ», но в особом смысле. Народ не в смысле нация. Нация — это по-гречески «этнос», но народ как некое общество, объединенное по какому-то признаку, по каким-то интересам. И вот это греческое слово в «септуагинте», то есть в греческом переводе Ветхого Завета, обозначает народ Божий, евреев, ну а в дальнейшем в текстах новозаветных и после новозаветных богослужебных текстах это уже христиане, то есть народ Божий. Вот именно в этом значении употребляется слово «лаос» в греческих писаниях, начиная с Септуагинты. И вот перевод этого греческого слова на церковнославянский язык «людие». Значит, «людие» — это народ, народ Божий. Народ Божий, давайте воспевать, воспоим «людие». Но вот дальше здесь идет в тексте тропаря довольно сложная фраза. «Всех вину сущаго по нам быти виновного». Отметим сначала, что слово «вина» в церковнославянском языке имеет значение «причина». В церковнославянском языке достаточно много таких слов, которые имеют разное значение в русском и в церковнославянском, ну или, по крайней мере, не совсем совпадающее значение, разные коннотации, то есть разные ассоциации смысловые, как говорят лингвисты. «Вина» — это просто причина, причина в нейтральном смысле этого слова. В переводе с церковнославянского на русский. «Вина» — «причина». Так вот, Богородица здесь названа «виной», то есть причиной. Причиной чего? Вот если к греческому тексту обратиться, мы увидим там словосочетание, которое очень буквально переведено на церковнославянский язык «по нам быти виновного». «Быти виновного» — это такой синтаксический оборот, который называется винительный падеж с инфинитивом, винительный падеж с неопределенной формой глагола. «Виновного» — это вот как раз перевод формы винительного падежа в русском и церковнославянском. Мы в данном случае видим совпадение винительного падежа и родительного падежа. Родительный падеж отвечает на вопросы «кого?», «чего?», «виновного?». Винительный падеж отвечает на вопросы «кого?», «что?», «виновного?», «вижу кого?», «что?», «виновного?». Здесь именно винительный падеж, обратившись к греческому оригиналу этого текста, и инфинитив, то есть неопределенная форма глагола «быти», неопределенная форма глагола, отвечающая на вопрос «что делать?». В таком обороте слово «виновного?» В винительном падеже это логическое подлежащее, это субъект действия, то есть тот, кто совершает действие. А инфинитив, неопределенная форма глагола, это логическое сказуемое, то есть обозначение самого действия. И таким образом виновный. А поскольку слово «вина» в переводе с церковнославянского на русский «причина», следовательно, «виновный» — это являющийся причиной, вот это логическое подлежащее в данной фразе, вот в конструкции винительной с неопределенной формой глагола, являющийся причиной, виновный, быти — это действие, которое совершено, то есть стал, явился, по нам, то есть в соответствии с нами. Если обратимся к греческому оригиналу, там увидим предлог «кота», который обозначает как раз в данном случае соответствие. Это достаточно многозначный предлог в греческом языке, но в данном случае он обозначает соответствие, соответствие чему-либо, соответствие нам, то есть соответствие нашей природе. Итак, по нам быть и вино. Виновного, то есть по нам в соответствии с нами, в смысле в соответствии с нашей природой, стал виновный, то есть являющийся причиной существования нашего. Бог, являющийся причиной существования нашего. Остается здесь еще слово «сущаго». Оно стоит на месте греческого артикля в родительном падеже. То есть здесь в греческом тексте фраза, которую буквально невозможно перевести на русский, а при буквальном переводе на церковнославянский получается фраза достаточно непонятная. Вот этот артикль родительного падежа превращает в единый конструкт всю фразу «по нам быть и виновного». Значит, Богородица — причина чего? Она причина, то есть причина рождения, по нам быть и виновного, то есть того, кто является причиной, точнее говоря, причина того, что тот, кто является причиной нашего существования, стал как мы, стал по нам. Вот смысл этой фразы. Здесь есть еще слово «всех». «Воспоим людие всех вину». Слово, которое употребляется в греческом тексте, имеет форму так же, как и слово «всех», форму родительного падежа множественного числа, только можно понимать это как форму среднего рода. «Причина всего», в смысле «причина всего», «всего, что совершилось ради нашего спасения», в том смысле, что без нее, без Богородицы, совершение нашего спасения Христом было бы невозможно. Итак, «воспоим людие всех вину». То есть народ, народ христианский. Давайте воспоем причину всего, всех, то есть всего, имеется в виду всего нашего спасения, всего домостроительства нашего спасения, в том смысле, что без Богородицы совершение этого домостроительства нашего спасения было бы невозможным. Дальше уточнение. Совершение этого домостроительства нашего спасения было бы невозможным без того, чтобы являющийся причиной нашего существования Бог стал как мы, то есть принял человеческую природу, стал Бого-человеком, сущаго по нам быти виновного. Если попытаться более буквально перевести на русский, давайте воспевать, о народ, причину всего и того, что являющийся причиной стал как мы. В переводе Михаила Николаевича Скобалановича «воспоем люди виновницу того, что виновник всего стал сообразен нам». Здесь это слово «всего», которое в церковнославянском тексте «всех» предлагается относить к слову «виновного», «виновник всего», то есть Бог, который является причиной существования всего. Далее в церковнославянском тексте «Ея же образу радовахуся сподобляеми пророцы». «Образу» — это перевод греческого слова «типос», «прообраз». Отсюда типология, вот в богословском, в качестве богословского термина, это учение о прообразах ветхозаветных, прообразах новозаветных событий. «Радовахуся пророцы сподобляеми», то есть пророки радовались сподобляеми, будучи удостоиваемы видений вот этих вот прообразов Богородицы в Ветхом Завете. И заключительная фраза тропаря «явленное спасение от тоя плодящее». «Явленное», то есть явное, очевидное, действительное. «Плодящее» — это перевод греческого слова, которое имеет значение в зависимости от того, в каком залоге оно употреблено, либо «приносить плод», либо «собирать плоды». Вот здесь как раз оно употреблено в греческом тексте в так называемом среднем залоге, который имеет значение «собирать плоды», то есть пророки собирали плоды, получили плоды того, что совершил для нас Иисус Христос. А этот тропарь в переводе с Кабалановича «Воспоем люди виновницу того, что виновник всего стал сообразен нам, сподобляясь образу которой радовались пророки, получая плод от нее действительное спасение». Другой вариант перевода «О христианский народ, давайте воспевать причину всего, всего, что совершил Господь ради нашего спасения». И того, что виновник всего, являющийся причиной всего, стал как мы, стал сообразен нам, вот как это выразил Скобланович, пророки, удостоиваясь видения ее прообраза, радовались, получая плоды действительного спасения. На этом мы сегодня закончим наше занятие. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго.
0: В рубрике «Школа православия» прозвучал урок церковнославянского языка. Провел его Владимир Бабайцев. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В жизни подземного храма во имя святого праведного Иосифа Обручника, земного отца Иисуса Христа, возведенного в парке святого семейства поселка Исток, 20 сентября открылась новая глава. Здесь совершена первая божественная литургия. Храм, в котором будет звучать молитва об отцах, о создании семьи, о согласии и благополучии в Малой Церкви, уже благоукрашен. Здесь завершены внутренние отделочные работы. В иконостасе заняли свое место первые иконы, и значительная часть святых образов украшает храмовое пространство. Это уникальный в своем роде рукотворный пещерный православный храм на глубине 9 метров под землей в поселке Исток города Екатеринбурга в парке Святого Семейства. Совершив божественную литургию, настоятель храма, основатель и руководитель православного телеканала «Союз» архимандрит Дмитрий Байбаков поблагодарил прихожан за участие в богослужении и призвал молиться об иконописце «Рабе Божией любови», создающей святые образы для нового Дома Божия. «Сегодня произошло то, ради чего строится любой православный храм». В храме во имя святого праведного Иосифа Обручника была совершена первая божественная литургия. Впервые здесь были освящены святые дары. Впервые вы здесь причастились тела и крови Христовых. И с этого дня у этого храма начинается уже не история строительства, начинается история молитвы, отметил архимандрит Дмитрий Байбаков. Как рассказывает создатель храма и его настоятель отец Дмитрий, поскольку значительная часть евангельской истории связана с бегством святого семейства в Египет, когда, спасаясь от царя Ирода, они от зноя днем и холода ночью прятались в пещерах, большинство из которых до сих пор сохранены, было принято решение создать именно такой храм. Здесь также можно увидеть редкие иконы детства Иисуса Христа, труды святого семейства. Также на территории парка есть музей святого семейства, где руками отца Дмитрия бережно собраны уникальные экспонаты, связанные со святым семейством, привезенные со всего света. Далее в этом выпуске. 22 сентября, в день памяти праведных Иоакима и Анны и воспоминания Третьего Вселенского собора 431 года, ответственный за организацию окормления верующих Московского Патриархата на территории Турецкой Республики, священник Георгий Сергеев совершил блаженственную литургию в храме Пресвятой Богородицы в Эфесе, где проходил собор. Богослужение посетили паломники, прибывшие из разных городов Турции и России. По окончании литургии отец Георгий обратился к верующим со словом, в котором разъяснил евангельское чтение дня и рассказал о Третьем Вселенском соборе. Священнослужитель поблагодарил Министерство культуры и туризма Турции за разрешение на совершение богослужения в храме Пресвятой Богородицы, расположенном в городе-музее Эфес. Слова благодарности также были обращены к председателю общества изучения русского языка и культуры в Измире Андрею Валерьевичу Пономареву, оказавшему помощь в организации паломничества верующих. И в завершении выпуска. Центр борьбы с лудоманией и игровой зависимостью приглашает волонтеров в проект «Путь помощи». Проект станет первой точкой контакта для игроков и их близких, поможет осознать проблему и наметить пути ее решения. Он создан при поддержке Синодального отдела по благотворительности. В Центр борьбы с лудоманией ежедневно обращаются зависимые от азартных игр и их близкие, которые не знают, с чего начать.

Это общество и братство трезвости, амбулаторные и консультационные программы, реабилитационные центры, где с зависимыми занимаются священники, психологи, специалисты. Получить помощь в таких центрах могут зависимые от алкоголя, наркотических веществ, азартных игр. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Эту рубрику вы можете по телефону 278-96-41, код города Екатеринбурга 343. Сегодня на ваши вопросы будет отвечать настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка с нами на телефонной связи, и мы смотрим, что пришло нам на сегодня. Итак, вопрос первый. Батюшка, добрый день. Недавно поймала себя на мысли, что стою на литургии и мысленно пишу рабочий отчет. Я знаю службу наизусть, могу прочитать часы без книги. В храм хожу давно. Как не отвлекаться на работу во время службы, которая, видимо, стала для меня рутиной?
1: Все наши моменты жизненные, и житейские, бытовые, и рабочие. Ну, хорошо, вот стоит человек и думает, точнее, куда-то отвлекся от молитвы и вспомнил, что ему нужно там что-то приготовить. Ну, да почему бы об этом не помолиться и так и сказать: «Господи, помоги мне сегодня сделать вот эту вещь или когда-то, помоги мне вот это». Это же тоже молитва. Да, немножко мы от текстов богослужебных отошли на это время, но мы вот это событие нашей жизни, которое нас тоже волнует, мы как бы воцерковили, ввели его в церковную жизнь. Ведь мы молимся в храме о земных делах наших. Мы молимся о здоровье, о благорастворении воздухов, изобилии плодов земных и так далее, и так далее. Немало различных молебнов у нас, о путешествующих, всякие трудности людях переносящих. Очень много таких прошений. Поэтому, я думаю, все вот эти наши мысли не то чтобы отгонять, а воцерковлять. Это, мне кажется, такой хороший... И служба от этого перестает быть вот именно рутинной, потому что она соединяется с нашими потребностями. Но эти потребности, они не своей дорогой идут, а они уже идут по духовному пути, по церковному пути. То есть и таким образом вся наша жизнь, она как бы становится такой церковной, она охватывается нашими молитвами, нашими заботами, нашими переживаниями. Одним словом, воцерковлять нужно все, что нужно для человеческой жизни.
0: Вопрос второй. Здравствуйте, что такое грех жестокосердия? В чем он выражается и как его избежать? Если мне приходится отчитывать кого-то по работе или делать выговор, может ли это быть жестокосердием? Или если я делаю это без лишнего хамства и грубости, то это рабочие моменты, батюшка?
1: Как-то слушал передачу, но она была именно о предпринимателях, о руководителях, которым приходится кричать на рабочих и даже крепкими русскими словами, что называется. Но, к сожалению, и в передаче объясняется, что, к сожалению, русский человек так устроен, пока на него не наорешь, он вроде бы даже не понимает. Увы, отчасти это горькая правда. Я и сам сталкивался с такими вещами, когда занимались там строительными работами в храме. Пока людям так это сурово не скажешь, они как-то относятся к этому так с пренебрежением. Вот и у нас такая традиция немножечко так поорать. Угу. Или что такое жесткое сказать. Тут нужно, если это речь идет о руководителе, который требует со своих подчиненных что-либо, или, допустим, заказчик требования свои выдвигает, я думаю, что стоит подумать о том, как это сделать, чтобы не согрешить. Потому что даже апостол говорит: гневайтесь, но не согрешайте. Вот как можно гневаться и не согрешать? Дело в том, что с каким внутренним состоянием мы все это делаем. И если у нас нету на душе все-таки какой-то обозленности, раздраженности, какого-то отрицательного отношения к человеку, пренебрежения, может, презрения, ну, всякие вещи, а делаем лишь только потому, чтобы исправить ситуацию, с таким даже жестким образом. Ведь Иисус Христос, он тоже порой говорил очень жесткие вещи. Я так думаю, что он их не шепотом говорил книжникам и фарисеям, вот, что отец ваш дьявол и все такие прочие вещи. Да, было такое. Но это делалось с любовью. Желание того, что эти люди бы услышали его слова и исправили свою жизнь. Вот так же, я думаю, и здесь нужно. Если нет вот этого жестокосердия, то вот есть же такое даже выражение, что «люби Бога и делай, что хочешь. Люби людей и делай, что хочешь. Потому что любовь, она и желание блага, они тебе подскажут, как и что нужно, как нужно делать и как поступать.
0: Ну и последний вопрос, на который сегодня успеем ответить, звучит он так. Здравствуйте, недавно был пост и впереди еще один. Стараюсь придерживаться правил в еде, но по сути я просто заменяю одни продукты другими. Получается, что я не голодаю и ни телом, и ни духом. Ем также досыта, просто другие, иногда более дорогие продукты. Существует ли профдеформация поста и как из нее выйти?
1: Конечно, существует. И в наше время она особенно такая наглядная, что ли, я бы сказал. Потому что постные продукты такие, они порой стоят дороже, чем колбаса там, и прочие-прочие вещи. Хотя изначально замысел поста был другой, чтобы питаться именно более дешевыми продуктами. Я даже слышал, для чего это делают, чтобы сэкономленные деньги раздавать малоимущим. Здесь же можно так попаститься, что ого-го, денег уйдет гораздо больше, чем на пельмени мясные какие-нибудь. Поэтому нужен, наверное, какой-то другой подход. Здесь, я думаю, нужно в целом обратиться к воздержанию. Ну, что там греха таить, мы часто переедаем, прямо надо сказать. Я вот и по себе знаю, и вот это воздержание, и обращение к самым простым каким-то вещам, я думаю, очень полезно для такого душевного и духовного даже состояния. Потому что если человек учится воздерживаться в одном, то он автоматически это качество переносит на другие вещи. И он переносит это и на общение, и на развлечения какие-то. Ведь, честно говоря, для нас сейчас в наше время даже главным-то искушением... Ну вот представьте себе лет там 100, 200, 300 назад, что было для человека таким радостью, утешением, что ли, чем бы он себя мог бы так повеселить немножечко. Ну, пир, наверное, еда прежде всего была. А сейчас, что является для человека таким? Посмотреть телевизор, полазить в интернете, поиграть в игрушки. То есть вот эти вещи стали большим соблазном. И человек может играть в игры какие-нибудь или сидеть в интернете и даже про еду вообще забыть. Допустим, не поужинать, так и всю ночь просидеть возле компьютера. И таким образом цель поста – научить человека воздерживаться от лишних вещей. И вот я думаю, что главное, наверное, в наше время надо направить свое внимание не столько даже на еду, и на нее тоже нужно, но на то, как мы проводим время, вот куда мы, у нас оно утекает. Если эти вещи лишние, ненужные и даже вредные, то стараться прежде всего отсекать именно их.
0: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Программа «Священник отвечает» завершена. Сегодня на ваши вопросы отвечал настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. 278-96-41 – это все еще тот самый номер телефона, по которому вы можете задать ваши вопросы к нам в программу. Код города Екатеринбурга – 343. У микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго.

помолюсь я Богу в тишине ночи, озари дорогу пламенем свечи, и пока не поздно сердце оживи, помолюсь я слезно истинной любви, помолюсь я Богу.

0: Духовное слово.
1: Ну а сейчас в нашем эфире звучит очередная часть из книги «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читает Валентин Клементьев.
2: Глава 11. О нерадении, страхе, трусости, предательстве и отступничестве. Трусливый воин бесславен, бездерзновенен и постыжен. Ни одно его прошение не доходит до слуха царя, в то время как прошение мужественного, лишь только будет возвещено его имя, тотчас исполняются. О каким высоким дерзновением украшается мужественный подвижник! Кто не желает такого дара? Однако нерадение, особенно в молитве, развеивает его по всем четырем ветрам и оставляет человека обнаженным. Насколько, стало быть, мы должны отличаться мужеством, ибо носим ангельский образ и клятвенно пообещали царю царствующих жизнь или смерть, а не отступничество и нерадение. Итак, через подвиг и понуждение себя почтимся же окончательно разгромить врага Божия и нашей души. Что касается страха, который охватывает тебя ночью, это дьявольское искушение. Ты победишь его верой в Бога, то есть помышлением о том, что Бог присутствует везде. О небо живем и движемся, и есть мы. Ничего не происходит без попущения Божия. И даже если бы мы оказались в руках у дьявола или среди зверей, и там присутствует Бог. Но ни дьявол, ни звери не могут причинить нам вреда, если не получат на то власти от Бога. Почему же в нас нет этой спасительной истины Божией, веры в Его промысел, и мы так боимся там, где нет страха? Как произойдет со мной зло, если Бог управляет и дьяволом, и плохим человеком, и всем тем, что может причинить мне вред? Да и святой ангел-хранитель, не оставляющий человека по промыслу Божию, как попустит ему претерпеть зло, если не получит на то повеление от Бога? Посему, чадо мое, мужайся, и когда приходит к тебе этот страх, говори: кого я буду бояться? Кто может причинить мне зло, когда Бог управляет всем? Аще бо и пойду посреди сени смертная, не убоюся зла, яко ты со мною еси. Вместе с этими словами твори молитву Иисусову и не бойся ничего, верь непоколебимо в истину нашей веры. Новоначальной монахине. Благословенная моя чада, Божия Матерь да укрепит тебя в подвиге твоей души до конца. Вижу разочарование твоей души. Ты похожа на тех новобранцев, которых посылают на линию фронта. Едва заслышав звуки выстрелов, разрывающихся бомб, они теряют моральный дух и просятся в тыл. Но по распоряжению опытных военачальников их смешивают со старыми и закаленными воинами, которые воодушевляют новобранцев, пока последние не привыкнут к войне. Хвалю твое желание и произволение достичь совершенства и бесстрастия, и на это должны быть направлены все твои усилия. Однако ты не должна забывать, с кем тебе необходимо сражаться. Брань твоя с началами, властями, с темными и лукавейшими силами, с опытными в сражениях станами врагов. Брань твоя также против плоти и мира страстей, которые похожи на язвы, приносящие страшную боль, и для исцеления их необходимы соответственный чин жизни, время, терпение и прилежание. Что касается твоего разочарования, знай, что и здесь война. Это артиллерийский обстрел противника, это раны, которые наносят страсти. Посему необходимы терпение, выдержка и мужество. Пусть этим не омрачается небо твоих надежд. Верь в то, что Бог знает расположение каждого человека и никогда не оставляет без внимания благое произволение и самопонуждение подвязающегося. Воздаяние его никогда не приходит ни раньше, ни позже положенного времени. Тебя ужасает образ мыслей Герандисы, ее неопытность и вообще окружающая обстановка, по причине искушений, будто не способствующая достижению совершенства. Все это отступает перед смирением и самоукорением. Иными словами, перенеси всю тяжесть на себя. Говори себе: «Я либо по гордости, либо из-за своей близорукости и являюсь причиной собственного разочарования, не могу сориентироваться правильно и, что естественно, теряю дерзновение в своих надеждах». Также эта туча уныния может быть рассеянная верой в того, кто руководит тобой. Достаточно лишь, чтобы с твоей стороны были соблюдены правила законной борьбы. Из отеческого и исихастского предания мы знаем, что в прежние времена юные и новоначальные, имея благословение какого-либо великого старца, строили келии и жили в одиночестве. Лишь время от времени они посещали старца, исповедовали ему свои помыслы, получали наставления и уходили. И несмотря на то, что старец не стоял у них над душой, благодаря его советам они достигали великих мер добродетели. Знай же, чадо мое, что превыше всего этого Христос. Он не только над нашей душой, но Он и в нас, и вознаграждает всякое благое произволение и понуждение себя. Часто ложное смирение, то есть извращенное дьяволом, внушает нам смиренные помыслы, что, мол, я слаб, и для преуспеяния мне нужно то-то и то-то. Но раз этого нет, то как же я спасусь? Если мы верим в эти помыслы, то наши духовные нервы начинают рваться, отчего происходит душевное расслабление. А чтобы не впасть в такое расслабление, нужно укрепляться советами опытного духовника. Ведь мы знаем, что дьявол преобразуется в ангела света, и что любая добродетель без опытного рассуждения может принести немалый вред. Посему отцы и сказали, что превыше всего рассуждение. Возлюбленное о Господе чадо, отбрось свое разочарование и скажи: «Я буду понуждать себя до смерти, буду стремиться к совершенству и достижению бесстрастия. Если же я не достигну сего, либо по причине своих немощей, либо по причине смерти, либо по какой-нибудь иной причине, верю, как уповали в то отцы, что Бог сопричтет меня вместе с совершенными». Возможно, ты мне скажешь: «Но ведь я хочу еще здесь вкусить блаженство и мира Божия». Хорошо, но ты говори врагу так: «Бог во мне. Если я буду понуждать себя к молитве, смирению и слезам, Он покажет мне свой святой лик. И не только в монастыре, но если я буду жить даже в Содоме, как Лот, силен Бог исполнить это святое пожелание моей души. Верь, чадо мое, в то, что я пишу тебе». Праведный Лот день и ночь терзался слухом и взором, видя беззаконные деяния нечестивых, но никого не осудил, почему исподобился божественного явления и спасения. Так и ты взирай только на себя и на свои грехи, и я верю, что обретешь то, что превзойдет все твои чаяния. Кошмары во сне и душевное беспокойство считай бурей дьявольской зависти, которую он воздвигает, желая устрашить тебя в начале духовного пути, чтобы ты сказал: «Если я в начале пути встречаю такие искушения, превышающие мои силы, то кто же может выдержать до конца?» Так сатана, обладая опытом и умением, использует свое злое искусство, погубив уже в гиене таким образом достаточно много людей. Но мы по опыту знаем о его уловках. Вначале труден путь, но потом упокоение, радость, благое извещение в великой надежде нашего спасения, житейское море, воздвизаемое зря напастей бурею. Буря и штиль, брань и мир, здравие и болезнь, приобретение и потеря — этим характеризуется жизненный путь каждой души. Конец же этого пути пресекается лишь смертью. Итак, благословенная моя душа, не малодушествуй на пути своего спасения. Мы пойдем по нему вместе, взаимно помогая друг другу. Божественная благодать, немощная врачующая и оскудевающая восполняющая, да будет с нами, поддерживая наши слабые помыслы и умощая нас на терпение, доколе не приидет повеление Вседержителя, чтобы тело мы оставили здесь, а душа взошла на небеса. В своем первом письме ты пишешь мне, что Давид говорит: «Господь не даст век молвы праведнику». Здесь он имеет в виду ту бурю, которая не приведет праведника к погибельному исходу, но из любви Божией будет испытанием для благого исхода и доброго конца, ибо посредством благой качки души праведных не только спасаются, но и совершенствуются. А если бы не было бурь, никто бы не спасся. Во втором письме ты пишешь, что в Писании сказано: «Трусливые да не исходят на брань». Да, но это касается телесного сражения, потому что трусливые могут стать причиной вреда для мужественных. А в духовной брани дело обстоит иначе, потому что трусливые воодушевляются благодаря мужественным и опытным людям. Духовники только тогда приносят человеку вред, когда, не имея опыта, учат противоположному, то есть дают не те лекарства, которые нужны для немощи исповедующегося. Малодушный во время духовной брани терпит ущерб в том, что не преуспевает духовно. Однако он спасается, если призывает милость Божию. Хотя у такого нет мужества для великих сражений, но кое-что для своего спасения он все же делает. И чем более трудится, тем большее вознаграждение получит. Став праведными, святые были искушаемы или по причине каких-то недостатков, или чтобы получить большую славу, потому что обладали великим терпением. И Бог, не желая, чтобы излишек их терпения оставался неиспользованным, попускал им искушение. Но искушения святых всегда завершались благим исходом. Желаю тебе, чадо мое, быть в подвиге. Не забывай о цели, которая есть спасение. Дьявол рыкает, ища кого поглотить. Не дремли, ибо время не в наших руках. Жизнь наша висит на волоске. Понуждай себя, распрямись во весь рост. Покажи, что ты раб Христа, а не дьявола. Разве ты не знаешь, что нерадение принесет тысячи помыслов, чтобы пленить тебя? Молись с болью и слезами. Мужайся, Христос не оставит тебя. Понуть себя немного, и дьявол убежит. Благодать всегда готова тебе помочь. Она ожидает твоего собственного произволения и понуждения. Нерадение, чадо мое, порождает неверие и расслабление, которое, в свою очередь, приносит рой худых и пагубных помыслов, приводя свою жертву к осквернению. Восстань, возьми оружие Иисусовой молитвы и призывай славу нашего Бога. Разгроми противоборца дьявола, ищущего поглотить тебя. Понуждай себя. Я сугубо молюсь за тебя, чтобы Божия Матерь укрепила тебя в твоем подвиге. Бог мира, чадо мое, да дарует тебе свой божественный мир, превосходящий всякий ум, и свою любовь. Да будет стяжание любви Божией целью твоей жизни. Бойся нерадения, как величайшего врага. Нерадение приносит за собой все зло. Нерадение к своим духовным обязанностям растлевает все духовные блага, откуда и происходит общая духовная сухость со всеми остальными последствиями. Нерадение побарается непрестанно Иисусовой молитвой, вслух или умом, с памятованием нежданной смерти, адских мучений, рая и тому подобного. Необходимо понуждение себя к исполнению духовных обязанностей и в особенности к молчанию вкупе с Иисусовой молитвой. Утроба сердца моего, я шлю тебе величайшее пожелание своего сердца, дабы Бог сохранил тебя от лукавого. Аминь. подвязайся добрым подвигом твоей души. Познай, насколько глубоко ты падаешь, и исправляй себя. Не родение бичу и со всей силой, от него начинается всякое зло. При каждом твоем падении сатана все ближе и ближе подбирается к тебе, чтобы соделать тебя посмешищем и игралищем в своих руках. Очнись от бесчувствия, свяжи свой ум умным поучением, помышляй о горнем, ведь мы уезжаем в безвозвратное путешествие. Будь осторожен, ибо иные пойдут к горним благам в прекрасный Иерусалим, дабы с ангелами всегда праздновать нескончаемую Пасху. Другие же отправятся вниз, в гиену, для вечного пребывания наедине с бесами. Зри горе, пройди мыслью это чувственное небо и узри то, что скрывается за ним. Там наше Отечество, туда уходят наши труды и там хранятся. Посему не роди о своих обязанностях в чтении, правиле, трезвенном бдении и молитве. Кричи, взывай, Иисусе, наставниче, спаси мя, погибаю окаянный. Еве было заповедано не есть от запретного плода. Но потом, когда она увидела его, была побеждена, вкусила от плода и умерла для Бога. И так она увидела его, что он хорош, и была побеждена соблазном. Внутри Евы произошла борьба. Ее победило желание наслаждения, и самолюбие подтолкнуло ее ко вкушению. Прислушание Богу она предпочла более, чем остаться без запретного услаждения. Бог не желает, чтобы те, кого он спасает, и кто ищет его милости, были глупыми, малодушными, трусливыми и неопытными. Божественное наследие предназначено для зрелых христиан. Потому он ставит нас перед искушениями, дабы проявилось наше произволение в послушании его заповедям. Его просвещение внутри нас. По знанию его воли мы научаемся из Писаний. Кроме того, и совесть, подобно компасу, ведет нас по стезе его воли. Все это просвещает нас перед лицом искушения. Но когда наше произволение козлу сильнее, тогда мы делаемся непослушными Божиим заповедям. Мы сотворены со свободной волей, и свобода наша не подавляется. Будучи самовластными, если бы мы боялись Бога, то и не падали бы в искушениях. И если бы мы не любили себя больше Бога, то не уклонялись бы во грех. Все же его благость даже нашему свободному падению – оставило врачевство, исправление, и благодаря ему мы снова восстаем, и падение обращается нам в победу. Праведными Писание называет всех понуждающих себя ко спасению и оправдавшихся верою. Таким Бог не попустит пасть, ибо они подвязаются добрым подвигом. Он не оставит их в искушении, превосходящем их силы, когда они в терпении прилагают все свое старание. Однако, когда в душе препобеждает трусость и вялость, когда произволение слабо, и это служит причиной искушения, превосходящего наши силы. Твой ропот во грех, потому что является следствием себялюбия и малодушия. Во всем проявляй терпение, благодари Бога и укоряй свою вялость, а не Господа, распявшегося ради тебя». Если он любит тебя, то как же попустит тебе впасть в искушение? Попроси у него прощения и вооружись терпением. Хранись от разленения как в молитве, так и в помыслах, не исключая подвига ночного бдения. Не родите, чада мои, ибо нерадение – страшное зло. Оно есть родительница всех низменных наслаждений, предтеча гиены – и причина страшного пленения. Не впадайте в сон нерадения, ибо дьявол бодрствует. Он держит в своей руке зажженную лучину и усиливается поджечь нас. Очнитесь, нас ожидает суд и судилище без милости. Не малодушествуйте, не теряйте мужества. Порой сия святая кормилица, благодать Божия, оставляет нас, и мы скатываемся в легкомысленные и неподобающие помыслы и слова. дабы мы смирились и не помышляли о себе высоко, но познали свою немощь, что без благодати Божией мы не можем сотворить никакого добра. Не бойся, подвязайся, вооружись смелостью и мужеством. У нас есть военачальник Иисус, ведущий свое войско к преславной победе. Только не будь малодушен. Малодушие от лукавого, который ищет разоружить нас и соделать своими пленниками. Возложи свои надежды на того, кто сказал: «Не имом тебя оставите, не же имом от тебя отступите». Господь не попустит нам впасть в искушение, превосходящее наши силы. Чадо мое, тебя посетило искушение, дабы испытать твое произволение и расположение. Подвязайся в добром исповедничестве, не бойся этого мерзкого врага наших душ. Христос, любезное мое чадо, следит за твоим подвигом. Он попускает искусителю выводить тебя из состояния покоя, дабы показать ему свое чудо, которое он сотворил с тобой, своей сладкой благодатью оторвав тебя от мира. Чадо мое, сражайся с врагом твоей души и ничего не позволяй ему приобрести из того, что он даром приобрел у тебя в миру. Противостань решительно, дабы возрадовались ангелы и весело возликовали от того, что при содействии невидимой благодати Божией бестелесный дьявол побежден тобой. Труд любого подвига проходит, а победа остается. И если во время искушения человек не вкусит сполна адских страданий, то не увидеть ему благодати Божией. Размышляй о смерти. Мы отходим в мир иной. О, как прекрасен он и блажен! Сподобимся ли мы стать насельниками сего прекрасного мира? Об этом всеблаженном месте будем помышлять непрерывно, чтобы мы смогли презреть сей земной мир, столь ложный и обманчивый. Молись, чадо мое, непрестанно, помышляя о своих грехах и плача жгучими слезами, которые принесут тебе огромное облегчение. Хорошо сможешь поплакать тогда, когда молчишь и воздерживаешься от смеха. Чадо мое благословенное, радуйся любовью нашего благого Бога, который, как нежнейший Отец, так прекрасно заботится о спасении наших душ, пусть и премудрым своим наказанием. Мы, чадо мое, часто устрашаемся чего-нибудь искусительного, как было с тобой и о чем ты мне и пишешь, не ведая того, что ничего злого не может произойти с нами, потому что все случается по промыслу нашего Небесного Отца для приумножения нашего духовного искусства, ибо в иной мир Бог не допустит валов, людей духовно неопытных, но примет мудрых, верных, закаленных в борьбе с бесами и победителей разнообразных грехов. Мужайся, чадо мое, в подвиге. Со многими скорбями и искушениями мы переплывем море этой жизни, доколе не достигнем небурного пристанища жизни небесной, нескончаемой, где не будет уже ни печалей, ни опасностей. Держи крепко штурвал целомудрия, дабы миновать нам рифы страшной гиены. Таковыми он желает видеть своих подвижников и подражателей, чтобы ради его любви они не щадили себя и в величайших напастях. Так они показывают свою подлинную любовь к нему, ибо лишь в искушении открывается, насколько человек любит Бога. Наш Иисус, чадо мои, желает, чтобы у нас была совершенная любовь. Я хочу сказать, что две любви не вмещаются в одном и том же сердце. Мы не можем работать Богу и мамоне. Только Ему единому мы должны принести свое чистое и свободное от фальши сердце, дабы и Он даровал нам свое сердце, непорочное и божественное.
1: В программе «Духовное слово» слушали очередную часть из книги «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читал Валентин Клементьев. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 12 часов. Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Серию миссионерских литургий в Иоанно-Предтеченском соборе города Екатеринбурга проведет заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии иерей Иоанн Авдюшин. Первая встреча для всех желающих узнать структуру, значение и символизм главного православного богослужения состоится 25 сентября в 22 часа. Проект рассчитан на осенне-весенний период 2026-2027 годов и предназначен для тех, кто хочет глубже понять структуру, значение и символизм главного православного богослужения. Литургии будут совершаться еженедельно вечером, в ночь с пятницы на субботу. Цель проекта – осмысление прихожанами богослужения, участниками которого они являются. Начало каждой литургии будет предваряться пояснительным словом о необходимости миссионерских литургий, их актуальности сегодня, рассказал отец Иоанн. Участники познакомятся с историей развития и формирования богослужения. Мы разберем чинопоследование, изучим священническое и диаконское облачение, необходимость поминовения людей и участие самих прихожан в этом поминовении. Участником миссионерской литургии может стать любой человек. Единственное, уточнили организаторы, на таких встречах не предполагается исповедь. Ее нужно совершить заранее, чтобы на миссионерской литургии причаститься святых Христовых тайн. Причастие святых Христовых тайн будет совершаться уже после полуночи, поэтому евхаристический пост людям необходимо будет держать примерно с 6 часов вечера, напомнил пастырь. У верующих также будет возможность поучаствовать в служении, петь во время богослужения и читать священные тексты. Далее в этом выпуске. Группа паломников, возглавляемая митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием, 22 сентября начала знакомство со святынями Иордании. Паломники посетили гору Нево, с которой пророк Моисей увидел землю обетованную. С обзорной площадки открывается вид на святую землю. Протодиакон Андрей Левин прочитал отрывки из Евангелия от Иоанна и Второзакония. Там же находится базилика с византийскими мозаиками и небольшой музей древностей, найденных при раскопках. В городе Мадаба группа посетила православный храм святого Георгия Победоносца. Храм построен над найденными мозаичными полами VI века, представляющими особую подробную карту Святой Земли. Паломники пропели тропарь и величание великомученику Георгию. В 1884 году православная община Мадабы решила построить новую церковь на месте старой. Во время работ строители наткнулись на мозаичный пол. Они не сразу поняли ценность находки, но священник приостановил строительство и сообщил властям. Позже выяснилось, что мозаика была частью пола византийской церкви, построенной в VI веке при императоре Юстиниане. На ней, вероятно, была изображена карта от Ливана до Египта и от Средиземного моря до Аравийской пустыни. Затем группа разместилась в странноприимном доме русской духовной миссии на берегу Иордана. И завершение выпуска. В Чебуркуле военные священники обсудили особенности службы в полевых условиях. Учебно-методическое занятие для военных священнослужителей организовал руководитель отдела по работе с военнослужащими Челябинской епархии протоиерей Дмитрий Егоров. Встречу провели представители руководства Центрального военного округа, помощник командующего войсками по работе с верующими военнослужащими протоиерей Андрей Канев и начальник профильного отделения военно-политического управления иерей Вадим Шуманов. В числе участников был и настоятель Челябинского храма в честь пророка Илии, протоиерей Евгений Мартинец. Военные священники обсудили специфику окормления личного состава в казармах и полевых условиях, поделились практическим опытом и скоординировали планы работы. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

вечер зажег фонари. Тихо из города снег улетает, словно немое кино. Крутит метель во дворах, в доме погасли огни. Лишь у иконы лампада мерцает, чтоб не увидел никто. Горькие слезы в глазах, в доме погасли огни. Лишь у иконы лампада мерцает, чтоб не увидел никто. Горькие слезы в глазах. Так и бывает порой, кто-то находит, а кто-то теряет. Напоминает ковчег этот последний вагон за монастырской стеной. Кто-то в молитвах меня поминает. Медленно падает снег на опустевший перрон за монастырской стеной. Кто-то в молитвах меня поминает. Медленно падает снег на опустевший перрон. Медленно падает снег. Тают снежинки в горячих ладонях. Светится нить реклам в дальние страны маня. Верю, молитвы твои душу согреют.

Вечер зажег фонари. Тихо из города снег улетает, словно немое кино. Крутит метель во дворах, в доме погасли огни. Лишь у икон лампада мерцает, чтоб не увидел никто горькие слезы в глазах.

Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и я здесь, чтобы рассказать вам о тех программах, которые сегодня днем и вечером до полуночи будут звучать в нашем эфире. А поможет мне в этом звукорежиссер Екатерина Попова. Ну и также напомню, что на календаре четверг, 24 сентября. Совсем скоро ждем передачу из цикла «Азбука финансов». Затем в 12.30 звучащая книга «Иван Тургенев. Роман «Дворянское гнездо. Первая часть». 13.15 «Детям о Боге. Детская Библия». В 13.40

Слушаем репортаж от Виктории Кауган. В 14:20 в «Беседах о вечном» поговорим о моде. В 15:10 программа из цикла «Священник отвечает». А в 15:30 у микрофона Дмитрий Бабушкин и передача «Разговоры об искусстве». В 16:10 православный календарь. Узнаем о тех святых, которых сегодня чтим. В 16:20 детям о Боге, в 16:40 у микрофона Виктория Кауган, в 17:20 гость в студии. Продолжим читать и изучать житие святых Петра и Февронии Муромских. 18:05 детское время, сказка «Василиса прекрасная». 18:30 у Ольги Мануйловой в ее программе про стихи гости Елена и Татьяна Милины. В 19:10 «Мамины вести», их узнаем от Марьяны Ильиной. В 19:30 «Звучащая книга», в 20:20 «Беседа о вечном». В 21:10 и в 23:10 «Вечернее молитвенное правило». В 21:40 «Псалмы царя Давида» на русском языке. В 22:10 ждем программу «Азбука финансов». Ну и, наконец, в 23:30 очередной урок церковно-славянского языка. Вот такие программы ждут нас совсем скоро на любимых волнах. Оставайтесь с нами.

0: В нашем эфире звучит программа «Азбука финансов». Она создана совместно с Центральным банком России и порталом «Финансовая культура», чтобы помочь вам не только сохранить, но и приумножить ваши средства, не попадая при этом на уловки мошенников.
1: Как вернуть деньги, которые вы отправили или получили по ошибке? Допустим, вы отправили через личный кабинет или мобильное приложение банка деньги своему другу, а он их не получил. Выяснилось, что вы ошиблись в реквизитах и сделали перевод незнакомому человеку. Бывает и наоборот. На ваш счет кто-то прислал некую сумму, а вы не знаете за что и почему. Что делать в таких случаях? И можно ли вернуть ошибочный перевод? Рассмотрим два типичных случая. Случай первый. Вы перевели деньги кому-то по ошибке. Вернуть эти деньги можно, но сложно. Как только деньги поступили на счет другого человека или компании, ваш банк не сможет их оттуда забрать. Можно попытаться связаться с получателем и убедить его вернуть вам переведенную сумму добровольно. Если же он не согласится, вы даже можете подать на него в суд. По Гражданскому кодексу ошибочное получение чужих денег считается необоснованным обогащением, так что вы имеете право подать иск о взыскании этой необоснованно полученной суммы.
2: Что я могу сделать, если по ошибке отправлю перевод по номеру телефона?
1: Это мгновенный платеж, и его нельзя отозвать через банк. Поэтому позвоните или напишите человеку, по номеру которого перевели деньги. Сообщите, что сделали ему перевод по ошибке, и попросите вернуть эту сумму. Предложите проверить счет, чтобы он точно понимал, что вы не мошенник. Если повезет попасть на честного и совестливого гражданина, есть шанс, что он войдет в ваше положение и быстро вернет деньги.
2: Что я могу сделать, если по ошибке отправлю перевод по номеру карты или счета?
1: Обратитесь в свой банк, объясните ситуацию и спросите, что можно сделать. В каждом банке есть свои правила возврата ошибочных платежей, и менеджер расскажет вам о них. Обычно банк переводит деньги в течение нескольких часов. Если вы свяжетесь с банком, пока он еще не успел провести платеж, операцию можно будет отменить. Если вы указали несуществующие реквизиты, платеж вообще не будет совершен, либо деньги автоматически вернутся на ваш счет. А если деньги уже ушли на чужой счет, то нужно будет прийти в банк и написать заявление о возврате платежа, сделанного по ошибке. Возможно, банк поможет их вернуть. Но надо понимать, что банк не обязан этого делать.
2: А что делать, если эти способы не сработали, а сумма для меня значительная?
1: Можете подать иск в суд. Это, конечно, потребует вашего времени и денег, но если вы твердо намерены добиться справедливости, стоит попробовать. В суд нужно будет представить убедительные доказательства того, что деньги вы отправили именно по ошибке. Например, номер телефона или карты вашей мамы отличается всего одной цифрой от номера незнакомца. Или вы каждый месяц переводите на один и тот же счет по 30 тысяч, а в этом месяце ошиблись. Можно запросить у сотового оператора детализацию звонков и показать, что по номеру получателя ваших денег вы звонили всего раз в жизни, после того, как сделали ошибочный перевод. В свою очередь, получатель денег должен будет представить доказательство, что имел право получить от вас эту сумму, например, за услуги. Если таких подтверждений не будет, а ваши аргументы окажутся убедительными, то суд обяжет получателя вернуть вам деньги. Рассмотрим второй случай. Когда вам сделали перевод по ошибке. По сути, вы не обязаны суетиться, тратить свое время и силы, чтобы найти отправителя и перечислить эту сумму обратно. Но по закону получение этих денег считается необоснованным обогащением. И хотя никакого наказания за это не предусмотрено, нужно иметь в виду, что владелец денег может в любой момент подать на вас в суд. Поэтому лучше сразу вернуть полученную сумму. Как стоит действовать? Для начала убедитесь, что деньги действительно перевели на ваш счет. мошенники нередко рассылают СМС-сообщения якобы от имени банка о том, что вам пришел перевод, а затем звонят и просят перечислить деньги обратно. Прежде чем предпринимать какие-то действия, через онлайн-банк или мобильный банк удостоверьтесь, что ваш счет действительно пополнен. Далее убедитесь в том, что это ошибка. Ведь вполне возможно, что эти деньги ваши по праву. Может быть, вам решил вернуть долг старый приятель. Или управляющая компания сделала перерасчет за отопление. Для этого обратитесь в свой банк и запросите выписку по своему счету, либо платежку, на основании которой пришли деньги. Так вы выясните, от кого и с какого счета пришли деньги. По фамилии отправителя вы поймете, знакомы с этим человеком или нет. Если же это компания, позвоните или напишите ей и уточните, что это за платеж. Если вы намерены вернуть деньги, снова обратитесь в банк, объясните ситуацию и попросите перечислить эту сумму обратно. В банке есть реквизиты плательщика, и по ним оператор без проблем проведет обратный платеж с вашего счета. Какой бы платеж или перевод вы ни делали, стоит очень внимательно вводить реквизиты. Лучше несколько раз перепроверить все данные, чем потратить немало сил и времени на исправление ошибки.
0: В нашем эфире звучала программа «Азбука финансов». Она создана совместно с Центральным банком России и порталом «Финансовая культура» для того, чтобы помочь вам сохранить и приумножить ваши средства через повышение финансовой грамотности. Продолжение программы прозвучит в следующий четверг в это же самое время. Ну а мы продолжаем наш эфир.

0: Русская книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Ну а сейчас на наших волнах первая часть романа «Дворянское гнездо» Ивана Сергеевича Тургенева.
2: Иван Сергеевич Тургенев. «Дворянское гнездо». Роман. Роман.

0: Глава первая. Весенний светлый день клонился к вечеру. Небольшие розовые тучки стояли высоко в ясном небе и, казалось, не плыли мимо, а уходили в самую глубь лазури. Перед раскрытым окном красивого дома в одной из крайних улиц губернского города О, дело происходило в 1842 году, сидели две женщины, одна лет 50, другая уже старушка 70 лет. Первую из них звали Марьей Дмитриевной Калитиной. Ее муж, бывший губернский прокурор, известный в свое время делец, человек бойкий и решительный, желчный и упрямый, умер лет 10 тому назад. Он получил изрядное воспитание, учился в университете, но рожденный в сословии бедном, рано понял необходимость проложить себе дорогу и набить деньгу. Марья Дмитриевна вышла за него по любви. Он был недурен собой, умен и, когда хотел, очень любезен. Марья Дмитриевна в девицах Пестова еще в детстве лишилась родителей, провела несколько лет в Москве в институте и, вернувшись оттуда, жила в 50 верстах от О, в родовом своем селе Покровском, с теткой да старшим братом. Брат этот скоро переселился в Петербург на службу и держала сестру и тетку в черном теле, пока внезапная смерть не положила предела его поприщу. Марья Дмитриевна наследовала Покровское, но недолго жила в нем. На второй же год после ее свадьбы с Калитиным, который в несколько дней успел покорить ее сердце, Покровское было променено на другое имение, гораздо более доходное, но некрасивое и без усадьбы. И в то же время Калитин приобрел дом в городе О, где и поселился с женою на постоянное жительство. При доме находился большой сад. Одной стороной он выходил прямо в поле, за город. Стало быть, решил Калитин, большой неохотник до сельской тишины, в деревню таскаться незачем. Марья Дмитриевна не раз в душе пожалела о своем хорошеньком Покровском с веселой речкой, широкими лугами и зелеными рощами, но она ни в чем не прикословила мужу и благоговела перед его умом и знанием света. Когда же после 15-летнего брака он умер, оставив сына и двух дочерей, Марья Дмитриевна уже до того привыкла к своему дому и городской жизни, что сама не захотела выехать из О. Марья Дмитриевна в молодости пользовалась репутацией миленькой блондинки, и в 50 лет черты ее не были лишены приятности, хотя немного распухли и сплылись. Она была более чувствительна, нежели добра, и до зрелых лет сохранила институтские замашки. Она избаловала себя, легко раздражалась и даже плакала, когда нарушались ее привычки. Зато она была очень ласкова и любезна, когда все ее желания исполнялись, и никто ей не прикословил. Дом ее принадлежал к числу приятнейших в городе. Состояние у ней было весьма хорошее, не столько наследственное, сколько благоприобретенное мужем. Обе дочери жили с нею, сын воспитывался в одном из лучших казенных заведений в Петербурге. Старушка, сидевшая с Марьей Дмитриевной под окошком, была та самая тетка, сестра ее отца, с которой она провела некогда несколько уединенных лет в Покровском. Звали ее Марфой Тимофеевной Постовой. Она слыла чудачкой, нрав имела независимый, говорила всем правду в глаза и при самых скудных средствах держалась так, как будто за ней водились тыщи. Она терпеть не могла покойного Калитина, и как только ее племянница вышла за него замуж, удалилась в свою деревушку, где прожила целых 10 лет, у мужика в курной избе. Марья Дмитриевна ее побаивалась. Черноволосая, быстроглазая даже в старости, маленькая, востроносая Марфа Тимофеевна ходила живо, держалась прямо и говорила скоро и внятно тонким и звучным голоском. Она постоянно носила белый чепец и белую кофту. «О чем это ты?» — спросила она вдруг Марью Дмитриевну. «О чем вздыхаешь, мать моя?» «Так», — промолвила та, — «какие чудесные облака! Так тебе их жалко, что ли?» Марья Дмитриевна ничего не отвечала. «Что это Гедеоновский не идет?» — проговорила Марфа Тимофеевна, проворно шевеля спицами. Она вязала большой шерстяной шарф. «Он бы повздыхал вместе с тобою. Не то соврал бы что-нибудь». «Как вы всегда строго о нем отзываетесь. Сергей Петрович — почтенный человек». «Почтенный», — повторила сукоризная старушка. «И как он покойному мужу был предан», — проговорила Марья Дмитриевна. «До сих пор вспомнить о нем равнодушно не может». «Еще бы». «Тот его за уши из грязи вытащил», — проворчала Марфа Тимофеевна, и спицы еще быстрее заходили в ее руках. «Глядит таким смиренником», — начала она снова. «Голова вся седая, что рот раскроет, то солжет или насплетничает. А еще статский советник. Ну и то сказать, Попович. Кто ж без греха, тетушка? Эта слабость в нем есть, конечно. Сергей Петрович воспитания, конечно, не получил, по-французски не говорит. Но он, воля ваша, приятный человек. Да, он ручки у тебя все лижет. По-французски не говорит, так и беда. Я сама не сильна во французском диалекте. Лучше бы он ни по-каковски не говорил, не лгал бы». «Да вот он, кстати, легок на помине», — прибавила Марфа Тимофеевна, глянув на улицу. «Вон он шагает, твой приятный человек. Экой длинный, словно аист». Марья Дмитриевна поправила свои локоны, Марфа Тимофеевна с усмешкой посмотрела на нее. «Что это у тебя не как седой волос, мать моя? Ты побрани свою Палашку. Чего она смотрит?» «Уж вы, тетушка, всегда», — пробормотала с досадой Марья Дмитриевна и застучала пальцами по ручке кресел. «Сергей Петрович Гедеоновский!» — пропищал краснощекий казачок, выскочив из-за двери. Глава вторая. Вошел человек высокого роста в опрятном сюртуке, коротеньких панталонах, серых замшевых перчатках и двух галстуках, одном черном сверху, другом белом снизу. Все в нем дышало приличием и пристойностью, начиная с благообразного лица и гладко причесанных висков до сапогов без каблуков и без скрипу. Он поклонился сперва хозяйке дома, потом Марфе Тимофеевне и, медленно стащив перчатки, подошел к ручке Марьи Дмитриевны. Поцеловав ее почтительно и два раза сряду, он сел, не торопясь, в кресло и с улыбкой, потирая самые кончики пальцев, проговорил: «А Елизавета Михайловна здоровы?» «Да», — отвечала Марья Дмитриевна, — «она в саду». «И Елена Михайловна?» «Леночка в саду тоже. Нет ли чего новенького?» как не быть», — возразил гость, медленно моргая и вытягивая губы. «Да вот, пожалуйте. Есть новости преудивительные. Лаврецкий Федор Иванович приехал». «Федя!» — воскликнула Марфа Тимофеевна. «Да ты полно не сочиняешь ли, отец мой?» «Никак нет, я их самолично видел. Но это еще не доказательство». «Очень поздоровели», — продолжал Гедеоновский, показывая вид, будто не слышал замечания Марфы Тимофеевны. «В плечах еще шире стали, и румянец во всю щеку». «Поздоровел?» — произнесла с расстановкой Марья Дмитриевна. «Кажется, с чего бы ему здороветь?» «Да-с», — возразил Гедеоновский. «Другой на его месте и в свет показаться пособистился бы». «Это отчего?» — перебила Марфа Тимофеевна. «Это что за вздор? Человек возвратился на родину, куда же ему деться, прикажете? И благо он в чем виноват был?» «Муж всегда виноват, сударыня, осмелюсь вам доложить, когда жена нехорошо ведет себя». «Это ты, батюшка, от того говоришь, что сам женат не был». Гедеоновский принужденно улыбнулся. «Позвольте полюбопытствовать», — спросил он после небольшого молчания. «Кому назначается этот миленький шарф?» Марфа Тимофеевна быстро взглянула на него. «А тому назначается», — возразила она, — «кто никогда не сплетничает, не хитрит и не сочиняет, если только есть на свете такой человек. Федю я знаю хорошо. Он только тем и виноват, что баловал жену. Ну да и женился он по любви. А из этих излюбовных свадеб ничего путного никогда не выходит», — прибавила старушка, косвенно взглянув на Марью Дмитриевну и вставая. «А ты теперь, мой батюшка, на ком угодно зубки точи хоть на мне. Я уйду, мешать не буду». и Марфа Тимофеевна удалилась. «Вот она всегда так», — проговорила Марья Дмитриевна, проводив свою тетку глазами. «Всегда». «Лета ихние, что делать?» — заметил Гедеоновский. «Вот они изволят говорить, кто не хитрит». «Да кто нонече не хитрит? Век уж такой! Один мой приятель, препочтенный, доложу вам, немалого чина человек, говаривал, что нонече, мол, курица, и та с хитростью к зерну приближается, все норовит, как бы сбоку подойти. А как погляжу я на вас, моя барыня, нрав-то у вас истинно ангельский. Пожалуйте-ка мне вашу белоснежную ручку». Марья Дмитриевна слабо улыбнулась и протянула Гедеоновскому свою пухлую руку с отделенным пятым пальчиком. Он приложился к ней губами, а она пододвинула к нему свое кресло и, слегка нагнувшись, спросила вполголоса: «Так видели вы его? В самом деле он ничего. Здоров, весел?» «Весел, ничего», — возразил Гедеоновский шепотом. «А не слыхали вы, где его жена теперь?» «В последнее время в Париже была-с. Теперь, слышно, в итальянское государство переселилась. Это ужасно, право, Федино положение. Я не знаю, как он переносит. Случается точно несчастье со всяким, но ведь ему, можно сказать, на всю Европу распубликовали». Гедеоновский вздохнул. «Да-с, да-с. Ведь она, говорят, и с артистами, и с пианистами, и как там по-ихнему со львами да со зверями знакомство вела. Стыд потеряла совершенно».
1: «Очень, очень жалко», — проговорила Марья Дмитриевна. «По-родственному, ведь он мне, Сергей Петрович, вы знаете, внучатый племянник. Как же-с, как же-с, как мне не знать всего, что до вашего семейства относится, помилуйтесь. Придет он к нам, как вы думаете?» «Должно полагать. А, впрочем, они, слышно, к себе в деревню собираются». Марья Дмитриевна подняла глаза к небу. «Ах, Сергей Петрович, Сергей Петрович, как я подумаю, как нам, женщинам, нужно осторожно вести себя. Женщина женщине рознь, Марья Дмитриевна. Есть несчастья такие, нравы непостоянного, ну или та. Опять правила невнушенные сызмала». Сергей Петрович достал из кармана клетчато-синий платок и начал его развертывать. «Такие женщины, конечно, бывают». Сергей Петрович поднес угол платка поочередно к своим глазам. «Вообще говоря, если рассудить, то есть...» «Пыль в городе необыкновенная», — заключил он. «Маман, маман!» — вскричала, вбегая в комнату, смазливая девочка лет 11. «К нам Владимир Николаевич верхом едет!» Марья Дмитриевна встала. Сергей Петрович тоже встал и поклонился. «Елене Михайловне, наши нижайшие!» — проговорил он. И, отойдя в угол для приличия, принялся сморкать свой длинный и правильный нос. «Какая у него чудесная лошадь!» — продолжала девочка. «Он сейчас был у калитки и сказал нам с Лизой, что к крыльцу подъедет». Послышался топот копыт, и стройный всадник на красивом гнедом коне показался на улице и остановился перед раскрытым окном. Глава третья. «Здравствуйте, Марья Дмитриевна!» — воскликнул звучным и приятным голосом всадник. «Как вам нравится моя новая покупка?» Марья Дмитриевна подошла к окну. «Здравствуйте, Вальдемар! Ах, какая славная лошадь! У кого вы ее купили?» «У ремонтера! Дорого взял разбойник!» «Как ее зовут?» «Орландом! Да это имя глупо, я хочу переменить!» «Ну-ну, мой мальчик, какой неугомонный!» Конь фыркал, переступал ногами и махал опененную мордой. «Ляночка, погладьте ее, не бойтесь». Девочка протянула из окна руку, но Орланд вдруг взвился на дыбы и бросился в сторону. Всадник не потерялся, взял коня в шинкеля, вытянул его хлыстом по шее и, несмотря на его сопротивление, поставил его опять перед окном.
0: «Осторожнее, осторожнее», — твердила Марья Дмитриевна. «Леночка, полоскайте его», — возразил всадник. «Я не позволю ему вольничать». Девочка опять протянула руку и робко коснулась трепетавших ноздрей Орландо, который беспрестанно вздрагивал и грыз у дела. «Браво!» — воскликнула Марья Дмитриевна. «А теперь слезьте и придите к нам». Всадник лихо повернул коня, дал ему шпоры и, проскакав коротким галопом по улице, въехал на двор. Минуту спустя он вбежал, помахивая хлыстиком из дверей передней в гостиную. В то же время на пороге другой двери показалась стройная, высокая, черноволосая девушка лет 19, старшая дочь Марьи Дмитриевны, Лиза. Глава 4. Молодой человек, с которым мы только что познакомились, прозывался Владимиром Николаевичем Паншиным. Он служил в Петербурге чиновником по особым поручениям в Министерстве внутренних дел. В город он приехал для исполнения временного казенного поручения и состоял в распоряжении губернатора генерала Зонненберга, которому доводился дальним родственником. Отец Паншина, отставной штаб-ротмистр, известный игрок, человек с сладкими глазами, помятым лицом и нервической дерготней в губах, весь свой век терся между знатью, посещал английские клубы обеих столиц и слыл за ловкого, не очень надежного, но милого и задушевного малого. Несмотря на всю свою ловкость, он находился почти постоянно на самом рубеже нищеты и оставил своему единственному сыну состояние небольшое и расстроенное. Зато он по-своему заботился об его воспитании. Владимир Николаевич говорил по-французски прекрасно, по-английски хорошо, по-немецки дурно. Так оно и следует. Порядочным людям стыдно говорить хорошо по-немецки, но пускать в ход германское словцо в некоторых большей части забавных случаях можно. Это самый шик, как выражаются петербургские парижане. Владимир Николаевич с 15-летнего возраста уже умел, не смущаясь, войти в любую гостиную, приятно повертеться в ней и, кстати, удалиться. Отец Паншина доставил сыну своему много связей. Тасуя карты между двумя роберами или после удачного большого шлема, он не пропускал случая запустить словечко о своем Володьке какому-нибудь важному лицу, охотнику до коммерческих игр. С своей стороны, Владимир Николаевич во время пребывания в университете, откуда он вышел с чином действительного студента, познакомился с некоторыми знатными молодыми людьми и стал вхож в лучшие дома. Его везде охотно принимали. Он был очень недурен собою, развязен, забавен, всегда здоров и на все готов. Где нужно, почтителен, где можно, дерзок, отличный товарищ, un charmant garçon. Заветная область раскрылась перед ним. Паншин скоро понял тайну светской науки. Он умел проникнуться действительным уважением к ее уставам, умел с полунасмешливой важностью заниматься вздором и показать вид, что почитает все важное за вздор, танцевал отлично, одевался по-английски. В короткое время он прослыл одним из самых любезных и ловких молодых людей в Петербурге. Паншин был действительно очень ловок, не хуже отца, но он был также очень даровит. Все ему давалось. Он мило пел, бойко рисовал, писал стихи, весьма недурно играл на сцене. Ему всего пошел 28-й год, а он был уже камер-юнкером и чин имел весьма изрядный. Паншин твердо верил в себя, в свой ум, в свою проницательность. Он шел вперед смело и весело, полным махом. Жизнь его текла, как по маслу. Он привык нравиться всем, старому и малому, и воображал, что знает людей, особенно женщин. Он хорошо знал их обыденные слабости. Как человек, не чуждый художеству, он чувствовал в себе и жар, и некоторое увлечение, восторженность, и вследствие этого позволял себе разные отступления от правил. Кутил, знакомился с лицами, не принадлежащими к свету, и вообще держался вольно и просто. Но в душе он был холоден и хитер, и во время самого буйного кутежа Его умный карий глазок все караулил и высматривал. Этот смелый, этот свободный юноша никогда не мог забыться и увлечься вполне. К чести его должно сказать, что он никогда не хвастался своими победами. В дом Марьи Дмитриевны он попал тотчас по приезде во и скоро освоился в нем совершенно. Марья Дмитриевна в нем души не чаяла. Паншин любезно раскланялся со всеми находившимися в комнате, пожал руку у Марьи Дмитриевны и у Елизаветы Михайловны, слегка потрепал Гедеоновского по плечу и, повернувшись на каблуках, поймал Леночку за голову и поцеловал ее в лоб. «И вы не боитесь ездить на такой злой лошади?» — спросила его Марья Дмитриевна. «Помилуйте, она пресмирная. А вот я доложу вам, чего я боюсь. Я боюсь играть в проферанс с Сергеем Петровичем. Вчера у Беленицыных он обыграл меня в пух». Гедеоновский засмеялся тоненьким и подобострастным смехом. Он заискивал в молодом блестящем чиновнике из Петербурга, губернаторском любимце. В разговорах своих с Марьей Дмитриевной он часто упоминал о замечательных способностях Паншина. «Ведь вот, — рассуждал он, — как не похвалить, и в высшей сфере жизни успевает молодой человек и служит примерно, и гордости не малейшей. Впрочем, Паншина и в Петербурге считали дельным чиновником, работа кипела у него в руках». Он говорил о ней, шутя, как оно и следует светскому человеку, не придающему особенного значения своим трудам, но был исполнитель. Начальники любят таких подчиненных. Сам он не сомневался в том, что если захочет, будет со временем министром. «Вы изволите говорить, что я обыграл вас», — промолвил Гедеоновский. «А на прошлой неделе кто у меня выиграл 12 рублей, да еще...» «Злодей, злодей!» — перебил его Паншин с ласковой, но чуть-чуть презрительной небрежностью и, не обращая более на него внимания, подошел к Лизе. «Я не мог найти здесь увертюру Оберона», — начал он. «Беленицына только хвасталась, что у нее вся классическая музыка. На деле у нее, кроме полек и вальсов, ничего нет». «Но я уже написал в Москву, и через неделю вы будете иметь эту увертюру». «Кстати», — продолжал он, — «я написал вчера новый романс. Слова тоже мои. Хотите, я вам спою?» Не знаю, что из этого вышло. Беленицына нашла его примиленьким, но ее слова ничего не значат. Я желаю знать ваше мнение. Впрочем, я думаю, лучше после». «Зачем же после?» — вмешалась Марья Дмитриевна. «Отчего же не теперь?» «Слушаюсь», — промолвил Паншин с какой-то светлой и сладкой улыбкой, которая у него и появлялась, и пропадала вдруг. Пододвинул коленом стул, сел за фортепиано и, взявши несколько аккордов, запел, четко отделяя слова, следующий романс. «Луна плывет высоко над землею, меж бледных туч, но движет с вышины волной морскою волшебный луч. Моей души тебя призвало море своей луной, и движется и в радости, и в горе тобой одной. Тоской любви, тоской немых стремлений душа полна, мне тяжело, но ты чужда смятений, как та луна». Второй куплет был спет Паншиным с особенным выражением и силой. В бурном аккомпанементе слышались переливы волн. После слов «мне тяжело» он вздохнул слегка, опустил глаза и понизил голос морендо. Когда он кончил, Лиза похвалила мотив, Марья Дмитриевна сказала «прелестно», а Гедеоновский даже крикнул «восхитительно!» И поэзия, и гармония одинаково восхитительны. Леночка с детским благоговением посмотрела на певца. Словом, всем присутствовавшим очень понравилось произведение молодого дилетанта. Но за дверью гостиной в передней стоял только что пришедший уже старый человек, которому, судя по выражению его потупленного лица и движением плечей, роман с Паншина, хотя и примиленький, не доставил удовольствия. Подождав немного и смахнув пыль с сапогов толстым носовым платком, человек этот внезапно съежил глаза, угрюмо сжал губы, согнул свою и без того сутулую спину и медленно вошел в гостиную. «А, Христофор Федорович, здравствуйте!» — воскликнул прежде всех Паншин и быстро вскочил со стула. «Я и не подозревал, что вы здесь. Я бы при вас ни за что не решил заспеть свой романс. Я знаю, вы не охотник до легкой музыки». «Я не слушал», — произнес дурным русским языком вошедший человек, раскланившись со всеми, неловко остановился посреди комнаты. «Вы, месье Лен, — сказала Марья Дмитриевна, — пришли дать урок музыки Лизе?» «Нет, не Лисафет Михайловне, а Елен Михайловне». «А, ну что ж, прекрасно. Леночка, ступай наверх с господином Леммом». Старик пошел было вслед за девочкой, но Паншин остановил его. «Не уходите после урока, Христофор Федорович», — сказал он. «Мы с Лизаветой Михайловной сыграем бетховенскую сонату в четыре руки». Старик проворчал себе что-то под нос, а Паншин продолжал по-немецки, плохо выговаривая слова. «Мне Елизавета Михайловна показала духовную кантату, которую вы ей поднесли. Прекрасная вещь! Вы, пожалуйста, не думайте, что я не умею ценить серьезную музыку. Напротив, она иногда скучна, но зато очень пользительна». Старик покраснел до ушей, бросил косвенный взгляд на Лизу и торопливо вышел из комнаты. Марья Дмитриевна попросила Паншина повторить романс, но он объявил, что не желает оскорблять ушей ученого немца, и предложил Лизе заняться бетховенской сонатой. Тогда Марья Дмитриевна вздохнула и с своей стороны предложила Гедеоновскому пройти с ней по саду. «Мне хочется, — сказала она, — еще поговорить и посоветоваться с вами о бедном нашем Феде». Гедеоновский осклабился, поклонился, взял двумя пальцами свою шляпу с аккуратно положенными на одном из ее полей перчатками и удалился вместе с Марьей Дмитриевной. В комнате остались Паншин и Лиза. Она достала и раскрыла сонату. Оба молча сели за фортепиано. Сверху доносились слабые звуки гамм, разыгрываемых неверными пальчиками Леночки.
2: В нашем эфире звучал роман «Дворянское гнездо» Ивана Тургенева. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 13 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В Центре подготовки церковных специалистов имени священномученика Фаддея Успенского при Екатеринбургской духовной семинарии состоялась защита выпускных квалификационных работ студентов направления «Катехизация на приходе». Защита проходила 20 сентября в библиотеке храма Вознесения Господня. Комиссию возглавил настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца, протоиерей Александр Сандарев. После прохождения трехлетнего курса обучения выпускники разработали и провели на своих приходах курсы катехизических бесед, посвященных священному писанию, вероучению и богослужению церкви. В своих дипломных работах они представляли программу своего курса, обобщали полученный практический и методический опыт. Всего на защиту вышло 12 человек. Например, Алексей Чупров из Владимира провел годовой цикл бесед на Евангелие от Марка. Карен Симонян из Екатеринбурга развернутый курс по соборным посланиям. Святослав Трунов из Карпинска детально и подробно рассмотрел богослужение православной церкви. Комиссия отметила высокий уровень и творческий характер практически всех представленных работ. Всего за время существования учебного заведения его закончили 526 человек. Почти все они, 92%, трудятся на ниве православного образования в качестве преподавателей закона Божия и директоров церковно-приходских школ. Остальные несут другие послушания в храмах. Далее в этом выпуске. Праздник «Казачья осень», состоявшийся на минувшей неделе в Центре образования и профессиональной ориентации поселка Буланаш, уже в четвертый раз, это территория Алапаевской епархии, снова объединил воспитанников, педагогов, друзей центра и почетных гостей. Среди них руководитель отдела по взаимодействию с казачеством Алапаевской епархии, настоятель храма во имя святого преподобного Серафима Саровского, иерей Игорь Аксенов. Обращаясь к собравшимся с теплым приветственным словом, священник подчеркнул важность сохранения духовных и культурных традиций, преемственности поколений, воспитания молодежи на примерах верности и служения Отечеству. Особой частью встречи стал символический жест поддержки образовательного процесса. Иерей Игорь Аксенов передал в дар центру квадрокоптер для обучения детей и расширения возможностей профориентации. Такой подарок открывает новые перспективы для практических занятий и знакомства ребят с современными технологиями. В этот день на празднике прозвучало немало добрых слов. Теплые поздравления в адрес участников прозвучали от директора Центра образования и профессиональной ориентации Натальи Холодковой и от атамана хутора Артемовский Григория Пономарева. Для гостей работали разнообразные площадки. Можно было поучаствовать в мастер-классах по флористике, макраме, работе с глиной и хлебопеченью, послушать музыку, потанцевать, согреться чашкой горячего чая и попробовать ароматную кашу. Особой популярностью пользовалась фотозона. Она помогала запечатлеть самые светлые моменты дня. Так праздник «Казачья осень» вновь напомнил о том, как важно беречь традиции, поддерживать друг друга и вместе создавать пространство добра и доверия. Организаторы надеются, что эта традиция будет жить и вдохновлять новые поколения. И в завершении выпуска. Благотворительный центр «Хесед Авраам» запускает новый бесплатный онлайн-курс «Работа родственников и специалистов по уходу за подопечными, перенесшими инсульт». Он будет полезен родственникам людей, которые перенесли инсульт, специалистам патронажных служб и всем, кто заботится о подопечных после инсульта, говорят организаторы. Курс подготовлен в партнерстве с фондом борьбы с инсультом и психологическим центром «Форсайт». Занятия ведут врачи, гериатры, физиотерапевты, реабилитологи и даже психологи. Слушатели узнают, как лучше понимать изменения в состоянии человека после инсульта, включая нарушение когнитивных функций, как организовать безопасный повседневный уход, как снизить риск осложнений после инсульта, как сделать повседневную жизнь человека более безопасной и комфортной, как предотвратить собственное выгорание. Курс состоит из 8 модулей, каждый из которых включает короткие видеолекции и презентации, а также дополнительные материалы. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

остывает зеленый чай. За беседою дружеской пред иконой горит свеча. Снег за окнами кружится, на диване в повалку спят.

Сияние в лабиринте своих страстей, поколение смутных лет. Все мы чуточку грешные, только просим насущный хлеб.

плеча, и слеза проливается. Мы уйдем, ну а детям жить. И что самое главное, их сердца не разубедить.

0: Детям о Боге.
1: Звучит очередная часть из книги «Детская Библия. Библейские рассказы». Читает Алексей Рассашанский.
2: Варух записывает пророчество Иеремии. Однажды Господь сказал Иеремии: «Возьми себе книжный свиток и напиши в нем все слова, которые я говорил тебе об Израиле и об Иуде и о всех народах. Может быть, дом Иудин услышит о всех бедствиях, какие я помышляю сделать им, чтоб они обратились каждый от злого пути своего, чтоб я простил неправду их и грех их». Иуда — одно из 12 племен израильских. Столицей племени Иуды был Иерусалим. И Иеремия позвал одного человека по имени Варух и попросил его записать все слова, которые Господь будет говорить через него. Когда Варух записал все в книжный свиток, тогда приказал Иеремия Варуху и сказал: «Я заключен и не могу идти в дом Господень. Итак, иди ты и прочитай написанные тобою в свитке с уст моих слова Господни вслух народа в доме Господнем в день поста, также и вслух всех иудеев, пришедших из городов своих, прочитай их. Может быть, они вознесут смиренное моление пред лице Господа и обратятся каждый от злого пути своего. Ибо велик гнев и негодование, которое объявил Господь на народ сей». Варух, сын Нерии, сделал все, что приказал ему пророк Иеремия, чтобы слова Господни, написанные в свитке, прочитать в доме Господнем. В пятый год Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского, в 9 месяце объявили пост пред лицем Господа всему народу в Иерусалиме и всему народу, пришедшему в Иерусалим из городов иудейских. И прочитал Варух написанные в свитке слова Иеремии в доме Господнем. Книга пророка Иеремии, глава 36, стихи с 1 по 10. Царь Иоаким сжигает свиток с пророчеством. Когда Варух прочитал в доме Господнем все записанные в свитке слова пророка Иеремии, иудейские князья пришли в ужас и немедленно сообщили об этом своему царю Иоакиму. Царь повелел принести этот свиток к нему и прочитать его перед ним. Царь сидел в зимнем дворце, и перед ним горела жаровня. К нему принесли свиток и стали читать. Он отрезал прочитанные отрывки песцовым ножичком и бросал их в жаровню. Таким образом, был уничтожен в огне весь свиток. Царь Иоаким и его слуги не побоялись, услышав это пророчество. Они не поверили словам Бога, что за непокорность Господу иудеи по пророчеству Иеремии вскоре должны были попасть в плен к вавилонскому царю. Царь приказал схватить писца Варуха и Иеремию, но Господь скрыл их от преследователей. Через некоторое время Господь сказал Иеремии: «Возьми себе опять другой свиток и напиши в нем все прежние слова, какие были в первом свитке, который сожег Иоаким, царь иудейский. А царю иудейскому Иоакиму скажи: так говорит Господь: ты сожег свиток сей, сказав: зачем ты написал в нем? Непременно придет царь Вавилонский и разорит землю сию и истребит на ней людей и скот. За это, так говорит Господь об Иоакиме, царе иудейском, не будет от него сидящего на престоле Давидовом, и труп его будет брошен на зной дневной и на холод ночной. И посещу его и племя его, и слуг его за неправду их, и наведу на них и на жителей Иерусалима, и на мужей Иуды все зло, которое я изрек на них, а они не слушали». И взял Иеремия другой свиток и отдал его Варуху писцу, сыну Нерии. И он написал на нем из уст Иеремии все слова того свитка, который сжег Иоаким, царь иудейский, на огне. И еще прибавлено к ним много подобных тем слов. Книга пророка Иеремии, глава 36, стихи с 14 по 32. Вавилон завоевывает Иуду. Как через пророка Иеремию предсказал Господь, так и случилось. Иудеи были взяты в плен вавилонскими войсками. Это наказание постигло их за то, что народ не покаялся перед Богом, несмотря на многие обличения и предостережения, и не отвратился от идолопоклонства, зла и греха, хотя народ из Южного царства был свидетелем того, как Господь наказал Северное царство. Жители Южного царства все-таки продолжали жить в беззаконии. Тогда Господь решил разрушить и это царство, как за 130 лет до этого наказал Северное Израильское царство, наслав на него вавилонян. 18 лет был Иехония, когда воцарился, и 3 месяца царствовал в Иерусалиме. И делал он неугодное в очах Господних во всем так, как делал отец его. В то время подступили рабы Навуходоносора, царя Вавилонского, к Иерусалиму, и подвергся город осаде. И пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к городу, когда рабы его осаждали его. И вышел Иехония, царь Иудейский, к царю Вавилонскому, он и мать его, и слуги его, и князья его, и евнухи его. И взял его царь Вавилонский в 8-й год своего царствования. И вывез он оттуда все сокровища дома Господня и сокровища царского дома. И изломал, как изрек Господь, все золотые сосуды, которые Соломон, царь Израилев, сделал в храме Господнем. И выселил весь Иерусалим, и всех князей, и все храброе войско, 10 000 переселенных, и всех плотников и кузнецов. Никого не осталось, кроме бедного народа земли. Завоеватели переселили их в Вавилон. И воцарил царь Вавилонский Матфанию, дядю Иехонии, вместо него, и переменил имя его на Сидекию. 21 года был Сидекия, когда воцарился, и 11 лет царствовал в Иерусалиме. И делал он неугодное в очах Господних во всем так, как делал Иоаким. Гнев Господень был над Иерусалимом и над Иудою до того, что он отверг их от лица своего. 4 книга царств, глава 24, стихи с 8 по 20. Уничтожение Иерусалима и храма. Мы раньше читали, как израильский царь Соломон по повелению Господа построил чудесный храм Господень в Иерусалиме. Но когда вражеские войска спустя 11 лет во второй раз завоевали Иерусалим, они уничтожили одновременно и этот удивительный храм. Вот что об этом написано в Библии. Навуходоносор, царь Вавилонский, пришел со всем войском своим к Иерусалиму и осадил его, и устроил вокруг него вал. И находился город в осаде 1,5 года, и усилился голод в городе, и не было хлеба у народа земли. И взят был город, и побежали все военные ночью по дороге к воротам между 2 стенами, что подле царского сада. Халдеи же стояли вокруг города, и царь ушел дорогою к равнине. И погналось войско халдейское за царем, и настигли его на равнинах Иерихонских, и все войско его разбежалось от него. И взяли царя, и отвели его к царю Вавилонскому в Ривлу, и произвели над ним суд. И сыновей Сидикии убили пред глазами его, а самому Сидикии ослепили глаза, и сковали его оковами, и отвели его в Вавилон. Навузардан, начальник телохранителей, слуга царя Вавилонского, пришел в Иерусалим и сжег дом Господень и дом царя, и все домы в Иерусалиме, и все домы большие сожег огнем, и стены вокруг Иерусалима разрушило войско халдейское, бывшее у начальника телохранителей, и прочий народ, оставшийся в городе, и переметчиков, которые передались царю Вавилонскому, и прочий простой народ выселил Навузардан, начальник телохранителей. Только несколько из бедного народа земли оставил начальник телохранителей работниками в виноградниках и землепашцами. И столбы медные, которые были у дома Господня, и подставы, и море медное, которое в доме Господнем, изломали халдеи и отнесли медь их в Вавилон. И тазы, и лопатки, и ножи, и ложки, и все сосуды медные, которые употреблялись при служении, взяли. И кадильницы, и чаши, что было золотое, и что было серебряное. Это случилось в 587-586 году до рождения Христа. Храм Соломона простоял свыше 400 лет. Позже евреи еще несколько раз отстраивали храм в Иерусалиме, но никогда больше не удавалось им создать такого красивого храма, какой построил царь Соломон. Четвертая книга царств, глава 25, стихи с 1 по 15. Даниил и трое его друзей. Вавилонский царь Навуходоносор, захвативший в плен жителей Иерусалима, повелел начальнику царедворцев выбрать среди пленных израильтян молодых юношей из царского и княжеского рода, у которых не было бы никакого телесного недостатка, красивых видом, понятливых в учебе и годных служить в чертогах царских. Приказание было исполнено. Царь назначил юношам ежедневную пищу с царского стола и вино, которое сам пил. Также он повелел обучать их наукам и языку и воспитывать 3 года. Между израильскими отроками были Даниил, Анания, Мисаил и Азария. Во дворце Вавилонском их стали называть Даниила Валтасаром, Ананию Сидрахом, Мисаила Мисахом и Азарию Авденага. Эти юноши хранили в сердцах любовь к Богу и веру в Него. Даниил решил не оскверняться яствами и вином с царского стола, вероятно, потому что эти яства были приготовлены из мяса животных и птиц, которых израильтянам, по закону Моисея, нельзя было есть, и, вероятно, потому что они приносились в жертву вавилонским божествам. Он попросил начальника царедворцев давать ему и его друзьям в пищу овощи и воду для питья. Начальник вначале не решался внять его просьбе, боясь, что юноши похудеют, и это навлечет на него гнев царя. Но Даниил уговорил его, предложив испытать их, давая им овощи и воду в течение 10 дней. Спустя 10 дней лица 4 верующих юношей оказались красивее, и телом они были полнее тех отроков, которые питались яствами с царского стола. Бог дал Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии знание и мудрость, а Даниилу он еще даровал разуметь видения и сны. Через 3 года царь приказал привести к нему всех отобранных израильских отроков. После того, как царь поговорил с каждым из них в отдельности, он заключил, что из всех не было подобных Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии. Поэтому они были оставлены для служения при царе. О чем бы царь ни спрашивал юношей, они находили ответы в 10 раз мудрее всех тайноведцев и волхвов, которые были в его царстве. Книга пророка Даниила, глава 1, стихи с 3 по 20. Золотой истукан и 3 смелых мужа. Вавилонский царь Навуходоносор повелел отлить золотого истукана вышиной в 60 локтей, шириной в 6 локтей и установить его на поле Деире. Затем царь провозгласил: «Объявляется вам народы, племена и языки. В то время как услышите звук трубы и всяких музыкальных орудий, падите и поклонитесь золотому истукану. А кто не падет и не поклонится, тотчас брошен будет в печь, раскаленную огнем». Кто-то из халдеев донесли царю: «Мужи иудейские, Сидрах, Месах и Авденага, не повинуются велению твоему, царь, богам твоим не служат и золотому истукану не поклоняются». Тогда Навуходоносор во гневе и ярости повелел привести Сидраха, Месаха и Авденага и сказал им: «Если вы не поклонитесь истукану, то в тот же час будете брошены в печь, раскаленную огнем. И тогда какой бог избавит вас от руки моей?» Они ответили царю так: «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нам от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, который ты поставил, не поклонимся». Услышав это, Навуходоносор исполнился ярости и повелел сильнейшим мужам из войска своего связать и бросить непокорных иудеев в раскаленную печь. А как повеление царя было строго, и печь была сильно раскалена, то тех людей, которые бросали юношей в печь, убило пламя огня. Трое же, брошенные в печь, упали в нее связанные. Вглядевшись в огонь, Навуходоносор изумился, быстро встал и сказал вельможам своим: «Не троих ли мужей бросили мы в огонь связанными? Вот, я вижу 4 мужей, не связанных, ходящих среди огня, и нет им вреда, и вид 4-го подобен Сыну Божию». Царь подошел к устью печи и позвал: «Сидрах, Месах и Авденага, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите». И те вышли из языков пламени. Огонь не имел силы над их телами, волосы на головах у них не были опалены, одежды не покоробились, и даже запаха гари не исходило от них. И тогда Навуходоносор сказал: «Благословен Бог Сидраха, Месаха и Авденага! Как велики знамения его и как могущественны чудеса его! Царство его — царство вечное, и владычество его в роды и роды». И возвысил царь Сидраха, Месаха и Авденага в стране Вавилонской. Книга пророка Даниила, глава 3.
1: В программе «Детям о Боге» слушали очередную часть из книги «Детская Библия. Библейские рассказы». Читал Алексей Рассашанский. Продолжение следует.

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Добрый день, дорогие друзья, уважаемые братья и сестры. В эфире православного радио «Воскресение. Репортаж». С вами Виктория Кауган. И я продолжаю делиться с вами полезной информацией о бесплатных мероприятиях, мастер-классах и лекциях в нашем городе. Я уточняю, говорю про Екатеринбург. И сегодня мы отправимся в Центральную городскую библиотеку имени Герцена на замечательный художественный мастер-класс от сотрудницы библиотеки, художницы, автора выставок Татьяны Максимовой. Сказочная иллюстрация в стиле Юрия Васнецова. Мы будем рисовать гуашью красивого котика, который идет по зимней улице и держит в руках батон. А подробнее не только о мастер-классе и о своей персональной выставке расскажет Татьяна Геннадьевна. Здравствуйте, рада вас видеть.
2: Здравствуйте, Виктория.
1: Сегодня у нас состоялся мастер-класс на тему какой пародии, или как его называть, рисуем по мотивам Юрия Васнецова. Расскажите, как сегодня все состоялось, традиционная встреча в Герценке, кто пришел и как успехи?
2: Мы действительно собираемся каждый месяц. У нас уже почти сформировалась своя группа, которая приходит, да, любители, ценители живописи, рисунка, те, кто получают замечательные работы. И сегодня мы рисовали иллюстрацию в стиле Юрия Васнецова под названием «Котик на прогулке» или «Котик с батоном» в стиле Юрия Васнецова. Получаются замечательные иллюстрации. Очень интересные.
1: Скажите, какой это жанр? Потому что тут немножко как вот в стиле вот мультика показан батон, яркий кот на контрасте. Какой-то это, может быть, истоки имеет, да? Какой-то стиль имеет, истоки?
2: Да, конечно. Юрий Васнецов, он всегда увлекался народным искусством, и истоки его творчества из народного искусства. Он вдохновлялся творчеством мастеров. Он сам из города Вятка, Киров ныне. И Вятка издавна действительно славится мастерами. Это и Дымковская игрушка знаменитая, да, очень красивая, расписная, яркая. Это и Свистульки, и самые различные промыслы. И сам стиль, в котором пишет художник, можно его назвать современный лубок. Лубок — это народные картинки. То есть в народном стиле выполненные.
1: И ярком, да?
2: Да, его иллюстрации, они действительно напоминают такие лубочные, яркие открытки. Всегда они очень красивые, сказочные, красочные, с обилием деталей.
1: Прекрасно. Я знаю, что Юрий Васнецов даже удостоился премии за вот эту иллюстрацию, как раз «Кот в сапогах».
2: Да, да. Юрий Васнецов в 1971 году был удостоен премии, государственной премии СССР за две книги. Да? Он создал иллюстрации к замечательным книгам «Ладушки» и «Радуга Дуга».
1: Вот это из «Радуги Дуги».
2: Да, это «Радуга Дуга», «Котик на прогулке» или «Котик с батоном».
1: Прекрасно. И рисовали в какой технике? В гуаше, получается?
2: Да, мы рисовали гуашью на бумаге. И также дорисовывали детали цветными карандашами.
1: Татьяна Геннадьевна, скажите, можно ли приходить на такие мастер-классы? И чему будет посвящен следующий?
2: Да, конечно, мы записываем всех желающих, кто может, кто хочет прийти. Но у нас, конечно, число мест ограничено. И также еще мы просим приносить свои материалы. Так у нас бесплатный мастер-класс.
1: Замечательно вас сегодня рисовала. И хочу задать вопрос нашим радиослушателям. Возможно, тоже будет полезно. А какую бумагу с собой брать? Вот у меня из альбома обычная бумага. Уверена, что немножко тонко. То есть пропитывает воду. Все-таки какая должна быть бумага? Вот зайти сейчас в магазин мне лично и приобрести нормальную бумагу. Картон?
2: Ну, бумагу лучше брать, конечно, плотную. Для гуаши плотность где-то 200 или 300 грамм. Ну, лучше всего 300, конечно, ну или хотя бы минимум 200. А альбомный листочек обычный, конечно, он очень тоненький. То есть 100 грамм – это тонкий листочек считается.
1: Но офисный еще меньше, кстати.
2: Да, можно, например, ну, офисная, конечно, вообще нельзя, потому что она вся скукожится от краски, да, вот обилия влаги. Ну, и какую бумагу можно брать, да, ну, например, госзнак. Бумага, она для черчения, но она также подходит и для рисования гуашью. Также еще подходит и акварельная бумага, тоже плотная. Главное, чтобы там зерно было не очень большим.
3: Я обязательно приобрету такую, потому что у меня есть еще планы рисовать. И в следующий раз мы будем что? Писать, рисовать, творить?
2: А мы будем рисовать в октябре. 23-24 октября у нас будет мастер-класс «Бажовские сказы в стиле пуантилизма». Пуантилизм – это стиль в искусстве от слова «point» – «точка». То есть ну, такой яркий представитель этого стиля – это Жорж Сёра. Да, и сначала мы немного расскажем, да, об этом стиле, что это был за стиль, о его представителях, о особенностях этого стиля. И потом мы будем рисовать точками. Точками и небольшими мазочками, гуашевой краской. Бажовские сказы, это иллюстрации к сказам Бажова в стиле пуантилизма.
3: Также у вас открылась персональная выставка на первом этаже Центральной городской библиотеки имени Герцена. Расскажите, как она называется и в каких техниках работы представлены?
2: Да, у меня открылась в отделе искусств на первом этаже выставка «Волшебные миры». Это моя первая персональная выставка, и на ней представлены работы различных жанров. Это портрет, то есть не портрет, в основном это натюрморт, сюжетная композиция, пейзаж и также иллюстрация. И работы выполнены в различных техниках, это и гуашь, и масло, и пастель.
3: До какого числа будет выставка действовать, ваша персональная выставка?
2: Выставка будет открыта до 2 октября.
3: Спасибо вам большое. Приглашаем всех желающих. И на мастер-класс тоже.
2: Да, конечно, приглашаем. Будем рады всех видеть.
3: А сейчас я дам слово Татьяне Меркурьевне. Здравствуйте.
4: Мастер-класс для людей старшего возраста. Это рисование медитативное. Прежде всего, снимает напряжение для людей старшего возраста. Оно помогает успокоить ум, снизить уровень тревожности, просто отвлечься от бытовых и проблем, и даже от медицинских. У нас у старшего поколения бывают часто медицинские проблемы.
3: Сегодня рисовали?
4: Мы сегодня рисовали Васнецов, известный художник, его иллюстрации к сказкам, он сказочник. И это особо влияет на положительно рисование вот, иллюстраций сказок на людей, которые уже в возрасте. Они отвлекаются. Во-первых, это когнитивные функции. Это тренировка головного мозга для нас, людей старшего поколения. Вырабатывается память, вырабатывается внимание. А самое главное для людей – это борьба с одиночеством. Это тоже немаловажный факт. И здесь мы находим для себя новых знакомых.
3: Вместе потом ходите на мероприятия?
4: Да. А Татьяна Геннадьевна – это замечательный учитель. Она не только учит рисовать, она обязательно рассказывает о художниках, на базе которых мы делаем рисунки. Обязательно нас обучает методам рисования, функции, какие мы должны выполнять при рисовании. И для нас Татьяна Геннадьевна, мне, на мой взгляд, оказывает очень большое положительное влияние и научиться рисовать в таком возрасте – это огромное, прежде всего, удовольствие. И она, как учитель, находит с нами общий язык. Это индивидуальный подход обязательно к каждому ученику, который уже в серебряном возрасте, и у ней это получается замечательно.
3: Отлично, спасибо вам большое. И сейчас я передаю слово Дарье. Здравствуйте, рада вас видеть.
5: Здравствуйте, я тоже очень рада вас приветствовать. Я бы хотела пригласить всех на выставку Татьяны Максимовой. Выставка, которая создана нашим преподавателем по живописи Татьяной Геннадьевной Максимовой. Эта выставка проходит тоже в зале библиотеки Герцена, в зале искусств на первом этаже. Будет проходить весь сентябрь. Я уже посетила с большой радостью и счастьем могу поделиться своими впечатлениями.
3: Давайте.
5: Выставка называется «Волшебные миры». Это действительно погружаешься в волшебную сказку, волшебные фантазии, но при этом теплые-теплые душевные чувства возникают при созерцании всех работ Татьяны Геннадьевны Максимовой, потому что они проникнуты любовью, теплотой, доброжелательностью, нежностью. Все эти черты характерны, присутствуют и в характере Татьяны Геннадьевны, и во всех ее работах. То есть после посещения выставки остается в душе радость и теплота.
3: Спасибо вам большое. Тем более вот так вот мы все про мастер-классы, про уроки, а тут выставка учителя. Здорово.
5: Приглашаю, и вы, я думаю, не пожалеете, посетив эту выставку.
3: Спасибо вам большое.
6: Меня зовут Анна.
3: Вы сегодня рисовали, и поделитесь своими впечатлениями. Что вам понравилось? Чему научились?
6: Мне сегодня очень понравилось. Мы изучали новый стиль, современный убизм. Это был художник Юрий Васнецов, который рисовал иллюстрации для знаменитых сказок. Поэтому было очень интересно проникнуться именно в этой сказочной атмосфере, погрузиться в детство. И, конечно, попробовать новый стиль.
3: Замечательно. А работу будете дописывать или уже все готово?
6: К сожалению, не успела дорисовать.
3: Поэтому дома, да, штрихи?
6: Я дома буду уже доделывать последние штрихи. Это был очень замечательный мастер-класс. Буду ходить дальше. Спасибо большое.
3: Вам спасибо за комментарий. До свидания. Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о том, как состоялся мастер-класс Центральной городской библиотеки имени Герцена «Сказочная иллюстрация в стиле Юрия Васнецова». Вела мастер-класс Татьяна Максимова, сотрудница библиотеки и художница. Также хочется сказать, что следующие мастер-классы будут также абсолютно бесплатным в конце октября. Это всегда предпоследние, не последняя неделя месяца, а предпоследние пятница и суббота. Ну а подробную информацию можно узнать в социальной сети, в группе «Центральная библиотека имени Герцена». Ну и, конечно, хочется сказать телефон отдела искусств, по которому можно узнать дополнительную информацию, позвонить и записаться. Код города 343 и телефон отдела искусств 257-71-26. Повторю еще раз, 257-71-26. Время работы библиотеки. С понедельника по пятницу библиотека ждет всех читателей с 10 до 19.00, в субботу с 9 до 18.00. Последняя среда месяца, санитарный день. 20 сентября библиотека не работает, санитарный день. А репортаж подготовила Виктория Кауган. Не забывайте, что в данной библиотеке есть не только мастер-классы, которые являются бесплатными, нужно только приносить свои материалы. Это альбом для рисования, кисточки, либо акварель, либо гуашь. Но и разные концерты. Это встречи в музыкальном клубе, экскурсии, музыкально-литературные программы, мастер-классы и лекции, и презентации. Я всех искренне приглашаю в эту замечательную библиотеку, названную в честь Александра Ивановича Герцена, русского писателя, философа, публициста, педагога и общественного деятеля. А с вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания.

скажи, мы мудреем чаще к старости, когда жизнь вся пробежит. Помоги же нам по вере жить, из темниц освободи. Я хочу, как сын

0: В Екатеринбурге 14 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В Алапаевском межмуниципальном филиале уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН в рамках реализации федерального закона о пробации в Российской Федерации состоялись важные встречи, объединенные общей целью – помочь оказавшимся в трудной жизненной ситуации найти опору и вернуться к нормальной жизни. 18 сентября руководитель миссионерского отдела Алапаевской епархии иеромонах Серафим Шанин встретился с врио начальника Алапаевского межмуниципального филиала. Стороны обсудили результаты совместных мероприятий, реализованных в рамках взаимодействия епархии и уголовно-исполнительной инспекции, а также наметили планы на ближайшие полгода. Новые форматы встреч, просветительских бесед и социальных инициатив, направленных на поддержку тех, кто нуждается в духовной и социальной помощи. В тот же день иеромонах Серафим провел беседы с несовершеннолетними. Разговор шел о самом главном – о внутреннем пути человека, о покаянии и силе милосердия, о том, как даже в самых непростых обстоятельствах можно найти опору и не потерять веру в себя. В атмосфере доверия и искренности участники смогли задать волнующие вопросы, поговорить о смысле жизни и о том, как строить будущее, опираясь на духовные ценности. Далее в этом выпуске. По приглашению митрополита Челябинского и Миасского Алексия, епископ Каменский и Камышловский Мефодий провел в Челябинске однодневный пасторский семинар, в котором приняли участие 86 священнослужителей Челябинской епархии. Лекцию-беседу отец Мефодий посвятил теме «Проповедь Царства Божия». Визит архипастыря в Челябинск проходил в соответствии с программой благотворительного фонда святого праведного Иоанна Кронштадтского, который он возглавляет с 2011 года. По приглашению правящих архиереев, владыка Мефодий регулярно проводит семинары в разных регионах России. Так, за неполные 3 года он провел более 30 семинаров в разных епархиях Русской Православной Церкви, от Мурманска до Волгограда и Братска. И на каждом говорит о церковной помощи наркозависимым, православной аскетике, проповеди Царства Божия. Как и все предыдущие, этот семинар прошел в живом формате, с интересным, доступным освещением темы, примерами из Евангелия и жизни, схемами и таблицами, активным общением. По отзывам священнослужителей, приехавших из разных уголков Челябинской епархии, встреча с отцом Мефодием стала для них духовным подкреплением перед началом нового церковного года. Многие отметили, что услышанное на лекции дало им конкретный инструментарий для построения проповедей, чтобы донести до своей паствы не просто нравоучение, но именно радостную весть о Царстве Божьем, в которое мы призваны войти через таинство Церкви и праведную жизнь. Наряду с самой сокровенной темой о пасторском призвании участникам семинара запомнилось и глубокое богословское осмысление евангельских событий, предложенное владыкой Мефодием. И завершение выпуска. Закон о запрете пропаганды абортов и склонение к ним внесут в Думу. Это будет первая инициатива, которую намерена предложить избранная в новый состав Верхней Палаты соучредитель благотворительного фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина. На федеральном уровне будет предложен запрет на склонение женщин к абортам, уже закрепленный в местном законодательстве 32 регионов. По словам депутата, будет предложено также ввести ответственность за пропаганду абортов. Такой запрет может быть установлен лишь в федеральном законодательстве. У регионов этой возможности нет. Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что Наталья Москвитина стала одним из 3 депутатов, которые будут представлять регион в Госдуме. «Все мои инициативы будут направлены на укрепление семьи, на более комфортное положение семей, ожидающих или планирующих детей. Чем больше детей в семьях рождается, тем более безопасно они должны себя чувствовать. И ресурсы с рождением детей должны не отниматься, а прибавляться. подчеркнула Наталья Москвитина. По ее словам, в ближайшее время на основе фонда «Женщины за жизнь» планируется создать общественное движение, которое объединит тысячи активисток по всей стране. Новая структура поможет собирать запросы в области поддержки семей, в чем они нуждаются, каких законодательных инициатив не хватает, какие проекты нужны. В январе этого года в Госдуме сообщали о подготовке пакета законопроектов, устанавливающих административную ответственность за склонение беременных к абортам и их пропаганду. Предложенные там штрафы составляли для частных лиц от 50 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц от 100 до 500 тысяч рублей, для юридических лиц от 500 до 800 тысяч рублей. А виновных в таких нарушениях мигрантов предлагалось высылать из страны. Предполагалось, что, как и в региональных законах, нарушением не будет считаться информирование беременных медиками о медицинских показаниях к аборту. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство

0: 2 принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Кто-то из ваших друзей посредством социальных сетей, например, ВКонтакте или Одноклассники, просит о финансовой помощи. Ни в коем случае не переводите деньги на счет, который указывает якобы ваш знакомый. На самом деле страница в социальной сети может быть взломана. Позвоните вашему знакомому и уточните, действительно ли он нуждается в денежных средствах.
0: Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16 часов 15 минут с повтором в воскресенье в 15 часов 15 минут.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 90.

93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Мария Заостровных. Сегодня на телефонной связи со студией настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. Батюшка с нами на телефонной связи. Отец Сергий, добрый день.
2: Здравствуйте, добрый день.
1: Сегодня предлагаю поговорить про моду. Вот грех ли православному хотеть быть модным? И вообще, правильно ли это иметь по 10 пар разной обуви, по 15 платьев и кучу кофточек разных фасонов и расцветок? Ну и, конечно, поговорим про моду на красоту. Наращивание ресниц, увеличение губ, длинные ногти, ну и так далее, и так далее. Можно это все делать православному или нет? И вообще, что такое православная мода? Потому что длинные платья в пол, пусть даже и красивые, и платочки – ну, по современным меркам, скажем честно, это скучно и неинтересно. Вот каких принципов стоит придерживаться христианину, который хочет быть модным? Итак, батюшка, следите ли вы за модой?
2: Ой, да, я это со вниманием отношусь к моде, потому что она бросается сейчас в глаза, в какой-то степени она режет иногда уши. Вот, поэтому, к сожалению, здесь человек, живущий в городе особенно, в селе меньше, это вот у меня есть домик в селе, но я здесь не наблюдаю, особенно по вечерам, видимо, молодежь как-то гуляет сама по себе, а в городе это и днем, и ночью, и при том, что я преподаю в вузе, то, конечно же, это все вполне на виду и на слуху. Вот, поэтому ответ следующий, конечно, очень даже внимательно наблюдаю.
1: Как вам современная молодежь, современная мода? Может, есть какие-то предпочтения? Ну и вообще, не грех ли так ходить православному человеку?
2: Вот вы знаете, здесь очень много разных моментов, да. Во-первых, то, что мне нравится, это не значит, что это критерий. Я не критерий истины в отношении, там, допустим, всех видов одежды. Потом африканцам нравится одно, тем же, допустим, канадцам нравится что-то другое, австралийцам третье, ну и так далее, китайцам еще четвертое, и нам тоже что-то нравится. И здесь, конечно, вопрос о том, что нравится и каков нрав здесь, да, он еще связан и с тем, насколько это удобно. Не только вопрос об эстетике, но и об удобстве. Ну, представьте себе, девушка, которая сейчас оденет такое длинное платье, нужно это буквально втиснуться там в маршрутку и быстренько, особенно по утрам, когда вот час пик или вечером. И вот это все, конечно же, получится, что не совсем удобно зацепиться, упасть и так далее. Это все будет, более того, даже и не эстетично вовсе. Поэтому надо выбирать еще и ту форму одежды, которая вполне, с одной стороны, приличная, а с другой стороны, она не является препятствием к выполнению своих, можно сказать, задач, которые ты ставишь себе на день, чтобы не было такого, что как я в этом пойду на занятия, если я в этом не дойду до занятий. Вот. И поэтому лучше в длинном платье остаться дома и не пойти на занятия, или пойти на занятия, но в приличном, более коротком одеянии. Другое дело, вот вы когда говорите, например, о грехе, да, то надо понять, что грех-то на самом деле это некий канцероген для души. И вот как канцероген бывает приводит к раку души, так и грех, накопленный в душе, он может вызвать рак, уже неизлечимое заболевание, которое, собственно, является препятствием к тому, чтобы войти в Царство Небесное. Как это происходит? Ну, например, вот как врач говорит, вы, к сожалению, уже довели свою болезнь до той стадии, когда она не может быть исцеленной. И точно так же и Господь взирает и говорит, твоя душа стала настолько больной, настолько она вся испещена всякой болезнью, что она просто не может быть исцелена. А чем исцеляет Господь? Ну вот, например, таинствами. Да, а таинства уже начинают не действовать. То есть так же, как, допустим, больному раком желудка можно давать и красную икру, и черную икру, и даже заморскую баклажанную, или все, что он любит там, и что-то ценнейший какой-нибудь напиток алкогольный или еще. А у него организм не принимает. И вот когда организм перестает принимать Слово Божие, душа, я имею в виду уже, когда перестает понимать, что такое истинная любовь, вообще истина, что такое, и погрязается во всякой лжи. И мы сейчас много видим, в том числе и за рубежом, и у нас такое есть. Все и на политической, и экономической сферах. Вот это все так же. И точно так же это есть и в области моды. Недаром одна из каких-то очень богатых особ, не буду говорить там Рокфеллеровских или каких-то других, умирая, буквально уже находясь, будучи очень пожилой, очень глубоко пожилой женщиной, отнюдь уже давным-давно не красавицей, и вот она потребовала, чтобы ей последний, так сказать, момент ее жизни принесли ее самое любимое платье, она вцепилась туда уже костлявыми такими руками, и вот с этим, можно сказать, отошла в мир иной. Вот настолько была привязанность к разного рода нарядам. Поэтому здесь самое главное, даже не измерением там количества, да, а насколько человек на этом зациклен, насколько для него это является неким тем самым канцерогеном для души, что душа его все время поглощает и любуется на все это, совершенно не заботясь о том, что это вред. Может быть, кому-то достаточно 5 там кофточек или чего-нибудь, юбок там, или еще каких-то вещей. А кому-то, может быть, нужно больше, потому что таков образ жизни и такой труд. Ну, я не знаю, может быть, там вот почаще переодеваются те, кто выступает в телевидении. И дважды появиться уже считается, что весь народ осудит за то, что типа страна бедная не может одеть человека так, как чтобы было интересно на него смотреть. Вот. Другое дело, здесь еще надо обсудить, знаете, вопрос именно тот, который искажает образ Божий в человеке. У нас сейчас просто, я смотрю, что папуасы как-то проникли в нашу среду и захватили, ну, если не весь город, то часть города точно. Я имею в виду татуировки, всякого рода надписи, там вставленные кольца в нос, в губы и так далее, и так далее. Что на самом деле портится просто лик человека. И вот это совершенно несуразное какое-то увлечение модой, там, где ее не может в принципе быть. Вот что значит модно? Вот блондинки модные, да, все перекрасились в белый. Потом шатенки, потом брюнетки и так далее. И это становится уже, знаете, каким-то совершенным издевательством человека, когда, естественно, его цвет, данный, так сказать, ему вот, и характер, ведь цвет, вообще говоря, в том числе и характер определяет в какой-то степени. И вот свойства, так сказать, и какие-то. Здесь же тоже это дело-то животное, в общем-то, телесное. И посмотрите, некоторые, вот даже посмотреть на котов, или там породы собак, или коней, гнедые, там, или как они там, в яблоках, или белые там, я уж точно не знаю, как они там называются. И, соответственно, выбирают. Вот для этого нужен такой, для этого такой, для этого такой нужен цвет. Кто-то из котов там лучше ловит мышей, кто-то хуже ловит мышей, кто-то вообще никак не ловит, а собой любуется. У котов тоже все по-разному. Поэтому и здесь тоже все, что касается вот нашей телесности, ее надо принять такой, какая она есть, что-то подправить, особенно молодые девушки, когда речь идет о том, чтобы привлечь к себе внимание. Хорошо даже, что девушка заботится о том, чтобы найти такого человека, которому она понравится. Вот. Это все вполне нормально. Но другое дело, когда вот стали изменять, допустим, форму губ своих, иногда это до уродства доходит, до каких-то неимоверных искажений. Ну, вот это, конечно, издевательство просто над образом Божьим, данным тебе. Подправить что-то необходимо, а уж искажать, изменять, и тем более, калечить себя даже. Ведь это как раз то, что совсем недопустимо даже. Как ты вот с этим всем придешь на суд? Что вообще ты собой представляешь? Есть, правда, вот насчет красоты, эстетики, интересный эпизод, когда шла, ну, видимо, женщина достаточно, как сейчас говорят, низкой социальной ответственности, вот, вся украшенная, вся в красоте какой-то там, ну, еще в средние века, там, в Древней Греции. И вот люди, стоявшие со старцем, они отвернулись от нее, чтобы не соблазняться. А старец, наоборот, вперил взор и прямо вот наблюдает, смотрит за ней. И что вызвало вопрос? «Отче Ава, а ты почему так смотрел на эту женщину?» И он им преподал некое назидание. Говорит, я на нее смотрел так со вниманием, потому что поразился, как она украсила свое тело всевозможными украшениями, а мы не заботимся о том, чтобы аналогично этому украсить свою душу. Ну и вот тогда они поняли, что он не каким-то соблазном руководился, да, а именно рассуждением, размышлением о внешности человека, который побуждает его позаботиться о красоте своей души, об ее исправности, о наряде. И вот это самое главное для христианина. Христианин вообще это не совсем модное явление. Православный христианин редкое явление. Это порядка 4%, по-моему, у нас не больше 5% во всем мире. И поэтому здесь говорить о том, чтобы мы вдруг православные стали модными, бывает такой период, когда много людей сразу обращается. Как вот и в притче о сеятеле, что вот много людей вовлекается в церковь, а потом часть увлекается житейскими заботами, часть увлекается какими-то своими внутренними проблемами, чем-то другим просто увлекается и уходит. А часть остается, тот приносит плод. Но вот чтобы нам приносить плод, надо, в общем-то, стараться не быть соблазном, потому что невозможно не прийти в мир соблазном. Но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. И в этом плане одеваться надо так, чтобы не быть соблазном, не представлять из себя нечто иное, чем твоя душа требует. Чтобы не смотрели на тебя как там на извращенца какого-то или извращенку, а именно более скромно, более целомудренно одеваться, а уж вкус вырабатывать, вообще говоря, это тоже очень важно, вырабатывать вот эстетический момент, потому что давайте опять обратимся по этому поводу к Библии. Вот если говорить о том, что в человека Бог закладывает ум и снабжает его, кстати, сразу же снабжает знаниями. Адам не случайно нарицал имена животных, показывая, что он в сущность проникает, глубокую в сущность этого творения Божьего, определяя его место во всем мироздании. Он, Господь сложил в нас познавательный инстинкт, поэтому нам много что интересно. Господь сложил у нас нравственные нормы. Они в голосе совести у нас вот проявляются. Если мы не глушим этот голос, то, конечно, человек уже по природе своей, по сотворенности своей, он нравственный. А когда заглушит, именно безнравственность — это то, что получается в результате такой уничтожения нравственных чувств в себе, согласие на безнравственность. Ну и также ведь каждый день, который Господь заканчивает в своем шестидневе творения, в этих шести днях творения, он заключается в том, что и увидел Господь, что все хорошо, и вот хорошо весьма. То есть он говорит, я все это красиво сделал, эстетическое чувство в человека вложено. И вот это естественное эстетическое чувство сейчас, к сожалению, конечно, много повреждено. Но, в общем-то, если его развивать, в том числе через красивые, через созерцание картин, природы, созерцание живописи, слушание музыки классической или там более современной, если везде находят красивые мелодии, мелодичность там и так далее. В церкви, конечно же, мы имеем в виду все виды красоты. Здесь и красота иконографии, здесь и красота песнопения, здесь и красота, кстати, обоняния. Вот ладан, курица. Да, так что все, и красота самого храма, чистота, внутреннее облачение, все это сделано так, чтобы всякое чувство в человеке было облагорожено. Вот поэтому можно посоветовать почаще ходить в храм, почаще впитывать в себя эту красоту, и тогда она естественным образом вытеснит из человека все неэстетичное, я уже не говорю там о бездравственном и всяком рода извращений и прочее, в том числе и эстетических тоже извращений. Вот примерно так я бы сказал.
1: На этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. На телефонной связи со студией был настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. Всего вам доброго, дорогие друзья!

0: В Екатеринбурге 15 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В рамках Симеоновской ярмарки у храма всех святых в земле сибирской просиявших на реке Туре близ села Меркушино 20 сентября прошел молодежный форум «Наследие предков в руках молодых». Участником мероприятия стал добровольческий православный молодежный отряд «Малахит», который создан при отряде «Флотилия Ковчег» «Братство православных следопытов». Ярмарка традиционно проходит на территории бывшего села Раскатиха на берегу реки Туры. Именно здесь находится камень, с которого, по преданию, любил ловить рыбу святой праведный Симеон Верхотурский. Форум объединил молодежь из разных городов Севера Урала. В рамках программы прошли живые дискуссии о сохранении духовного и материального наследия родного Отечества. Состоялся обмен опытом и презентация проектов, реализуемых молодежными объединениями. Ребята приняли участие в историческом квесте «В поисках истины», а также в различных мастер-классах. Представители православного молодежного отряда «Малахит» рассказали о большой добровольческой работе, проводимой подростками и молодежью в Екатеринбургском региональном отделении «Братства православных следопытов». Молодежные лидеры подчеркнули, насколько важно не только совершать добрые дела, но и быть личным примером в сохранении русских традиций и культуры. Отказ от нецензурной брани, алкоголя, табакокурения – это тоже пример добровольчества. По доброй воле мы выбираем все лучшее и правильное, что есть у русского народа. Своим примером мы транслируем это в окружающую жизнь. Объединяем молодых людей вокруг служения Богу, Отечеству и ближним, рассказал командир отряда «Флотилия Ковчег» Игорь Батаруев. Православные следопыты постоянно приезжают в духовный центр Урала, город Верхотурье, проводят здесь волонтерские акции по сохранению культурных ценностей и мероприятия, направленные на формирование знаний по истории Урала и России. Далее в этом выпуске. 16 сентября епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Зосима в ходе рабочей поездки в Белгородскую митрополию по благословению митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна посетил два госпиталя, в которых проходят лечение участники специальной военной операции и трудятся добровольцы патриаршей гуманитарной миссии. Владыку Зосиму сопровождала координатор добровольцев по госпитальному служению патриаршей гуманитарной миссии в Белгороде Евелина Шпакович. Архиерей посетил военно-полевой распределительный госпиталь и санитарный батальон для легкораненых, где воины находятся до полного выздоровления, после чего отправляются на передовую. После беседы с ранеными епископ Зосима встретился с добровольцами. В тот же день архиерей посетил храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» в Шебекино. Архиерея сопровождал клирик храма иерей Геннадий Заводовский. Затем владыка побывал в двух расположениях военнослужащих и в непосредственной близости от Шебекино, а также в расположении казаков Самарского казачьего войска. В этих местах он причастил солдат, провел беседы на духовные темы и поддержал их добрым напутствием. И в завершение выпуска. По благословению архиепископа Якутского и Ленского Романа, Институт перевода Библии подготовил и впервые в истории осуществил издание книги пророка Ионы на ивенском языке. Архиерей поздравил Институт перевода Библии с выходом книги, отметив значимость этого труда для духовного просвещения и сохранения языка коренных народов Севера. Книга выпущена с иллюстрациями якутской художницы Марии Адамовой и содержит параллельный текст на ивенском и русском языках, а также глоссарий для объяснения трудных слов. Электронная версия издания доступна на сайте Института перевода Библии. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Вы слушаете православный радиоканал «Воскресенье». Мы работаем для вас ежедневно и круглосуточно.
1: Доброе утро, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В эфире программа «Священник отвечает». Задать ваш вопрос в эту рубрику вы можете по телефону 278-96-41, код города Екатеринбурга 343. Сегодня на ваши вопросы будет отвечать настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка с нами на телефонной связи, и мы смотрим, что пришло нам на сегодня. Итак, вопрос первый. Батюшка, добрый день. Недавно поймала себя на мысли, что стою на литургии и мысленно пишу рабочий отчет. Я знаю службу наизусть, могу прочитать часы без книги. В храм хожу давно. Как не отвлекаться на работу во время службы, которая, видимо, стала для меня рутиной?
2: Все наши моменты жизненные, и житейские, бытовые, и рабочие. Ну, хорошо, вот стоит человек и думает, точнее, куда-то отвлекся от молитвы и вспомнил, что ему нужно там что-то приготовить. Ну, да почему бы об этом не помолиться и так и сказать: «Господи, помоги мне сегодня сделать вот эту вещь или когда-то, помоги мне выйти». Это же тоже молитва. Да, немножко мы от текстов богослужебных отошли на это время, но мы, вот это событие нашей жизни, которое нас тоже волнует, мы как бы воцерковили, ввели его в церковную жизнь. Ведь мы молимся в храме о земных делах наших. Мы молимся о здоровье, о благорастворении воздухов, изобилии плодов земных и так далее, и так далее. Немало различных молебнов у нас, о путешествующих, всякие трудности людях переносящих. Очень много таких прошений. Поэтому, я думаю, все вот эти наши мысли не то чтобы отгонять, а воцерковлять. Это, мне кажется, такой хороший... И служба от этого перестает быть вот именно рутинной, потому что она соединяется с нашими потребностями. Но эти потребности, они не своей дорогой идут, а они уже идут по духовному пути, по церковному пути. То есть и таким образом вся наша жизнь, она как бы становится такой церковной, она охватывается нашими молитвами, нашими заботами, нашими переживаниями. Одним словом, воцерковлять нужно все, что нужно для человеческой жизни.
1: Вопрос второй. Здравствуйте, что такое грех жестокосердия?

0: в чем он выражается и как его избежать. Если мне приходится отчитывать кого-то по работе или делать выговор, может ли это быть жестокосердием? Или если я делаю это без лишнего хамства и грубости, то это рабочие моменты, батюшка.
1: Как-то слушал передачу, ну, она была именно о предпринимателях, о руководителях, которым приходится кричать на рабочих и даже крепкими русскими словами, что называется. Но, к сожалению, и в передаче объясняется, что, к сожалению, русский человек так устроен, пока на него не наорешь, он вроде бы даже не понимает. Увы, отчасти это горькая правда. Я и сам сталкивался с такими вещами, когда занимались там строительными работами в храме. Пока людям так это сурово не скажешь, они как-то относятся к этому так с пренебрежением. Вот и у нас такая традиция немножечко так поорать. Угу. Или что такое жесткое сказать. Тут нужно, если это речь идет о руководителе, который требует со своих подчиненных что-либо, или, допустим, заказчик требования свои выдвигает, я думаю, что стоит подумать о том, как это сделать, чтобы не согрешить. Потому что даже апостол говорит: гневайтесь, но не согрешайте. Вот как можно гневаться и не согрешать? Дело в том, что с каким внутренним состоянием мы все это делаем. Если у нас нету на душе все-таки какой-то обозленности, раздраженности, какого-то отрицательного отношения к человеку, пренебрежения, может, презрения, ну, всякие вещи, а делаем лишь только потому, чтобы исправить ситуацию, с таким даже жестким образом. Ведь Иисус Христос, он тоже порой говорил очень жесткие вещи. Я так думаю, что он их не шепотом говорил. Книжникам и фарисеям, вот, что отец ваш дьявол и все такие прочие вещи. Да, было такое. Но это делалось с любовью. Желание того, что эти люди бы услышали его слова и исправили свою жизнь. Вот так же, я думаю, и здесь нужно. Если нет вот этого жестокосердия, то вот есть же такое даже выражение, что «люби Бога и делай, что хочешь». Люби людей и делай, что хочешь. Потому что любовь, она и желание блага, они тебе подскажут, как и что нужно, как нужно делать и как поступать.
0: Ну и последний вопрос, на который сегодня успеем ответить, звучит он так. Здравствуйте, недавно был пост и впереди еще один. Стараюсь придерживаться правил в еде, но по сути я просто заменяю одни продукты другими. Получается, что я не голодаю и ни телом, и ни духом. Ем также досыта, просто другие, иногда более дорогие продукты. Существует ли профдеформация поста и как из нее выйти?
1: Конечно, существует. И в наше время она особенно такая наглядная, что ли, я бы сказал. Потому что постные продукты такие, они порой стоят дороже, чем колбаса там, и прочие-прочие вещи. Хотя изначально замысел поста был другой, чтобы питаться именно более дешевыми продуктами. Я даже слышал, для чего это делают, чтобы сэкономленные деньги раздавать малоимущим. Здесь же может так попаститься, что ого-го, денег уйдет гораздо больше, чем на пельмени мясные какие-нибудь. Поэтому нужен, наверное, какой-то другой подход. Здесь, я думаю, нужно в целом обратиться к воздержанию. Ну, что там греха таить, мы часто переедаем, прямо надо сказать. Я вот и по себе знаю, и вот это воздержание, и обращение к самым простым каким-то вещам, я думаю, очень полезно для такого душевного и духовного даже состояния. Потому что если человек учится воздерживаться в одном, то он автоматически это качество переносит на другие вещи. И он переносит это и на общение, и на развлечения какие-то. Ведь, честно говоря, для нас сейчас в наше время даже главным-то искушением... Ну вот представьте себе лет там 100, 200, 300 назад, что было для человека таким радостью, утешением, что ли, чем бы он себя мог бы так повеселить немножечко. Ну, пир, наверное, еда прежде всего была. А сейчас, что является для человека таким? посмотреть телевизор, полазить в интернете, поиграть в игрушки. То есть вот эти вещи стали большим соблазном. И человек может играть в игры какие-нибудь или сидеть в интернете и даже про еду вообще забыть. Допустим, не поужинать, так и всю ночь просидеть возле компьютера. И таким образом цель поста – научить человека воздерживаться от лишних вещей. И вот я думаю, что главное, наверное, в наше время надо направить свое внимание не столько даже на еду, и на нее тоже нужно, но на то, как мы проводим время. Вот куда мы, у нас оно утекает. Если эти вещи лишние, ненужные и даже вредные, то стараться прежде всего отсекать именно их.
0: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Программа «Священник отвечает» завершена. Сегодня на ваши вопросы отвечал настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. 278-96-41 – это все еще тот самый номер телефона, по которому вы можете задать ваши вопросы к нам в программу. Код города Екатеринбурга – 343. У микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго.

творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.

0: Всем доброго здравия, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь традиционная передача «Разговоры об искусстве». И у нас в студии постоянный участник, эксперт, кандидат культурологии, культуролог, искусствовед, историк, музыковед, доцент, лауреат премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрий Владимирович Суворов. У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович.
1: Здравствуйте.
0: Ну что ж, мы продолжаем наш вот такое вот культурное плавание, путешествие, познание, аналитику вместе с Дмитрием Владимировичем. И сегодня хотелось бы начать вот с такой вот цитаты. «Нажитое от общества должно быть возвращено обществу». Это сказал один из представителей, из известнейших меценатов, Павел Третьяков. А вот еще есть одна фраза, почему-то я не нашел, чья она из неизвестного автора. «У добровольца не всегда есть время, но у него всегда есть сердце». Может быть, кто-то и догадался. Мы будем говорить сегодня о золотом веке меценатства, который традиционно в России у нас называют периодом в истории. Это вторая половина 19-го и уже начало 20-го столетия. Ну вот в это время частная инициатива в поддержке культуры, науки, образования действительно, как говорят и рассуждают историки, научные деятели, она пережила настоящий расцвет. И главную роль в этом сыграли представители вот как раз какого-то нового класса. Это предприниматели, промышленники, купцы, вот, которые, обладая, видимо, какими-то значительными накоплениями, капиталами, мы поговорим, откуда они у них возникали, да, направляли их на развитие вообще, в принципе, мира, общества, искусства, создание музеев, театров, поддержку учебных заведений, и заведений здравоохранения, сохранение народных промыслов, ремесел. И вот именно об этих ярких представителях и об этом явлении, которое названо явлением меценатства, сегодня мы и будем говорить. Дмитрий Владимирович, меценат, как это переводится, транскрипт, понимание, значение, что это такое?
1: Ну вот вообще это слово в России входит в группу такой, знаете, очень своеобразного лингвистического такого мини-словаря, когда явление названо по имени или по фамилии конкретного человека.
0: Человека.
1: Да. Кстати, таких слов в русском языке много. Они все импортные. Скажем, хулиган.
0: Это... То есть, так называемые заимствования.
1: Да, ну это просто была ирландская семейка преступников, хулиген, вот, которая закрепилась там. Объявить бойкот, там, не знаю, нарисовать силуэт, это все фамилии.
0: Все фамилии.
1: Это все фамилии.
0: И бойкот тоже.
1: И бойкот тоже. Да, и бойкот тоже. Бойкот – это фамилия американского политического деятеля, силуэт французского там и
0: ну,
1: так
0: слушайте,
1: далее.
0: Как они привились и точно начали отражать вот смысловую платформу этого
1: абсолютно,
0: значения.
1: Абсолютно, в том-то и дело. Я же говорю, что это вообще очень интересный феномен, потому что ну, они во все языки мира попали, не только в русский.
0: Ну, да.
1: Вот. Слово «меценат» пришло из Древнего Рима.
0: Да.
1: Дело в том, что был совершенно реальный человек, живший в конце первого века до нашей эры и заставший следующее столетие, Гай Цильний Меценат.
0: Угу.
1: Значит, два слова. Это патриций, то есть аристократ, участник политической борьбы в Риме после убийства Юлия Цезаря. Он был сторонником племянника Цезаря Октавиана. Поддержал его в борьбе со своим соперником, полководцем Марком Антонием. Это вот сюжет шекспировской трагедии Антония и Клеопатра.
0: Да.
1: И когда Октавиан победил и стал первым римским императором под именем Август, ну, буквально благословенный,
0: да,
1: счастливый. Кстати, месяц август в честь него назван. Июль в честь Юлия Цезаря,
0: да,
1: август в честь его племянника.
0: А июнь?
1: А ее нет, это уже другое. Там уже другие вещи совсем. Вот. Так вот, и вот этот Гай Цильни меценат, он был, естественно, возвеличен, поскольку он очень деятельно помогал Октавиану Августу. И он в течение всего его такого, ну, не самого короткого правления был в числе его ближнего окружения другом и соратником вот этого самого императора. Но в истории-то он остался через совершенно интересную вещь. Дело в том, что этот Гай Цильни меценат был очень богатым человеком. Вот. И он свое богатство использовал для того, чтобы поддерживать гениев.
0: То есть, собственно, он-то сам и положил начало вот этому благородному явлению.
1: Конечно, да? До такой степени, что его фамилия стала нарицательной.
0: Вот.
1: Но я скажу, что Гай Цильни меценат поддерживал Горация, Вергилия, Катулла. Там вообще можно сказать, что благодаря его поддержке в значительной степени состоялся золотой век древнеримской литературы.
0: Ну, а поддерживал как? Словом добрым или
1: финансами? Финансами и своим положением, потому что он, во-первых, он их и продвигал как-то вообще, ведь дело в том, что, скажем, тот же Гораций, у него была очень плохая стартовая позиция, поскольку Гораций во время политической борьбы после гибели Цезаря поддержал Брута, убийцу Цезаря. Вот, и он сам об этом в стихах писал, поэтому, ну да, он потом покинул эту партию, но все равно этот шлейф мог за ним ходить и портить ему биографию. Ничего не испортило, потому что меценат его двигал, меценат его финансировал, поддерживал, продвигал, и благодаря этому мы получили великого лирического поэта. То есть я
0: хочу... меценат меценату рознь. Один ведь, то есть меценатом можно стать только потому, что лишь если у тебя есть хорошие финансовые накопления, а если нет, какой ты меценат, да?
1: Ну, да, если у тебя нет накоплений, ты уже не сможешь работать меценатом.
0: Да, ты можешь быть просто волонтером, да?
1: Конечно, конечно. Вот тут надо сделать одну очень важную оговорку. Дело в том, что есть понятие меценат, есть понятие спонсор. Вот. Близкие, но не идентичные. Дело в том, что...
0: Немножко разные,
1: да, спонсор, да, причем очень важные. Спонсор финансирует культуру с целью рекламы. Своей рекламы, да. Да, обычно это чтобы продвигать собственный бизнес, так сказать. Это, кстати, в условиях рыночной экономики очень важная составляющая. Кстати, дай им бог здоровья.
0: Да, безусловно. Ну, то есть спонсорство строится на неких взаимовыгодных интересах.
1: Конечно, правильно? Конечно. А меценат...
0: Это безвозмездно.
1: Абсолютно безвозмездно и зачастую даже анонимно. То здесь чистой воды любовь к высокому, к прекрасному и возвышенному. Я еще раз подчеркиваю, кстати, спонсоров достаточно прилично, меценаты по пальцам можно сосчитать. Вот в современной России, например, можно сказать, что фактически, вот если в справочник зайти, в интернете, там в Википедию, вот кто меценаты в современной России? Обычно называют одно имя, Алишер Усманов. Вот, возможно, хотя это надо тоже проверять, эту информацию.
0: Ну или Сава Морозов.
1: Нет, я имею в виду современную Россию.
0: А, современную
1: Россию,
0: да, понятно.
1: Вот. А вот сейчас мы, когда будем говорить о феномене... Кстати, феномен золотого века меценатства, он несколько раз возникал в истории человечества. Ну, скажем, безусловно, золотой век меценатства – Ренессанс в Европе. Вот, потому что, я вам даже больше скажу, Ренессанс бы никогда не состоялся в таких масштабах, как мы его знаем, если бы не меценаты, если бы не те, кто, например, просто заказывал художникам картины, патронировал их там. Вот. А кто заказывал в Ренессансе? Это либо римские папы, там было целый ряд, ну, самый элементарный вариант, почему великая картина Рафаэля называется «Сикстинская Мадонна». а потому что меценатом был папа Сикс IV. Кстати, он изображен на картине. Вот если вы посмотрите картину Рафаэля, то вы увидите Мадонна с младенцем. Слева женщина, справа мужчина. Женщина – это святая Варвара, ну, покровительница того монастыря или храма, где писалось. А мужчина – это папа Сикс IV. Вот. Кстати, за это папам можно того времени простить все их совершенно гомерические грехи. Потому что так, как они себя вели в эпоху Ренессанса, вот эти вот папы-меценаты, не будем вообще, что говорится, не на ночь для неслабонервных. Вот. Но за это им можно простить все. Либо коронованные особы. Скажем, французские короли постоянно выступали меценатами. Ну, Виталий из семейства Медичи. Как минимум, Лоренцо Медичи великолепный, Козимо Медичи. Мы это вспомним, уж это запомнилось. Вот. Там, скажем, если мы будем говорить про Западную Европу, современную тому этапу, о котором будем говорить сегодня, там, скажем, особая большая тема интересная, мы, может быть, когда доберемся до русского серебряного века, это тоже вспомним, это меценаты евреи в Австро-Венгрии. Вот, ну, я отсылаю к блистательной книге Стефана Цвейга, великого австрийского писателя, «Вчерашний мир». Вот, где он это все очень подробно описывает. Там, скажем, меценатом был Наполеон в то время, когда он правил во Франции, безусловно, абсолютно. Сам меценатствовал и всем своим вельможам, как бы давал даже не то что пример, а зачастую и прямую инструкцию даже, что как бы нужно вот этим заниматься и так далее. А вот говоря о России, надо сразу сделать одну чрезвычайно важную преамбулу, с которой мы должны начать. Дело в том, что мы до сих пор не осмыслили феномен русского меценатства нового времени. Я сейчас, знаете, вы правильно дали как бы вводную, что золотой век, правильно, но нам придется чуть-чуть расширить временные рамки. Так вот, российское меценатство – явление нового времени. Так вот, мы до сих пор не осмыслили это как огромную страницу культуры. Само по себе, не только по результатам того, что было в результате их там финансовых вливаний, а сам факт вот этого. Потому что, кстати, почему этого не произошло? Я вам сразу скажу, все лежит на поверхности. Советский период.
0: Да.
1: В советский период герои нашего сегодняшнего рассказа все шли под одной рубрикой, которая называется «буржуи». В этой системе координат не то что восприятие, как то, о чем я говорил, а даже просто адекватное восприятие этих людей было невозможным, потому что давило вот это жесткое, вульгарно-псевдомарксистское, псевдоклассовая установка. Слушатели, которые меня сейчас слышат, они могут проверить мои слова самостоятельно. Есть блестящий индикатор – кинематограф.
0: Так.
1: Вот, скажем, вообще в кинематографе деятели, вот русские меценаты, скажем, как минимум эпохи Золотого века, попали на кинопленку 3 или 4 раза. Я вам даже скажу, в каких кинофильмах.
0: Так.
1: Значит, кинофильм «Римский-Корсаков».
0: Художественный фильм.
1: Да, художественный. Я говорю про художественный. Да, там эпизодический персонаж Сава Мамонтов. Василий Суриков. Все, биографические ленты. Там эпизодический персонаж Павел Третьяков. Анна Павлова. Там не то, что эпизодический, а персонаж второго плана Сергей Дягилев. Ну, сегодня мы о нем говорить не будем, потому что этот человек полностью принадлежит культуре Серебряного века. Кстати, совсем мелькнул Дягилев же и в фильме «Римский-Корсаков». Mm. Вот. Ну, может быть, я там что-то... Да, два раза в фильмах мелькнул Сава Морозов. В частности, в биографическо-революционном фильме «Николай Бауман», mm. что интересно, в колоритном исполнении Ефима Капеляна. Вот. Ну, может быть, еще где-то. Что объединяет подход во всех этих фильмах? Абсолютная карикатурность.
0: Карикатурность.
1: Абсолютная карикатурность. Они везде выведены как буржуи. Mm. Но я говорю, вот фильм «Бауман» — единственное исключение. Там Сава Морозов показан, ну, как трагическая фигура, но тоже на уровне гротеска. Понимаете, то есть ни разу за всю историю советского кинематографа, ни разу, я за свои слова отвечаю, не было случая, чтобы героев нашего рассказа показали как титанические фигуры русской истории и культуры. Одно единственное исключение – это фильм Таланкина-Чайковский. Mm. Надежда Филаретовна фон Мек. Кстати, мы сегодня трех человек из нашего как бы потенциального списка сразу исключаем. Почему? Сейчас поймем. Значит, это Надежда Филаретовна фон Мек, поскольку у нас о ней был уже обстоятельный да. разговор. Великая княгиня Елена Павловна. Кстати, вот уж на ком оттоптались в советском кинематографе в фильме «Мусоргский». Потому что у нас о ней был да. большой разговор. И батюшка-государь Александр III, о котором у нас будет впереди разговор. Потому что одна из ипостасей деятельности предпоследнего русского императора – это меценатство. Mm. Причем настолько значительная деятельность, что о ней придется говорить отдельно. Все остальные либо, я еще раз говорю, но смотреть так, как показан Третьяков в фильме Василий Суриков, это вообще невозможно без судороги просто. Просто на экране какой-то жесткий, такой, знаете, несентиментальный купчик, который, mm-hmm. так сказать, вот пытается объегорить гения. Понимаете? Это, а ничего другого быть не могло, потому что для того, чтобы не то, что показать в кино, а просто осмыслить вот меценатов России как фигуры, надо было менять всю систему координат.
0: Да.
1: Всю. Поэтому я вам хочу сказать, знаете, вечная моя тема брюзжания на тему, что мы вот не помним своих светочей, она остается в силе, хотя именно сегодня будет небольшая оптимистическая нотка, потому что вот если посмотреть сегодня по справочникам, можно увидеть, что идет тенденция как-то их залить в бронзу и мрамор. Mm-hmm. В мрамор и бронзу, простите. Есть такая тенденция. Она в самом начале. То есть сказать, что это все в полном масштабе сделано, естественно, нет. Это только самый-самый такой первый росточек. Там, знаете, как в известной песне «Камни пройденных дорог» сумел пробить росток. Mm-hmm. Да, сумел пробить. В дерево еще не вырос. Вот. Но и на том мерси, как говорил Петр Великий, радуйся малому, и большое придет. Вот. И тем не менее, я еще раз хочу сказать, что впереди еще как бы вот необходимость осмыслить то, о чем мы будем говорить сегодня, как общекультурный феномен. Потому что поодиночке, да, поодиночке кого-то знаем лучше. Ну, господи, кстати, ну, маленькая деталь. Я миллион раз проверял с учащейся молодежи, что все знают, что такое Третьяковская галерея да. в Москве, но далеко не все, может быть, процентов 10-15 могут вспомнить, почему она Третьяковская. Понимаете? что это и связано с именем человека и так далее. То есть я еще раз говорю, в данном случае работы в духовном плане здесь не початый край.
0: Но тем не менее, все эти люди, все эти персонали, меценаты, если бы не они... Мы бы просто
1: не имели бы золотого и серебряного века русской культуры.
0: Да,
1: потому что культура, вы понимаете, мы должны четко отдавать себе отчет. Художник, ну, широко в смысле, писатель, поэт, композитор, там, архитектор и так далее. Он может создать произведение, но для того, чтобы оно приобрело социальное звучание и дошло до своего, в хорошем смысле слова, потребителя, требуются специальные люди, которые, во-первых, могли бы купить это все, чтобы художник просто элементарно не сдох с голоду. Потому что художник единственное, что умеет делать, это создавать шедевры. Вот. А шедевры сами, как говорил Тарапунька и Штепсель в свое время, из экрана гречка не сыплется.
0: Да.
1: Вот. И, во-вторых, донести. Донести. Поэтому я вам еще раз говорю, Ренессанс бы не состоялся, если бы не было Медичи и Сикста IV. Вот. То же самое, поэтому в этом смысле, я еще раз говорю, это люди, которые сами по себе достойны бронзы и мрамора. Далеко не все еще они это обрели. Начинают понемножку обретать.

На сегодня время нашей передачи близится к завершению, но продолжение нашего цикла с постоянным участником и экспертом, кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске передачи «Разговоры об искусстве». Мы продолжим говорить о золотом веке меценатства в России. Всего вам доброго, до следующей встречи.

0: В Екатеринбурге 16 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В жизни подземного храма во имя святого праведного Иосифа Обручника, земного отца Иисуса Христа, возведенного в парке святого семейства поселка Исток, 20 сентября открылась новая глава. Здесь совершена первая божественная литургия. Храм, в котором будет звучать молитва об отцах, о создании семьи, о согласии и благополучии в Малой Церкви, уже благоукрашен. Здесь завершены внутренние отделочные работы. В иконостасе заняли свое место первые иконы, и значительная часть святых образов украшает храмовое пространство. Это уникальный в своем роде рукотворный пещерный православный храм на глубине 9 метров под землей в поселке Исток города Екатеринбурга в парке Святого Семейства. Совершив божественную литургию, настоятель храма, основатель и руководитель православного телеканала «Союз» архимандрит Дмитрий Байбаков поблагодарил прихожан за участие в богослужении и призвал молиться об иконописце «Рабе Божией любови», создающей святые образы для нового Дома Божия. «Сегодня произошло то, ради чего строится любой православный храм». В храме во имя святого праведного Иосифа Обручника была совершена первая божественная литургия. Впервые здесь были освящены святые дары. Впервые вы здесь причастились тело и крови Христовых. И с этого дня у этого храма начинается уже не история строительства, начинается история молитвы, отметил архимандрит Дмитрий Байбаков. Как рассказывает создатель храма и его настоятель отец Дмитрий, поскольку значительная часть евангельской истории связана с бегством святого семейства в Египет, когда, спасаясь от царя Ирода, они от зноя днем и холода ночью прятались в пещерах, большинство из которых до сих пор сохранены, было принято решение создать именно такой храм. Здесь также можно увидеть редкие иконы детства Иисуса Христа, труды святого семейства. Также на территории парка есть музей святого семейства, где руками отца Дмитрия бережно собраны уникальные экспонаты, связанные со святым семейством, привезенные со всего света. Далее в этом выпуске. 22 сентября, в день памяти праведных Иоакима и Анны и воспоминания Третьего Вселенского собора 431 года, ответственный за организацию окормления верующих Московского патриархата на территории Турецкой Республики, священник Георгий Сергеев совершил божественную литургию в храме Пресвятой Богородицы в Эфесе, где проходил собор. Богослужение посетили паломники, прибывшие из разных городов Турции и России. По окончании литургии отец Георгий обратился к верующим со словом, в котором разъяснил евангельское чтение дня и рассказал о Третьем Вселенском соборе. Священнослужитель поблагодарил Министерство культуры и туризма Турции за разрешение на совершение богослужения в храме Пресвятой Богородицы, расположенном в городе-музее Эфес. Слова благодарности также были обращены к председателю Общества изучения русского языка и культуры в Измире Андрею Валерьевичу Пономареву, оказавшему помощь в организации паломничества верующих. И в завершении выпуска. Центр борьбы с лудоманией, игровой зависимостью, приглашает волонтеров в проект «Путь помощи». Проект станет первой точкой контакта для игроков и их близких, поможет осознать проблему и наметить пути ее решения. Он создан при поддержке Синодального отдела по благотворительности. В Центр борьбы с лудоманией ежедневно обращаются зависимые от азартных игр и их близкие, которые не знают, с чего начать и какая именно помощь им необходима. Поэтому волонтер становится первым доверительным контактом. Он принимает обращения, помогает разобраться в ситуации и выстроить маршрут к профессиональной помощи. Чтобы стать волонтером проекта, специальные знания не нужны. Все волонтеры проходят обучение. Занятость волонтеров в проекте будет составлять около 2 часов в неделю. Работа удаленная. Сегодня в России более 600 церковных организаций и проектов помощи зависимым и их родственникам. Это общество и братство трезвости, амбулаторные и консультационные программы, реабилитационные центры, где с зависимыми занимаются священники, психологи, специалисты. Получить помощь в таких центрах могут зависимые от алкоголя, наркотических веществ, азартных игр. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 24 сентября по новому стилю или 11 по старому. И сегодня творится память мучеников первого века Димитрия, Иванфии и Димитриана, мучеников Диодора и Дидима сирских, мученицы Ии, пострадавшей в IV веке, подвижницы V века преподобной Феодоры Александрийской младшей, преподобного Ефросина Палестинского IX века, перенесение мощей преподобных Сергия и Германа Валаамских чудотворцев, святых XX века преподобного Силуана Афонского, священномучеников Николая Подьякова и Виктора Усова, Карпа Эльба, Николая Широгорова, прославляется икона Божией Матери Каплуновская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Дорогие братья и сестры, сегодня молитвенно вспоминается один из моих любимейших святых. И удивительно красиво начинается его житие. «Жил на земле человек, муж гигантской силы духа, имя его Силуан. Он долго молился с неудержимым плачем, помилуй меня, но не слушал его Бог. Прошло много месяцев такой молитвы, и силы души его истощились. Он дошел до отчаяния и воскликнул: „Ты неумолим“. И когда с этими словами в его изнемогшей от отчаяния душе что-то надорвалось, он вдруг на мгновение увидел живого Христа.

0: Сегодня мы поговорим о преподобном Силуане Афонском. Родился он в 1866 году в Тамбовской губернии. На Афон приехал в 1892 году и поступил в русский монастырь святого великомученика Пантелеимона. Пострижен был в 96-м. Послушание проходил сперва на мельнице, потом экономом в Старом Нагорном Русике. Скончался 24 сентября 1938 года. Епископ Диоклийский Каллист пишет: «Когда, будучи еще молодым послушником, преподобный Силуан во время богослужения в церкви святого пророка Илии удостоился своего первого видения Христа, его душой овладело новое сладостное чувство любви к Богу и к людям, ко всему человеку. Эту всеобъемлющую любовь он сохранил на всю последующую жизнь. Много лет спустя он напишет: «Любовь не терпит, чтобы погибла хотя бы одна душа». Подобного рода всеобъемлющую любовь старец Силуан считал главной характерной чертой святых, хотя, конечно, и не дерзал причислять к ним себя. Удивительная жизнь преподобного заставляет прочесть его житие без остановки. Благодаря его ученику, будущему архимандриту Сафронию Сахарову, мы знаем очень много о жизни и образе мысли святого подвижника. Наталья Буфиус и с епископом Александром Мелиантом на основании первой части книги архимандрита Сафрония Сахарова «Старец Силуан» составили житие, и вот его отрывок. «Прошло 15 лет со дня явления Силуана Господа. И вот однажды в одно из мучительных борений с бесами, когда, несмотря на все старания, чисто молиться не удавалось, Силуан встает с табурета, чтобы сделать поклоны, но видит перед собой огромную фигуру беса, стоящего впереди икон и ожидающего поклона себе. Келья наполнена бесами. Отец Силуан снова садится на табурет и, наклонив голову, с болезнью сердца говорит молитву: «Господи, Ты видишь, что я хочу молиться Тебе чистым умом, но бесы не дают мне. Научи меня, что должен делать я, чтобы они не мешали мне?» И был ответ ему в душе: «Гордые всегда так страдают от бесов. Господи, — говорит Силуан, — научи меня, что должен я делать, чтобы смирилась моя душа». И снова в сердце ответ от Бога: «Держи ум твой во аде и не отчаивайся». Отныне душе его открылось бытийно, что корень всех грехов, семи смерти, есть гордость, что Бог есть смирение, и потому желающий стяжать Бога должен стяжать смирение. Он познал, что то несказанно сладкое, великое смирение Христово, которое ему было дано пережить во время явления, есть неотъемлемое свойство божественной любви, божественного бытия. Отныне он воистину познал, что весь подвиг должен быть направлен на стяжание смирения. Старец Силуан духом проник в тайну преподобного Серафима Саровского, который после явления ему Господа, переживая потерю благодати, 1000 дней и ночей простоял на камне, взывая: «Боже, милостив буди мне грешному». Ему открылся подлинный смысл ответа преподобного Пимена Великого своим ученикам: «Поверьте, чада, где сатана, там и я буду». Он понял, зачем преподобный Антоний Великий был послан Богом к Александрийскому сапожнику, чтобы он научился помышлять: «Все спасутся, один я погибну». Братья и сестры, если бы позволяло время, хотелось бы прочесть вам всю книгу архимандрита Сафрония «Старец Силуан». Но, увы, слова старца Силуана наполнены любовью, они дают силы жить и отвечать на многие, даже самые маленькие и ничтожные житейские вопросы. Его жизнь кажется такой близкой нам, почти современной. В его изречениях нет излишне возвышенного слога, зато есть чувство всепонимания и молитвы за весь мир. Братья и сестры, познакомьтесь с преподобным Силуаном Афонским ближе, и ваш духовный мир несказанно обогатится. Преподобный отче Силуане, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.
2: Детям о Боге.

0: Звучит очередная часть из книги «Детская Библия. Библейские рассказы». Читает Алексей Рассашанский.
1: Варух записывает пророчество Иеремии. Однажды Господь сказал Иеремии: «Возьми себе книжный свиток и напиши в нем все слова, которые я говорил тебе об Израиле и об Иуде и о всех народах. Может быть, дом Иудин услышит о всех бедствиях, какие я помышляю сделать им, чтоб они обратились каждый от злого пути своего, чтоб я простил неправду их и грех их». Иуда — одно из 12 племен израильских, столицей племени Иуды был Иерусалим. И Иеремия позвал одного человека по имени Варух и попросил его записать все слова, которые Господь будет говорить через него. Когда Варух записал все в книжный свиток, тогда приказал Иеремия Варуху и сказал: «Я заключен и не могу идти в дом Господень. Итак, иди ты и прочитай написанные тобою в свитке с уст моих слова Господни вслух народа в доме Господнем в день поста, также и вслух всех иудеев, пришедших из городов своих, прочитай их. Может быть, они вознесут смиренное моление пред лице Господа и обратятся каждый от злого пути своего. Ибо велик гнев и негодование, которое объявил Господь на народ сей». Варух, сын Нерии, сделал все, что приказал ему пророк Иеремия, чтобы слова Господни, написанные в свитке, прочитать в доме Господнем. В пятый год Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского, в 9-м месяце объявили пост пред лицем Господа всему народу в Иерусалиме и всему народу, пришедшему в Иерусалим из городов иудейских. И прочитал Варух написанные в свитке слова Иеремии в доме Господнем. Книга пророка Иеремии, глава 36, стихи с 1 по 10. Царь Иоаким сжигает свиток с пророчеством. Когда Варух прочитал в доме Господнем все записанные в свитке слова пророка Иеремии, иудейские князья пришли в ужас и немедленно сообщили об этом своему царю Иоакиму. Царь повелел принести этот свиток к нему и прочитать его перед ним. Царь сидел в зимнем дворце, и перед ним горела жаровня. К нему принесли свиток и стали читать. Он отрезал прочитанные отрывки песцовым ножичком и бросал их в жаровню. Таким образом, был уничтожен в огне весь свиток. Царь Иоаким и его слуги не побоялись, услышав это пророчество. Они не поверили словам Бога, что за непокорность Господу иудеи по пророчеству Иеремии вскоре должны были попасть в плен к вавилонскому царю. Царь приказал схватить писца Варуха и Иеремию, но Господь скрыл их от преследователей. Через некоторое время Господь сказал Иеремии: «Возьми себе опять другой свиток и напиши в нем все прежние слова, какие были в первом свитке, который сожег Иоаким, царь иудейский. А царю иудейскому Иоакиму скажи: так говорит Господь: ты сожег свиток сей, сказав: зачем ты написал в нем? Непременно придет царь Вавилонский и разорит землю сию и истребит на ней людей и скот. За это, так говорит Господь об Иоакиме, царе иудейском, не будет от него сидящего на престоле Давидовом, и труп его будет брошен на зной дневной и на холод ночной. И посещу его и племя его, и слуг его за неправду их, и наведу на них и на жителей Иерусалима, и на мужей Иуды все зло, которое я изрек на них, а они не слушали. И взял Иеремия другой свиток и отдал его Варуху писцу, сыну Нерии. И он написал на нем из уст Иеремии все слова того свитка, который сжег Иоаким, царь иудейский, на огне. И еще прибавлено к ним много подобных тем слов. Книга пророка Иеремии, глава 36, стихи с 14 по 32. Вавилон завоевывает Иуду. Как через пророка Иеремию предсказал Господь, так и случилось. Иудеи были взяты в плен вавилонскими войсками. Это наказание постигло их за то, что народ не покаялся перед Богом, несмотря на многие обличения и предостережения, и не отвратился от идолопоклонства, зла и греха. Хотя народ из Южного царства был свидетелем того, как Господь наказал Северное царство. Жители Южного царства все-таки продолжали жить в беззаконии. Тогда Господь решил разрушить и это царство, как за 130 лет до этого наказал Северное Израильское царство, наслав на него вавилонян. 18 лет был Иехония, когда воцарился, и 3 месяца царствовал в Иерусалиме. И делал он неугодное в очах Господних во всем так, как делал отец его. В то время подступили рабы Навуходоносора, царя Вавилонского, к Иерусалиму, и подвергся город осаде. И пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к городу, когда рабы его осаждали его. И вышел Иехония, царь Иудейский, к царю Вавилонскому, он и мать его, и слуги его, и князья его, и евнухи его. И взял его царь Вавилонский в 8-й год своего царствования. И вывез он оттуда все сокровища дома Господня и сокровища царского дома. И изломал, как изрек Господь, все золотые сосуды, которые Соломон, царь Израилев, сделал в храме Господнем. И выселил весь Иерусалим, и всех князей, и все храброе войско, 10 000 переселенных, и всех плотников и кузнецов. Никого не осталось, кроме бедного народа земли. Завоеватели переселили их в Вавилон. И воцарил царь Вавилонский Матфанию, дядю Иехонии, вместо него, и переменил имя его на Сидекию. 21 года был Сидекия, когда воцарился, и 11 лет царствовал в Иерусалиме. И делал он неугодное в очах Господних во всем так, как делал Иоаким. Гнев Господень был над Иерусалимом и над Иудою до того, что он отверг их от лица своего. 4 книга царств, глава 24, стихи с 8 по 20. Уничтожение Иерусалима и храма. Мы раньше читали, как израильский царь Соломон по повелению Господа построил чудесный храм Господень в Иерусалиме. Но когда вражеские войска спустя 11 лет во второй раз завоевали Иерусалим, они уничтожили одновременно и этот удивительный храм. Вот что об этом написано в Библии. Навуходоносор, царь Вавилонский, пришел со всем войском своим к Иерусалиму и осадил его, и устроил вокруг него вал. И находился город в осаде 1,5 года, и усилился голод в городе, и не было хлеба у народа земли. И взят был город, и побежали все военные ночью по дороге к воротам между 2 стенами, что подле царского сада. Халдеи же стояли вокруг города, и царь ушел дорогою к равнине. И погналось войско халдейское за царем, и настигли его на равнинах Иерихонских, и все войско его разбежалось от него. И взяли царя, и отвели его к царю Вавилонскому в Ривлу, и произвели над ним суд. И сыновей Сидикии убили пред глазами его, а самому Сидикии ослепили глаза, и сковали его оковами, и отвели его в Вавилон. Навузардан, начальник телохранителей, слуга царя Вавилонского, пришел в Иерусалим и сжег дом Господень и дом царя, и все домы в Иерусалиме, и все домы большие сожег огнем, и стены вокруг Иерусалима разрушило войско халдейское, бывшее у начальника телохранителей, и прочий народ, оставшийся в городе, и переметчиков, которые передались царю Вавилонскому, и прочий простой народ, выселил Навузардан, начальник телохранителей. Только несколько из бедного народа земли оставил начальник телохранителей работниками в виноградниках и землепашцами. И столбы медные, которые были у дома Господня, и подставы, и море медное, которое в доме Господнем, изломали халдеи и отнесли медь их в Вавилон. И тазы, и лопатки, и ножи, и ложки, и все сосуды медные, которые употреблялись при служении, взяли. И кадильницы, и чаши, что было золотое, и что было серебряное. Это случилось в 587-586 году до рождения Христа. Храм Соломона простоял свыше 400 лет. Позже евреи еще несколько раз отстраивали храм в Иерусалиме, но никогда больше не удавалось им создать такого красивого храма, какой построил царь Соломон. Четвертая книга царств, глава 25, стихи с 1 по 15. Даниил и трое его друзей. Вавилонский царь Навуходоносор, захвативший в плен жителей Иерусалима, повелел начальнику царедворцев выбрать среди пленных израильтян молодых юношей из царского и княжеского рода, у которых не было бы никакого телесного недостатка, красивых видом, понятливых в учебе и годных служить в чертогах царских. Приказание было исполнено. Царь назначил юношам ежедневную пищу с царского стола и вино, которое сам пил. Также он повелел обучать их наукам и языку и воспитывать 3 года. Между израильскими отроками были Даниил, Анания, Мисаил и Азария. Во дворце Вавилонском их стали называть Даниила Валтасаром, Ананию — Сидрахом, Мисаила — Мисахом и Азарию — Авденага. Эти юноши хранили в сердцах любовь к Богу и веру в Него. Даниил решил не оскверняться яствами и вином с царского стола, вероятно, потому что эти яства были приготовлены из мяса животных и птиц, которых израильтянам, по закону Моисея, нельзя было есть, и, вероятно, потому, что они приносились в жертву вавилонским божествам. Он попросил начальника царедворцев давать ему и его друзьям в пищу овощи и воду для питья. Начальник вначале не решался внять его просьбе, боясь, что юноши похудеют, и это навлечет на него гнев царя. Но Даниил уговорил его, предложив испытать их, давая им овощи и воду в течение 10 дней. Спустя 10 дней лица 4 верующих юношей оказались красивее, и телом они были полнее тех отроков, которые питались яствами с царского стола. Бог дал Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии знание и мудрость, а Даниилу он еще даровал разуметь видения и сны. Через 3 года царь приказал привести к нему всех отобранных израильских отроков. После того, как царь поговорил с каждым из них в отдельности, он заключил, что из всех не было подобных Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии. Поэтому они были оставлены для служения при царе. О чем бы царь ни спрашивал юношей, они находили ответы в 10 раз мудрее всех тайноведцев и волхвов, которые были в его царстве. Книга пророка Даниила, глава 1, стихи с 3 по 20. Золотой истукан и 3 смелых мужа. Вавилонский царь Навуходоносор повелел отлить золотого истукана вышиной в 60 локтей, шириной в 6 локтей и установить его на поле Деире. Затем царь провозгласил: «Объявляется вам народы, племена и языки. В то время как услышите звук трубы и всяких музыкальных орудий, падите и поклонитесь золотому истукану. А кто не падет и не поклонится, тотчас брошен будет в печь, раскаленную огнем». Кто-то из халдеев донесли царю: «Мужи иудейские, Сидрах, Месах и Авденага, не повинуются велению твоему, царь, богам твоим не служат и золотому истукану не поклоняются». Тогда Навуходоносор во гневе и ярости повелел привести Сидраха, Месаха и Авденага и сказал им: «Если вы не поклонитесь истукану, то в тот же час будете брошены в печь, раскаленную огнем. И тогда какой бог избавит вас от руки моей?» Они ответили царю так: «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нам от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, который ты поставил, не поклонимся». Услышав это, Навуходоносор исполнился ярости и повелел сильнейшим мужам из войска своего связать и бросить непокорных иудеев в раскаленную печь. А как повеление царя было строго, и печь была сильно раскалена, то тех людей, которые бросали юношей в печь, убило пламя огня. Трое же, брошенные в печь, упали в нее связанные. Вглядевшись в огонь, Навуходоносор изумился, быстро встал и сказал вельможам своим: «Не троих ли мужей бросили мы в огонь связанными? Вот, я вижу 4 мужей, не связанных, ходящих среди огня, и нет им вреда, и вид 4-го подобен Сыну Божию». Царь подошел к устью печи и позвал: «Сидрах, Месах и Авденага, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите». И те вышли из языков пламени. Огонь не имел силы над их телами, волосы на головах у них не были опалены, одежды не покоробились, и даже запаха гари не исходило от них. И тогда Навуходоносор сказал: «Благословен Бог Сидраха, Месаха и Авденага! Как велики знамения его и как могущественны чудеса его! Царство его — царство вечное, и владычество его в роды и роды». И возвысил царь Сидраха, Месаха и Авденага в стране Вавилонской. Книга пророка Даниила, глава 3.
0: В программе «Детям о Боге» слушали очередную часть из книги «Детская Библия. Библейские рассказы». Читал Алексей Рассашанский. Продолжение следует.
2: Репортаж дня с Викторией Кауган.

0: Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире «Радио Воскресения» репортаж. У микрофона Виктория Кауган. И сегодня я беседую с Оксаной Лунеговой, психологом. Здравствуйте, Оксана, рада вас слышать.
1: Здравствуйте, Виктория, взаимно.
0: Предлагаю такую тему для беседы: как общаться с людьми, проявляющими нарциссические черты. Чего лучше избегать, подсказки и советы. Почему эта тема возникла, и я ее вынесла как основную ведущую нашего диалога, потому что сейчас среди психологов есть такая классификация, и она звучит так: нарциссическое расстройство личности. Хотелось бы узнать, кто такие нарциссы, и очень важный аспект подсветить: человек-нарцисс, девочка, мальчик, женщина, мужчина, это плохо или нет? Потому что часто слышал: а он нарцисс, а она нарцисска, с таким, знаете, пренебрежительным оттенком. А всегда ли это правильно, верно и корректно?
1: Да, согласна с вами, что есть нарциссические черты, а есть расстройство личности, именно нарциссическое. Да? Это разные вещи.
0: Не одно и то же.
1: Не одно и то же, да. Если мы говорим про расстройство личности, это выставляет диагноз психиатр или клинический психолог. То есть так просто человеку нельзя, да, наносить этот, ну, нежелательно говорить об этом и вешать на него этот ярлык на самом деле. Если мы говорим про нарциссические черты, то они проявляются у каждого человека, но есть они либо их много, да, либо они очень гипертрофированы, то есть мы их видим невооруженным взглядом, так скажем. Поэтому разделять это важно, наделять ярлыками, ну, нежелательно, да, потому что мы все-таки не являемся, вот я тоже в этом роде не являюсь ни клиническим психологом, ни психиатром, поэтому я такой диагноз или какие-либо другие диагнозы не ставлю, поэтому это важно. Понятно, что мы это слышим, понятно, что, может быть, и сами где-то это проявляем и называем это. Но тут важно действительно их разделить, и тогда мы научимся с этим справляться. Да? Но если мы говорим про черты, все-таки это и потребность восхищения. Каждый человек хочет, чтобы им восхищались. Хочет. И чувство превосходства, что я единственный такой, да. Но это, кстати, бывает не у всех, да, и не такому выраженном компоненте. Низкая эмпатия – это тоже возможно, да, потому что он не переживал и не научился этому, то есть вот в этом отношении. Возможно, это было связано и с развитием в детско-родительских отношениях в том же числе. А есть болезненная реакция на критику, и она на самом деле встречается у многих людей, только вот в разной степени, да. Сложно воспринимать критику, и бывает не от всех людей сложно, да, или не настолько сильно это тяжело. И вот если мы говорим про работу с подобными, да, людьми, у которых есть черты нарциссического характера, то волей-неволей мы вынуждены, так как мы в социуме живем, общаться с такими личностями и на работе, и в семье. Вы правильно сказали, да, что это и мальчик, и девочка, и взрослые люди, и также в родительской позиции, и, может быть, это даже в паре. И главный запрос, тут важно понимать, что не как его исправить, а как сохранить себя, потому что если мы говорим про расстройство личности, тут нужно лечение, да, мы про это говорим. А если, допустим, даже есть черты, то тоже достаточно, если они закорененные, да, то есть они, если укрепленные, то есть сложно что-то изменить в этом человеке, то тут важно обратить внимание на себя, сохранять себя. Поэтому, если мы говорим не заботиться о себе, да, то тогда мы становимся удобной мишенью, да, для подобных людей. То есть вот в этом отношении. То есть поэтому важно первично это распознавать. К как именно проявляются нарциссические черты и насколько они, то есть это не значит, что они в плохом настроении, а они устойчивые, да, вот эти проявления. Есть 5 ключевых признаков, о которых мы можем говорить. Это, например, как чувство грандиозности. Человек убежден, что он исключителен. Он ждет особого отношения просто по факту того, что он существует. Если мы говорим про второй компонент, то есть вот я уже начинала о нем говорить, это дефицит эмпатии. Ему сложно поставить себя на место другого. То есть чувства человека для него не важны. Либо не важны, либо используются как инструмент воздействия на него, что тоже очень важно. Опять же, есть потребность в постоянном восхищении, то есть он нуждается в неком зеркале, и если вдруг зеркало перестает отражать его величие, да, что вот он превосходный, да, вот в этом, что им восхищаются, то тогда начинает обесценивать человека, который рядом с ним. Также они используют манипуляции и газлайтинг. Он, нарцисс, да, умеет переворачивать факты, заставляя как раз сомневаться нас в себе или в собственной памяти, или вообще в адекватности как таковой. То есть то, что использует непосредственно человек с нарциссическими чертами.
0: Такой вопрос. Что такое газлайтинг или газлайтинг?
1: Газлайтинг. Когда человек говорит о том, что это вы этого не делали, ну, например, я тебе об этом говорила. Он говорит, нет, ты никогда об этом не говорила. То есть я это не знаю, тогда, значит, ты плохая, значит, ты меня не ставишь в известность вот в этом отношении. И тогда человек начинает сомневаться, а может, действительно он забыл сказать, может быть, как-то не так громко сказал, не так сказал, или вообще этого не было, или я только подумал. Ну, по-хорошему, да, можно, если по-простому сказать, обманывать. Но вот смотрите, обманывать с целью именно, чтобы человек начал сомневаться в себе и в своей адекватности. Понимаете, про что? Потому что обманывать, ну, какая-то выгода, да, то есть я обманул и проехал бесплатно, да, ну, например, на транспорте. Это один момент. Но так, чтобы именно, получается, человек, у которого нарциссические черты, он чувствует себя лучше, когда другому плохо. Понимаете, про что?
0: Но это же, наверное, может быть, это происходит от зависти к чужим успехам. То есть он завидует и не может самоутвердиться, и чтобы как-то самоутвердиться, начинает вот такие методы использовать, как манипуляция, газлайтинг, обесценивание и высокомерие, демонстрация своих каких-то черт, превосходства и так далее. Можно такой сделать вывод?
1: Да, согласна, но это происходит за как раз то, что у них самооценка очень хрупкая, нестабильная. То есть они вроде внешне, да, они надменные, они показывают себя вот действительно, что они грандиозные, там превосходят во всем. Но любая критика воспринимается как атака, и за счет этого следует яростная защита. И опять же, вот вы правильно вы сказали, Виктория, о том, что если рядом, да, партнер, например, пара, да, более успешен или что-то у него получается, тогда нарцисс чувствует себя очень плохо. И, соответственно, ему нужно что-то сделать, чтобы ему плохо не было. Тогда нужно обесценить, например, да? как и в своих глазах, так и в глазах других людей вот в этом отношении, что ты не такая успешная или не такой успешен, а действительно у тебя там все плохо. То есть за счет этого, получается, смотрите, если мы говорим просто по линеечке, да, человек успешный, он становится выше, да, ну как будто в росте выше. Если, например, его обесценить, то он тогда упадет немножко в глазах. И тогда я возвышусь на этом, вот в этом отношении. Тогда я стану успешнее там, вот в этом плане. Хотя это, да, все парадоксально, так скажем, да, вот в этом отношении. Но они просто не владеют другими способами. И вот то, что я сказала, да, хрупкая самооценка, она может, особенно чаще всего, почему так происходит, потому что она слишком высокая, когда я думаю о себе, что я вообще такой классный. И она очень быстро падает. То есть если там у меня что-то не получилось, я не сделала это так идеально, или у кого-то получилось лучше, да, вот в этом отношении, меня не так задобрили или не так похвалили, то значит она резко падает, самооценка, и, соответственно, мне нужно что-то с этим сделать, потому что я очень сильно переживаю.
0: Оксана, а может у нарциссов быть низкая самооценка?
1: Она нестабильная.
0: Она нестабильная.
1: То есть она нестабильная. То есть все время низкая, она не может быть. Все время низкая, тогда я не нарцисс. Вот в этом отношении. Депрессивное состояние, вот это, когда низкая самооценка. А тут это постоянные качели, да, то есть они выходят либо в позицию высоко, либо в позицию низко.
0: Такой вопрос, наверное, относящийся к нашей физиологии, биологии, сущности человеческой. Не знаю, как правильно сказать, но формирование вот этих вот нарциссических черт связано с каким фактором? С генетической предрасположенностью, то есть с наследственным. Что мама, допустим, кто-то из родителей был нарциссом. С психологическим. Например, была какая-то травма или буллинг со стороны детей, более. Или холодность одного из родителей, или недопонимание. Или это же еще какие-то есть факторы. Подскажите, почему нарцисс становится нарциссом? Ведь это все дети рождаются ангелочками, красивыми, умными и невредными, как говорится.
1: Согласна. Все детки рождаются ангелочками. Да, но на самом деле, если мы говорим про расстройство личности, да, нарциссическое, оно не является как чисто генетическим или чисто приобретенным. Это на самом деле результат взаимодействия и биологической предрасположенности, и среды, в которой рос человек. В этом отношении. Если мы говорим про генетическую составляющую, если, то есть наследуется не сам нарциссизм, именно нарциссизм, а определенные черты темперамента, особенности нервной системы, которые делают человека более уязвимым, то есть повышенная чувствительность к оценке и к отвержению, какой-то низкий порог, например, переживания стыда, то есть если мне стыдно, то мне очень тяжело, да, вот в этом отношении. Слабая эмоциональная регуляция, то есть они не могут справляться со своими эмоциями. Ну и то, что я говорила, да, низкая базовая эмпатия, то есть может быть, да, способность как раз считывать другие эмоции других людей, она снижена именно биологически. То есть, если мы говорим про среду, да, мы говорили про генетику, если говорим про среду, то вот, например, большую роль, да, играет воспитание и ранний опыт. Вот когда именно формируются эти личностные черты, да, у человека, то как раз воспитание, да, мы предполагаем стиль воспитания. То есть они могут быть два, имеются в виду, противоположных стиля, которые вообще могут привести к формированию нарциссических черт. То есть это может быть и гиперопека, когда ребенка с детства убеждают, что он особенный, исключительный, лучше всех. То есть его постоянно хвалят, даже без реальных каких-то достижений. Опять же, ограждают от какой-то критики и последствий. В результате вот именно формируется тогда грандиозное «я», требующее постоянного подтверждения извне. То есть если мама все время хвалила, да, условно, и говорила, что он идеальный, он приходит в социум, оказывается, он не идеальный, он сталкивается совершенно с другими, ему максимально тяжело в этом отношении.
0: То есть с трудностями сталкивается.
1: С трудностями, конечно, в этом плане. Но если мы говорили про гиперопеку и идеализацию, да, тут есть еще эмоциональных эмоциональная холодность и отвержение родителей своего ребенка. То есть ребенок недополучает той же любви, принятия. И чтобы самому лично справиться вот с этим, с болью, стыдом, сама психика выстраивает защиту. Я не нужен, потому что, например, они не видят моей уникальности. То есть мама же, ну вот в этом плане. И просто вот окружение не понимает, что я на самом деле велик. И так рождается именно компенсаторная грандиозность. То есть тогда мне нужно его достичь. Ну и также значимо, если мы говорим про травмический опыт, насилие, пренебрежение, нестабильная самооценка именно значимых взрослых, которые окружают ребенка в этом отношении.
0: Оксана, если в коллективе или среди знакомых, или вот мамы, папы водят детей на секции, и там в родительском комитете, допустим, есть человек с нарциссическими чертами характера или ярко выраженный нарцисс, и с ним приходится взаимодействовать. Почему я так поясняю подробно? Потому что мы сами решаем, с кем общаться. Если мы не хотим, другом не будет нарцисс. Логично, да? Но есть такие моменты, как коллектив, повторюсь, какие-то комитеты родительские, прочее. А может быть, близкая сестра, родная сестра, брат у кого-то, да, нарцисс. Как вести себя с таким человеком? Вот так мы плавно подошли к методам. Как вы сказали в начале нашей беседы, нужно сохранять себя. Да, вот про это.
1: Да, ну на самом деле, вот если мы говорим, тут нужно понять, насколько это действительно влияет на меня, да, чтобы себя сохранять. Если после общения, да, с человеком регулярно я чувствую себя опустошенным, виноватым, то есть каким-то не таким, то тогда это именно говорит о том, что партнер, да, или там друг, или какой-то знакомый, он является токсичным. И это независимо от того, есть ли выставлен ли у него диагноз или не выставлен, если мы говорим про это. И на самом деле при общении и взаимодействии, да, с людьми нарциссического типа, то оно истощает очень сильно. Истощает человека, который с ним общается. То есть человек находится в постоянном режиме, что я должен угадать, что его может разозлить. То есть оно даже держит вот эту нервную систему в хроническом стрессе. Отсюда возникает и тревога, и чувство вины, и снижение самооценки. И также возникают соматические симптомы. Там головные боли, нарушение сна, там напряжение в теле тоже может быть. То есть тогда в этом состоянии человек начинает сомневаться в себе, да, неужели я действительно такой чувствительный, может, я как-то что-то неправильно помню, может, я что-то не так сделал, да, вот в этом отношении. То тут, да, возвращаемся к тому, что нужно сохранить себя. Самый главный принцип, которому нужно придерживаться, это сменить фокус с «понравиться», да, мы не можем понравиться подобному человеку, а именно можем защитить свои границы. И если мы говорим про техники, техника называется «серый камень», это нужно стать прям до предела скучным. Нарциссической личности нужна постоянная эмоциональная реакция, то есть гнев, слезы, оправдания. И если, например, да, у вас есть возможность ответить ровно, односложно, без эмоций, то тогда перестаете быть интересным для него. То есть он не подпитывается этими. То есть когда нет эмоций, нет реакции, то подпитки нет. В плане того, что если мы говорим про высказывание, да, да, возможно, это прав, ты прав. Ну, если мы сравниваем прям пример, то тогда он: а в чем я прав, а почему возможно? То есть он начнет за что-то цепляться, да, вот в этом отношении. То есть либо соглашаешься, либо отрицаешь очень сильно, да, то есть эмоционально, то тогда он найдет за что зацепиться. А если, например, мне нужно подумать, да, как-то уйти от этого немножко. А, хорошо, давай подумаем, как с этим справимся, да, вот в этом плане. То есть даем самый короткий ответ, который предполагает и не да, и не нет, да, то есть вот в этом отношении. Тогда нет как способов бороться. И не даем почву для того, чтобы он нашел, за что зацепиться вот в этом плане. И что еще можем использовать, это, что важно, не оправдываться, не спорить о фактах, не защищаться от него, да, то есть если мы только начинаем защищаться, он будет тогда как это, эту защиту ломать. Не нужно объяснять это очевидное, что происходит. То есть любая из этих реакций, если мы начинаем оправдываться, например, это дает манипулятору крючок. Он начинает цепляться вот за слова, то, что да, говорила, переворачивать смысл, уводить бесконечный спор, в котором он всегда выиграет. То есть он доведет дело до конца в этом отношении. Если, например, есть еще один из способов, называется битая пластинка. То есть, если, например, вам нужно донести свое решение или границу, которую нужно построить между вами и этим человеком, просто нужно повторять одну и ту же фразу спокойным тоном, не вдаваясь ни в обсуждение, ни в какие-то комментарии вот в этом отношении. Например, да, я не буду это обсуждать. Точка. То есть прям, да, вот как это, или можно сказать, как попугай. Я не буду это обсуждать, я не буду это обсуждать. Или мне это не подходит, или я приняла уже решение. Все. И повторять нужно бесконечно вот в этом отношении. То есть как заезженная, да, такая пластинка. Когда говорится только об одном. Ну и если мы говорим про нарциссов, да, они чаще всего строятся в схему. Схема это выделена вот в треугольнике Карпмана. Это жертва, преследователь и спасатель. То есть могут втянуть в роль спасателя, а потом тут же обвинить, то есть превратить в жертву, да, и начнут преследовать. Тут что важно понять, то есть не брать ответственность за эмоции взрослого, ну, другого взрослого человека. То есть сложно отвечать за эмоции другого человека. То есть задача не спасать, да, а сохранять собственный ресурс. Хотела бы тоже добавить только то, что нужно категорически избегать с подобными людьми.
0: Общение.
1: Да, да, в общении, да, конечно.
0: А нарциссы же могут нравиться, допустим, противоположному полу?
1: Значит, не очень есть. Могут нравиться, они же все для этого делают. Они стараются, у них выработан еще перфекционизм, им нужно сделать все идеально. Они могут идеально выглядеть, идеально говорить. Они могут, они действительно привлекают очень людей, и не только противоположного пола, да, и других. То есть они могут нравиться, они для этого делают все. Но тут важно. А какой момент, если вы выделили, что вам с этим человеком тяжело, и вы понимаете, что предполагаете, что у него нарциссические, да, именно черты личности, то тогда, что важно, не пытаться ему понравиться, то есть его расположение купить нельзя, а вот потерять самоуважение можно, не ждать от него эмпатии, он не станет ни сочувствовать, если, например, вы заплачете. Он будет использовать это как слабость. Не раскрывать какие-то уязвимости. То есть любая слабость будет использована позже как инструмент давления. Ну и также говорила, да, о том, что не спорить о фактах. Он не заинтересован в истине. Ему просто нужна победа. Ему надо победить во что бы то ни стало. То есть тратить силы туда, ну, бесполезно. Ну и также не пытаться его изменить. Это невозможно без его собственного желания и длительной терапии. Что важно понять. То есть он, ну, допустим, очень часто женщины говорят, ну, там просто женщина его не так сильно любила, да, предыдущая жена, а я его залюблю, и все будет по-другому. Не будет по-другому. по-другому. Если человек сам не захочет, он никогда не изменится. И там очень длительная терапия. Это не одна консультация, не 10, не 12. Там годовые терапии. Поэтому, ну и то, что он будет действительно меняться. То есть будет хотеть и, соответственно, выполнять действия.
0: А сам нарцисс, он признает себя нарциссом?
1: Не всегда.
0: Не всегда, да? То есть ему это сложно?
1: Это сложно, да.
0: Оксана, спасибо, что вы откликнулись на интервью. Оно очень интересное, потому что действительно нам вот важно, важно знать эти инструменты. Возможно, это будет полезно. И не будем осуждать таких людей, а наоборот, стараться, как говорят святые, не подбавлять к их горделивости, гордыне еще капельку тщеславия, капельку достоинства. Наоборот, когда в данном случае, рассуждая по-христиански, если мы будем хвалить больше, больше говорить дифирамбов, каких-то слов доблестных, ярких, комплиментов, то человек еще больше будет в этом упражняться и возрастать вот в этом нарциссизме.
1: Да, Виктория, да, спасибо за интересную тему, интересные вопросы. Ну и что хотела бы добавить. То есть хвалить можно и бывает, что нужно, да, но тут важно за действие, за конкретное действие, не потому что он такой вот прям красавчик.
0: Спасибо. Я напомню, что беседовала с Оксаной Луниговой, психологом, и мы говорили о теме, как общаться с людьми, которые проявляют нарциссические черты. В эфире «Радио Воскресенье» прозвучал репортаж. До свидания.

0: В Екатеринбурге 17 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Серию миссионерских литургий в Иоанно-Предтеченском соборе города Екатеринбурга проведет заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии иерей Иоанн Авдюшин. Первая встреча для всех желающих узнать структуру, значение и символизм главного православного богослужения состоится 25 сентября в 22 часа. Проект рассчитан на осенне-весенний период 2026-2027 годов и предназначен для тех, кто хочет глубже понять структуру, значение и символизм главного православного богослужения. Литургии будут совершаться еженедельно вечером, в ночь с пятницы на субботу. Цель проекта – осмысление прихожанами богослужения, участниками которого они являются. Начало каждой литургии будет предваряться пояснительным словом о необходимости миссионерских литургий, их актуальности сегодня, рассказал отец Иоанн. Участники познакомятся с историей развития и формирования богослужения. Мы разберем чинопоследование, изучим священническое и диаконское облачение, необходимость поминовения людей и участие самих прихожан в этом поминовении. Участником миссионерской литургии может стать любой человек. Единственное, уточнили организаторы, на таких встречах не предполагается исповедь. Ее нужно совершить заранее, чтобы на миссионерской литургии причаститься святых Христовых тайн. Причастие святых Христовых тайн будет совершаться уже после полуночи, поэтому евхаристический пост людям необходимо будет держать примерно с 6 часов вечера, напомнил пастырь. У верующих также будет возможность поучаствовать в служении, петь во время богослужения и читать священные тексты. Далее в этом выпуске. Группа паломников, возглавляемая митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием, 22 сентября начала знакомство со святынями Иордании. Паломники посетили гору Нево, с которой пророк Моисей увидел землю обетованную. С обзорной площадки открывается вид на святую землю. Протодиакон Андрей Левин прочитал отрывки из Евангелия от Иоанна и Второзакония. Там же находится базилика с византийскими мозаиками и небольшой музей древностей, найденных при раскопках. В городе Мадаба группа посетила православный храм святого Георгия Победоносца. Храм построен над найденными мозаичными полами VI века, представляющими особую подробную карту Святой Земли. Паломники пропели тропарь и величание великомученику Георгию. В 1884 году православная община Мадабы решила построить новую церковь на месте старой. Во время работ строители наткнулись на мозаичный пол. Они не сразу поняли ценность находки, но священник приостановил строительство и сообщил властям. Позже выяснилось, что мозаика была частью пола византийской церкви, построенной в VI веке при императоре Юстиниане. На ней, вероятно, была изображена карта от Ливана до Египта и от Средиземного моря до Аравийской пустыни. Затем группа разместилась в странноприимном доме русской духовной миссии на берегу Иордана. И завершение выпуска. В Чебуркуле военные священники обсудили особенности службы в полевых условиях. Учебно-методическое занятие для военных священнослужителей организовал руководитель отдела по работе с военнослужащими Челябинской епархии протоиерей Дмитрий Егоров. Встречу провели представители руководства Центрального военного округа, помощник командующего войсками по работе с верующими военнослужащими протоиерей Андрей Канев и начальник профильного отделения военно-политического управления иерей Вадим Шуманов. В числе участников был и настоятель Челябинского храма в честь пророка Илии, протоиерей Евгений Мартинец. Военные священники обсудили специфику окормления личного состава в казармах и полевых условиях, поделились практическим опытом и скоординировали планы работы. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны. Мошенники могут позвонить на мобильный телефон, представиться сотрудникам банка, сообщить, что карта заблокирована, и для ее разблокировки попросить назвать уникальный защитный код на оборотной стороне карты. Вам также могут предложить для исправления ситуации подойти к банкомату или перечислить денежные средства на счет, не принадлежащий вам, для разблокировки карты. Внимание! Сотрудник банка никогда не попросит выполнять вас подобные операции, так как это неправомерно. Разблокировать карту возможно только по письменному заявлению в отделении банка. Будьте внимательны. Не сообщайте данные своей карты мошенникам и не перечисляйте денежные средства на неизвестные вам номера счетов.

Чинский 92,2, Бесерд 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Дорогие друзья, просим вас обратить внимание на то, что время выхода некоторых наших передач в эфире может иногда сдвигаться от привычного вам. Это связано с большим хронометражом передач, и чаще такой сдвиг может происходить в вечернее время. Поэтому просим вас быть внимательными, и если какую-то передачу вы особенно ждете, то включите, пожалуйста, приемник немного раньше заявленного в программе передач времени, чтобы не пропустить ее начало. Надеемся на ваше понимание и приносим извинения за, возможно, некоторые неудобства.

0: гость в нашей студии.
1: Добрый день, дорогие друзья, у микрофона Мария Заостровных. Сегодня в студии вместе со мной преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Он с нами на телефонной связи. Дмитрий, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Мы продолжаем знакомиться и знакомить наших читателей с житием благоверных Петра и Февронии Муромских. Читаем текст «Жития», который составляет наследие древнерусской литературы. В прошлый раз, если помните, мы разобрали историческую часть, об этом поговорили, а вот сегодня уже, я так понимаю, мы почитаем сам текст.
2: Да. Я напомню, что это замечательное произведение древнерусской литературы, написанное где-то в 40-е годы 16 века. Это времена, уже там правление, начало правления Ивана Васильевича Грозного. Да. И написал такой книжник, монах Ермолай Еразм, который чудесный совершенно писатель древнерусский, который проводилась общерусская канонизация из круга митрополита Макария Московского, проводилась общерусская канонизация святых. И вот для этой цели, значит, составлялись вот эти чети именей, вот это собрание житий, и вот было написано житие муромских святых. Это чета, значит, Петра, то есть это житие, значит, муромских князей Петра и Февронии, которые, вероятно, жили где-то веке в 12-м. И вот это удивительное произведение, наполненное, в общем, элементами чудесного, сразу скажем. То есть тут есть какой-то явно и фольклорный элемент, который попадает в такую серьезную житийную литературу. Интересно, да? Но при этом это произведение чрезвычайно важно, потому что оно отражает, знаете что? Тут надо говорить не столько про там какую-то историческую основу. Да, конечно, там они были, но вот тут очень важен их образ, отраженный в этом житии, а этот образ отражает нечто большее, Мария. Он отражает тех людей, их идеалы, их сердце, их, понимаете, взгляд на человека, свойственный вот людям XVI века, понимаете? Вот это для нас просто крайне важно, потому что здесь мы видим некий древнерусский идеал. Идеал, в данном случае семейных отношений, идеал человеческих отношений. Мы понимаем, что вот мы читали с вами, помните, там, житие Сергия Радонежского, например, да? Да, то есть это монашеский идеал, да. А здесь идеал семейных отношений. О семейных отношениях у нас еще речь пойдет, потому что в литературе XVI века это важная тема. У нас, например, есть такая книга Папа Сильвестра. Это «Домострой». Вот, мы ее тоже почитаем обязательно. Вот. Эта книга прям вот интересная, да, потому что она говорит о семье. И вот это произведение тоже говорит о неких семейных отношениях, отношениях любви, что такое брак. И вот христианский. И здесь удивительное произведение. И сегодня мы его прочитаем. Оно не такое большое. Вот я думаю, за одну передачу мы его прочитаем и попробуем, может быть, на следующую передачу что-то перенести, вот какие-то размышления, какая идея здесь заложена, да. Значит, смотри, тут в этом произведении, несколько частей. Значит, несколько частей. Это такое сначала идет предисловие, пространное такое предисловие, где Ермолай Еразм вообще говорит о Боге. Там древнерусские писатели всегда начинают разговор о Боге, с божественного промысла, с прихода Христа в наш мир, в его божественный замысел, чем он одарил человека. И тут он говорит о том, о творении мира, о спасении, совершенном Христом, и о том, что Бог из своей великой любви наделил человека некими качествами образа Божьего. Это разумом, это словом и это духом. Вот как в Троице Святой Единый есть Отец, Дух и Слово. Вот точно так же в человеке тоже. Такая антропологическая модель, она свойственна древним отцам церкви, Ермолай, Еразм. Это вот некие признаки разумности, упорядоченности, способность постигать божественный замысел, постигать премудрость. Вот он, некий идеал человека. Здесь дальше мы видим, понимаете, вот такую историю. Он говорит, вот эти качества были в высшей степени свойственны вот этим нашим святым, о которых речь дали. И дальше идет первая часть. Это подвиг, князя Петра, который убивает змея, который является жене его брата Павла. Вот. И он убивает этого змея агриковым мечом, вот это сейчас мы будем читать, но заболевает страшной болезнью, потому что на него падают капли крови этого змея, когда он его изрубил. Вторая часть – это его встреча с Февронией, девицей из Рязанской земли, премудрой, которая сумела его исцелить, но поставила условие, что он ее замуж возьмет. Он поначалу ее обманул, но она это знала, она это предвидела, и она сделала так, что он продолжил болеть. И у него вариантов не было, и он на ней женился. Вот так они поженились. И дальше, это первая часть. Вторая часть — это их испытание. Это их испытание, потому что бояре не пожелали иметь над собой княгиню, крестьянку, и потребовали ее изгнания. Ну, вот. Ну, там с ней договаривались. И она сказала: вот я вам дам, чего вы хотите. Они сказали: мы хотим, чтобы ты уехала. Наши жены не хотят иметь тебя княгиней. Она говорит: ну и дайте мне тогда, что я хочу. Говорит: так бери, пожалуйста, бери, что хочешь, только скройся с глаз наших. А вот князя Петра я хочу, потому что вот самое драгоценное, что есть у меня. И князь с ней уехал. Он понял, что тут таким народом управлять себе дороже. А бояре обрадовались, что без князя, и друг друга поубивали. И потом, когда они, значит, это такое испытание, потом они плывут, там происходят всякие происшествия, и через какое-то время их снова зовут на направление, потому что бояре сами по себе разобраться не могут. Эгоистичны, корыстолюбивые, их княжество приходит в упадок. И они возвращаются. И, наконец, значит, перед кончиной они принимают иноческий постриг. Тут описана их кончина, вот как Феврония. Вот они умерли в один день и положены были в одном гробе с тонкой перегородкой. Вот в одном гробе. То есть и их пытались разлучить уже и после смерти, и при жизни пытались разлучить, и после смерти пытались разлучить. И ничего не получилось у этих неразумных людей. Вот такая вот удивительная история. Начинается так, ну, традиционно. Благослови, отче. Это Бог. Да благословение. Благословение Божьего, он и спрашивает. Слава Отцу, Богу Отцу, вечно сущему Слову Божию, Сыну, Пресвятому Животворящему Духу, единому и безначальному Божию естеству, воедино в Троице воспеваемому, восхваляемому, прославляемому, почитаемому, превозносимому, исповедуемому, в которого веруем, которого благодарим, Создателя, Творцу неведомому, по воле все премудростью совершающему, да, и который сотворил, там, я немножко сокращаю, да, и ангелов, и духов, и слуг своих, и издревле создал человека по своему образу, и подобное божеству качество даровал, разум, слово и дух. Вот. И Бог оказал почет человеку, поставил его царем над всем, да, и захотел привести к истинный разум. И сам Сын Божий стал человеком, вот это самый великий дар, он стал одним из нас. И пострадал за нас. Тут он пишет о божественном бесстрастии. Значит, вот такой парадокс, как он страдал, но при этом божество оказалось бесстрастным. Вот. И искупив нас у владыки мира дьявола ценой крови своей честной, вот, он послал Духа Святого, и всю вселенную они просветили верою. Теперь те, которые веруют в Господа Иисуса Христа, они, значит, после крещения переносят и скорби, и беды, и притеснения, пребывая в Духе Святом, в нелицемерной любви, в словах правды, в силе Божьей. Вот. И проявляют твердость и смирение, как и у тех святых, которых он прославил, о которых будет наша повесть. Такой вот, ну, как бы, видите, он сразу помещает этот рассказ о Петре и Февронии в какую-то большую рамку божественного домостроительства о спасении мира. Ермолай и Еразм. И начинается основное повествование. Есть в русской земле город, называемый Муром, которым правил, как рассказывают, благоверный князь по имени Павел. Дьявол, испокон веку ненавидящий благо рода человеческого, послал жене князя на блудное дело злого крылатого змея. Он являлся ей в видениях таким, каким он был по природе. То есть она-то видела его как змея, а посторонним людям казалось, что это сам князь с женой своей сидит, и поэтому никто ничего не понимал. И долго такое совершалось наваждение. Жена сказала мужу своему князю, она-то видела, где князь, а где змей. А злой змей овладевал ей, понимаете? Стал князь и мучил ее. Князь стал думать, как со змеем поступить. И он говорит ей: я не могу придумать, я не знаю. Спроси у него, обольсти его, и я спроси. То есть ведает ли этот сам злодей, от чего ему смерть должна приключиться. Вот, и тогда ты освободишься от этого злосмрадного дыхания и шипения, от этого всего бесстыдства. И в этой будущей жизни нелицемерного судью Христа тем умилостивишь. И жена накрепко запечатлела в сердце своем и решила: пусть так будет. И когда пришел снова к ней этот злой змей, она, крепко храня в сердце слова мужа, обращается к нему льстивыми речами. И с почтением она его как бы льстит, ему восхваляет, какой ты сильный, какой ты великий, какой ты славный. Ты вон все знаешь, да? Представляете, Мария, все ты знаешь, да, на свете. А знаешь ли ты свою смерть? Какой она будет и от чего? А он злой обманщик, значит, был обманут тем простительным обманом верной жены и сказал невольно: «Смерть мне осуждена от Петрова плеча, от Агрикова меча». А жена, услышав эти слова, накрепко их запомнила и поведала князю. Князь же недоумевал, что это значит «смерть от Петрова плеча, от Агрикова меча». У князя был родной брат по имени Петр. И когда князь рассказал ему, услыхав от брата, что змей назвал виновника смерти его именем, стал думать без колебаний и сомнений, как убить змея. Одно только смущало — он не ведал ничего об Агриковом мече, и был у Петра в обычае ходить в одиночестве по церквам. И там стояла в женском монастыре церковь Воздвижения, честного животворящего креста. Он туда пошел помолиться. Явился ему отрок и говорит: «Княже, хочешь, я покажу тебе Агриков меч?» «Да увижу, где он». Отрок сказал: «Иди за мной». И показал князю в алтарной стене меж плитами щель, а в ней лежал меч. Тогда благоверный князь Петр взял меч, пошел к брату и поведал обо всем. И с того дня стал искать подходящего случая, чтобы убить змея. Давайте здесь, Мария, маленький комментарий я дам. Значит, ученые, фольклористы, они вот ведут там дискуссии, обсуждения, что ж такое Агриков меч. Потому что не очень понятно, что за такой персонаж Агрик, кто это такой, что это за такой меч, который дает чудесную победу над змеем. Но вот одна из самых таких убедительных, значит, версий, это дело в том, что на Руси бытовала такая византийская тоже такая повесть, Дивгениева повесть, то есть про Дигениса Акрита. Видите, Акрит, и тут трансформировалось в Агрик, да, Акрит, Агрик. Вот, древнерусская повесть, это был перевод византийского сказания, и там герой борется со змеем с помощью меча. И вот здесь, скорее всего, вот как это вот меч вот этого самого Дигениса Акрита, который вот победил змея мечом, и вот этот самый меч почему-то в церкви, значит, в алтарной в щели и находится. В церкви животворящего креста Господня. Видите, тут какой символизм. Потому что животворящий крест — это есть оружие, побивающее бесов, демонские силы. И вот не случайно этот змей оказывается в алтарной преграде этого храма. Ну да. То есть тут такой и духовный символизм, и, значит, ну вот такой вот момент. И он должен этого демонского змея победить. И вот Петр, он ведь, тут написано, имел великое почтение к своему брату. Ходил к брату каждый день и снохе своей, чтобы отдать им поклон. И вот как-то раз он приходит в покой к брату и сразу пошел к снохе своей в другие покои. И там видит, что брат его там сидит. И он ничего понять не может. Он видит, что он там сидел, и сразу он там. И встречает он, выйдя из нее, от нее одного из приближенных, и говорит: «Я вышел от брата к снохе моей, а брат остался в покое. Не понимаю, удивляюсь, каким образом брат очутился раньше меня». Тот говорит: «Да, господин, после твоего ухода он никуда не выходил». И Петр тогда понял, что это козни лукавого змея. Он пришел к брату, настоящему брату, который у себя был. Он спросил: «Ты никуда отсюда не выходил? Что я, когда ушел, я увидел тебя сидящим с этой женой твоей». И Павел сказал: «Никуда я, брат, из покоев этих не уходил. И у жены своей не был». И князь сказал: «Это, брат, козни лукавого змея. Тобою мне является, чтобы я не решился убить его. Сейчас, брат, отсюда никуда не выходи. Я же пойду биться со змеем. И авось с Божьей помощью убит будет лукавый этот змей». И взяв меч, называемый Агриковым, пришел он в покой к снохе своей. Увидел змея. И твердо уверившись, что это не брат его, коварный змей ударил его мечом. Змей же обратился в естественное свое обличье, затрепетал и умер, и обрызгал блаженного князя Петра своей кровью. Вот Петр победил. Но Петр от зловредной той крови покрылся струпьями, и появились на теле его язвы, и охватила его тяжкая болезнь. И искал он у многих врачей от недуга исцеления, но ни у кого ничего не нашел. Вот это такой, ну, как бы вот начало этой истории. Мы видим этот подвиг, который совершает этот храбрый, несомненно, молодой человек, князь Петр, вот, которому, несомненно, помогает сила Божья, видите, которая посылает ему этот меч. Но он получает смертельное заболевание. И он прослышал, что в Рязанской... И начинается вторая часть. Он прослышал, что в Рязанской земле много врачей. Велел вести себя туда. Сам он из-за тяжкой болезни сидеть на коне не мог. Его привезли в Рязанскую землю, и послал он приближенных искать врачей. Один из княжеских отроков забрел в село, называемое Ласково. Пришел к воротам одного дома, никого не увидел. Вошел, никто не вышел ему навстречу. И он входит в горницу, видит удивительное зрелище. Сидит в одиночестве девушка. И в скалах она холст, а перед нею скакал заяц. Знаете, Мария, зайцы просто так не скачут, дикие, перед девушками, которые ткут холст. Такого, это странная картина. И девушка сказала: плохо, когда дом без ушей, а горница без очей. Юноша ничего не понял. Он спрашивает у девушки, где хозяин этого дома. Она говорит: отец и мать мои пошли взаймы плакать. Брат же мой пошел сквозь ноги на покойников глядеть. Мария, поставьте себя на место этого юноши.
1: Ну, я бы, наверное, ничего не поняла.
2: Вот Ермолай Еразмы пишет: юноша ничего не понял. И очень дивился, слыша и видя подобные чудеса, и спросил у девушки: я к тебе вошел, увидел, что ты ткешь. Перед тобой заяц скачет, и ты мне говоришь странные речи. Сперва ты сказала плохо, что дом без ушей, горница без очей. Потом что непонятное про отца и мать, потом что-то про брата. Ни слова твоего я не понял. Но она говорит: этого-то ты понять не можешь. Ну как же так? Ты в этот дом пришел, в горницу вошел, застал меня в неприбранном виде. Был бы в нашем доме пес, учуял бы. Это души, уши, стал бы лаять. Это уши дома. Если бы был в горнице мой ребенок, увидя тебя, он бы сразу бы мне сказал: это у горницы очи. Вот оно как. То есть нет в этом доме собаки, в этом доме малого дитя. А что сказал тебе про отца и мать, про брата? Отец мой и мать пошли взаймы плакать. Они пошли на похороны, оплакивают покойника. Когда за ними смерть придет, другие будут их оплакивать. Это плач взаймы. А брат и отец мой, они древолазы, по лесу, по деревьям мед собирают. Да? То есть там пчелы ульи делают на деревьях. И вот это бортничество называется, да, то есть это старый русский промысел, да, то есть леса в центральной России, там много пчел, много меда, и вот люди там, надо было лезть высоко, опасная работа. И вот он полезет вверх на дерево, будет смотреть сквозь ноги на землю, чтобы не сорваться с высоты. Кто сорвется, тот с жизнью расстанется. Потому ей сказала, что сквозь ноги он пошел на покойников глядеть. Ей юноша говорит: ой, вижу, девушка, ты мудра, назови мне свое имя. Она говорит: Феврония. И он, видя ее такую премудрость, поделился своей проблемой. Я слуга муромского князя Петра. Князь мой тяжко болен в язвах, покрылся струпьями от крови злого летучего змея, которого он убил своей рукой. У многих искал, но никто не мог его вылечить. Тебя вот сюда привести, слышал, здесь много врачей. Она говорит: если бы кто-нибудь взял твоего князя себе, мог бы и вылечить его. Что это ты говоришь? Кто может взять моего князя себе? Кто вылечит, того князь богато наградит. Назови мне имя врача. Кто он? Где дом его? А веди его сюда. Если он будет чистосердечным и смиренным в словах своих, то будет здоров. Смотрите, Мария. Она сказала: веди его сюда, я его вылечу. Юноша быстро вернулся к князю, рассказал. Князь говорит: вези меня, где-то девица. Все. И послал слугу. Там, видите, как интересно. Он князь, она там девушка крестьянская. Но не по чину ему лично с ней вести, как говорится, переговоры. Слугу послал. Скажи, девица, кто хочет меня вылечить? Пусть вылечит, получит награду. Она говорит: я хочу его вылечить. Награды не надо. Но вот к нему слово мое. Если я не стану его супругою, то не подобает мне и лечить его. Вернулся человек, передал князю своему, что сказала ему девушка. В словах девушки, конечно, мы что можем увидеть? Ну, некоторую такую вот прям-таки решительность. Ну, решила и поставила ему, понимаете, такое условие: я буду твоей женою. Вот. Но здесь не нужно в ее словах видеть. Ну, это несомненное дерзновение. Но при этом дерзновение ведь оно неплохо, когда оно сопряжено с мудростью. А девушка мудрая. Она увидела этого князя, она выбрала его и сразу поняла некую суть, что действительно он ей муж, и она будет ему хорошая жена. И вот она ему говорит: но я тебя вылечу. Тут видите, вот тут в этой истории очень много, она тем и прелестна, что в ней вот очень много такого какого-то глубинного символизма, потому что здесь, видите, она говорит: я тебя вылечу. А что ты вылечу? Вот люди встречаются, каждый живет по себе, сражается со своими змеями, сражается со своими демонами, находит там мечи, там, проявляет мужество, но страдает и болеет, потому что вот так Бог создал человека, что он целостности не имеет. Эту целостность обретает, ну как, во второй половине своей. Она его исцеляет. Она есть его дар и благословение, это вторая половина. Для жены муж, для мужа жена, понимаете? И здесь вот эта мысль, понимаете, она выражена. Что она говорит: я тебя исцелю. ты станешь цельным. Тут такой очень глубокий смысл, конечно, заложен. Но он говорит, скажи, ну он думает, ну как это можно князю, дочь древолаза взять себе в жены? Да нет, это глупости. И говорит, скажите ей, пусть лечит, как умеет, вылечит, возьму ее в жены. Но решил обмануть. Пришли к ней, передали слова, она, взяв небольшую плошку, зачерпнув квасу, дунула на нее и сказала, пусть истопят князю вашему баню, пусть он помажет этим все тело свое, где есть трупья и язвы. Один струп пусть оставит непомазанным и будет здоров. Вот. Он все делал строго по инструкции. Никакой самодеятельности, никакого самолечения. Пошел в баню, все помазал, кроме одного струпа. Но девушку он захотел при этом испытать в ответах, так ли она мудра. Дальше идет вот это прям испытание мудрости. Послал ей небольшой пучок льна. И говорит, эта девица хочет стать моей супругой ради мудрости своей. Так если она так мудра из этого льна, пусть сделает мне сорочку и одежду, и платок в то время, пока я в бане буду. Я же муж тебе, да, вот буду. Так сделай мне одежду, и платок, и сорочку из маленького пучка этой самой льна. Он ей принес, передал княжеский наказ слуга. Она говорит, лезь на печь, бери поленце, неси сюда. Он несет поленце. Она говорит, отрубил от этого поленца маленький обрубок. Неси князю и говори. За то время, пока я очешу этот пучок льна, пусть князь твой смастерит из этого обрубка ткацкий стан и всю остальную снасть, на чем будет ткаться полотно для него. Слуга приносит и передает слова девушке. Князь говорит, да пойди ты скажи этой девушке, невозможно из такой маленькой чурочки за такое малое время смастерить то, чего она просит. А девушка сказала, когда слуга пришел, а это разве возможно взрослому мужчине из одного пучка льна в малое время сделать сорочку, платье и платок? Видите, она его вот прямо пристыдила. Что ж ты мне такие задания даешь, которые невыполнимы? Да, сам выполни. Невыполнимое. Слуга ушел, князь же подивился ответу ее. И дальше, значит, он начал мыться, помазался этим квасом, один струп оставил непомазанным и выздоровел, и никакой болезни. Ну и все. И он не захотел взять ее в жены из-за происхождения. Дары ей послал, а она их брать не стала. Ну, что же делать? Он поехал в свою вотчину, в город Муром. Но в скором времени снова от этого струпа пошли новые струпья по всему телу, как и в первый раз. И снова он к этой девушке вернулся. Вот. Ну вот, Мария, давайте в следующий раз дочитаем. Потому что тем же закончилась эта история. Там дальше драматические события будут, Мария.
1: Да, в следующий раз в это же самое время. На этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. На телефонной связи со студией был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго, дорогие друзья.

0: В Екатеринбурге 18 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В Центре подготовки церковных специалистов имени священномученика Фаддея Успенского при Екатеринбургской духовной семинарии состоялась защита выпускных квалификационных работ студентов направления «Катехизация на приходе». Защита проходила 20 сентября в библиотеке храма Вознесения Господня. Комиссию возглавил настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца, протоиерей Александр Сандарев. После прохождения трехлетнего курса обучения выпускники разработали и провели на своих приходах курсы катехизических бесед, посвященных священному писанию, вероучению и богослужению церкви. В своих дипломных работах они представляли программу своего курса, обобщали полученный практический и методический опыт. Всего на защиту вышло 12 человек. Например, Алексей Чупров из Владимира провел годовой цикл бесед на Евангелие от Марка. Карен Симонян из Екатеринбурга – развернутый курс по соборным посланиям. Святослав Трунов из Карпинска детально и подробно рассмотрел богослужение православной церкви. Комиссия отметила высокий уровень и творческий характер практически всех представленных работ. Всего за время существования учебного заведения его закончили 526 человек. Почти все они, 92%, трудятся на ниве православного образования в качестве преподавателей закона Божия и директоров церковно-приходских школ. Остальные несут другие послушания в храмах. Далее в этом выпуске. Праздник «Казачья осень», состоявшийся на минувшей неделе в Центре образования и профессиональной ориентации поселка Буланаш, уже в четвертый раз, это территория Алапаевской епархии, снова объединил воспитанников, педагогов, друзей центра и почетных гостей. Среди них руководитель отдела по взаимодействию с казачеством Алапаевской епархии, настоятель храма во имя святого преподобного Серафима Саровского, иерей Игорь Аксенов. Обращаясь к собравшимся с теплым приветственным словом, священник подчеркнул важность сохранения духовных и культурных традиций, преемственности поколений, воспитания молодежи на примерах верности и служения Отечеству. Особой частью встречи стал символический жест поддержки образовательного процесса. Иерей Игорь Аксенов передал в дар центру квадрокоптер для обучения детей и расширения возможностей профориентации. Такой подарок открывает новые перспективы для практических занятий и знакомства ребят с современными технологиями. В этот день на празднике прозвучало немало добрых слов. Теплые поздравления в адрес участников прозвучали от директора Центра образования и профессиональной ориентации Натальи Холодковой и от атамана хутора Артемовский Григория Пономарева. Для гостей работали разнообразные площадки. Можно было поучаствовать в мастер-классах по флористике, макраме, работе с глиной и хлебопеченью, послушать музыку, потанцевать, согреться чашкой горячего чая и попробовать ароматную кашу. Особой популярностью пользовалась фотозона. Она помогала запечатлеть самые светлые моменты дня. Так праздник «Казачья осень» вновь напомнил о том, как важно беречь традиции, поддерживать друг друга и вместе создавать пространство добра и доверия. Организаторы надеются, что эта традиция будет жить и вдохновлять новые поколения. И в завершении выпуска. Благотворительный центр «Хесед Авраам» запускает новый бесплатный онлайн-курс «Работа родственников и специалистов по уходу за подопечными, перенесшими инсульт». Он будет полезен родственникам людей, которые перенесли инсульт, специалистам патронажных служб и всем, кто заботится о подопечных после инсульта, говорят организаторы. Курс подготовлен в партнерстве с фондом борьбы с инсультом и психологическим центром «Форсайт». Занятия ведут врачи, гериатры, физиотерапевты, реабилитологи и даже психологи. Слушатели узнают, как лучше понимать изменения в состоянии человека после инсульта, включая нарушение когнитивных функций, как организовать безопасный повседневный уход, как снизить риск осложнений после инсульта, как сделать повседневную жизнь человека более безопасной и комфортной, как предотвратить собственное выгорание. Курс состоит из 8 модулей, каждый из которых включает короткие видеолекции и презентации, а также дополнительные материалы. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

Добрый вечер, дорогие друзья, у микрофона Мария Заостровных. Вы находитесь на волнах православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье». За звукорежиссерским пультом вместе со мной Екатерина Попова. И мы здесь, чтобы рассказать вам о тех программах, которые совсем скоро вы услышите в нашем эфире. Например, через несколько минут передача из цикла «Сказки для детей». Прозвучит сказка «Василиса Прекрасная». 18:30. Ольга Мануилова у микрофона, ее передача «Про стихи». В гостях Елена и Татьяна Милины. В 19:10 «Мамины вести» узнаем от Марьяны Ильиной. А в 19:30 услышим программу «Звучащая книга». В 20:20 «Беседа о вечном». В 21:10 и в 23:10 «Вечернее молитвенное правило». В 21:40 «Псалмы царя Давида» на русском языке. В 22:10 передача из цикла

утреннее молитвенное правило. Через час мы его для вас повторим. В 6:45 послушаем православный календарь, в 7:50 Евангелие дня, а в 8:20 повтор программы «Гость в студии». Вот такие передачи совсем скоро вы услышите на наших волнах. Теплого вам вечера, помощи Божьей и оставайтесь с нами.

0: Ну а сейчас мы приглашаем к радиоприемникам самых маленьких радиослушателей. Для них звучит сказка «Василиса» прекрасная.
1: Русская народная сказка «Василиса прекрасная». В некотором царстве жил-был купец. 12 лет жил он в супружестве и прижил только одну дочь, Василису прекрасную. Когда мать скончалась, девочке было 8 лет. Умирая, купчиха призвала к себе дочку, вынула из-под одеяла куклу, отдала ей и сказала: «Слушай, Василисушка, помни и исполни последние мои слова. Я умираю и вместе с родительским благословением оставляю тебе вот эту куклу. Береги ее, держи всегда при себе и никому не показывай. А когда приключится у тебя какое-нибудь горе, дай ей поесть и спроси у нее совета. Покушает она и скажет тебе, чем помочь несчастью». Затем мать поцеловала дочку и померла. После смерти жены купец потужил как следовало, а потом стал думать, как бы опять жениться. Он был человек хороший, за невестами дело не стало, но больше всех по нраву пришлась ему одна вдовушка. Она была уже в летах, имела своих 2 дочерей, почти 1 лето к Василисе, стала быть и хозяйка, и мать опытная. Купец женился на вдовушке, но обманулся и не нашел в ней доброй матери для своей Василисы. Василиса была первая на все село красавица. Мачеха и сестры завидовали ее красоте, мучили ее всевозможными работами, чтобы она от трудов похудела, а от ветру и солнца почернела. Совсем житья не стала. Василиса все переносила безропотно и с каждым днем все хорошела и полнела. А между тем мачеха с дочками своими худела и дурнела от злости, несмотря на то, что они всегда сидели сложа руки, как барыни. Как же это так делалось? Василисе помогала ее куколка. Без этого где бы девочке сладить со всей работой? Зато Василиса сама, бывало, не съест, а уж куколке оставить самый лакомый кусочек. И вечером, когда все улягутся, она запрется в чуланчике, где жила, и угощает ее, приговаривая: «На, куколка, покушай, моего горя послушай. Живу я в доме у батюшки, не вижу себе никакой радости. Злая мачеха гонит меня с бела света. Научи ты меня, как мне быть? И что делать?» Куколка покушает, да потом и дает ей советы, утешает в горе. А на утро всякую работу справляет за Василису. Та только отдыхает в холодочке, да рвет цветочки. А у нее уж и грядки выполоты, и капуста полита, и вода наношена, и печь вытоплена. Куколка еще укажет Василисе и травку от загару. Хорошо было ей жить с куколкой. Прошло 10 лет. Василиса выросла и стала невестой. Все женихи в городе присватываются к Василисе. На мачехиных дочерей никто и не смотрит. Мачеха злится пуще прежнего и всем женихам отвечает: «Не выдам меньшой прежде старших». А проводя женихов, побоями вымещает зло на Василисе. Вот однажды купцу понадобилось уехать из дома на долгое время по торговым делам. Мачеха и перешла на житье в другой дом. А возле этого дома был дремучий лес, а в лесу на поляне стояла избушка, а в избушке жила баба-яга.

0: Никого она к себе не подпускала, а кое-кого, поговаривали, даже съедала. Перебравшись на новоселье, купчиха то и дело посылала зачем-нибудь в лес ненавистную ей Василису. Но это всегда возвращалось домой благополучно. Куколка указывала ей дорогу и не подпускала к избушке бабы-яги. Пришла осень. Мачеха раздала всем трем девушкам вечерние работы. Одну заставила кружева плести, другую чулки вязать, а Василису прясть. И всем по урокам. Погасила огонь во всем доме, оставила одну свечку там, где работали девушки, а сама легла спать. Девушки работали. Вот нагорела на свечке. Одна из мачехиных дочерей взяла щипцы, чтобы поправить светильню, да вместо того, по приказу матери, как будто нечаянно, и потушила свечку. «Что теперь нам делать?» — говорили девушки. «Огня нет в целом доме, а уроки наши не кончены. Надо сбегать за огнем к бабе-яге». «Мне от булавок светло», — сказала та, что плела кружево. «Я не пойду». «И я не пойду», — сказала та, что вязала чулок. «Мне от спиц светло». «Тебе за огнем идти», — закричали обе. «Ступай к бабе-яге». И вытолкли Василису из горницы. Василиса пошла в свой чуланчик, поставила перед куклой приготовленный ужин и сказала: «На, куколка, покушай, да моего горя послушай. Меня посылают за огнем к бабе-яге. Баба-яга съест меня». Куколка поела, и глаза ее заблестели, как две свечки. «Не бойся, Василисушка», — сказала она. «Ступай, куда посылают. Только меня держи всегда при себе. При мне ничего не остается с тобой у бабы-яги». Василиса собралась, положила куколку в свой карман и, перекрестившись, пошла в дремучий лес. Идет она и дрожит. Вдруг скачет мимо нее всадник, сам белый, одет в белом, конь под ним белый, и сбруя на коне белая, на дворе стала расцветать. Идет она дальше, как скачет другой всадник, сам красный, одет в красном и на красном коне. Стало всходить солнце. Василиса прошла всю ночь и весь день. Только к следующему вечеру вышла она на поляну, где стояла избушка бабы-яги. Василиса обомлела от ужаса и стала как вкопанная. Вдруг едет опять всадник, сам черный, одет во всем черном и на черном коне. Подскакал к воротам бабы-яги и исчез, как сквозь землю провалился. Настала ночь. Василиса дрожала со страху, но, не зная, куда бежать, оставалась на месте. Скоро послышался в лесу страшный шум. Деревья трещали, сухие листья хрустели. Выехала из лесу баба-яга, в ступе едет, пестом погоняет, помелом след заметает. Подъехала к воротам, остановилась и, обнюхав вокруг себя, закричала: «Фу-фу! Русским духом пахнет! Кто здесь?» Василиса подошла к старухе со страхом и, низко поклоняясь, сказала: «Это я, бабушка. Мачехины дочки прислали меня за огнем к тебе».
1: «Хорошо», — сказала баба-яга, — «знаю я их. Поживи ты наперед, да поработай у меня. Тогда и дам тебе огня. А если нет, так я тебя съем».
0: Потом обратилась к воротам и вскрикнула:
1: «Эй, запоры мои крепкие, отомкнитесь, ворота мои широкие, отворитесь».
0: Ворота отворились, и баба-яга въехала, посвистывая, за нею вошла Василиса, а потом опять все заперлось. Войдя в горницу, баба-яга расстегнулась и говорит Василисе:
1: Подавай-ка сюда, что там есть в печи. Я есть хочу.
0: Василиса зажгла лучину от трех черепов, что на заборе, и начала таскать из печки да подавать ей кушанье. А кушанье настряпано было человек на 10. Из погреба принесла она квасу, меду, пива и вина. Все съела, все выпила старуха. Василисе оставила только щец немножко, краюшку хлеба да кусочек поросятины. Стала баба-яга спать ложиться и говорит:
1: «Когда завтра я уеду, ты смотри, двор вычисти, избу вымети, обед состряпай, белье приготовь, да пойди в закром, возьми пшеницы и очисти ее от дикого гороха».
0: После такого наказу баба-яга захрапела, а Василиса поставила старухи на объедки перед куклою. Залилась слезами и говорила: «На, куколка, покушай, моего горя послушай. Тяжелую работу мне баба-яга дала, помоги мне». Куколка ответила: «Не бойся, Василиса прекрасная, поужинай, помолися, да спать ложися. Утро мудренее вечера». Ранешенько проснулась Василиса, а баба-яга уже встала. Выглянула в окно. Вот мелькнул бедлый всадник, и совсем рассвело. Баба-яга вышла на двор, свистнула. Перед ней явилась ступа с пестом и помелом. Промелькнул красный всадник. Взошло солнце. Баба-яга села в ступу и выехала со двора. Пестом погоняет, помелом след заметает. Осталась Василиса одна. Осмотрела дом бабы-яги. Подивилась изобилию во всем и остановилась в раздумье. За какую работу ей прежде всего приняться? Глядит, а вся работа уже сделана. Куколка выбирала из пшеницы последние зернышки дикого гороха. «Ах ты, избавительница моя!» — сказала Василиса куколке. «Ты от беды меня опять спасла». «Тебе осталось только обед состряпать», — отвечала куколка, влезая в карман Василисы. «Состряпай с буком, да и отдыхай на здоровье». К вечеру Василиса собрала на стол и ждет бабу-ягу. Начало смеркаться. Мелькнул за воротами черный всадник, и совсем стемнело. Затрещали деревья, захрустели листья. Едет баба-яга. Василиса встретила ее.
1: «Все ли сделано?» — спрашивает яга.
0: «Изволь посмотреть сама, бабушка», — молвила Василиса. Баба-яга все осмотрела, подосадовала, что не за что рассердиться, и сказала:
1: «Ну, хорошо». Потом крикнула: «Верные мои слуги, сердечные други, смелите мою пшеницу».
0: Явились три пары рук, схватили пшеницу и унесли вон из глаз. Баба-яга наелась, стала ложиться спать и опять дала приказ Василисе:
1: «Завтра сделай ты то же, что и нынче. Да сверх того возьми из закрома мак, да очисти его от земли по зернышку. Вишь, как-то по злобе с земли его кто-то намешал», —
0: сказала старуха, повернулась к стене и захрапела. А Василиса принялась кормить свою куколку. Куколка поела и сказала ей по-вчерашнему: «Молись Богу, да и ложись спать. Утро вечера мудренее, все будет сделано». Наутро баба-яга опять уехала в ступе со двора, а Василиса с куколкой всю работу тотчас исправили. Старуха воротилась, оглядела все и крикнула:
1: «Верные мои слуги, сердечные друзья, выжмите из маку масло».
0: Явились три пары рук, схватили мак и унесли из глаз. Баба-яга села обедать. Она ест, а Василиса стоит молча.
1: «Что ж ты ничего не говоришь со мною?» — сказала баба-яга. «Стоишь, как немая!»
0: «Не смела», — отвечала Василиса. А если позволишь, то мне бы хотелось спросить тебя кое о чем.
1: Спрашивай, только не всякий вопрос к добру ведет. Много будешь знать, скоро состаришься.
0: Я хочу спросить тебя, бабушка, только о том, что я видела. Когда я шла к тебе, меня обогнал всадник на белом коне. Сам белый и в белой одежде. Кто он такой?
1: Это мой день ясный, отвечала баба-яга.
0: Потом обогнал меня другой всадник на красном коне. Сам красный и весь в красном одет. Это кто такой?
1: Это мое солнышко красное, отвечала баба-яга.
0: А что значит черный всадник, который обогнал меня у самых твоих ворот, бабушка?
1: Это моя темная ночь. Все мои слуги верные.
0: Василиса вспомнила о трех парах рук и молчала.
1: Что ты еще не спрашиваешь?
0: Молвила баба-яга. Будет с меня и этого. Сама уж бабушка сказала, что много узнаешь, состаришься.
1: «Хорошо, — сказала баба-яга, — что ты спрашиваешь только о том, что видала за двором, а не во дворе? Я не люблю, чтобы у меня ссоры из избы выносили, и слишком любопытных
2: ем.
1: Теперь я тебя спрошу, как ты успеваешь исполнять всю работу, которую я тебе задаю?»
0: «А мне помогает благословение моей матери», — отвечала Василиса.
1: «Так вот оно что! Убирайся же ты от меня, благословенная дочка! Не нужно мне благословенных!»
0: Вытащила она Василису из горницы и вытолкала ее за ворота, дала ей факела и сказала:
1: «Вот тебе огонь для мачехиных дочек, возьми его! Они ведь тебя за этим сюда прислали!»
0: Бегом пустилась домой Василиса при свете факела, который погас только с наступлением утра. И, наконец, к вечеру другого дня добралась она до своего дома. Подходя к воротам, она хотела было бросить факел. «Верно, дома, — думает она себе, — уж больно в огне не нуждаются». Но вдруг послышался глухой голос из факела. «Не бросай меня, неси к мачехе». Она взглянула на дом мачехи и, не видя ни в одном окне огонька, решилась идти туда с факелом. Впервые встретили ее ласково и рассказали, что с той поры, когда она ушла, у них не было в доме огня. Сами высечь никак не могли. А который огонь приносили от соседей, тот погас, как только входили с ним в горницу. «Авось твой огонь будет держаться», — сказала мачеха. Внесли факел в горницу. А огонь из факела так и потянулся к мачехе и ее дочерям. Так и жжет. Те было прятаться, но куда ни броситься, огонь всюду за ними поспевает. Бросились они в ноги к Василисе. Пощады просят. Все обиды, которые нанесли тебе, отработаем. «Не надо мне ваших трудов», — отвечала простодушная Василиса. «Живите с Богом!» Поутру Василиса зарыла факел в землю, пошла в город и попросилась на житье к одной безродной старушке. Живет себе и поджидает отца. Вот как-то говорит она старушке: «Скучно мне сидеть без дела, бабушка. Сходи, купи мне льну, самого лучшего. Я хоть прясть буду». Старушка купила льну хорошего. Василиса села за дело. Работа так и горит у нее. И пряжа выходит ровная, да тонкая, как волосок. Набралось пряжи много. Пора бы и за тканье приниматься. Да таких ткацких гребней не найдут, чтобы годились на Василисину пряжу. Никто не берется и сделать-то. Василиса стала просить свою куколку. Та и говорит: «Принеси-ка мне какой-нибудь старый гребень, да старый челнок, да лошадиные гривы, а я все тебе смастерю». Василиса добыла все, что надо, и легла спать, а кукла за ночь приготовила славный стан. К концу зимы и полотно выткано, да такое тонкое, что сквозь иглу вместо нитки продеть можно. Весной полотно выбелили, и Василиса говорит старухе: «Продай, бабушка, это полотно, а деньги возьми себе». Старуха взглянула на товар и ахнула: «Нет, дитятка, такого полотна, кроме царя, носить некому. Понесу во дворец». Пошла старуха к царским палатам, да все мимо окон похаживает. Царь увидал и спросил: «Что тебе, старушка, надобно?»
1: «Ваше царское величество», — отвечает старуха, — «я принесла диковинный товар. Никому, кроме тебя, показать не хочу».
0: Царь приказал впустить к себе старуху, и как увидал полотно, шибко удивился.
1: «Что хочешь за него?» — спросил царь.
0: «Ему цены нет, царь-батюшка, я тебе в дар его принесла». Поблагодарил царь и отпустил старуху с подарками. Стали царю из этого полотна сорочки шить, раскроили, да нигде не могли найти швей, которые бы взялись за их работу. Долго искали. Наконец царь позвал старуху и сказал: «Умела ты напрясть и соткать такое полотно, умей из него и сорочки шить».
2: «Не я, государь, прила и соткала полотно», — сказала старуха.
0: «И это работа приемыша моего, девушки».
1: «Ну так пусть она и сошьет».
0: Воротилась старушка домой и рассказала обо всем Василисе.
2: «Я знала», — говорит ей Василиса, — «что эта работа моих рук не минует».
0: Заперлась в свою горницу, принялась за работу. Шила, не покладая рук, и скоро дюжина сорочек была готова. Старуха понесла к царю сорочки, а Василиса умылась, причесалась, оделась и села под окном. Сидит и ждет, что будет. Видит, на двор к старухе едет царский слуга. Вошел в горницу и говорит:
1: «Царь-государь хочет видеть искусницу, что работала ему сорочки, и наградить ее из своих царских рук».
0: Пошла Василиса и явилась пред царские очи.
2: Как увидел царь Василису прекрасную,
1: так и влюбился в нее без памяти.
0: «Нет, — говорит он, — красавица моя, не расстанусь я с тобой. Ты будешь моею женою». Тут взял царь Василису за белые руки, посадил ее подле себя, а там и свадебку сыграли. Скоро воротился отец Василисы, порадовался ее судьбе и остался жить при дочери. Старушку Василиса взяла к себе, а куколку всегда носила в кармане.
3: Ну вот, на сегодня и все. Для самых маленьких радиослушателей прозвучала сказка «Василиса. Прекрасная».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье», программа «Про стихи». И я ее ведущая Ольга Мануйлова. И мы продолжаем наше путешествие по рекам вместе с поэтом и писателем из города Екатеринбурга Еленой Милиной. Здравствуйте, Елена!
1: Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, дорогие слушатели!
0: Вместе с нами нам помогает путешествовать, читать стихи о реках Татьяна, старшая дочь Елены. Здравствуйте, Татьяна.
2: Здравствуйте.
0: Елена, сегодня мы куда отправимся? В какую сторону двинемся?
1: Мы продолжаем двигаться на север. Сейчас у нас это Сибирь, город Тобольск.
0: Мы решили с севера теперь уже поехать.
1: Ну, да, по тому краю.
0: Да, в ту сторону. Какую реку сейчас мы возьмем?
2: Река Тобол. Ермаковы страшные струги по зеленым торфяным прозрачным рекам, из камов часовую, Туру, Тобол, волоками с присвистом молодецким, супротив ветров. Высоко-высоко, оберегом светлым, на крутобоком холме, Тоболеска крепость у слияния двух рек.
0: Итак, ваши комментарии. Когда вы были на реке Тобола?
1: Мы были на реке Тобол не далее, как этой весной.
0: Совсем недавно.
1: Совсем недавно. Вместе с Татьяной мы ездили. Это редкое наше совместное путешествие. Доставило огромное удовольствие сам город. Опять же, город стоит на слиянии двух рек. Иртыша и Тобола. На самом деле, на берегу Иртыша. Слияние там немножко дальше по факту идет. Но наши предки выбирали место таким образом, всегда строили крепости, поскольку это, мы помним, да, оборонное сооружение в первую очередь, на высоком холме, на берегу либо двух рек, либо одной реки. Ну, стратегически они веками, видимо, вымерили вот эту вот закономерность правильную. И если мы посмотрим, что и Пскова Великая, Сура, Пенза идет, тоже там уже южные рубежи где-то более недалеко в то время. Здесь посмотрим, если по России, это у нас Новгород Нижний, который, он стоит на слиянии Волги и Оки. И опять же мы наблюдаем такую же закономерность Тобол и Иртыш. Изначально в стихотворении упоминается Тоболеск, да, город и крепость называлась Тоболеск. Потом уже сократилась немножко, беглость появилась, Тобольск. Очень красивый город. Вот всем рекомендую там побывать.
0: Татьяна, а ваши какие впечатления от путешествия? Что больше всего, может быть, как-то запомнилось? Может быть, что-то поразило?
2: Мне понравился Кремль. Очень понравился. Мне понравилось то, что город просторный, то есть там такой мощной застройки плотной, как у нас, нет, и там дышится свободно. Это Сибирь. Ну, в принципе, меня всегда манила Сибирь, поэтому я наконец-то рада была там побывать. И меня впечатлила пешеходная лестница до Кремля. То есть с подножия Кремля можно подняться на территорию Кремля, Примской взвоз. Это старая-старая лестница. Ее делали специально для паломников. Сколько-то, не помню, веков назад.
3: В 18 веке.
2: В 18 веке делали, да. И вот меня впечатлило. И мы просто набрели на нее совершенно случайно. Встретили там людей, которые, оказывается, специально ради этой лестницы приехали в Тобольск.
3: Из Екатеринбурга.
0: Как здорово. Да, вот, да. Оказывается, куда надо ехать.
2: Да, да. И мы поднялись по этой лестнице. И, в общем-то, вид достаточно интересный. Но интересно то, что очень... Все-таки место с историей, это чувствуется.
0: Здорово. А какая у нас будет следующая река? О чем мы дальше почитаем
2: нашим радиослушателям? Следующая река у нас Тагил. Это там, где голубика. Много воды и тайны вагулов. В мареве полдня в затылке взгляды божеств с прищуром. Сторожем капища, медведь горы, склон Курумник. На отлогом другом берегу Ермака городище, путь в Туру.
1: Пошли в обратную сторону, да, получается, Ермак шел из Тагила в Туру, из Туры в Тобол, из Тобола в Иртыш. и там построили крепость Тобольск. А мы против течения возвращаемся к родным берегам, в родную часть Урала. На самом деле Тагил очень такое знаковое место, интересное с точки зрения истории. Вагулы — это сейчас ханты и манси, это старое название народов, и у них, если не ошибаюсь, до сих пор сохранились вот эти шаманские практики.
4: Где-то скорее всего, да, у северных народов есть такое.
1: Шаманизм. И, соответственно, вот по Тагилу, по реке, которая, это была их вотчина, их владение, стояли разные вот эти вот капища и все. И у нас, это недалеко от Нижнего Тагила, есть Медведь-гора, где вот было такое капище. И как раз на противоположном берегу, когда Ермак шел покорять Сибирь, пока он еще не дошел, не построил крепость Тобольск, было у них там городище, они там какое-то время жили, может, там пополняли запасы или что, просто отдыхали, потому что, ну, идти по рекам там где-то из реки в реку не всегда же по прямой, вот они прям по одной реке в другой, если посмотреть путь, были волоками вот эти все корабли, они на себе тягали. Представляете, какие мощные были?
4: Не представляю. Не представляю, если честно.
1: Такие были мощные богатыри.
4: Мне почему-то картина вспомнилась, бурлаки на Волге, где они там на себе-то тащат.
1: Ну,
4: вот
1: примерно
4: это
1: так же, но только корабли-то другие были по размерам и по объему. Это же еще были воинские корабли, вы же понимаете, что они шли не...
4: Не в гости приехали,
1: да.
4: А то же надо было воевать, там да. Как-то все решать.
1: Соответственно, там были пушечки, там были мечи, щиты, шеломы, вот это все. Поэтому работа была тяжелая.
4: И мы продолжаем. Татьяна, какая у нас следующая река и какие следующие стихи мы послушаем?
2: Следующая река у нас Тура. В общем-то, в предыдущем стихотворении, да, по-моему, было немножко анонсировано. Мосты ожерелья, мосты украшения, новые, с фонарями, и старинные, подвесные. Радость для девы северной. На свидание с Тоболом, изгибами неспешно, красавица Тура.
1: Тура, приток Тобола. И у меня впечатление от мостов Верхотурья. Наше знаковое место, такое тоже важное, да, для нашего края, в частности, для Свердловской области, вообще для Урала. И мосты перечисляю, потому что мне довелось в разное время побывать и в Туринске, и в Верхотурье. Конечно, красота Верхотурского Кремля — это незабываемо. Но и красота моста, как раз-таки подвесной мост через Туру, он находится в городе Верхотурье. И спускается, если спускаешься от Кремля к реке, как раз вот идешь через этот подвесной мост. Он потрясающе под тобой качается, но когда смотришь вниз, он стоит вот на огромных лиственничных сваях. И стоит он там, ну, с века с 18-го, наверное.
4: А лиственница, она же только прочнее становится,
1: да,
4: от воды.
1: Да.
4: Как в камень превращается.
1: Ощущение, с одной стороны, что вот тебя качает, вроде бы страшно должно быть, но он настолько мощный, ты видишь вот эти вот опоры. И спокойно идешь, и тебе не страшно. А мост ожерелья, который я тоже упоминаю в стихотворении, он новый достаточно. Честно, вот не скажу, в каком году построен. Даже сейчас он точно не вспомню год, когда мы проезжали Туринск с братом. Он специально сказал, мы поедем вечером, чтобы ты посмотрела на этот мост.
4: Освещение.
1: Потому что он хорош именно ночью по освещению. И когда едешь через этот мост, не видно опор фонарей. Ощущение, что вот эти светящиеся белые шары висят в воздухе. И это невероятно красиво, особенно когда ты въезжаешь на мост, и вот это вот череда, вот, ну реально как бусы, как будто вот кто-то вот бусы рассыпал. И нет границы между небом и землей, и видишь только вот эти вот фонари. И совершенно невероятная красота.
4: Мне уже как-то захотелось сразу посмотреть.
1: А вот.
4: Вот у нас такая прямо интересная программа. Куда, как у нас богат, насколько, да, наш край, насколько богата Россия, куда ни поедь, всегда есть чем восхищаться, есть что смотреть. Да, зачем нам ездить за границу, если мы еще в России не все посмотрели?
1: Ну, я, наверное, по тому принципу живу всю жизнь. Довелось побывать в разных частях страны. И на Волге, и в северных столицах, и в Москве. И часть у меня стихотворений посвящена Дальнему Востоку, потому что я там тоже была. Страна огромная, мест прекрасных очень много.
4: И не всегда прекрасные места на юге. То есть я не говорю, что юг плохо, но на севере это тоже есть что смотреть. Пожалуйста, так, Дальний Восток.
1: Бесконечно всегда красивые места. У меня есть еще стихотворение, посвященное водопадам, которые находятся около Изборска. Но мы оттуда уже ушли, мы к ним возвращаться
4: не будем. Да, мы сейчас вот
1: будем.
4: У нас еще есть река следующая. Какая, Татьяна, будет?
2: Следующая река у нас Пышма. В грязах и снах у нее белые крылья, гибкие шеи, серые шарики пуха на неуклюжих пока лапах. В яве ее все иначе. Двух городов стальные клещи, грохот машин по трассе, мутное отражение неба.
4: Пышма? Совсем недалеко Пышма. От нас, да?
1: Верхняя Пышма и Екатеринбург. Стальные клещи, беда реки Пышмы. Потому что река на самом деле большая, она протекает по большой части нашей области, а попав в западню промышленных центров, как ни крути, если бы не было металлургии, не было бы наших городов. Ну, вот такая вот созависимость получилась для реки Пышмы, не очень приятная именно у нас. В моем детстве еще на реке Пышме, которую, скажем так, фрагмент, который описан в стихотворении, гнездилось очень много уток, гнездились лебеди. Сейчас, к сожалению, этого нет. Екатеринбург вырос, Пышма выросла, трамвай построили. Все вот это вот повлияло на то, что не стало птиц. Посмотрите, вот если будете выезжать из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. У нас там совершенно потрясающий музей военной техники. Туда недавно буквально встретила, познакомилась с туристами из Казани, которые специально приехали посмотреть музей в Верхней Пышме. Дорога идет прямо через реку, по сути. То есть река сдавлена, во-первых, там очень малый проток, идет за пруда, северное очистное сооружение, которое не добавляет прелести городу. Ну, куда мы без них, с одной стороны. А с другой стороны, в жертву оказалось принесено большое птичье гнездовье. Я очень сожалею об этой утрате.
4: Печальная, конечно, история, да. Очень грустная.
1: У нас, к сожалению, Урал — это не единственная экологическая беда Урала, и у меня этой теме в книге посвящено еще несколько стихотворений про реку Течу и про реку Сак-Юлга. Это город Карабаш и город Озерск.
4: Елена, книгу вы уже издали. Где вообще наши радиослушатели могут познакомиться? Потому что ведь так интересно то, что вы рассказываете, а можно же и самостоятельно провести исследование, да, опираясь даже на ваши стихи. А где наши слушатели могут познакомиться с вашими стихами, с другими?
1: Можно посмотреть на электронных площадках, и часть стихотворений, я их опубликовала, часть еще тоже будет опубликована. У меня на страничке ВК есть группа «Здесь все не то, чем кажется». Почему именно там публикую? Потому что, ну, есть личная страничка, а есть именно
4: это
1: вот
4: именно
1: творческая.
4: Это именно посвящено творчеству. Здесь все не то, чем кажется. Вот такое название. И там можно будет познакомиться с остальными стихами о реках и о водопадах тоже. Да?
1: Ну да, водопады там как раз вот только одни. Это Изборские, это Словенские водопады. или водопады 12 апостолов называются.
4: Очень интересно. Спасибо вам за ваш прекрасный рассказ, за глубокие знания. Ведь чтобы написать, это ж надо все изучить, посмотреть и задуматься. Это сколько путешествовать, это 52 реки посетить. Это прям
1: путешествие, это еще и по музеям. Потому еще что и по приезжаешь. Мне всегда очень интересна история города, куда я приезжаю. Обязательно хожу в краеведческий музей и стараюсь и в картинную галерею. Для меня вот, ну, вот это знаковые места, что приезжаешь в город и знакомишься с историей города. Краеведческий музей, как правило, наиболее полно отражает именно историю города.
4: Всегда очень интересно. Я тоже люблю заглянуть в краеведческий музей, когда получается это делаю. Спасибо вам большое, наши прекрасные гости. И вот мы на такой ноте завершим путешествие по рекам. Все мы, к сожалению, не смогли посетить, но, тем не менее, познакомились с книгой. Говорили мы сегодня о книге, которая называется «Путешествие.
1: Перелетные птицы с юга на север».
4: Отлично. Автор Елена Милина, поэт и писатель из города Екатеринбурга. Речь идет о реках, о водопадах. И помогала нам читать стихи сегодня старшая дочь Елены, Татьяна. И мы будем прощаться. Всем до свидания.
1: До свидания, дорогие слушатели.
2: До свидания.
4: До новых встреч. Путешествуйте по Уралу, по России и читайте хорошие стихи.

0: В Екатеринбурге 19 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В Алапаевском межмуниципальном филиале уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН в рамках реализации федерального закона о пробации в Российской Федерации состоялись важные встречи, объединенные общей целью – помочь оказавшимся в трудной жизненной ситуации найти опору и вернуться к нормальной жизни. 18 сентября руководитель миссионерского отдела Алапаевской епархии иеромонах Серафим Шанин встретился с врио начальника Алапаевского межмуниципального филиала. Стороны обсудили результаты совместных мероприятий, реализованных в рамках взаимодействия епархии и уголовно-исполнительной инспекции, а также наметили планы на ближайшие полгода. Новые форматы встреч, просветительских бесед и социальных инициатив, направленных на поддержку тех, кто нуждается в духовной и социальной помощи. В тот же день иеромонах Серафим провел беседы с несовершеннолетними. Разговор шел о самом главном – о внутреннем пути человека, о покаянии и силе милосердия, о том, как даже в самых непростых обстоятельствах можно найти опору и не потерять веру в себя. В атмосфере доверия и искренности участники смогли задать волнующие вопросы, поговорить о смысле жизни и о том, как строить будущее, опираясь на духовные ценности. Далее в этом выпуске. По приглашению митрополита Челябинского и Миасского Алексия, епископ Каменский и Камышловский Мефодий провел в Челябинске однодневный пасторский семинар, в котором приняли участие 86 священнослужителей Челябинской епархии. Лекцию и беседу отец Мефодий посвятил теме «Проповедь Царства Божия». Визит архипастыря в Челябинск проходил в соответствии с программой благотворительного фонда святого праведного Иоанна Кронштадтского, который он возглавляет с 2011 года. По приглашению правящих архиереев, владыка Мефодий регулярно проводит семинары в разных регионах России. Так, за неполные 3 года он провел более 30 семинаров в разных епархиях Русской Православной Церкви, от Мурманска до Волгограда и Братска. И на каждом говорит о церковной помощи наркозависимым, православной аскетике, проповеди Царства Божия. Как и все предыдущие, этот семинар прошел в живом формате, с интересным, доступным освещением темы, примерами из Евангелия и жизни, схемами и таблицами, активным общением. По отзывам священнослужителей, приехавших из разных уголков Челябинской епархии, встреча с отцом Мефодием стала для них духовным подкреплением перед началом нового церковного года. Многие отметили, что услышанное на лекции дало им конкретный инструментарий для построения проповедей, чтобы донести до своей паствы не просто нравоучение, но именно радостную весть о Царстве Божьем, в которое мы призваны войти через таинство Церкви и праведную жизнь. Наряду с самой сокровенной темой о пастырском призвании участникам семинара запомнилось и глубокое богословское осмысление евангельских событий, предложенное владыкой Мефодием. И завершение выпуска. Закон о запрете пропаганды абортов и склонение к ним внесут в Думу. Это будет первая инициатива, которую намерена предложить избранная в новый состав Верхней Палаты соучредитель благотворительного фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина. На федеральном уровне будет предложен запрет на склонение женщин к абортам, уже закрепленный в местном законодательстве 32 регионов. По словам депутата, будет предложено также ввести ответственность за пропаганду абортов. Такой запрет может быть установлен лишь в федеральном законодательстве. У регионов этой возможности нет. Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что Наталья Москвитина стала одним из 3 депутатов, которые будут представлять регион в Госдуме. «Все мои инициативы будут направлены на укрепление семьи, на более комфортное положение семей, ожидающих или планирующих детей. Чем больше детей в семьях рождается, тем более безопасно они должны себя чувствовать. И ресурсы с рождением детей должны не отниматься, а прибавляться. подчеркнула Наталья Москвитина. По ее словам, в ближайшее время на основе фонда «Женщины за жизнь» планируется создать общественное движение, которое объединит тысячи активисток по всей стране. Новая структура поможет собирать запросы в области поддержки семей, в чем они нуждаются, каких законодательных инициатив не хватает, какие проекты нужны. В январе этого года в Госдуме сообщали о подготовке пакета законопроектов, устанавливающих административную ответственность за склонение беременных к абортам и их пропаганду. Предложенные там штрафы составляли для частных лиц от 50 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц от 100 до 500 тысяч рублей, для юридических лиц от 500 до 800 тысяч рублей. А виновных в таких нарушениях мигрантов предлагалось высылать из страны. Предполагалось, что, как и в региональных законах, нарушением не будет считаться информирование беременных медиками о медицинских показаниях к аборту. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Мамины вести.
1: Здравствуйте, с вами Рита Бахаренко. В эфире информация, полезная для мам, пап, бабушек и дедушек. Слушайте нас, не отрываясь от домашних дел. В США родители начали нанимать мам своим детям-студентам. Такие мамы привозят еду, лекарства, убирают комнаты и просто поддерживают взрослых детей. Эту услугу начали распространять сервисы для родителей, которые хотят, чтобы рядом с их ребенком-студентом в другом городе был взрослый, способный помочь с бытовыми делами. Такие местные мамы могут привезти заболевшему студенту суп, забрать рецепт из аптеки, посидеть с ним в больнице или просто проверить, все ли в порядке, если он несколько дней не отвечает семье. Они предлагают студентам стирку, помощь с бытовыми вопросами и специальные услуги для студенток, участвующих в наборе в женские университетские сообщества. При этом сами создатели подобных сервисов не считают, что заменяют студентам самостоятельную жизнь. Речь идет о поддержке молодых людей, которые впервые оказались далеко от дома. Для родителей это еще и способ меньше тревожиться. Одна из матерей сравнила такую услугу со страховкой. Если она сама не может приехать к ребенку, рядом окажется человек, который поможет. Эксперты оценивают такие сервисы неоднозначно.
0: Спешим на помощь.
2: Антон Чехов. Радость. Было 12 часов ночи. Митя Кулдаров, возбужденный, взъерошенный, влетел в квартиру своих родителей и быстро заходил по всем комнатам. Родители уже ложились спать. Сестра лежала в постели и дочитывала последнюю страничку романа. Братья-гимназисты спали. «Откуда ты?» – удивились родители. «Что с тобой?»
3: «Ох, не спрашивайте! Я никак не ожидал! Нет, я никак не ожидал! Это даже невероятно!»
2: Митя захохотал и сел в кресло, будучи не в силах держаться на ногах от счастья.
3: «Это невероятно! Вы не можете себе представить! Вы поглядите!»
2: Сестра спрыгнула с постели и, накинув на себя одеяло, подошла к брату. Гимназисты проснулись.
3: «Что с тобой? На тебе лица нет!» «Это я от радости, мамаша! Ведь теперь меня знает вся Россия! Вся!»
2: «Раньше только вы одни знали, что на этом свете существует коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров!
3: А теперь вся Россия знает об этом, мамаша! О, Господи!»
2: Митя вскочил, побегал по всем комнатам и опять сел.
3: «Да что такое случилось? Говори толком! Вы живете, как дикий зверь! Газет не читаете, не обращаете никакого внимания на гласность, а в газетах так много замечательного! Ежели что случится, сейчас все известно, ничего не укроется! Как я счастлив! О, Господи! Ведь только про знаменитых людей в газетах печатают, а тут взяли, и да и про меня напечатали!» «Что ты? Где?»
2: Папаша побледнел. Мамаша взглянула на образ и перекрестилась. Гимназисты вскочили и, как были в одних коротких ночных сорочках, подошли к своему старшему брату.
3: «Да-с! Про меня напечатали! Теперь обо мне вся Россия узнает!
2: Вы, мамаша, спрячьте этот номер на память! Будем читать иногда! Поглядите!» Митя вытащил из кармана номер газеты, подал отцу и ткнул пальцем в место, обведенное синим карандашом.
3: «Читайте!»
2: Отец надел очки.
3: «Читайте же!»
2: Мамаша взглянула на образ и перекрестилась. Папаша кашлянул и начал читать.
4: 29 декабря в 11 часов вечера коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров...
3: «Видите? Видите? Дальше!»
4: «Коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров, выходя из портретной, что на Малой Бронной, в доме Казихина, и находясь в нетрезвом состоянии...»
3: «Это я с Семен Петровичем! Все до тонкости описано! Продолжайте! Дальше! Слушайте!»
4: «И находясь в нетрезвом состоянии, поскользнулся и упал под лошадь.

0: стоявшего здесь извозчика, крестьянина деревни Дурыкиной Юхновского уезда Ивана Дротова. Испуганная лошадь, перешагнув через Кулдарова и потащив через него сани с находящимся в них второй гильдии московским купцом Степаном Луковым, помчалась по улице и была задержана дворником. Кулдаров, вначале находясь в бесчувственном состоянии, был отведен в полицейский участок и освидетельствован врачом. Удар, который он получил по затылку...
1: Это я оглоблю, папаша! Дальше читайте!
0: Который он получил по затылку, отнесен к легким. О случившемся составлен протокол. Потерпевшему подана медицинская помощь.
1: Велели затылок холодной водой примачивать. Читали теперь. А, то-то вот. Теперь по всей России пошло. Дайте сюда. Митя схватил газету, сложил ее и сунул в карман. Побегу к Макаровым, им покажу. Надо еще Иваницким показать. Наталье Ивановне, Одиссиму Васильевичу побегу. Прощайте. Митя надел фуражку с кокардой и торжествующий, радостный, выбежал на улицу.

Жителям Сингапура стали платить за чтение книг. Так работает программа, участники которой получают небольшие денежные вознаграждения за регулярное чтение. Национальный библиотечный совет хочет помочь людям меньше отвлекаться на короткий контент и выработать привычку читать каждый день. Чтобы получить баллы, нужно читать не менее 15 минут в день и отвечать на это, и отмечать это на государственной платформе. За одну такую сессию начисляют 20 виртуальных монет. 1000 монет равна 1 сингапурскому доллару. Это примерно 66 рублей. Поэтому для такой суммы понадобится 50 дней чтения. За сутки можно отметить только 1 сессию. Главная мысль, которую хотят донести до жителей Сингапура, заключается в том, что чтение – это отличная тренировка ума, говорят организаторы. Это увлекательное занятие. Начать читать и поддерживать эту привычку легко, и мы надеемся, что сможем сделать это нашей общей привычкой. Исследование Национальной библиотеки Сингапура 2024 года показало, что сейчас только 28% взрослых жителей Сингапура читают книги еженедельно. Сингапур и раньше использовал вознаграждение, чтобы помочь людям приобрести полезные привычки. В 2015 году, например, там запустили еще один проект, участники которого получили баллы за ходьбу и физическую активность, а затем могли обменивать их на призы и ваучеры. Это все на сегодня. До встречи!

0: Горячая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Ну а сейчас на наших волнах первая часть романа «Дворянское гнездо» Ивана Сергеевича Тургенева.
2: Иван Сергеевич Тургенев. «Дворянское гнездо». Роман.

0: Глава первая. Весенний светлый день клонился к вечеру. Небольшие розовые тучки стояли высоко в ясном небе и, казалось, не плыли мимо, а уходили в самую глубь лазури. Перед раскрытым окном красивого дома в одной из крайних улиц губернского города О, дело происходило в 1842 году, сидели две женщины, одна лет 50, другая уже старушка 70 лет. Первую из них звали Марьей Дмитриевной Калитиной. Ее муж, бывший губернский прокурор, известный в свое время делец, человек бойкий и решительный, желчный и упрямый, умер лет 10 тому назад. Он получил изрядное воспитание, учился в университете, но рожденный в сословии бедном, рано понял необходимость проложить себе дорогу и набить деньгу. Марья Дмитриевна вышла за него по любви. Он был недурен собой, умен и, когда хотел, очень любезен. Марья Дмитриевна в девицах Пестова еще в детстве лишилась родителей, провела несколько лет в Москве в институте и, вернувшись оттуда, жила в 50 верстах от О, в родовом своем селе Покровском, с теткой да старшим братом. Брат этот скоро переселился в Петербург на службу и держал и сестру и тетку в черном теле, пока внезапная смерть не положила предела его поприщу. Марья Дмитриевна наследовала Покровское, но недолго жила в нем. На второй же год после ее свадьбы с Калитиным, который в несколько дней успел покорить ее сердце, Покровское было променено на другое имение, гораздо более доходное, но некрасивое и без усадьбы. И в то же время Калитин приобрел дом в городе О, где и поселился с женою на постоянное жительство. При доме находился большой сад. Одной стороной он выходил прямо в поле, за город. Стало быть, решил Калитин, большой неохотник до сельской тишины, в деревню таскаться незачем. Марья Дмитриевна не раз в душе пожалела о своем хорошеньком Покровском с веселой речкой, широкими лугами и зелеными рощами, но она ни в чем не прикословила мужу и благоговела перед его умом и знанием света. Когда же после 15-летнего брака он умер, оставив сына и двух дочерей, Марья Дмитриевна уже до того привыкла к своему дому и городской жизни, что сама не захотела выехать из О. Марья Дмитриевна в молодости пользовалась репутацией миленькой блондинки. И в 50 лет черты ее не были лишены приятности, хотя немного распухли и сплылись. Она была более чувствительна, нежели добра, и до зрелых лет сохранила институтские замашки. Она избаловала себя, легко раздражалась и даже плакала, когда нарушались ее привычки. Зато она была очень ласкова и любезна, когда все ее желания исполнялись, и никто ей не прикословил. Дом ее принадлежал к числу приятнейших в городе. Состояние у ней было весьма хорошее, не столько наследственное, сколько благоприобретенное мужем. Обе дочери жили с нею, сын воспитывался в одном из лучших казенных заведений в Петербурге. Старушка, сидевшая с Марьей Дмитриевной под окошком, была та самая тетка, сестра ее отца, с которой она провела некогда несколько уединенных лет в Покровском. Звали ее Марфой Тимофеевной Постовой. Она слыла чудачкой, нрав имела независимый, говорила всем правду в глаза и при самых скудных средствах держалась так, как будто за ней водились тыщи. Она терпеть не могла покойного Калитина, и как только ее племянница вышла за него замуж, удалилась в свою деревушку, где прожила целых 10 лет у мужика в курной избе. Марья Дмитриевна ее побаивалась. Черноволосая и быстроглазая даже в старости, маленькая, востроносая Марфа Тимофеевна ходила живо, держалась прямо и говорила скоро и внятно тонким и звучным голоском. Она постоянно носила белый чепец и белую кофту. «О чем это ты?» — спросила она вдруг Марью Дмитриевну. «О чем вздыхаешь, мать моя?» «Так», — промолвила та, — «какие чудесные облака! Так тебе их жалко, что ли?» Марья Дмитриевна ничего не отвечала. «Что это Гедеоновски не идет?» — проговорила Марфа Тимофеевна, проворно шевеля спицами. Она вязала большой шерстяной шарф. «Он бы повздыхал вместе с тобою, не то соврал бы что-нибудь». «Как вы всегда строго о нем отзываетесь? Сергей Петрович — почтенный человек». «Почтенный», — повторила сукоризная старушка. «И как он покойному мужу был предан», — проговорила Марья Дмитриевна. «До сих пор вспомнить о нем равнодушно не может». «Еще бы! Тот его за уши из грязи вытащил», — проворчала Марфа Тимофеевна, и спицы еще быстрее заходили в ее руках. «Глядит таким смиренником», — начала она снова. «Голова вся седая, что рот раскроет, то солжет или насплетничает. А еще статский советник. Ну и то сказать, Попович. Кто ж без греха, тетушка? Эта слабость в нем есть, конечно. Сергей Петрович воспитания, конечно, не получил, по-французски не говорит. Но он, воля ваша, приятный человек. Да, он ручки у тебя все лижет. По-французски не говорит, так и беда. Я сама не сильна во французском диалекте. Лучше бы он ни по-каковски не говорил, не лгал бы». «Да вот он, кстати, легок на помине», — прибавила Марфа Тимофеевна, глянув на улицу. «Вон он шагает, твой приятный человек. Экой длинный, словно аист». Марья Дмитриевна поправила свои локоны, Марфа Тимофеевна с усмешкой посмотрела на нее. «Что это у тебя не как седой волос, мать моя? Ты побрани свою палашку. Чего она смотрит?» «Уж вы, тетушка, всегда», — пробормотала с досадой Марья Дмитриевна и застучала пальцами по ручке кресел. «Сергей Петрович Гедеоновский!» — пропищал краснощекий казачок, выскочив из-за двери. Глава вторая. Вошел человек высокого роста в опрятном сюртуке, коротеньких панталонах, серых замшевых перчатках и двух галстуках, одном черном сверху, другом белом снизу. Все в нем дышало приличием и пристойностью, начиная с благообразного лица и гладко причесанных висков до сапогов без каблуков и без скрипу. Он поклонился сперва хозяйке дома, потом Марфе Тимофеевне и, медленно стащив перчатки, подошел к ручке Марьи Дмитриевны. Поцеловав ее почтительно и два раза сряду, он сел, не торопясь, в кресло и с улыбкой, потирая самые кончики пальцев, проговорил: «А Елизавета Михайловна здоровы?» «Да», — отвечала Марья Дмитриевна, — «она в саду». «И Елена Михайловна?» «Леночка в саду тоже. Нет ли чего новенького?» как не быть», — возразил гость, медленно моргая и вытягивая губы. «Да вот, пожалуйте. Есть новости преудивительные. Лаврецкий Федор Иванович приехал». «Федя!» — воскликнула Марфа Тимофеевна. «Да ты полно не сочиняешь ли, отец мой?» «Никак нет, я их самолично видел. Но это еще не доказательство». «Очень поздоровели», — продолжал Гедеоновский, показывая вид, будто не слышал замечания Марфы Тимофеевны. «В плечах еще шире стали и румянец во всю щеку». «Поздоровел?» — произнесла с расстановкой Марья Дмитриевна. «Кажется, с чего бы ему здороветь?» «Да-с», — возразил Гедеоновский. «Другой на его месте и в свет показаться пособистился бы». «Это отчего?» — перебила Марфа Тимофеевна. «Это что за вздор? Человек возвратился на родину, куда же ему деться, прикажете? И благо он в чем виноват был?» «Муж всегда виноват, сударыня, осмелюсь вам доложить, когда жена нехорошо ведет себя». «Это ты, батюшка, от того говоришь, что сам женат не был». Гедеоновский принужденно улыбнулся. «Позвольте полюбопытствовать», — спросил он после небольшого молчания. «Кому назначается этот миленький шарф?» Марфа Тимофеевна быстро взглянула на него. «А тому назначается», — возразила она, — «кто никогда не сплетничает, не хитрит и не сочиняет, если только есть на свете такой человек. Федю я знаю хорошо. Он только тем и виноват, что баловал жену. Ну да и женился он по любви. А из этих из любовных свадеб ничего путного никогда не выходит», — прибавила старушка, косвенно взглянув на Марью Дмитриевну и вставая. «А ты теперь, мой батюшка, на ком угодно зубки точи, хоть на мне. Я уйду, мешать не буду». и Марфа Тимофеевна удалилась. «Вот она всегда так», — проговорила Марья Дмитриевна, проводив свою тетку глазами. «Всегда». «Лета ихние, что делать?» — заметил Гедеоновский. «Вот они изволят говорить, кто не хитрит». «Да кто нонече не хитрит? Век уж такой! Один мой приятель, припочтенный, доложу вам, немалого чина человек, говаривал, что нонече, мол, курица, и та с хитростью к зерну приближается, все норовит, как бы сбоку подойти. А как погляжу я на вас, моя барыня, нрав-то у вас истинно ангельский. Пожалуйте-ка мне вашу белоснежную ручку». Марья Дмитриевна слабо улыбнулась и протянула Гедеоновскому свою пухлую руку с отделенным пятым пальчиком. Он приложился к ней губами, а она пододвинула к нему свое кресло и, слегка нагнувшись, спросила вполголоса: «Так видели вы его? В самом деле он ничего. Здоров, весел?» «Весел, ничего», — возразил Гедеоновский шепотом. «А не слыхали вы, где его жена теперь?» «В последнее время в Париже была-с. Теперь, слышно, в итальянское государство переселилась. Это ужасно, право, Федино положение. Я не знаю, как он переносит. Случается точно несчастье со всяким. Но ведь ему, можно сказать, на всю Европу распубликовали». Гедеоновский вздохнул. «Да-с, да-с. Ведь она, говорят, и с артистами, и с пианистами, и как там по-ихнему со львами да со зверями знакомство вела. Стыд потеряла совершенно».
1: «Очень, очень жалко», — проговорила Марья Дмитриевна. «По-родственному, ведь он мне, Сергей Петрович, вы знаете, внучатый племянник».
0: Как же-с, как мне не знать всего, что до вашего семейства относится, помилуйтесь.
1: Придет он к нам, как вы думаете?
0: Должно полагать. А, впрочем, они, слышно, к себе в деревню собираются. Марья Дмитриевна подняла глаза к небу.
1: Ах, Сергей Петрович, как и подумаю, как нам, женщинам, нужно осторожно вести себя.
0: «Женщина женщине рознь, Марья Дмитриевна. Есть, несчастье, такие нравы непостоянного, ну или та. Опять правила, не внушенные сызмала». Сергей Петрович достал из кармана клетчатый синий платок и начал его развертывать. «Такие женщины, конечно, бывают». Сергей Петрович поднес угол платка поочередно к своим глазам. «Вообще говоря, если рассудить, то есть...» «Пыль в городе необыкновенная», — заключил он. «Маман, маман!» — вскричала, вбегая в комнату, смазливая девочка лет 11. «К нам Владимир Николаевич верхом едет!»
1: Марья Дмитриевна встала. Сергей Петрович тоже встал и поклонился. «Елене Михайловне, наши нижайшие», — проговорил он, и, отойдя в угол для приличия, принялся сморкать свой длинный и правильный нос.
0: «Какая у него чудесная лошадь!» — продолжала девочка. «Он сейчас был у калитки и сказал нам с Лизой, что к крыльцу подъедет». Послышался топот копыт, и стройный всадник на красивом гнедом коне показался на улице и остановился перед раскрытым окном.
2: Глава 3. «Здравствуйте, Марья Дмитриевна!» — воскликнул звучным и приятным голосом всадник. «Как вам нравится моя новая покупка?»
1: Марья Дмитриевна подошла к окну. «Здравствуйте, Вальдемар!
2: Ах, какая славная лошадь! У кого вы ее купили?»
1: «У ремонтера. Дорого взял разбойник».
2: «Как ее зовут?»
1: «Орландом».
2: «Да это имя глупо, я хочу переменить».
1: «Ну-ну, мой мальчик, какой неугомонный!»
2: Конь фыркал, переступал ногами и махал опененную мордой.
1: «Леночка, погладьте ее, не бойтесь».
2: Девочка протянула из окна руку, но Орланд вдруг взвился на дыбы и бросился в сторону. Всадник не потерялся, взял коня в шинкеля, вытянул его хлыстом по шее и, несмотря на его сопротивление, поставил его опять перед окном.
1: «Осторожнее, осторожнее», — твердила Марья Дмитриевна.
0: «Леночка, поласкайте его», — возразил всадник. «Я не позволю ему вольничать».
1: Девочка опять протянула руку и робко коснулась трепетавших ноздрей Орландо, который беспрестанно вздрагивал и грыз удила.
0: «Браво!» — воскликнула Марья Дмитриевна. «А теперь слезьте и придите к нам».
2: Всадник лихо повернул коня, дал ему шпоры и, проскакав коротким галопом по улице, въехал на двор. Минуту спустя он вбежал, помахивая хлыстиком из дверей передней в гостиную. В то же время на пороге другой двери показалась стройная, высокая, черноволосая девушка лет 19, старшая дочь Марьи Дмитриевны, Лиза. Глава 4. Молодой человек, с которым мы только что познакомились, прозывался Владимиром Николаевичем Паншиным. Он служил в Петербурге чиновником по особым поручениям в Министерстве внутренних дел. В город он приехал для исполнения временного казенного поручения и состоял в распоряжении губернатора генерала Зонненберга, которому доводился дальним родственником. Отец Паншина, отставной штаб-ротмистр, известный игрок, человек с сладкими глазами, помятым лицом и нервической дерготней в губах, весь свой век терся между знатью, посещал английские клубы обеих столиц и слыл за ловкого, не очень надежного, но милого и задушевного малого. Несмотря на всю свою ловкость, он находился почти постоянно на самом рубеже нищеты и оставил своему единственному сыну состояние небольшое и расстроенное. Зато он по-своему заботился об его воспитании. Владимир Николаевич говорил по-французски прекрасно, по-английски хорошо, по-немецки дурно. Так оно и следует. Порядочным людям стыдно говорить хорошо по-немецки, но пускать в ход германское словцо в некоторых большей части забавных случаях можно. Это самый шик, как выражаются петербургские парижане. Владимир Николаевич с 15-летнего возраста уже умел, не смущаясь, войти в любую гостиную, приятно повертеться в ней и, кстати, удалиться. Отец Паншина доставил сыну своему много связей. Тасуя карты между двумя роберами или после удачного большого шлема, он не пропускал случая запустить словечко о своем Володьке какому-нибудь важному лицу, охотнику до коммерческих игр. С своей стороны, Владимир Николаевич во время пребывания в университете, откуда он вышел с чином действительного студента, познакомился с некоторыми знатными молодыми людьми и стал вхож в лучшие дома. Его везде охотно принимали. Он был очень недурен собою, развязен, забавен, всегда здоров и на все готов. Где нужно, почтителен, где можно, дерзок, отличный товарищ, un charmant garçon. Заветная область раскрылась перед ним. Паншин скоро понял тайну светской науки. Он умел проникнуться действительным уважением к ее уставам, умел с полунасмешливой важностью заниматься вздором и показать вид, что почитает все важное за вздор, танцевал отлично, одевался по-английски. В короткое время он прослыл одним из самых любезных и ловких молодых людей в Петербурге. Паншин был действительно очень ловок, не хуже отца, но он был также очень даровит. Все ему давалось. Он мило пел, бойко рисовал, писал стихи, весьма недурно играл на сцене. Ему всего пошел 28-й год, а он был уже камер-юнкером и чин имел весьма изрядный. Паншин твердо верил в себя, в свой ум, в свою проницательность. Он шел вперед смело и весело, полным махом. Жизнь его текла, как по маслу. Он привык нравиться всем, старому и малому, и воображал, что знает людей, особенно женщин. Он хорошо знал их обыденные слабости. Как человек, не чуждый художеству, он чувствовал в себе и жар, и некоторое увлечение, восторженность, и вследствие этого позволял себе разные отступления от правил. Кутил, знакомился с лицами, не принадлежащими к свету, и вообще держался вольно и просто. Но в душе он был холоден и хитер, и во время самого буйного кутежа
1: Его умный карий глазок все караулил и высматривал. Этот смелый, этот свободный юноша никогда не мог забыться и увлечься вполне. К чести его должно сказать, что он никогда не хвастался своими победами. В дом Марьи Дмитриевны он попал тотчас по приезде во и скоро освоился в нем совершенно. Марья Дмитриевна в нем души не чаяла. Паншин любезно раскланялся со всеми находившимися в комнате, пожал руку у Марьи Дмитриевны и у Елизаветы Михайловны, слегка потрепал Гедеоновского по плечу и, повернувшись на каблуках, поймал Леночку за голову и поцеловал ее в лоб. «И вы не боитесь ездить на такой злой лошади?» — спросила его Марья Дмитриевна. «Помилуйте, она пресмирная. А вот я доложу вам, чего я боюсь. Я боюсь играть в проферанс с Сергеем Петровичем. Вчера у Беленицыных он обыграл меня в пух». Гедеоновский засмеялся тоненьким и подобострастным смехом. Он заискивал в молодом блестящем чиновнике из Петербурга, губернаторском любимце. В разговорах своих с Марьей Дмитриевной он часто упоминал о замечательных способностях Паншина. «Ведь вот, — рассуждал он, — как не похвалить. И в высшей сфере жизни успевает молодой человек и служит примерно, и гордости не малейшей. Впрочем, Паншина и в Петербурге считали дельным чиновником. Работа кипела у него в руках». Он говорил о ней, шутя, как оно и следует светскому человеку, не придающему особенного значения своим трудам, но был исполнитель. Начальники любят таких подчиненных. Сам он не сомневался в том, что, если захочет, будет со временем министром. «Вы изволите говорить, что я обыграл вас», — промолвил Гедеоновский. «А на прошлой неделе кто у меня выиграл 12 рублей, да еще...» «Злодей, злодей!» — перебил его Паншин с ласковой, но чуть-чуть презрительной небрежностью и, не обращая более на него внимания, подошел к Лизе. «Я не мог найти здесь увертюру Оберона», — начал он. «Беленицына только хвасталась, что у нее вся классическая музыка. На деле у нее, кроме полек и вальсов, ничего нет». «Но я уже написал в Москву, и через неделю вы будете иметь эту увертюру». «Кстати», — продолжал он, — «я написал вчера новый романс. Слова тоже мои. Хотите, я вам спою?» Не знаю, что из этого вышло. Беленицына нашла его примиленьким, но ее слова ничего не значат. Я желаю знать ваше мнение. Впрочем, я думаю, лучше после». «Зачем же после?» — вмешалась Марья Дмитриевна. «Отчего же не теперь?» «Слушаюсь», — промолвил Паншин с какой-то светлой и сладкой улыбкой, которая у него и появлялась, и пропадала вдруг. Пододвинул коленом стул, сел за фортепиано и, взявши несколько аккордов, запел, четко отделяя слова, следующий романс. «Луна плывет высоко над землею, меж бледных туч, но движет с вышины волной морскою волшебный луч. Моей души тебя призвало море своей луной, и движется и в радости, и в горе тобой одной. Тоской любви, тоской немых стремлений душа полна. Мне тяжело, но ты чужда смятений, как та луна». Второй куплет был спет Паншиным с особенным выражением и силой. В бурном аккомпанементе слышались переливы волн. После слов «мне тяжело» он вздохнул слегка, опустил глаза и понизил голос Морендо. Когда он кончил, Лиза похвалила мотив, Марья Дмитриевна сказала «прелестно», а Гедеоновский даже крикнул «восхитительно!» И поэзия, и гармония одинаково восхитительны. Леночка с детским благоговением посмотрела на певца. Словом, всем присутствовавшим очень понравилось произведение молодого дилетанта. Но за дверью гостиной в передней стоял только что пришедший уже старый человек, которому, судя по выражению его потупленного лица и движением плечей, романс Паншина, хотя и примиленький, не доставил удовольствия. Подождав немного и смахнув пыль с сапогов толстым носовым платком, человек этот внезапно съежил глаза, угрюмо сжал губы, согнул свою и без того сутулую спину и медленно вошел в гостиную. «А, Христофор Федорович, здравствуйте!» — воскликнул прежде всех Паншин и быстро вскочил со стула. «Я и не подозревал, что вы здесь. Я бы при вас ни за что не решил заспеть свой романс. Я знаю, вы не охотник до легкой музыки». «Я не слушаль», — произнес дурным русским языком вошедший человек, раскланившись со всеми, неловко остановился посреди комнаты. «Вы, месье Лен, — сказала Марья Дмитриевна, — пришли дать урок музыки Лизе?» «Нет, не Лисафет Михайловне, а Елен Михайловне». «А, ну что ж, прекрасно. Леночка, ступай наверх с господином Леммом». Старик пошел было вслед за девочкой, но Паншин остановил его. «Не уходите после урока, Христофор Федорович», — сказал он. «Мы с Лизаветой Михайловной сыграем бетховенскую сонату в четыре руки». Старик проворчал себе что-то под нос, а Паншин продолжал по-немецки, плохо выговаривая слова. «Мне Елизавета Михайловна показала духовную кантату, которую вы ей поднесли. Прекрасная вещь! Вы, пожалуйста, не думайте, что я не умею ценить серьезную музыку. Напротив, она иногда скучна, но зато очень пользительна». Старик покраснел до ушей, бросил косвенный взгляд на Лизу и торопливо вышел из комнаты. Марья Дмитриевна попросила Паншина повторить романс, но он объявил, что не желает оскорблять ушей ученого немца, и предложил Лизе заняться бетховенской сонатой. Тогда Марья Дмитриевна вздохнула и с своей стороны предложила Гедеоновскому пройти с ней по саду. «Мне хочется, — сказала она, — еще поговорить и посоветоваться с вами о бедном нашем Феде». Гедеоновский осклабился, поклонился, взял двумя пальцами свою шляпу с аккуратно положенными на одном из ее полей перчатками и удалился вместе с Марьей Дмитриевной. В комнате остались Паншин и Лиза. Она достала и раскрыла сонату. Оба молча сели за фортепиано. Сверху доносились слабые звуки гамм, разыгрываемых неверными пальчиками Леночки.
3: В нашем эфире звучал роман «Дворянское гнездо» Ивана Тургенева. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 20 часов. Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В рамках Симеоновской ярмарки у храма всех святых в земле сибирской просиявших на реке Туре близ села Меркушино 20 сентября прошел молодежный форум «Наследие предков в руках молодых». Участником мероприятия стал добровольческий православный молодежный отряд «Малахит», который создан при отряде «Флотилия Ковчег» «Братство православных следопытов». Ярмарка традиционно проходит на территории бывшего села Раскатиха на берегу реки Туры. Именно здесь находится камень, с которого, по преданию, любил ловить рыбу святой праведный Симеон Верхотурский. Форум объединил молодежь из разных городов Севера Урала. В рамках программы прошли живые дискуссии о сохранении духовного и материального наследия родного Отечества. Состоялся обмен опытом и презентация проектов, реализуемых молодежными объединениями. Ребята приняли участие в историческом квесте «В поисках истины», а также в различных мастер-классах. Представители православного молодежного отряда «Малахит» рассказали о большой добровольческой работе, проводимой подростками и молодежью в Екатеринбургском региональном отделении «Братства православных следопытов». Молодежные лидеры подчеркнули, насколько важно не только совершать добрые дела, но и быть личным примером в сохранении русских традиций и культуры. Отказ от нецензурной брани, алкоголя, табакокурения – это тоже пример добровольчества. По доброй воле мы выбираем все лучшее и правильное, что есть у русского народа. Своим примером мы транслируем это в окружающую жизнь. Объединяем молодых людей вокруг служения Богу, Отечеству и ближним, рассказал командир отряда «Флотилия Ковчег» Игорь Батаруев. Православные следопыты постоянно приезжают в духовный центр Урала, город Верхотурье. Проводят здесь волонтерские акции по сохранению культурных ценностей и мероприятия, направленные на формирование знаний по истории Урала и России. Далее в этом выпуске. 16 сентября епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Зосима в ходе рабочей поездки в Белгородскую митрополию по благословению митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна посетил два госпиталя, в которых проходят лечение участники специальной военной операции и трудятся добровольцы патриаршей гуманитарной миссии. Владыку Зосиму сопровождала координатор добровольцев по госпитальному служению патриаршей гуманитарной миссии в Белгороде Евелина Шпакович. Архиерей посетил военно-полевой распределительный госпиталь и санитарный батальон для легкораненых, где воины находятся до полного выздоровления, после чего отправляются на передовую. После беседы с ранеными епископ Зосима встретился с добровольцами. В тот же день архиерей посетил храм в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость в Шебекино. Архиерея сопровождал клирик храма иерей Геннадий Заводовский. Затем владыка побывал в двух расположениях военнослужащих и в непосредственной близости от Шебекино, а также в расположении казаков Самарского казачьего войска. В этих местах он причастил солдат, провел беседы на духовные темы и поддержал их добрым напутствием. И в завершение выпуска. По благословению архиепископа Якутского и Ленского Романа, Институт перевода Библии подготовил и впервые в истории осуществил издание книги пророка Ионы на ивенском языке. Архиерей поздравил Институт перевода Библии с выходом книги, отметив значимость этого труда для духовного просвещения и сохранения языка коренных народов Севера. Книга выпущена с иллюстрациями якутской художницы Марии Адамовой и содержит параллельный текст на ивенском и русском языках, а также глоссарий для объяснения трудных слов. Электронная версия издания доступна на сайте Института перевода Библии. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Мария Заостровных. Сегодня на телефонной связи со студией настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. Батюшка с нами на телефонной связи. Отец Сергей, добрый день.
2: Здравствуйте, добрый день.
1: Сегодня предлагаю поговорить про моду. Вот грех ли православному хотеть быть модным? И вообще, правильно ли это иметь по 10 пар разной обуви, по 15 платьев и кучу кофточек разных фасонов и расцветок? Ну и, конечно, поговорим про моду на красоту. Наращивание ресниц, увеличение губ, длинные ногти, ну и так далее, и так далее. Можно это все делать православному или нет? И вообще, что такое православная мода? Потому что длинные платья в пол, пусть даже и красивые, и платочки – ну, по современным меркам, скажем честно, это скучно и неинтересно. Вот каких принципов стоит придерживаться христианину, который хочет быть модным? Итак, батюшка, следите ли вы за модой?
2: Ой, да, я со вниманием отношусь к моде, потому что она бросается сейчас в глаза, в какой-то степени она режет иногда уши, вот, поэтому... К сожалению, здесь человек, живущий в городе особенно, в селе меньше, это вот у меня есть домик в селе, но я здесь не наблюдаю, особенно по вечерам, видимо, молодежь как-то гуляет сама по себе, а в городе-то это и днем, и ночью, и при том, что я преподаю в вузе, то, конечно же, это все вполне на виду и на слуху. Вот, поэтому ответ следующий, конечно, очень даже внимательно наблюдаю.
1: Как вам современная молодежь, современная мода? Может, есть какие-то предпочтения? Ну и вообще, не грех ли так ходить православному человеку?
2: Вот вы знаете, здесь очень много разных моментов, да. Во-первых, то, что мне нравится, это не значит, что это критерий. Я не критерий истины в отношении, там, допустим, всех видов одежды. Потом африканцам нравится одно, тем же, допустим, канадцам нравится что-то другое, австралийцам третье, ну и так далее, китайцам еще четвертое, и нам тоже что-то нравится. И здесь, конечно, вопрос о том, что нравится и каков нрав здесь, да, он еще связан и с тем, насколько это удобно. Не только вопрос об эстетике, но и об удобстве. Ну, представьте себе, девушка, которая сейчас оденет такое длинное платье, и нужно это буквально втиснуться там в маршрутку и быстренько, особенно по утрам, когда вот час пик или вечером, и вот это все, конечно же, получится, что не совсем удобно зацепиться, упасть и так далее. Это все будет, более того, даже и не эстетично вовсе. Поэтому надо выбирать еще и ту форму одежды, которая вполне, с одной стороны, приличная, а с другой стороны, она не является препятствием к выполнению своих, можно сказать, задач, которые ты ставишь себе на день, чтобы не было такого, что как я в этом пойду на занятия, если я в этом не дойду до занятий. Вот. И поэтому лучше в длинном платье остаться дома, и не пойти на занятия, или пойти на занятия, но в приличном, более коротком одеянии. Другое дело, вот вы когда говорите, например, о грехе, да, то надо понять, что грех-то на самом деле это некий канцероген для души. И вот как канцероген бывает приводит к раку души, так и грех, накопленный в душе, он может вызвать рак, уже неизлечимое заболевание, которое, собственно, является препятствием к тому, чтобы войти в Царство Небесное. Как это происходит? Ну, например, вот как врач говорит, вы, к сожалению, уже довели свою болезнь до той стадии, когда она не может быть исцеленной. И точно так же и Господь взирает и говорит, твоя душа стала настолько больной, настолько она вся испещена всякой болезнью, что она просто не может быть исцелена. А чем исцеляет Господь? Ну вот, например, таинствами. Да, а таинства уже начинают не действовать. То есть так же, как, допустим, больному раком желудка можно давать и красную икру, и черную икру, и даже заморскую баклажану, или все, что он любит там, и что-то ценнейший какой-нибудь напиток алкогольный или еще, а у него организм не принимает. И вот когда организм перестает принимать Слово Божие, душа, я имею в виду уже, когда перестает понимать, что такое истинная любовь, вообще истина, что такое, и погрязает вот во всякой лжи. И мы сейчас много видим, в том числе и за рубежом, и у нас такое есть. Все и на политической, и экономической сферах. Вот это все так же. И точно так же это есть и в области моды. Недаром одна из каких-то очень богатых особ, не буду говорить там Рокфеллеровских или каких-то других, умирая, буквально уже находясь, будучи очень пожилой, очень глубоко пожилой женщиной, отнюдь уже давным-давно не красавицей, и вот она потребовала, чтобы ей последний, так сказать, момент ее жизни принесли ее самое любимое платье, она вцепилась туда уже костлявыми такими руками, и вот с этим, можно сказать, отошла в мир иной. Вот настолько была привязанность к разного рода нарядам. Поэтому здесь самое главное, даже не измерением там количества, да, а насколько человек на этом зациклен, насколько для него это является неким тем самым канцерогеном для души, что душа его все время поглощает и любуется на все это, совершенно не заботясь о том, что это вред. Может быть, кому-то достаточно 5 там кофточек или чего-нибудь, юбок там, или еще каких-то вещей. А кому-то, может быть, нужно больше, потому что таков образ жизни и такой труд. Ну, я не знаю, может быть, там вот почаще переодеваются те, кто выступает в телевидении. И дважды появиться уже считается, что весь народ осудит за то, что типа страна бедная не может одеть человека так, как чтобы было интересно на него смотреть. Вот. Другое дело, здесь еще надо обсудить, знаете, вопрос именно тот, который искажает образ Божий в человеке. У нас сейчас просто, я смотрю, что папуасы как-то проникли в нашу среду и захватили, ну, если не весь город, то часть города точно. Я имею в виду татуировки, всякого рода надписи, там вставленные кольца в нос, в губы и так далее, и так далее. Что на самом деле портит просто лик человека. И вот это совершенно несуразное какое-то увлечение модой, там, где ее не может в принципе быть. Вот что значит модно? Вот блондинки модные, да, все перекрасились в белый. Потом шатенки, потом брюнетки и так далее. И это становится уже, знаете, каким-то совершенным издевательством человека, когда естественный его цвет, данный, так сказать, ему вот и характер, ведь цвет, вообще говоря, в том числе и характер определяет в какой-то степени. И вот свойства, так сказать, какие-то. Здесь же тоже это дело-то животное, в общем-то, телесное. И посмотрите, некоторые, вот даже посмотреть на котов, или там породы собак, или коней, гнедые, там, или как они там, в яблоках, или белые там, я уж точно не знаю, как они там называются, и, соответственно, выбирают. Вот для этого нужен такой, для этого такой нужен цвет. Кто-то из котов там лучше ловит мышей, кто-то хуже ловит мышей, кто-то вообще никак не ловит, а собой любуется. У котов тоже все по-разному. Поэтому и здесь тоже все, что касается вот нашей телесности, ее надо принять такой, какая она есть, что-то подправить, особенно молодые девушки, когда речь идет о том, чтобы привлечь к себе внимание. Хорошо даже, что девушка заботится о том, чтобы найти такого человека, которому она понравится. Вот, это все вполне нормально. Но другое дело, когда вот стали изменять, допустим, форму губ своих, иногда это до уродства доходит, до каких-то неимоверных искажений. Ну, вот это, конечно, издевательство просто над образом Божьим, данным тебе. Подправить что-то необходимо, а уж искажать, изменять, и тем более, по сути, калечить себя даже. Ведь это как раз то, что совсем недопустимо даже. Как ты вот с этим всем придешь на суд? Что вообще ты собой представляешь? Есть, правда, вот насчет красоты, эстетики, интересный эпизод, когда шла, ну, видимо, женщина достаточно, как сейчас говорят, низкой социальной ответственности, вот, вся украшенная, вся в красоте какой-то там, ну, еще в средние века, там, в Древней Греции. И вот люди, стоявшие со старцем, они отвернулись от нее, чтобы не соблазняться. А старец, наоборот, вперил взор и прямо вот наблюдает, смотрит за ней. И что вызвало вопрос? «Отче Ава, а ты почему так смотрел на эту женщину?» И он им преподал некое назидание. Говорит, я на нее смотрел так со вниманием, потому что поразился, как она украсила свое тело всевозможными украшениями, а мы не заботимся о том, чтобы аналогично этому украсить свою душу. Ну и вот тогда они поняли, что он не каким-то соблазном руководился, да, а именно рассуждением, размышлением о внешности человека, который побуждает его позаботиться о красоте своей души, об ее исправности, о наряде. И вот это самое главное для христианина. Христианин вообще это не совсем модное явление. Православный христианин редкое явление, это порядка 4%, по-моему, у нас не больше 5% во всем мире. И поэтому здесь говорить о том, чтобы мы вдруг православные стали модными, бывает такой период, когда много людей сразу обращается, как вот и в притче о сеятеле, что вот много людей вовлекается в церковь, а потом часть увлекается житейскими заботами, часть увлекается какими-то своими внутренними проблемами, чем-то другим просто увлекается и уходит. А часть остается, тот приносит плод. Но вот чтобы нам приносить плод, надо, в общем-то, стараться не быть соблазном, потому что невозможно не прийти в мир соблазном. Но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. И в этом плане одеваться надо так, чтобы не быть соблазном, не представлять из себя нечто иное, чем твоя душа требует. Чтобы не смотрели на тебя, как там, на извращенца какого-то или извращенку, а именно более скромно, более целомудренно одеваться, а уж вкус вырабатывать, вообще говоря, это тоже очень важно, вырабатывать вот эстетический момент, потому что давайте опять обратимся по этому поводу к Библии. Вот если говорить о том, что в человека Бог закладывает ум, и снабжает его, кстати, сразу же снабжает знаниями. Адам не случайно нарицал имена животных, показывая, что он в сущность проникает, глубокую в сущность этого творения Божьего, определяя его место во всем мироздании. Господь сложил в нас познавательный инстинкт, поэтому нам много что интересно. Господь сложил в нас нравственные нормы. Они в голосе совести у нас вот проявляются. Если мы не глушим этот голос, то, конечно, человек уже по природе своей, по сотворенности своей, он нравственный. А когда заглушит, именно безнравственность — это то, что получается в результате такой уничтожения нравственных чувств в себе, согласие на безнравственность. Ну и также ведь каждый день, который Господь заканчивает в своем шестидневе творения, в этих шести днях творения, он заключается в том, что и увидел Господь, что все хорошо, и вот хорошо весьма. То есть он говорит, я все это красиво сделал. Эстетическое чувство в человека вложено. И вот это естественное эстетическое чувство сейчас, к сожалению, конечно, много повреждено. Но, в общем-то, если его развивать, в том числе через красивые, через созерцание картин, природы, созерцание живописи, слушание музыки классической или там более современной, если везде находят красивые мелодии, мелодичность там и так далее. В церкви, конечно же, мы имеем в виду все виды красоты. Здесь и красота иконографии, здесь и красота песнопения, здесь и красота, кстати, обоняния, вот ладан, курица. Да, так что все, и красота самого храма, чистота, внутреннее облачение, все это сделано так, чтобы всякое чувство в человеке было облагорожено. Ну, вот поэтому можно посоветовать почаще ходить в храм, почаще впитывать в себя эту красоту, и тогда она естественным образом вытеснит из человека все неэстетичное, я уже не говорю там о безнравственном и всяком рода извращений и прочее, в том числе и эстетических тоже извращений. Вот примерно так я бы сказал.
1: На этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. На телефонной связи со студией был настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. Всего вам доброго, дорогие друзья!

0: Екатеринбурге 21 час.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В жизни подземного храма во имя святого праведного Иосифа Обручника, земного отца Иисуса Христа, возведенного в парке святого семейства поселка Исток, 20 сентября открылась новая глава. Здесь совершена первая божественная литургия. Храм, в котором будет звучать молитва об отцах, о создании семьи, о согласии и благополучии в Малой Церкви, уже благоукрашен. Здесь завершены внутренние отделочные работы. В иконостасе заняли свое место первые иконы, и значительная часть святых образов украшает храмовое пространство. Это уникальный в своем роде рукотворный пещерный православный храм на глубине 9 метров под землей в поселке Исток города Екатеринбурга в парке Святого Семейства. Совершив божественную литургию, настоятель храма, основатель и руководитель православного телеканала «Союз» архимандрит Дмитрий Байбаков поблагодарил прихожан за участие в богослужении и призвал молиться об иконописце рабе Божией любови, создающей святые образы для нового Дома Божия. «Сегодня произошло то, ради чего строится любой православный храм». В храме во имя святого праведного Иосифа Обручника была совершена первая божественная литургия. Впервые здесь были освящены святые дары. Впервые вы здесь причастились тело и крови Христовых. И с этого дня у этого храма начинается уже не история строительства, начинается история молитвы, отметил архимандрит Дмитрий Байбаков. Как рассказывает создатель храма и его настоятель отец Дмитрий, поскольку значительная часть евангельской истории связана с бегством святого семейства в Египет, когда, спасаясь от царя Ирода, они от зноя днем и холода ночью прятались в пещерах, большинство из которых до сих пор сохранены, было принято решение создать именно такой храм. Здесь также можно увидеть редкие иконы детства Иисуса Христа, труды святого семейства. Также на территории парка есть музей святого семейства, где руками отца Дмитрия бережно собраны уникальные экспонаты, связанные со святым семейством, привезенные со всего света. Далее в этом выпуске. 22 сентября, в день памяти праведных Иоакима и Анны и воспоминания Третьего Вселенского собора 431 года, ответственный за организацию окормления верующих Московского Патриархата на территории Турецкой Республики, священник Георгий Сергеев совершил Божественную Литургию в храме Пресвятой Богородицы в Эфесе, где проходил собор. Богослужение посетили паломники, прибывшие из разных городов Турции и России. По окончании литургии отец Георгий обратился к верующим со словом, в котором разъяснил евангельское чтение дня и рассказал о Третьем Вселенском соборе. Священнослужитель поблагодарил Министерство культуры и туризма Турции за разрешение на совершение богослужения в храме Пресвятой Богородицы, расположенном в городе-музее Эфес. Слова благодарности также были обращены к председателю общества изучения русского языка и культуры в Измире Андрею Валерьевичу Пономареву, оказавшему помощь в организации паломничества верующих. И в завершении выпуска. Центр борьбы с лудоманией, игровой зависимостью, приглашает волонтеров в проект «Путь помощи». Проект станет первой точкой контакта для игроков и их близких, поможет осознать проблему и наметить пути ее решения. Он создан при поддержке Синодального отдела по благотворительности. В Центр борьбы с лудоманией ежедневно обращаются зависимые от азартных игр и их близкие, которые не знают, с чего начать и какая именно помощь им необходима. Поэтому волонтер становится первым доверительным контактом. Он принимает обращения, помогает разобраться в ситуации и выстроить маршрут к профессиональной помощи. Чтобы стать волонтером проекта, специальные знания не нужны. Все волонтеры проходят обучение. Занятость волонтеров в проекте будет составлять около 2 часов в неделю. Работа удаленная. Сегодня в России более 600 церковных организаций и проектов помощи зависимым и их родственникам. Это общество и братство трезвости, амбулаторные и консультационные программы, реабилитационные центры, где с зависимыми занимаются священники, психологи, специалисты. Получить помощь в таких центрах могут зависимые от алкоголя, наркотических веществ, азартных игр. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души –

Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенны от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобивай меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седен делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящий мя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложи мое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отце и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся, или коти согреши гнесь, яко человек паче же и не яко человек, но и горей скота, вольно мои грехи невольные, ведомые и неведомые, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастый мир сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся,

Моя же судьбе честное согрешение, или молитвы не родих, или ино, что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного гроба твоего, я остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почею, блудный, грешный, и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертным Царю, щедрый и человеколюбче Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся безмерной согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукавого видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого и спаси страстную мою душу. Ясени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего стависен Твоим поучитеся, и уныние бесовской далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сий препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстание телесного, дашь нам целомудренней пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия камененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня видя немощь души моя, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем,
Аминь. Господи, покаяние прими меня. Господи, не остави меня. Господи, не веди меня в напасть. Господи, дашь мне мысль благу. Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление. Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих. Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание. Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели в меня корень благий, страх Твое сердце мое. Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенны сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророк и же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и допропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради каянного в тленную плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженце Твоя, на Тя, Бо Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, аса каянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи покитай же творю, ведущийся владычице моя Госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюдь им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочими настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранитель мой святый, и покровитель души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противника ми врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста не невестная, преславная преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша, все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим, Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй меня, упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святой.

Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину блажить Тебя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не предстаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойне бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест честный на прогнание всякого супостата, о причестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со Святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся напрости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яжеко спасению прошения и жизнь вечную, помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех их, яко благословенных.

Ов, аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Псалмы царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: Песнь восхождения, Псалом 126. «Если Господь не положит основания дома, напрасно трудятся строители его. Если Господь не сохранит город, напрасно бодрствует стража, напрасно встаете вы на труды свои на рассвете. Вы, вкушающие скорбь, будто хлеб, вставайте, хорошо отдохнув, ибо даст Господь возлюбленным своим сон. Вот оно, наследие Господне, сыновья, порожденные нами, награда наша. Что стрелы в руке сильного, то юные сыновья изгнанников. Блажен тот, чьи желания исполнят они. Не посрамятся они, когда отпор дадут врагам своим у ворот города». Песнь восхождения, Псалом 127. «Блаженны те, что боятся Господа и ходят путями Его. Плоды трудов твоих вкушать будешь. Блажен ты, и благо тебе будет. Жена твоя точно лоза плодовитая в стенах дома твоего. Сыновья твои точно побеги маслины на трапезе твоей. Так обретет благословение человек, боящийся Господа. Благословит тебя Господь с высот Сиона, и увидишь ты благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей, и увидишь ты сыновей сынов твоих. Мир Израилю». Песнь восхождения, Псалом 128. «Много раз от юности моей враги сражались со мною, да скажет Израиль. Много раз от юности моей сражались со мною, но не одолели меня. Принуждали меня трудиться на них грешники, умножая беззакония свои. Но Господь праведный предал смерти грешников. Да посрамятся и обратятся вспять ненавистники Сиона. Да будут они, как трава на кровле, что засыхает, прежде чем вырвут ее. Не возьмет ее жнец в горсть свою, и не соберет ее вяжущие снопы, и не скажут мимоидущие: благословение Господне на вас, благословляем вас именем Господа». Песнь восхождения, Псалом 129. «Из глубин воззвал я к тебе, Господи. Господи, услышь голос мой. Да внемлют уши твои молению моему. Если ты обратишь взор на беззаконие наши, Господи, Господи, кто устоит? Ибо только ты даруешь нам очищение. Почитая имя Твое святое, надеюсь на Тебя, Господи. Надеется душа моя на Слово Твое, уповает душа моя на Господа. От стражи утренней до ночи, от стражи утренней да уповает Израиль на Господа. Ибо у Господа милость, и великое у Него избавление, и Он избавит Израиля от всех беззаконий его». Песнь восхождения, Псалом 130. «Господи, не превозносился я сердцем моим, не взирал дерзновенно очами моими и не посягал на великое и дивное, превышающее разумение мое. Если не был я смиренным и восставал душою моею на Тебя, как дитя, вскормленное матерью, порой восстает на нее, то воздай за это душе моей. «Да уповает Израиль на Господа отныне и навеки».
3: Вы слушали псалмы царя Давида. Псалмы читал Лев Пророк.

0: В Екатеринбурге 22 часа.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Серию миссионерских литургий в Иоанно-Предтеченском соборе города Екатеринбурга проведет заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии иерей Иоанн Авдюшин. Первая встреча для всех желающих узнать структуру, значение и символизм главного православного богослужения состоится 25 сентября в 22 часа. Проект рассчитан на осенне-весенний период 2026-2027 годов и предназначен для тех, кто хочет глубже понять структуру, значение и символизм главного православного богослужения. Литургии будут совершаться еженедельно вечером, в ночь с пятницы на субботу. Цель проекта – осмысление прихожанами богослужения, участниками которого они являются. Начало каждой литургии будет предваряться пояснительным словом о необходимости миссионерских литургий, их актуальности сегодня, рассказал отец Иоанн. Участники познакомятся с историей развития и формирования богослужения. Мы разберем чинопоследование, изучим священническое и диаконское облачение, необходимость поминовения людей и участие самих прихожан в этом поминовении. Участником миссионерской литургии может стать любой человек. Единственное, уточнили организаторы, на таких встречах не предполагается исповедь. Ее нужно совершить заранее, чтобы на миссионерской литургии причаститься святых Христовых тайн. Причастие святых Христовых тайн будет совершаться уже после полуночи, поэтому евхаристический пост людям необходимо будет держать примерно с 6 часов вечера, напомнил пастырь. У верующих также будет возможность поучаствовать в служении, петь во время богослужения и читать священные тексты. Далее в этом выпуске. Группа паломников, возглавляемая митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием, 22 сентября начала знакомство со святынями Иордании. Паломники посетили гору Нево, с которой пророк Моисей увидел землю обетованную. С обзорной площадки открывается вид на святую землю. Протодиакон Андрей Левин прочитал отрывки из Евангелия от Иоанна и Второзакония. Там же находится базилика с византийскими мозаиками и небольшой музей древностей, найденных при раскопках. В городе Мадаба группа посетила православный храм святого Георгия Победоносца. Храм построен над найденными мозаичными полами VI века, представляющими особую подробную карту Святой Земли. Паломники пропели тропарь и величание великомученику Георгию. В 1884 году православная община Мадабы решила построить новую церковь на месте старой. Во время работ строители наткнулись на мозаичный пол. Они не сразу поняли ценность находки, но священник приостановил строительство и сообщил властям. Позже выяснилось, что мозаика была частью пола византийской церкви, построенной в VI веке при императоре Юстиниане. На ней, вероятно, была изображена карта от Ливана до Египта и от Средиземного моря до Аравийской пустыни. Затем группа разместилась в странноприимном доме русской духовной миссии на берегу Иордана. И завершение выпуска. В Чебуркуле военные священники обсудили особенности службы в полевых условиях. Учебно-методическое занятие для военных священнослужителей организовал руководитель отдела по работе с военнослужащими Челябинской епархии протоиерей Дмитрий Егоров. Встречу провели представители руководства Центрального военного округа, помощник командующего войсками по работе с верующими военнослужащими протоиерей Андрей Канев и начальник профильного отделения военно-политического управления иерей Вадим Шуманов. В числе участников был и настоятель Челябинского храма в честь пророка Илии, протоиерей Евгений Мартинец. Военные священники обсудили специфику окормления личного состава в казармах и полевых условиях, поделились практическим опытом и скоординировали планы работы. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Вы планируете что-то продать или приобрести в сети интернет? Не торопитесь переводить свои деньги. Под видом продавца может скрываться мошенник. Прежде чем приобрести товар, ознакомьтесь с отзывами и уточните, когда был создан данный интернет-магазин. Покупая товары у частных лиц, старайтесь расплачиваться наличными деньгами и только в момент получения товара. Не совершайте слепые покупки в сети интернет.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: человеку. Бывает и наоборот. На ваш счет кто-то прислал некую сумму, а вы не знаете, за что и почему. Что делать в таких случаях? И можно ли вернуть ошибочный перевод? Рассмотрим два типичных случая. Случай первый. Вы перевели деньги кому-то по ошибке. Вернуть эти деньги можно, но сложно. Как только деньги поступили на счет другого человека или компании, ваш банк не сможет их оттуда забрать. Можно попытаться связаться с получателем и убедить его вернуть вам переведенную сумму добровольно. Если же он не согласится, вы даже можете подать на него в суд. По Гражданскому кодексу ошибочное получение чужих денег считается необоснованным обогащением, так что вы имеете право подать иск о взыскании этой необоснованно полученной суммы.
1: Что я могу сделать, если по ошибке отправлю перевод по номеру телефона?
0: Это мгновенный платеж, и его нельзя отозвать через банк. Поэтому позвоните или напишите человеку, по номеру которого перевели деньги. Сообщите, что сделали ему перевод по ошибке, и попросите вернуть эту сумму. Предложите проверить счет, чтобы он точно понимал, что вы не мошенник. Если повезет попасть на честного и совестливого гражданина, есть шанс, что он войдет в ваше положение и быстро вернет деньги.
1: Что я могу сделать, если по ошибке отправлю перевод по номеру карты или счета?
0: Обратитесь в свой банк, объясните ситуацию и спросите, что можно сделать. В каждом банке есть свои правила возврата ошибочных платежей, и менеджер расскажет вам о них. Обычно банк переводит деньги в течение нескольких часов. Если вы свяжетесь с банком, пока он еще не успел провести платеж, операцию можно будет отменить. Если вы указали несуществующие реквизиты, платеж вообще не будет совершен, либо деньги автоматически вернутся на ваш счет. А если деньги уже ушли на чужой счет, то нужно будет прийти в банк и написать заявление о возврате платежа, сделанного по ошибке. Возможно, банк поможет их вернуть. Но надо понимать, что банк не обязан этого делать.
1: А что делать, если эти способы не сработали, а сумма для меня значительная?
0: Можете подать иск в суд. Это, конечно, потребует вашего времени и денег, но если вы твердо намерены добиться справедливости, стоит попробовать. В суд нужно будет представить убедительные доказательства того, что деньги вы отправили именно по ошибке. Например, номер телефона или карты вашей мамы отличается всего одной цифрой от номера незнакомца. Или вы каждый месяц переводите на один и тот же счет по 30 тысяч, а в этом месяце ошиблись. Можно запросить у сотового оператора детализацию звонков и показать, что по номеру получателя ваших денег вы звонили всего раз в жизни, после того, как сделали ошибочный перевод. В свою очередь, получатель денег должен будет представить доказательство, что имел право получить от вас эту сумму, например, за услуги. Если таких подтверждений не будет, а ваши аргументы окажутся убедительными, то суд обяжет получателя вернуть вам деньги. Рассмотрим второй случай, когда вам сделали перевод по ошибке. По сути, вы не обязаны суетиться, тратить свое время и силы, чтобы найти отправителя и перечислить эту сумму обратно. Но по закону получение этих денег считается необоснованным обогащением. И хотя никакого наказания за это не предусмотрено, нужно иметь в виду, что владелец денег может в любой момент подать на вас в суд. Поэтому лучше сразу вернуть полученную сумму. Как стоит действовать? Для начала убедитесь, что деньги действительно перевели на ваш счет. Мошенники нередко рассылают СМС-сообщения якобы от имени банка о том, что вам пришел перевод, а затем звонят и просят перечислить деньги обратно. Прежде чем предпринимать какие-то действия, через онлайн-банк или мобильный банк удостоверьтесь, что ваш счет действительно пополнен. Далее убедитесь в том, что это ошибка. Ведь вполне возможно, что эти деньги ваши по праву. Может быть, вам решил вернуть долг старый приятель. Или управляющая компания сделала перерасчет за отопление. Для этого обратитесь в свой банк и запросите выписку по своему счету, либо платежку, на основании которой пришли деньги. Так вы выясните, от кого и с какого счета пришли деньги.

0: фамилии отправителя, вы поймете, знакомы с этим человеком или нет. Если же это компания, позвоните или напишите ей и уточните, что это за платеж. Если вы намерены вернуть деньги, снова обратитесь в банк, объясните ситуацию и попросите перечислить эту сумму обратно. В банке есть реквизиты плательщика, и по ним оператор без проблем проведет обратный платеж с вашего счета. Какой бы платеж или перевод вы ни делали, стоит очень внимательно вводить реквизиты. Лучше несколько раз перепроверить все данные, чем потратить немало сил и времени на исправление ошибки.
1: В нашем эфире звучала программа «Азбука финансов». Она создана совместно с Центральным банком России и порталом «Финансовая культура» для того, чтобы помочь вам сохранить и приумножить ваши средства через повышение финансовой грамотности. Продолжение программы прозвучит в следующий четверг в это же самое время. Ну а мы продолжаем наш эфир.

0: Духовное слово.
1: Ну а сейчас в нашем эфире звучит очередная часть из книги «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читает Валентин Клементьев.
2: Глава 11. О нерадении, страхе, трусости, предательстве и отступничестве. Трусливый воин бесславен, бездерзновенен и постыжен. Ни одно его прошение не доходит до слуха царя, в то время как прошение мужественного, лишь только будет возвещено его имя, тотчас исполняется. О каким высоким дерзновением украшается мужественный подвижник! Кто не желает такого дара? Однако нерадение, особенно в молитве, развеивает его по всем четырем ветрам и оставляет человека обнаженным. Насколько, стало быть, мы должны отличаться мужеством, ибо носим ангельский образ и клятвенно пообещали царю царствующих жизнь или смерть, а не отступничество и нерадение. Итак, через подвиг и понуждение себя почтимся же окончательно разгромить врага Божия и нашей души. Что касается страха, который охватывает тебя ночью, это дьявольское искушение. Ты победишь его верой в Бога, то есть помышлением о том, что Бог присутствует везде. О небо живем и движемся, и есть мы. Ничего не происходит без попущения Божия. И даже если бы мы оказались в руках у дьявола или среди зверей, и там присутствует Бог. Но ни дьявол, ни звери не могут причинить нам вреда, если не получат на то власти от Бога. Почему же в нас нет этой спасительной истины Божией, веры в Его промысел, и мы так боимся там, где нет страха? Как произойдет со мной зло, если Бог управляет и дьяволом, и плохим человеком, и всем тем, что может причинить мне вред? Да и святой ангел-хранитель, не оставляющий человека по промыслу Божию, как попустит ему претерпеть зло, если не получит на то повеление от Бога? Посему, чадо мое, мужайся, и когда приходит к тебе этот страх, говори: кого я буду бояться? Кто может причинить мне зло, когда Бог управляет всем? Аще бо и пойду посреди сени смертное, не убоюся зла, яко ты со мною еси. Вместе с этими словами твори молитву Иисусову и не бойся ничего. Верь непоколебимо в истину нашей веры. Новоначальной монахине. Благословенная моя чада, Божия Матерь да укрепит тебя в подвиге твоей души до конца. Вижу разочарование твоей души. Ты похожа на тех новобранцев, которых посылают на линию фронта. Едва заслышав звуки выстрелов, разрывающихся бомб, они теряют моральный дух и просятся в тыл. Но по распоряжению опытных военачальников их смешивают со старыми и закаленными воинами, которые воодушевляют новобранцев, пока последние не привыкнут к войне. Хвалю твое желание и произволение достичь совершенства и бесстрастия, и на это должны быть направлены все твои усилия. Однако ты не должна забывать, с кем тебе необходимо сражаться. Брань твоя с началами, властями, с темными и лукавейшими силами, с опытными в сражениях станами врагов. Брань твоя также против плоти и мира страстей, которые похожи на язвы, приносящие страшную боль, и для исцеления их необходимы соответственный чин жизни, время, терпение и прилежание. Что касается твоего разочарования, знай, что и здесь война. Это артиллерийский обстрел противника. Это раны, которые наносят страсти. Посему необходимы терпение, выдержка и мужество. Пусть этим не омрачается небо твоих надежд. Верь в то, что Бог знает расположение каждого человека и никогда не оставляет без внимания благое произволение и самопонуждение подвязающегося. Воздаяние его никогда не приходит ни раньше, ни позже положенного времени. Тебя ужасает образ мыслей Герандисы, ее неопытность и вообще окружающая обстановка по причине искушений, будто не способствующая достижению совершенства. Все это отступает перед смирением и самоукорением. Иными словами, перенеси всю тяжесть на себя. Говори себе: «Я либо по гордости, либо из-за своей близорукости и являюсь причиной собственного разочарования, не могу сориентироваться правильно и, что естественно, теряю дерзновение в своих надеждах». Также эта туча уныния может быть рассеянная верой в того, кто руководит тобой. Достаточно лишь, чтобы с твоей стороны были соблюдены правила законной борьбы. Из отеческого и исихастского предания мы знаем, что в прежние времена юные и новоначальные, имея благословение какого-либо великого старца, строили келии и жили в одиночестве. Лишь время от времени они посещали старца, исповедовали ему свои помыслы, получали наставления и уходили. И несмотря на то, что старец не стоял у них над душой, благодаря его советам они достигали великих мер добродетели. Знай же, чадо мое, что превыше всего этого Христос. Он не только над нашей душой, но Он и в нас, и вознаграждает всякое благое произволение и понуждение себя. Часто ложное смирение, то есть извращенное дьяволом, внушает нам смиренные помыслы, что, мол, я слаб, и для преуспеяния мне нужно то-то и то-то. Но раз этого нет, то как же я спасусь? Если мы верим в эти помыслы, то наши духовные нервы начинают рваться, отчего происходит душевное расслабление. А чтобы не впасть в такое расслабление, нужно укрепляться советами опытного духовника. Ведь мы знаем, что дьявол преобразуется в ангела света, и что любая добродетель без опытного рассуждения может принести немалый вред. Посему отцы и сказали, что превыше всего рассуждение. Возлюбленное о Господе чадо, отбрось свое разочарование и скажи: «Я буду понуждать себя до смерти, буду стремиться к совершенству и достижению бесстрастия. Если же я не достигну сего, либо по причине своих немощей, либо по причине смерти, либо по какой-нибудь иной причине, верю, как уповали в то отцы, что Бог сопричтет меня вместе с совершенными». Возможно, ты мне скажешь: «Но ведь я хочу еще здесь вкусить блаженство и мира Божия». Хорошо, но ты говори врагу так: «Бог во мне. Если я буду понуждать себя к молитве, смирению и слезам, Он покажет мне свой святой лик. И не только в монастыре, но если я буду жить даже в Содоме, как Лот, силен Бог исполнить это святое пожелание моей души. Верь, чадо мое, в то, что я пишу тебе». Праведный Лот день и ночь терзался слухом и взором, видя беззаконные деяния нечестивых, но никого не осудил, почему исподобился божественного явления и спасения. Так и ты взирай только на себя и на свои грехи, и я верю, что обретешь то, что превзойдет все твои чаяния. Кошмары во сне и душевное беспокойство считай бурей дьявольской зависти, которую он воздвигает, желая устрашить тебя в начале духовного пути, чтобы ты сказал: «Если я в начале пути встречаю такие искушения, превышающие мои силы, то кто же может выдержать до конца?» Так сатана, обладая опытом и умением, использует свое злое искусство, погубив уже в гиене таким образом достаточно много людей. Но мы по опыту знаем о его уловках. Вначале труден путь, но потом упокоение, радость, благое извещение в великой надежде нашего спасения, житейское море, воздвизаемое зря напастей бурею. Буря и штиль, брань и мир, здравие и болезнь, приобретение и потеря — этим характеризуется жизненный путь каждой души. Конец же этого пути пресекается лишь смертью. Итак, благословенная моя душа, не малодушествуй на пути своего спасения. Мы пойдем по нему вместе, взаимно помогая друг другу. Божественная благодать, немощная врачующая и оскудевающая восполняющая, да будет с нами, поддерживая наши слабые помыслы и умощая нас на терпение, доколе не приидет повеление Вседержителя, чтобы тело мы оставили здесь, а душа взошла на небеса. В своем первом письме ты пишешь мне, что Давид говорит: «Господь не даст век молвы праведнику». Здесь он имеет в виду ту бурю, которая не приведет праведника к погибельному исходу, но из любви Божией будет испытанием для благого исхода и доброго конца, ибо посредством благой качки души праведных не только спасаются, но и совершенствуются. А если бы не было бурь, никто бы не спасся. Во втором письме ты пишешь, что в Писании сказано: «Трусливые да не исходят на брань». Да, но это касается телесного сражения, потому что трусливые могут стать причиной вреда для мужественных. А в духовной брани дело обстоит иначе, потому что трусливые воодушевляются благодаря мужественным и опытным людям. Духовники только тогда приносят человеку вред, когда, не имея опыта, учат противоположному, то есть дают не те лекарства, которые нужны для немощи исповедующегося. Малодушный во время духовной брани терпит ущерб в том, что не преуспевает духовно. Однако он спасается, если призывает милость Божию. Хотя у такого нет мужества для великих сражений, но кое-что для своего спасения он все же делает. И чем более трудится, тем большее вознаграждение получит. Став праведными, святые были искушаемы или по причине каких-то недостатков, или чтобы получить большую славу, потому что обладали великим терпением. И Бог, не желая, чтобы излишек их терпения оставался неиспользованным, попускал им искушение. Но искушения святых всегда завершались благим исходом. Желаю тебе, чадо мое, быть в подвиге. Не забывай о цели, которая есть спасение. Дьявол рыкает, ища кого поглотить. Не дремли, ибо время не в наших руках. Жизнь наша висит на волоске. Понуждай себя, распрямись во весь рост. Покажи, что ты раб Христа, а не дьявола. Разве ты не знаешь, что нерадение принесет тысячи помыслов, чтобы пленить тебя? Молись с болью и слезами. Мужайся, Христос не оставит тебя. Пануть себя немного, и дьявол убежит. Благодать всегда готова тебе помочь. Она ожидает твоего собственного произволения и понуждения. Нерадение, чадо мое, порождает неверие и расслабление, которое, в свою очередь, приносит рой худых и пагубных помыслов, приводя свою жертву к осквернению. Восстань, возьми оружие Иисусовой молитвы и призывай славу нашего Бога. Разгроми противоборца дьявола, ищущего поглотить тебя. Понуждай себя. Я сугубо молюсь за тебя, чтобы Божия Матерь укрепила тебя в твоем подвиге. Бог мира, чадо мое, да дарует тебе свой божественный мир, превосходящий всякий ум, и свою любовь. Да будет стяжание любви Божией целью твоей жизни. Бойся нерадения, как величайшего врага. Нерадение приносит за собой все зло. Нерадение к своим духовным обязанностям растлевает все духовные блага, откуда и происходит общая духовная сухость со всеми остальными последствиями. Нерадение побарается непрестанно Иисусовой молитвой, вслух или умом, с памятованием нежданной смерти, адских мучений, рая и тому подобного. Необходимо понуждение себя к исполнению духовных обязанностей и в особенности к молчанию вкупе с Иисусовой молитвой. Утроба сердца моего, я шлю тебе величайшее пожелание своего сердца, дабы Бог сохранил тебя от лукавого. Аминь. подвязайся добрым подвигом твоей души. Познай, насколько глубоко ты падаешь, и исправляй себя. Не родение бичу и со всей силой, от него начинается всякое зло. При каждом твоем падении сатана все ближе и ближе подбирается к тебе, чтобы соделать тебя посмешищем и игралищем в своих руках. Очнись от бесчувствия, свяжи свой ум умным поучением, помышляй о горнем, ведь мы уезжаем в безвозвратное путешествие. Будь осторожен, ибо иные пойдут к горним благам в прекрасный Иерусалим, дабы с ангелами всегда праздновать нескончаемую Пасху. Другие же отправятся вниз, в гиену, для вечного пребывания наедине с бесами. Зри горе, пройди мыслью это чувственное небо и узри то, что скрывается за ним. Там наше Отечество, туда уходят наши труды и там хранятся. Посему не роди о своих обязанностях в чтении, правиле, трезвенном бдении и молитве. Кричи, взывай, Иисусе, наставниче, спаси мя, погибаю окаянный. Еве было заповедано не есть от запретного плода. Но потом, когда она увидела его, была побеждена, вкусила от плода и умерла для Бога. И так она увидела его, что он хорош, и была побеждена соблазном. Внутри Евы произошла борьба. Ее победило желание наслаждения, и самолюбие подтолкнуло ее ко вкушению. Прислушание Богу она предпочла более, чем остаться без запретного услаждения. Бог не желает, чтобы те, кого он спасает, и кто ищет его милости, были глупыми, малодушными, трусливыми и неопытными. Божественное наследие предназначено для зрелых христиан. Потому он ставит нас перед искушениями, дабы проявилось наше произволение в послушании его заповедям. Его просвещение внутри нас. Познанию его воли мы научаемся из Писаний. Кроме того, и совесть, подобно компасу, ведет нас по стезе его воли. Все это просвещает нас перед лицом искушения. Но когда наше произволение козлу сильнее, тогда мы делаемся непослушными Божиим заповедям. Мы сотворены со свободной волей, и свобода наша не подавляется. Будучи самовластными, если бы мы боялись Бога, то и не падали бы в искушениях. И если бы мы не любили себя больше Бога, то не уклонялись бы во грех. Все же его благость даже нашему свободному падению оставила врачевство и исправление. И благодаря ему мы снова восстаем, и падение обращается нам в победу. Праведными Писание называет всех понуждающих себя ко спасению и оправдавшихся верою. Таким Бог не попустит пасть, ибо они подвязаются добрым подвигом. Он не оставит их в искушении, превосходящем их силы, когда они в терпении прилагают все свое старание. Однако, когда в душе препобеждает трусость и вялость, когда произволение слабо, и это служит причиной искушения, превосходящего наши силы. Твой ропот во грех, потому что является следствием себялюбия и малодушия. Во всем проявляй терпение, благодари Бога и укоряй свою вялость, а не Господа, распявшегося ради тебя. И если он любит тебя, то как же попустит тебе впасть в искушение? Попроси у него прощения и вооружись терпением. Хранись от разленения как в молитве, так и в помыслах, не исключая подвига ночного бдения. Не родите, чада мои, ибо нерадение – страшное зло. Оно есть родительница всех низменных наслаждений, предтеча гиены и причина страшного пленения. Не впадайте в сон нерадения, ибо дьявол бодрствует. Он держит в своей руке зажженную лучину и усиливается поджечь нас. Очнитесь, нас ожидает суд и судилище без милости. Не малодушествуйте, не теряйте мужества. Порой сия святая кормилица, благодать Божия, оставляет нас, и мы скатываемся в легкомысленные и неподобающие помыслы и слова. дабы мы смирились и не помышляли о себе высоко, но познали свою немощь, что без благодати Божией мы не можем сотворить никакого добра. Не бойся, подвязайся, вооружись смелостью и мужеством. У нас есть военачальник Иисус, ведущий свое войско к преславной победе. Только не будь малодушен. Малодушие от лукавого, который ищет разоружить нас и соделать своими пленниками. Возложи свои надежды на того, кто сказал: «Не имом тебя оставите, не же имом от тебя отступите». Господь не попустит нам впасть в искушение, превосходящее наши силы. Чадо мое, тебя посетило искушение, дабы испытать твое произволение и расположение. Подвязайся в добром исповедничестве, не бойся этого мерзкого врага наших душ. Христос, любезное мое чадо, следит за твоим подвигом. Он попускает искусителю выводить тебя из состояния покоя, дабы показать ему свое чудо, которое он сотворил с тобой, своей сладкой благодатью оторвав тебя от мира. Чадо мое, сражайся с врагом твоей души и ничего не позволяй ему приобрести из того, что он даром приобрел у тебя в миру. Противостань решительно, дабы возрадовались ангелы и весело возликовали от того, что при содействии невидимой благодати Божией бестелесный дьявол побежден тобой. Труд любого подвига проходит, а победа остается. И если во время искушения человек не вкусит сполна адских страданий, то не увидеть ему благодати Божией. Размышляй о смерти. Мы отходим в мир иной. О, как прекрасен он и блажен! Сподобимся ли мы стать насельниками сего прекрасного мира? Об этом всеблаженном месте будем помышлять непрерывно, чтобы мы смогли презреть сей земной мир, столь ложный и обманчивый. Молись, чадо мое, непрестанно, помышляя о своих грехах и плача жгучими слезами, которые принесут тебе огромное облегчение. Хорошо сможешь поплакать тогда, когда молчишь и воздерживаешься от смеха. Чадо мое благословенное, радуйся любовью нашего благого Бога, который как нежнейший Отец так прекрасно заботится о спасении наших душ, пусть и премудрым своим наказанием. Мы, чадо мое, часто устрашаемся чего-нибудь искусительного, как было с тобой и о чем ты мне и пишешь, не ведая того, что ничего злого не может произойти с нами, потому что все случается по промыслу нашего Небесного Отца для приумножения нашего духовного искусства, ибо в иной мир Бог не допустит валов, людей духовно неопытных, но примет мудрых, верных, закаленных в борьбе с бесами и победителей разнообразных грехов. Мужайся, чадо мое, в подвиге. Со многими скорбями и искушениями мы переплывем море этой жизни, доколе не достигнем небурного пристанища жизни небесной, нескончаемой, где не будет уже ни печалей, ни опасностей. Держи крепко штурвал целомудрия, дабы миновать нам рифы страшной гиены. Таковыми он желает видеть своих подвижников и подражателей, чтобы ради его любви они не щадили себя и в величайших напастях. Так они показывают свою подлинную любовь к нему, ибо лишь в искушении открывается, насколько человек любит Бога. Наш Иисус, чадо мои, желает, чтобы у нас была совершенная любовь. Я хочу сказать, что две любви не вмещаются в одном и том же сердце. Мы не можем работать Богу и мамоне. Только Ему единому мы должны принести свое чистое и свободное от фальши сердце, дабы и Он даровал нам свое сердце, непорочное и божественное.
1: В программе «Духовное слово» слушали очередную часть из книги «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читал Валентин Клементьев. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 23 часа.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В Центре подготовки церковных специалистов имени священномучеников Фаддея Успенского при Екатеринбургской духовной семинарии состоялась защита выпускных квалификационных работ студентов направления «Катехизация на приходе». Защита проходила 20 сентября в библиотеке храма Вознесения Господня. Комиссию возглавил настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца протоиерей Александр Сандарев. После прохождения трехлетнего курса обучения выпускники разработали и провели на своих приходах курсы катехизических бесед, посвященных Священному Писанию, вероучению и богослужению Церкви. В своих дипломных работах они представляли программу своего курса, обобщали полученный практический и методический опыт. Всего на защиту вышло 12 человек. Например, Алексей Чупров из Владимира провел годовой цикл бесед на Евангелие от Марка. Карен Симонян из Екатеринбурга – развернутый курс по соборным посланиям. Святослав Трунов из Карпинска детально и подробно рассмотрел богослужение Православной Церкви. Комиссия отметила высокий уровень и творческий характер практически всех представленных работ. Всего за время существования учебного заведения его закончили 526 человек. Почти все они, 92%, трудятся на ниве православного образования в качестве преподавателей закона Божия и директоров церковно-приходских школ. Остальные несут другие послушания в храмах. Далее в этом выпуске. Праздник «Казачья осень», состоявшийся на минувшей неделе в Центре образования и профессиональной ориентации поселка Буланаш, уже в четвертый раз, это территория Алапаевской епархии, снова объединил воспитанников, педагогов, друзей центра и почетных гостей. Среди них руководитель отдела по взаимодействию с казачеством Алапаевской епархии, настоятель храма во имя святого преподобного Серафима Саровского, иерей Игорь Аксенов. Обращаясь к собравшимся с теплым приветственным словом, священник подчеркнул важность сохранения духовных и культурных традиций, преемственности поколений, воспитания молодежи на примерах верности и служения Отечеству. Особой частью встречи стал символический жест поддержки образовательного процесса. Иерей Игорь Аксенов передал в дар центру квадрокоптер для обучения детей и расширения возможностей профориентации. Такой подарок открывает новые перспективы для практических занятий и знакомства ребят с современными технологиями. В этот день на празднике прозвучало немало добрых слов. Теплые поздравления в адрес участников прозвучали от директора Центра образования и профессиональной ориентации Натальи Холодковой и от атамана хутора Артемовский Григория Пономарева. Для гостей работали разнообразные площадки. Можно было поучаствовать в мастер-классах по флористике, макраме, работе с глиной и хлебопеченью, послушать музыку, потанцевать, согреться чашкой горячего чая и попробовать ароматную кашу. Особой популярностью пользовалась фотозона. Она помогала запечатлеть самые светлые моменты дня. Так праздник «Казачья осень» вновь напомнил о том, как важно беречь традиции, поддерживать друг друга и вместе создавать пространство добра и доверия. Организаторы надеются, что эта традиция будет жить и вдохновлять новые поколения. И в завершении выпуска. Благотворительный центр «Хесед Авраам» запускает новый бесплатный онлайн-курс «Работа родственников и специалистов по уходу за подопечными, перенесшими инсульт». Он будет полезен родственникам людей, которые перенесли инсульт, специалистам патронажных служб и всем, кто заботится о подопечных после инсульта, говорят организаторы. Курс подготовлен в партнерстве с фондом борьбы с инсультом и психологическим центром «Форсайт». Занятия ведут врачи, гериатры, физиотерапевты, реабилитологи и даже психологи. Слушатели узнают, как лучше понимать изменения в состоянии человека после инсульта, включая нарушение когнитивных функций, как организовать безопасный повседневный уход, как снизить риск осложнений после инсульта, как сделать повседневную жизнь человека более безопасной и комфортной, как предотвратить собственное выгорание. Курс состоит из 8 модулей, каждый из которых включает короткие видеолекции и презентации, а также дополнительные материалы. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся, исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и си на небесех,

ниже помяни беззаконий наших, но презри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты бойся, Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобивай меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седен делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисий сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, яко Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю, Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящий мя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложи мое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся, или коти согреши гнесь, яко человек паче же и не яко человек, но и горей скота, вольно мои грехи невольные, ведомые и неведомые, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ приди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастый мир сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же судьба бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй меня, творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави меня, и отпусти, и прости меня, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что тебе принесу, или что тебе воздам, великодаровитый бессмертным Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благосотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя. Милостив мне буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерной согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукавого видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же че согреши сей день ведением и неведением, словом.

и делом, и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и неизреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего словесен Твоим поучитися, и уныние бесовской далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сий препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла. И яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера в охом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстание телесного, дашь нам целомудренней пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня видя немощь души моя, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твое сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покры меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнее, яко благословенный сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророк же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и допропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец,
и всех святых молитвами, избави меня настоящих обстояний небесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя туз пагубного змия, зияющего пожреть имя и свистива от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради каянного в плену плоти балкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженце Твоя, на Тя, Бо Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, ас окаянный припадай молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит мя, и почеси пак Китай же творю, ведущийся владычице моя Госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюдь им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый, и Покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противника ми врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Те, раби Твои, Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша, все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим, Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя, упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть Тя, кого истину блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или еще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не предстаю,
Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть человеколюбие Твоего, но достоин есть всякого осуждения и муки, но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Боже Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яково истину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Да воскреснет Бог, и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так это погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силы на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, причестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную, помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенны си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством,
и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сей жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

0: Звучит урок церковнославянского языка. Проведет его для вас Владимир Бабайцев.
1: Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
2: Изображение корабля, креста.
3: Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
4: На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем второй урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжим комментировать текст службы праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Мы изучаем церковнославянский язык через разбор, грамматический, лексический анализ богослужебных текстов. И в этом учебном году продолжаем комментировать текст службы праздника Рождества Пресвятой Богородицы, который начали разбирать еще в прошлом учебном году. Праздник Рождества Пресвятой Богородицы – это первый в церковном году двунадесятый праздник, двунадесятый, то есть один из 12 главных праздников Православной Церкви. Церковный год, служба, посвященная церковному новолетию, совершается 1 сентября по старому стилю, 14 сентября нового календарного стиля, а праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября старого стиля, что соответствует 21 сентября нового календарного стиля, то есть того календаря, по которому мы живем. Но в богослужебных книгах служба праздника Рождества Пресвятой Богородицы датируется 8 сентября. Событие, которому посвящен праздник, рождение Девы Марии, не описано в Священном Писании, но подробности этого события известны из предания, из апокрифических писаний, предание, которое Церковь приняла, и на нем основываются богослужебные тексты, точнее, подробности этого предания используют богослужебные тексты службы праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Часть этой службы мы разобрали еще в прошлом учебном году. В этом учебном году продолжаем комментировать данные богослужебные тексты. Мы комментируем богослужебные тексты, исполняющиеся на всенощном бдении праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Всенощное бдение – это торжественное богослужение, совершающееся вечером накануне праздника. Соответственно, всенощное бдение праздника Рождества Пресвятой Богородицы совершается вечером 20 сентября. Всенощное бдение – это торжественное богослужение, представляющее собой соединение вечерней и утренней в одно неразрывное последование. Название «всенощное бдение» в современном его употреблении указывает лишь на большую торжественность данного богослужения, но не на его продолжительность. Продолжительность невелика сравнительно с всенощными бдениями древности, которые занимали всю ночь, значительную часть ночи. Но все богослужебные тексты, раскрывающие духовное значение праздника Рождества Пресвятой Богородицы, исполняются именно на всенощном бдении, на литургии, совершающейся в день самого праздника. Остается довольно немногое – это тропарь, кандак, основные песнопения праздника и чтение Священного Писания, которые посвящены лишь общему прославлению Богородицы, но не подробностям праздника, поскольку событие это не описано в Священном Писании. Поэтому посещение всенощного бдения и, по возможности, сознательное его восприятие, то есть восприятие тех богослужебных текстов, которые на нем исполняются, очень важно для того, чтобы в полной мере почтить праздник. Всенощное бдение – это соединение в одно неразрывное последование вечерней и утренней. И очень большой частью богослужения, носящего название «утреня», является чтение и пение канона. Канон – название гимнографического произведения, имеющего строго определенную структуру. Канон состоит из ряда разделов, именуемых песнями. В единственном числе это песнь, нумеруются они с 1 по 9, но с пропуском 2. Вторая песня по определенным причинам отсутствует в большинстве богослужебных канонов, то есть в большинстве богослужебных канонов 8 песней, но нумеруются они с 1 по 9, поскольку вторая песня отсутствует. Каждая песня имеет в своем составе несколько строф. Это «Ирмос» — первая строфа, и несколько тропарей. Одно из значений термина «тропарь» — это строфа в песне канона. Слово «Ирмос» можно перевести с греческого как «связка». Дело в том, что каждая песня канона ориентируется в своей форме, в своем содержании на определенную библейскую песнь, определенный поэтический фрагмент Библии. И вот «Ирмос» более явно, чем «тропари», связан с библейским текстом, с библейской основой, соответствующей песне канона. Содержит часто определенные цитаты из этой библейской песни, а в тропарях эта связь менее явна. Что мы могли увидеть на примере Ирмоса пятой песни первого канона из службы праздника Рождества Пресвятой Богородицы? Связь с библейской песнью выражается вот хотя бы в наличии слова «свет» в этом тексте. Библейской основой для пятой песни богослужебных канонов является песнь пророка Исаии, которую находим в 26 главе книги пророка Исаии. В церковнославянском тексте она начинается со слов «От нощи утреннюю дух мой к тебе, Боже, зане свет повеления Твоя на земли». Это 9 стих 26 главы книги пророка Исаии, а библейской основой пятой песни богослужебных канонов является фрагмент с 9 по 19 стихи 26 главы книги пророка Исаии. И в Ирмосе, пятой песни первого канона, мы видим слово «свет», которое есть и в библейском тексте. «От нощи утренней дух мой к тебе, Боже, зане свет повеления Твоя на земли». А в тексте Ирмоса «сен написанный мрак гаданий разорив и верных прибытием истины Бога отроковицею озарив сердца и нас светом Твоим Христе настави». Слово «свет» здесь есть. Ну вот сам текст Ирмоса пятой песни первого канона мы прокомментировали в прошлом нашем уроке. Перевод его, это перевод Михаила Николаевича Скобалановича, «рассеяв теневую неясность гаданий и озарив сердца верных пришествием истины через Бога Траковицу, путеводи и нас, Христе, светом Твоим». Речь идет о том, что через явление истины, истины Христа, которое невозможно было бы без Богородицы, без Марии, рассеялась неясность ветхозаветных прообразов, ветхозаветных теней того дела спасения, которое Христос совершил своим пришествием. Обращаемся теперь к тропарям пятой песни первого канона службы праздника Рождества Пресвятой Богородицы. «Воспоим, людие, всех вину, сущаго по нам быти виновного, я же образу радовахуся сподобляеми пророцы, явленное спасение от тоя плодящее». Текст также довольно сложный, так же, как и «Ирмос» этой пятой песни первого канона. Первое слово «воспоим», в нем надо обратить внимание на суффикс «и», это суффикс повелительного наклонения. Не «воспоем», но «воспоим». Отличаются эти грамматические формы, глагольные, наклонением. «Воспоем» — это изъявительное наклонение, которое констатирует факт, а вот «воспоим» — это повелительное наклонение в форме первого лица множественного числа, то есть «давайте воспоем», «давайте воспевать». То есть здесь приглашение ко всем участвующим в молитве, вообще такую грамматическую форму, форму первого лица множественного числа, повелительного наклонения, мы довольно часто слышим на богослужении, хотя бы во фразе «Господу помолимся». «Помолимся» — вот если мы обратимся к греческому тексту богослужения — мы увидим там как раз в побудительную форму, то есть «давайте помолимся». Значит, Господу помолимся – это не изъявительное наклонение, помолимся – это не изъявительное наклонение, не констатация того факта, что мы помолимся, а побуждение «давайте помолимся», приглашение помолиться. Хотя в данном случае мы видим совпадение изъявительного наклонения и повелительного наклонения в случае со словом «помолимся», но вот в случае со словом «воспоим» также встречается в других богослужебных текстах «поим», тут и формальное отличие от изъявительного наклонения. То есть «давайте петь» или «давайте воспоем». Сейчас мы упомянули о греческом тексте богослужения. Церковнославянский богослужебный текст, конечно, является переводом с греческого. Наше богослужение было написано на древнегреческом литературном языке Византии. И вот «воспоим» — это перевод «калька», перевод «по частям» греческого слова «анимнисомен». Здесь мы видим и слышим корень греческого слова «имнос», «гимн» и приставку «ан», «анимнисомен». Вот эта приставка «ан» переведена на церковнославянский приставкой «вос». В самом этом слове «анимнисомен» в образовании его участвует не существительное «имнос», а глагол «имнео» — «петь», «гимн». Но это не просто «петь», а «воспевать», то есть «петь», обращаясь к небу, обращаясь к Богу. Так что вот такая буквальная передача греческого слова иногда важна не только со стилистической, но и со смысловой точки зрения. «Воспоим людие». «Людие» — это перевод греческого слова «лаи». В данном случае здесь множественное число, а единственное число — «лаос». И вот это греческое слово «лаос» значит «народ», но в особом смысле. Народ не в смысле нация. Нация — это по-гречески «этнос», но народ как некое общество, объединенное по какому-то признаку, по каким-то интересам. И вот это греческое слово в «септуагинте», то есть в греческом переводе Ветхого Завета, обозначает народ Божий, евреев. Ну а в дальнейшем в текстах новозаветных и после новозаветных богослужебных текстах это уже христиане, то есть народ Божий. Вот именно в этом значении употребляется слово «лаос» в греческих писаниях, начиная с Септуагинты. И вот перевод этого греческого слова на церковнославянский язык «людие». Значит, «людие» — это народ, народ Божий. Народ Божий, давайте воспевать, воспоим «людие». Но вот дальше здесь идет в тексте тропаря довольно сложная фраза: «всех вину сущаго по нам быти виновного». Отметим сначала, что слово «вина» в церковнославянском языке имеет значение «причина». В церковнославянском языке достаточно много таких слов, которые имеют разное значение в русском и в церковнославянском, ну или, по крайней мере, не совсем совпадающее значение, разные коннотации, то есть разные ассоциации смысловые, как говорят лингвисты. «Вина» — это просто причина, причина в нейтральном смысле этого слова. В переводе с церковнославянского на русский. «Вина» — причина. Так вот, Богородица здесь названа виной, то есть причиной. Причиной чего? Вот если к греческому тексту обратиться, мы увидим там словосочетание, которое очень буквально переведено на церковнославянский язык «по нам быти виновного». «Быти виновного» — это такой синтаксический оборот, который называется винительный падеж с инфинитивом, винительный падеж с неопределенной формой глагола. «Виновного» — это вот как раз перевод формы винительного падежа в русском и в церковнославянском. Мы в данном случае видим совпадение винительного падежа и родительного падежа. родительный падеж отвечает на вопросы «кого?», «чего?», «виновного?». Винительный падеж отвечает на вопросы «кого?», «что?», «виновного?», «вижу кого?», «что?», «виновного?». Здесь именно винительный падеж, обратившись к греческому оригиналу этого текста, и инфинитив, то есть неопределенная форма глагола «быти», неопределенная форма глагола, отвечающая на вопрос «что делать?». В таком обороте слово «виновного?» В винительном падеже это логическое подлежащее, это субъект действия, то есть тот, кто совершает действие. А инфинитив, неопределенная форма глагола, это логическое сказуемое, то есть обозначение самого действия. И таким образом виновный. А поскольку слово «вина» в переводе с церковнославянского на русский «причина», следовательно, «виновный» — это являющийся причиной. Вот это логическое подлежащее в данной фразе, вот в конструкции винительной с неопределенной формой глагола, являющийся причиной, виновный. «Быти» — это действие, которое совершено, то есть «стал», «явился». «По нам», то есть в соответствии с нами. Если обратимся к греческому оригиналу, там увидим предлог «кота», который обозначает как раз в данном случае «соответствие». Это достаточно многозначный предлог в греческом языке, но в данном случае он обозначает «соответствие», «соответствие чему-либо», «соответствие нам», то есть «соответствие нашей природе». Итак, «по нам быть и вино». Виновного, то есть по нам в соответствии с нами, в смысле в соответствии с нашей природой, стал виновный, то есть являющийся причиной существования нашего. Бог, являющийся причиной существования нашего. Остается здесь еще слово «сущаго». Оно стоит на месте греческого артикля в родительном падеже. То есть здесь в греческом тексте фраза, которую буквально невозможно перевести на русский, а при буквальном переводе на церковнославянский получается фраза достаточно непонятная. Вот этот артикль родительного падежа превращает в единый конструкт всю фразу «по нам быть и виновного». Значит, Богородица – причина чего? Она причина, то есть причина рождения, по нам быть и виновного, то есть того, кто является причиной, точнее говоря, причина того, что тот, кто является причиной нашего существования, стал как мы, стал по нам. Вот смысл этой фразы. Здесь есть еще слово «всех». «Воспоим людие всех вину». Слово, которое употребляется в греческом тексте, имеет форму так же, как и слово «всех», форму родительного падежа множественного числа, только можно понимать это как форму среднего рода. «Причина всего», в смысле «причина всего», «всего, что совершилось ради нашего спасения», в том смысле, что без нее, без Богородицы, совершение нашего спасения Христом было бы невозможно. Итак, «воспоим людие всех вину». То есть народ, народ христианский. Давайте воспоем причину всего, всех, то есть всего, имеется в виду всего нашего спасения, всего домостроительства нашего спасения, в том смысле, что без Богородицы совершение этого домостроительства нашего спасения было бы невозможным. Дальше уточнение. Совершение этого домостроительства нашего спасения было бы невозможным без того, чтобы являющийся причиной нашего существования Бог стал как мы, то есть принял человеческую природу, стал Бого-человеком. Сущаго по нам быти виновного. Если попытаться более буквально перевести на русский, давайте воспевать, о народ, причину всего и того, что являющийся причиной стал как мы. В переводе Михаила Николаевича Скобалановича «воспоем люди виновницу того, что виновник всего стал сообразен нам». Здесь это слово «всего», которое в церковнославянском тексте «всех» предлагается относить к слову «виновного», «виновник всего», то есть Бог, который является причиной существования всего. Далее в церковнославянском тексте «Ея же образу радовахуся сподобляеми пророцы». «Образу» — это перевод греческого слова «типос», «прообраз». Отсюда типология, вот в богословском, в качестве богословского термина, это учение о прообразах ветхозаветных, прообразах новозаветных событий. «Радовахуся пророцы сподобляеми», то есть пророки радовались сподобляеми, будучи удостоиваемы видений вот этих вот прообразов Богородицы в Ветхом Завете. И заключительная фраза тропаря «явленное спасение от тоя плодящее». «Явленное», то есть явное, очевидное, действительное. «Плодящее» — это перевод греческого слова, которое имеет значение в зависимости от того, в каком залоге оно употреблено, либо «приносить плод», либо «собирать плоды». Вот здесь как раз оно употреблено в греческом тексте в так называемом среднем залоге, который имеет значение «собирать плоды», то есть пророки собирали плоды, получили плоды того, что совершил для нас Иисус Христос. А этот тропарь в переводе с Кабалановича «Воспоем люди виновницу того, что виновник всего стал сообразен нам, сподобляясь образу которой радовались пророки, получая плод от нее действительное спасение». Другой вариант перевода «О христианский народ, давайте воспевать причину всего, всего, что совершил Господь ради нашего спасения». И того, что виновник всего, являющийся причиной всего, стал как мы, стал сообразен нам, вот как это выразил Скобаланович, пророки, удостоиваясь видения ее прообраза, радовались, получая плоды действительного спасения. На этом мы сегодня закончим наше занятие. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго.
0: В рубрике «Школа православия» прозвучал урок церковнославянского языка. Провел его Владимир Бабайцев. Продолжение следует.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Никто, желая достигнуть города, не лежит. Никто, желая работать и видя восходящее солнце, не предается лености. Никто, желая удобрить ниву свою, не родит о ней. Но хотящий достигнуть города спешит дойти туда, прежде чем смеркнется. Видящий восходящее солнце с бодростью спешит на труд, опасаясь быть задержанным чем-либо, и хотящий удобрить поле свое старается сделать это прежде, чем оно сделается никуда не гожим. Имея уши слышати, да слышит. Желаешь ли избавиться от скорбей и не тяготиться ими? Ожидай больших и успокоишься. Поминай Иова и прочих святых, какие скорби претерпели они. Приобрети их терпение, и утешится дух твой. Мужайся, крепись и молись. Пока есть у нас время, будем внимать себе и обучаться молчанию. И если хочешь быть покойный ко всему, будь мертв в отношении ко всякому человеку и успокоишься. Это говорю я касательно помыслов, касательно всяких дел, обращения с людьми и забот. Если не можешь рассуждать о вере, то и не рассуждай. Твердой вере, если будет говорить и состязаться с еретиками или неверными, никогда не смутится, потому что имеет внутри себя Иисуса, начальника мира и тишины. И такой после мирного состязания может с любовью привести многих еретиков и неверных в познание Спасителя нашего Иисуса Христа. Ты же, так как рассуждать об иных предметах выше меры твоей, держись царского пути, то есть веры, утвержденной семью вселенскими соборами, в которую ты и крестился. Она заключает в себе все с точностью для совершенно разумеющих. Внимай себе паче, помышляя о грехах своих и о том, как встретит тебя Бог.

0: О священное главо, преподобнее и богоносный отче наш Сергий, молитвою Твоею и верою и любовью яже к Богу и чистотою сердца, еще на земли во обитель Пресвятые Троицы душу Твою устроивай и ангельского общения и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся и дар чудодейственной благодати приемы, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей неотступивый и честные Твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивый. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяние и благословение, младенцам воспитание, юным наставление, неведающим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими Твоими молитвами, с подоби в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны общники быти, и блаженный он и глаз Владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Аминь.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

ангелов лица, яко Божий служители, крест обстоящий вольную страсть Христа жизнодавца прославляют. Мы же страданиями того вечной смерти избавшися, подражая горним силам, радостно взываем. Радуйся, кресте, яко на тебе Христос Бог наш, волею руцы распростер. Спасение наше содело, радуйся, яко распростершимся на тебе Христом преступления Адама и Евы, простерших руцы ко древу запрещенному празднися. Радуйся, яко воздвижену бывшу на тебя, ки преступну законодавцу, древняя клятва яж на нас бывшая, потребися. Радуйся, яко содеявшимся на тебе странным таинством, род человеческий от лиц смертный освободися. Радуйся, яко пострадавшему умеша на тебе жалость смерти сокрушися. Радуйся, того ради страдания Бог человек и примирился.

видя паши человека в Господе, ты во человече вся, крест и смерть вольно плотью претерпелась и за род наш, да от смерти вечно избавивший, исповедующий тебя, Сына Божьего пьющий ти. Аллилуйя! Разум человека изнемогает постижение величия тайны Твоего Христе воплощения и вольно газанное страдания, как у Ты, Бог, Сы бесстрастный, страсть крестную, яко человек претерпелась и сие орудие смерти Твоя садилась и источником жизни и спасения всем благочестным в Тебя верующим и хвалебно воспевающим. Радуйся, кресте, на нем же содейся таинство, от века предопределенное. Радуйся, яко на тебе совершися наше искупление, многообразного образа хисений предъявленное. Радуйся, яко умеры на тебе жизнодавец кровь и воду источи, ими же грехи наши мываются. Радуйся, яко каплями святейшей крови его греховные струпы душ наших очищаются. Радуйся, кресте, як уже древо животное, еже есть посреди рая Божия, христианам вожделенный. Радуйся плодами бессмертия, умно нас питающий, и надежду жизни вечной малодушие наше.

Крест Твой, аще древо видимое существо, но божественную одеяно есть силою, и чувственное миро выявляемо, умно наше чудотворит спасение, подвязай петь и Тебе, аллилуйя. Имущий пред очима нашему крест пресвятый, святолепным поклонением той почитаем распеншегося ради на нем Спаса Христа и лобызай взываем, радуйся кресте, прославленный послушанием и страданием Христовым, радуйся возвеличенный возвышением на Тебе Сына Божия, и же весь мир от падения Адамля воздвиже, радуйся, яко сбывшегося на Тебе ужасно таинство, земля уже сеся и вострепета, аки бы хотяще поглотите законопреступные, радуйся, яко заклавшись на Тебе Агнцу Божию из зависа храма раздрася, и жертвы ветхозаветной упразднися, радуйся, кресте, яко распадшуюся под Тобою каменно-сердечной роде и вресте неверим от Бога от подоша, благодати же священства и царства лишившейся, радуйся, яко омрачившуюся солнцу в страсти Христовой ночь многобожие прииде, и свет веры воссия.

бурею злобы дышущей, завистью движимей, первосвященницей иудейской, из крыши в землю крест Твой. Христе Боже, да не будет обличений безумия их, но той, яко сокровище дорогое, из недр земли восия, чане благочестивой царицы Елены обретенной, и на радость ему миру явленной, с богокрасной песнею Аллилуйя. Видевши тогда христиан, все люди честного креста обретение, прославляху распеншегося на нем Христа Бога, Господи помилуй взывающие, мы же ныне подражающие им прославляем крест Его святых, хвалень месяцевыми, радуйся кресте, землю сокровенной и оскверненное грехами нашей сестры земной освятивый, радуйся явлением своим из недр земных улителей воплощения и божества Христова посрамивый. Радуйся, яко пострадавы на Тебе плотью, и прия всякую власть на небеси и на земли, да всех и всяк Богу Отцу приведет. Радуйся, яко умеры на Тебе, яко человек силы божества своего сокруши заклепы ада, и изведи оттуда души праведных. Радуйся, кресте, яко разбойник благоразумный, Христу распявыйся, того исповедовай Тобою, аки лестицею, на небеса взыде. Радуйся, яко и всех осечением страстей Христу, с распинающейся возводишь и Царствие Небесное.

Господи, при Моисе иногда пророцы точи образ креста Твоего являем побеждающий врази Твоя. Ныне же самый крест Твой имущий помощи просим. Укрепи церковь Твою и даруй победы на враги. Да расточатся все врази Твои, не вопиющих Ти. Аллилуйя. Честнаго креста Христе действо прообразив Амалика в пустыне Синастии, егда бы простираша руцы креста образ творя, укрепляхуся люди, ныне же все вещи избытия в нас исполнися, днесь крест воздвизается, и демони бегают, днесь тварь вся отли освободися, яко вся креста ради, восияши нам дарования, тем же радующийся вопие. Радуйся, кресте, оружие Христово страшное, Его же демони трепещут. Радуйся, ко сил на тебе распятого Христа, бесовстве полдище далече прогоняется. Радуйся, яко силу действующей в тебе божественной благодати победы на сопротивных христолюбивым людям даруется. Радуйся, яко тебе, яко высокоросленного и многоплодовитого древа Христова, на тебе страдания, плоды жизни и спасения нам произрастают.

проповедникам силы Божества Христова явить иногда животворящее древо крестное, егда прикосновением своим воскреси мертвого и к жизни возведи его, ежевидевшее мнозь эту идею, и язычников познаше велю благочестию тайну, яко спасение ради человеческого, Бог во плоти явился и страсть крестную претерпе, да спасет вопиющий ему. Аллилуйя! Як уже древо крайское привилие, возвысись на Голгофе честный крест Христов, отонуд уже во всю вселенную распростри мысленные ветви благодати и распеншегося на нем. Под его же сень обретают прохладу полими и зноем страстей, и хотящий благочестен житие Христе Иисусе, тем же мы благодати того причастницы весело взываем. Радуйся, святый кресте, древом жизни Адама ради, ведеми насажденный, преображенный. Радуйся новым Адамом, руц на тебе распростершим миру явленный. Радуйся, яко под сень благодатного защищения твоего всеверней прибегают. Радуйся, яко милосерден даровавшего нам тебе кающиеся грешницы, огня гиенского избегают. Радуйся, кресте, утешение наших скорбик и печали. Радуйся, живительная отрада и помощь изнемогающей в борьбе с прилогами страстей,

Хотя явите роду человеческому благости и милосердие своего неисследимую пучину, крест Твой, Господи, далось и нам твердо блюстителя и прогонителя демонов, тем же все мы, и же в Тя верующие, прославляем величие страсти Твоя, благодарно поющие Тебе. Аллилуйя! Дивны дела явилось, Господи, крестом Твоим честным, распеншуйся, будь на том плотью, вся тварь изменися, солнце лучи свои сокры, основание земли восколебахуся, ад сокрушися державой власти Твоя, изведе узники, я же от века содержал есть, всего ради увязаем той семи песнями цветы. Радуйся, кресте, яко пострадавшему на Тебя вся тварь сострадаше, яко Творцу Своему Владыце. Радуйся, яко силу Того и Божество свидетельствовуху солнце помрачением и земля колебанием. Радуйся, яко умеры на Тебе не удержан бы из мертвых, но разрушив державу смерти, в третий день воскресе. Радуйся, яко воскрешу тому проповедь евангельская, от лига апостольского начиншаяся, во вся концы земли изыде. Радуйся, кресте, яко тобой к умирослужение и многобожие языческое упразднися. Радуйся, яко тебе ради правая вера в единого Бога, в Троице славе могу по всей земле утвердися.

Страна Богова человеча сей на кресте распята, бывшем ясновидяще, устранимся суетного мира, ум на небеса приложше, всего ради Бог на землю сниде и на крест зыде, да тем аки лествицею на небеса возведет вопиющий ему. Аллилуйя! Днесь Адам Соеву веселится, прилежащий видящий крест, им же поражен бы супостат, и же древли в раи вкушением запрещенного плода тех престивый, и пленники себе сотворивый, тем же и мы с радующимся правцем нашим о избавлении от пленения нашего душевного благоговейно воспеваем. Радуйся, Христе, як на тебе пастырь добрый душу свою положи за овцы своя, и даже до ада сниде, ища заблудших. Радуйся, як о той не презре дело руку своею, Адама своевою носится и неми праведниками из хития из ада, яко из челюсти зверя крепкого и в рай сели их. Радуйся, яко на тебе пригвожденному Христу пламенное оружие, плещи даде и херувим, едем хранящий отступи. А древо жизни, радуйся, яко мы ныне крещение возрождении, во Христе новые люди невозбрано причащаемся райской пищи. Радуйся, кресте жезли силы Христовы, от Сиона посланный, им же мы посеемся на пажитих евангельских учений. Радуйся, яко тобой невредимы сохраняемся от волков душегубных, яко львове рыкающих ищущих, кого поглотите.

всякий бед и козни вражих избавены, крестит и блажены, яко прием и благодать, и силу от пригвожденного на Тебе Христа, Ему же, яко Богу, Избавителю нашему благодарственно, и хвалебно поем. Аллилуйя! Ветисто всяко земнородных не давлеет к прославлению Христа Твоего, Господи. На нем же спасение наше соделайси. Тем же недумеющий восхвалите то и по достоянию взываем сице. Радуйся, кресте, яко вознесенный на Тебе спас мир, обнося люди в познание свое призва, и до ныне призывает. Радуйся, яко воссияво на Тебе, аки на свечнице, свет истины вся концы земли светом боговедения озаряет. Радуйся, яко ныне восток и запад пострадавшего на Тебе прославляют. Радуйся, яко итя, яко подножие Христово, всеверни возносящие прославляют. Радуйся, яко Тебе, яко от несекаемого источника, Христа имените люди обилие благ вечных почерпают.

Спастися хотящим нам и под сень защищения Твоего прибегающим, буди помощник Пресвятый Кресте, сохраняяный от всех зол сил он Тебе распятого Христа, Ему же, яко Богу, избавителю нашему благодарственно и хвалебно поем. Аллилуйя! Стенайся, ограждающий нас от бед и напастей, крестись честный, и стол крепкий, противу лица вражия, к нему же невидимые бурители приступить и не смеют, боящиеся озирать на силу Твою. Сего ради с верою ограждаемся святым Твоим знаменем и весело воспеваем. Радуйся, пречестный кресте Христов, от нападения духов злобы нас защищай. Радуйся от различных стрел, их невидимыны сохраняй. Радуйся, яко от знамени Твоего, с верою благочестно твори мого. Вся сила ада, яко дым от ветра исчезают. Радуйся, яко Тобой вся крепость их, яко воск от лица огня истаивает. Радуйся, яко святей мученицы, знаменем Твоим ограждашеся имя Христово призвавшее, всякий вид мучений мужественно претерпеша. Радуйся, яко преподобные отцы, помощью силы Божества, знаменю Твоему присущая, бесовское страхование и страсти восстание победиша.

пение всей умиленной приносим Тесе честные кресте, и смиренно молимся, распятым на Тебе Христу Богу нашему. Иже дарова нам Тебе во отраду и утешение скорбех, да страстью Своей избавить нас от страстей душевредных, и научи благоверно воспевать Ему. Аллилуйя! Светом благодати Божией таинственните присущия, просвети наше душевное чувствие, крести пресвятые, да тою заряем и наставляем, и не поткнемся о камень соблазна, но да возможен путем заповеди Божией первошествовать и во всей жизни нашей, воспевающей тисице. Радуйся, непрестающий чудес Христовых вестниче, и милосердие Городу к человеческому проповеднице. Радуйся, кресте рода человечье обновление, и Нового Завета Христова печать утверждение. Радуйся, торжество веры христианские, и благонадежный якорь упования нашего. Радуйся, святых храмов Божий украшение, и домов благочестивых ограждение. Радуйся, полей и вертоградов благословение, радуйся всех стихий освящение.

Благодать Твою всемощную подашь нам, Господи, да последуем Тебе, Владыце нашему, вземши крест наш, не гвоздьми пригвождающийся тому, но трудами, воздержаниями, смирением, да так у причастницы будем страданий Твоих, от ниже истекает потоцы жизни вечные, напояющиеся правоверные, благочестно поющие Ти. Аллилуйя! Поющий величие Твое, си честный крест, восхваляем Тебя все, яко победоносный скипет Царя Небесного, нашего же спасения всерадостное знамение, тем же его пием. Радуйся, кресте православных христиан, державу и несокрушимое их ограждение. Радуйся, святители украшения и всех подвижников веры и благочестия, силы и подкрепления. Радуйся, кресте, от колыбели до гроба на всех путях жизни нас ограждая, и по смерти на воздушных мытарствах от духов злобы нас защищая. Радуйся, ко под знаменем Твоим почивающие, умершие в вере и благочестии, последний день воскреснув жизнь вечную. Радуйся, кресте, явлением Своим на небеси предварите, и мы славное второе пришествие Христово. Радуйся, яко распенший Христа, и все неверни узрят Тя тогда, и горцы возрыдают, любящие же Господа, зрящие Тя, вельми возрадуются.

О пречестный же творящий кресте Господень, всех христиан утешения, тя ныне предлежащий видящее, возводится мыслью к распятому на Тебе Христу, Ему же и молимся смиренно, да Тебе ради помилуй нас, грешных, и сподобит селений райских воспевать Ему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

«О пречестный и жетворящий кресте Господень, всех христиан утешение, Тя ныне прилежащее видящее, возводимся мыслью к распятому на Тебе Христу, Ему же и молимся смиренно, да Тебе ради помилует нас грешных, и сподобит селений райских воспевать Ему, Аллилуйя, Аллилуйя».

О пречестный же творящий кресте Господень, всех христиан утешение, тя ныне прилежащее видище, возводимся мыслью к распятому на Тебе Христу, Ему же и молимся смиренно, да Тебе ради помилуют нас грешных, и сподобит селений райских воспевать Ему. Аллилуйя, аллилуйя.

Ангелов лиц, яко Божий служитель, и крест обстоящий, вольную страсть Христа жизнодавца прославляют. Мы же страданиями того вечной смерти избавшися, подражаем горним силам, радостно взываем. Радуйся, кресте, яко на тебе Христос Бог наш, волю руцы распростер. Спасение наше содело, радуйся, яко распростершимся на тебе Христом преступление Адама и Евы, простерших руцы ко древу запрещенному упразднися. Радуйся, яко воздвижено бывш на тебе аки преступную законодавцу, древняя клятва яжа на нас бывшая потребися. Радуйся, яко содеявшимся на тебе странным таинством род человеческий от лей смертной освободися. Радуйся, яко пострадавшим умеешь на тебе жало смерти сокрушися. Радуйся, того ради страдания Бог в человеке примирися.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Граждане до тех пор боятся нашествия неприятелей, пока не имеют помощи от царя. Когда же получат известие, что в город их вступил военачальник, то не беспокоятся более, зная, что начальники пекутся о них. Если же и услышат о приближении неприятелей, то, имея защитника, уже не боятся. Так и мы, если веруем в Бога, то не боимся демонов, ибо Бог посылает нам свою помощь. Господь научил нас, как стяжать смиренно мудрее, говоря: «Научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Если и ты хочешь приобрести совершенный покой, познай, что претерпел Господь, и ты претерпи, и отсекай во всем волю свою. Сам Спаситель сказал: «Снидох с небес, да не творю волю мою, но волю пославшего мя Отца». Совершенное смиренно мудрее состоит в том, чтобы сносить укоризны и поношения и прочее, что пострадал Учитель наш Христос Иисус. Сие же служит и признаком того, что человек коснулся совершенной молитвы. Именно то, что он не смущается боли, хотя бы и весь мир его оскорблял. Вступлением в совершенную молитву служит то, когда кто освобождается от рассеяния помыслов и видит, что ум его, просвещенный о Господе, исполняется весельем. Совершенно молящийся есть тот, кто умерщвляет себя миру и покою его. И когда кто Бога ради исполняет прилежно дело свое, это не есть рассеяние, но тщательность Богу угодная.

«Господи, не знаю, чего просить у Тебя. Ты один ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить себя. Отче, дашь рабу Твоему, чего и сам я просить не умею. Не дерзаю просить ни креста, ни утешения, только предстаю пред Тобою. Сердце мое отверсто. Ты зришь и нужды, которых я не зрю. Зри и сотвори со мною по милости Твоей. Порази и исцели, низложи и подыми меня. Благоговею и безмолвствую пред святою Твоею волею и непостижимыми для меня Твоими судьбами. Приношу себя в жертву Тебе, предаюсь Тебе. Нет у меня желания, кроме желания исполнить волю Твою. Научи меня молиться. Сам во мне молись».

Псалом 126. Песнь восхождения Соломона. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Вот наследие от Господа, дети, награда от Него — плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. Псалом 127. Песнь восхождения. Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Ты будешь есть от трудов рук твоих. Блажен ты, и благо тебе. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем. Сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся Господа. Благословит тебя Господь Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей. Увидишь сыновей у сыновей твоих. Мир на Израиле. Псалом 128. Песнь восхождения. Много теснили меня от юности моей, да скажет Израиль. Много теснили меня от юности моей, но не одолели меня. На хребте моем орали аратаи, проводили длинные борозды свои. Но Господь праведен, Он рассек узы нечестивых, да постыдятся и обратятся назад все ненавидящие Сион. Да будут, как трава на кровлях, которая прежде, нежели будет исторгнута, засыхает, которую жнет.

0: молений моих. Если Ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит? Но у Тебя прощение, да благоговеют пред Тобою. Надеюсь на Господа, надеется душа моя, на Слово Его уповаю. Душа моя ожидает Господа более, нежели стражи утра, более, нежели стражи утра. Да уповает Израиль на Господа, ибо у Господа милость и многое у Него избавление. И Он избавит Израиля от всех беззаконий его. Псалом 130. Песнь восхождения Давида. Господи, не надмевалось сердце мое, и не возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня недосягаемое. Не смирял ли я и не успокаивал ли души моей, как дитяти, отнятого от груди матери? Душа моя была во мне, как дитя, отнятое от груди. Да уповает Израиль на Господа отныне и вовек.
1: Псалтирь звучащая.

0: Звучащая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Ну а сейчас на наших волнах первая часть романа «Дворянское гнездо» Ивана Сергеевича Тургенева.
2: Иван Сергеевич Тургенев. «Дворянское гнездо». Роман.

0: Глава первая. Весенний светлый день клонился к вечеру. Небольшие розовые тучки стояли высоко в ясном небе и, казалось, не плыли мимо, а уходили в самую глубь лазури. Перед раскрытым окном красивого дома в одной из крайних улиц губернского города О, дело происходило в 1842 году, сидели две женщины. Одна лет 50, другая уже старушка 70 лет. Первую из них звали Марьей Дмитриевной Калитиной. Ее муж, бывший губернский прокурор, известный в свое время делец, человек бойкий и решительный, желчный и упрямый, умер лет 10 тому назад. Он получил изрядное воспитание, учился в университете, но рожденный в сословии бедном, рано понял необходимость проложить себе дорогу и набить деньгу. Марья Дмитриевна вышла за него по любви. Он был недурен собой, умен и, когда хотел, очень любезен. Марья Дмитриевна в девицах Пестова еще в детстве лишилась родителей, провела несколько лет в Москве в институте и, вернувшись оттуда, жила в 50 верстах от О, в родовом своем селе Покровском, с теткой да старшим братом. Брат этот скоро переселился в Петербург на службу и держал и сестру и тетку в черном теле, пока внезапная смерть не положила предела его поприщу. Марья Дмитриевна наследовала Покровское, но недолго жила в нем. На второй же год после ее свадьбы с Калитиным, который в несколько дней успел покорить ее сердце, Покровское было променено на другое имение, гораздо более доходное, но некрасивые и без усадьбы. И в то же время Калитин приобрел дом в городе О, где и поселился с женою на постоянное жительство. При доме находился большой сад. Одной стороной он выходил прямо в поле, за город. Стало быть, решил Калитин, большой неохотник до сельской тишины, в деревню таскаться незачем. Марья Дмитриевна не раз в душе пожалела о своем хорошеньком Покровском с веселой речкой, широкими лугами и зелеными рощами, но она ни в чем не прикословила мужу и благоговела перед его умом и знанием света. Когда же после 15-летнего брака он умер, оставив сына и двух дочерей, Марья Дмитриевна уже до того привыкла к своему дому и городской жизни, что сама не захотела выехать из О. Марья Дмитриевна в молодости пользовалась репутацией миленькой блондинки. И в 50 лет черты ее не были лишены приятности, хотя немного распухли и сплылись. Она была более чувствительна, нежели добра, и до зрелых лет сохранила институтские замашки. Она избаловала себя, легко раздражалась и даже плакала, когда нарушались ее привычки. Зато она была очень ласкова и любезна, когда все ее желания исполнялись, и никто ей не прикословил. Дом ее принадлежал к числу приятнейших в городе. Состояние у ней было весьма хорошее, не столько наследственное, сколько благоприобретенное мужем. Обе дочери жили с нею, сын воспитывался в одном из лучших казенных заведений в Петербурге. Старушка, сидевшая с Марьей Дмитриевной под окошком, была та самая тетка, сестра ее отца, с которой она провела некогда несколько уединенных лет в Покровском. Звали ее Марфой Тимофеевной Постовой. Она слыла чудачкой, нрав имела независимый, говорила всем правду в глаза и при самых скудных средствах держалась так, как будто за ней водились тыщи. Она терпеть не могла покойного Калитина, и как только ее племянница вышла за него замуж, удалилась в свою деревушку, где прожила целых 10 лет, у мужика в курной избе. Марья Дмитриевна ее побаивалась. Черноволосая и быстроглазая даже в старости, маленькая, востроносая Марфа Тимофеевна ходила живо, держалась прямо и говорила скоро и внятно, тонким и звучным голоском. Она постоянно носила белый чепец и белую кофту. «О чем это ты?» — спросила она вдруг Марью Дмитриевну. «О чем вздыхаешь, мать моя?» «Так», — промолвила та, — «какие чудесные облака! Так тебе их жалко, что ли?» Марья Дмитриевна ничего не отвечала. «Что это Гедеоновский не идет?» — проговорила Марфа Тимофеевна, проворно шевеля спицами. Она вязала большой шерстяной шарф. «Он бы повздыхал вместе с тобою. Не то соврал бы что-нибудь». «Как вы всегда строго о нем отзываетесь. Сергей Петрович — почтенный человек». «Почтенный», — повторила сукоризная старушка. «И как он покойному мужу был предан», — проговорила Марья Дмитриевна. «До сих пор вспомнить о нем равнодушно не может. Еще бы». «Тот его за уши из грязи вытащил», — проворчала Марфа Тимофеевна, и спицы еще быстрее заходили в ее руках. «Глядит таким смиренником», — начала она снова. «Голова вся седая, что рот раскроет, то солжет или насплетничает. А еще статский советник. Ну и то сказать, Попович. Кто ж без греха, тетушка? Эта слабость в нем есть, конечно. Сергей Петрович воспитания, конечно, не получил, по-французски не говорит. Но он, воля ваша, приятный человек. Да, он ручки у тебя все лижет. По-французски не говорит, так и беда. Я сама не сильна во французском диалекте. Лучше бы он не по-каковски не говорил, не лгал бы». «Да вот он, кстати, легок на помине», — прибавила Марфа Тимофеевна, глянув на улицу. «Вон он шагает, твой приятный человек. Экой длинный, словно аист». Марья Дмитриевна поправила свои локоны, Марфа Тимофеевна с усмешкой посмотрела на нее. «Что это у тебя не как седой волос, мать моя? Ты побрани свою палашку. Чего она смотрит?» «Уж вы, тетушка, всегда», — пробормотала с досадой Марья Дмитриевна и застучала пальцами по ручке кресел. «Сергей Петрович Гедеоновский!» — пропищал краснощекий казачок, выскочив из-за двери. Глава вторая. Вошел человек высокого роста в опрятном сюртуке, коротеньких панталонах, серых замшевых перчатках и двух галстуках, одном черном сверху, другом белом снизу. Все в нем дышало приличием и пристойностью, начиная с благообразного лица и гладко причесанных висков до сапогов без каблуков и без скрипу. Он поклонился сперва хозяйке дома, потом Марфе Тимофеевне и, медленно стащив перчатки, подошел к ручке Марьи Дмитриевны. Поцеловав ее почтительно и два раза сряду, он сел, не торопясь, в кресло и с улыбкой, потирая самые кончики пальцев, проговорил: «А Елизавета Михайловна здоровы?» «Да», — отвечала Марья Дмитриевна, — «она в саду». «И Елена Михайловна?» «Леночка в саду тоже. Нет ли чего новенького?»
1: Как не быть», — возразил гость, медленно моргая и вытягивая губы. «Да вот, пожалуйте. Есть новости преудивительные. Лаврецкий Федор Иванович приехал».
2: «Федя!» — воскликнула Марфа Тимофеевна. «Да ты полно не сочиняешь ли, отец мой?»
1: «Никак нет, я их самолично видел.
2: Но это еще не доказательство».
1: «Очень поздоровели», — продолжал Гедеоновский, показывая вид, будто не слышал замечания Марфы Тимофеевны. «В плечах еще шире стали, и румянец во всю щеку».
3: «Поздоровел?» — произнесла с расстановкой Марья Дмитриевна. «Кажется, с чего бы ему здороветь?»
1: «Да-с», — возразил Гедеоновский. «Другой на его месте и в свет показаться пособистился бы».
0: «Это отчего?» — перебила Марфа Тимофеевна. «Это что за вздор? Человек возвратился на родину, куда же ему деться, прикажете? И благо он в чем виноват был?»
1: «Муж всегда виноват, сударыня, осмелюсь вам доложить, когда жена нехорошо ведет себя».
0: «Это ты, батюшка, от того говоришь, что сам женат не был».
1: Гедеоновский принужденно улыбнулся. «Позвольте полюбопытствовать», — спросил он после небольшого молчания. «Кому назначается этот миленький шарф?» Марфа Тимофеевна быстро взглянула на него.
0: «А тому назначается», — возразила она, — «кто никогда не сплетничает, не хитрит и не сочиняет, если только есть на свете такой человек. Федю я знаю хорошо. Он только тем и виноват, что баловал жену. Ну да и женился он по любви. А из этих излюбовных свадеб ничего путного никогда не выходит», — прибавила старушка, косвенно взглянув на Марью Дмитриевну и вставая.
2: «А ты теперь, мой батюшка, на ком угодно зубки точи, хоть на мне. Я уйду, мешать не буду».
1: И Марфа Тимофеевна удалилась.
2: «Вот она всегда так», — проговорила Марья Дмитриевна, проводив свою тетку глазами. «Всегда».
1: «Лета ихние, что делать?» — заметил Гедеоновский. «Вот они изволят говорить, кто не хитрит». «Да кто нонече не хитрит? Век уж такой! Один мой приятель, припочтенный, доложу вам, немалого чина человек, говаривал, что нонече, мол, курица, и та с хитростью к зерну приближается, все норовит, как бы сбоку подойти. А как погляжу я на вас, моя барыня, нрав-то у вас истинно ангельский. Пожалуйте-ка мне вашу белоснежную ручку».
2: Марья Дмитриевна слабо улыбнулась и протянула Гедеоновскому свою пухлую руку с отделенным пятым пальчиком. Он приложился к ней губами, а она пододвинула к нему свое кресло и, слегка нагнувшись, спросила вполголоса: «Так видели вы его?»
1: «В самом деле он ничего. Здоров, весел?»
2: «Весел, ничего», — возразил Гедеоновский шепотом.
1: «А не слыхали вы, где его жена теперь?»
2: «В последнее время в Париже была-с. Теперь, слышно, в итальянское государство переселилась».
1: «Это ужасно, право, Федино положение. Я не знаю, как он переносит. Случается точно несчастье со всяким. Но ведь ему, можно сказать, на всю Европу распубликовали».
2: Гедеоновский вздохнул.
1: «Да-с, да-с. Ведь она, говорят, и с артистами, и с пианистами, и как там по-ихнему со львами да со зверями знакомство вела. Стыд потеряла совершенно».
2: «Очень, очень жалко», — проговорила Марья Дмитриевна. «По-родственному, ведь он мне, Сергей Петрович, вы знаете, внучатый племянник.
1: Как же-с, как же-с, как мне не знать всего, что до вашего семейства относится, помилуйтесь.
2: Придет он к нам, как вы думаете?»
1: «Должно полагать. А, впрочем, они, слышно, к себе в деревню собираются».
2: Марья Дмитриевна подняла глаза к небу.
1: «Ах, Сергей Петрович, как и подумаю, как нам, женщинам, нужно осторожно вести себя.
2: Женщина женщине рознь, Марья Дмитриевна. Есть, к несчастью, такие нравы непостоянного, ну или та. Опять правила не внушены сызмала». Сергей Петрович достал из кармана клетчатый синий платок и начал его развертывать. «Такие женщины, конечно, бывают». Сергей Петрович поднес угол платка поочередно к своим глазам. «Вообще говоря, если рассудить, то есть...» «Пыль в городе необыкновенная», — заключил он.
1: «Маман, маман!» — вскричала, вбегая в комнату, смазливая девочка лет 11. «К нам Владимир Николаевич верхом едет!»
2: Марья Дмитриевна встала. Сергей Петрович тоже встал и поклонился. «Елене Михайловне, наши нижайшие», — проговорил он. И, отойдя в угол для приличия, принялся сморкать свой длинный и правильный нос.
1: «Какая у него чудесная лошадь!» — продолжала девочка. «Он сейчас был у калитки и сказал нам с Лизой, что к крыльцу подъедет».
2: Послышался топот копыт, и стройный всадник на красивом гнедом коне показался на улице и остановился перед раскрытым окном. Глава третья. «Здравствуйте, Марья Дмитриевна!» — воскликнул звучным и приятным голосом всадник. «Как вам нравится моя новая покупка?»
1: Марья Дмитриевна подошла к окну. «Здравствуйте, Вальдемар! Ах, какая славная лошадь! У кого вы ее купили?»
4: «У ремонтера. Дорого взял разбойник».
1: «Как ее зовут?»
4: «Орландом». «Да это имя глупо, я хочу переменить». «Ну-ну, мой мальчик, какой неугомонный!» Конь фыркал, переступал ногами и махал опененную мордой. «Леночка, погладьте ее, не бойтесь».
2: Девочка протянула из окна руку, но Орланд вдруг взвился на дыбы и бросился в сторону.
4: Всадник не потерялся, взял коня в шинкеля, вытянул его хлыстом по шее и, несмотря на его сопротивление, поставил его опять перед окном.
1: «Осторожнее, осторожнее», — твердила Марья Дмитриевна.
5: «Леночка, полоскайте его», — возразил всадник. «Я не позволю ему вольничать».
1: Девочка опять протянула руку и робко коснулась трепетавших ноздрей Орландо, который беспрестанно вздрагивал и грыз удила.
5: «Браво!» — воскликнула Марья Дмитриевна. «А теперь слезьте и придите к нам».
1: Всадник лихо повернул коня, дал ему шпоры и, проскакав коротким галопом по улице, въехал на двор. Минуту спустя он вбежал, помахивая хлыстиком из дверей передней в гостиную. В то же время на пороге другой двери показалась стройная, высокая, черноволосая девушка лет 19, старшая дочь Марьи Дмитриевны, Лиза. Глава 4. Молодой человек, с которым мы только что познакомились, прозывался Владимиром Николаевичем Паншиным. Он служил в Петербурге чиновником по особым поручениям в Министерстве внутренних дел. В город он приехал для исполнения временного казенного поручения и состоял в распоряжении губернатора генерала Зонненберга, которому доводился дальним родственником. Отец Паншина, отставной штаб-ротмистр, известный игрок, человек с сладкими глазами, помятым лицом и нервической дерготней в губах, весь свой век терся между знатью, посещал английские клубы обеих столиц и слыл за ловкого, не очень надежного, но милого и задушевного малого. Несмотря на всю свою ловкость, он находился почти постоянно на самом рубеже нищеты и оставил своему единственному сыну состояние небольшое и расстроенное. Зато он по-своему заботился об его воспитании. Владимир Николаевич говорил по-французски прекрасно, по-английски хорошо, по-немецки дурно. Так оно и следует. Порядочным людям стыдно говорить хорошо по-немецки, но пускать в ход германское словцо в некоторых большей части забавных случаях можно. Это самый шик, как выражаются петербургские парижане. Владимир Николаевич с 15-летнего возраста уже умел, не смущаясь, войти в любую гостиную, приятно повертеться в ней и, кстати, удалиться. Отец Паншина доставил сыну своему много связей. Тасуя карты между двумя роберами или после удачного большого шлема, он не пропускал случая запустить словечко о своем Володьке какому-нибудь важному лицу, охотнику до коммерческих игр. С своей стороны, Владимир Николаевич во время пребывания в университете, откуда он вышел с чином действительного студента, познакомился с некоторыми знатными молодыми людьми и стал вхож в лучшие дома. Его везде охотно принимали. Он был очень недурен собою, развязен, забавен, всегда здоров и на все готов. Где нужно почтителен, где можно дерзок, отличный товарищ, un charmant garçon. Заветная область раскрылась перед ним. Паншин скоро понял тайну светской науки. Он умел проникнуться действительным уважением к ее уставам, умел с полунасмешливой важностью заниматься вздором и показать вид, что почитает все важное за вздор, танцевал отлично, одевался по-английски. В короткое время он прослыл одним из самых любезных и ловких молодых людей в Петербурге. Паншин был действительно очень ловок, не хуже отца, но он был также очень даровит. Все ему давалось. Он мило пел, бойко рисовал, писал стихи, весьма недурно играл на сцене. Ему всего пошел 28-й год, а он был уже камер-юнкером и чин имел весьма изрядный. Паншин твердо верил в себя, в свой ум, в свою проницательность. Он шел вперед смело и весело, полным махом. Жизнь его текла, как по маслу. Он привык нравиться всем, старому и малому, и воображал, что знает людей, особенно женщин. Он хорошо знал их обыденные слабости. Как человек, не чуждый художеству, он чувствовал в себе и жар, и некоторое увлечение, восторженность, и вследствие этого позволял себе разные отступления от правил. Кутил, знакомился с лицами, не принадлежащими к свету, и вообще держался вольно и просто. Но в душе он был холоден и хитер, и во время самого буйного кутежа
6: Его умный карий глазок все караулил и высматривал. Этот смелый, этот свободный юноша никогда не мог забыться и увлечься вполне. К чести его должно сказать, что он никогда не хвастался своими победами. В дом Марьи Дмитриевны он попал тотчас по приезде во и скоро освоился в нем совершенно. Марья Дмитриевна в нем души не чаяла. Паншин любезно раскланялся со всеми находившимися в комнате, пожал руку у Марьи Дмитриевны и у Елизаветы Михайловны, слегка потрепал Гедеоновского по плечу и, повернувшись на каблуках, поймал Леночку за голову и поцеловал ее в лоб. «И вы не боитесь ездить на такой злой лошади?» — спросила его Марья Дмитриевна. «Помилуйте, она присмирная. А вот я доложу вам, чего я боюсь. Я боюсь играть в проферанс с Сергеем Петровичем. Вчера у Беленицыных он обыграл меня в пух». Гедеоновский засмеялся тоненьким и подобострастным смехом. Он заискивал в молодом блестящем чиновнике из Петербурга, губернаторском любимце. В разговорах своих с Марьей Дмитриевной он часто упоминал о замечательных способностях Паншина. «Ведь вот, — рассуждал он, — как не похвалить. И в высшей сфере жизни успевает молодой человек и служит примерно, и гордости не малейшей. Впрочем, Паншина и в Петербурге считали дельным чиновником. Работа кипела у него в руках. Он говорил о ней шутя, как оно и следует светскому человеку, не придающему особенного значения своим трудам, но был исполнитель. Начальники любят таких подчиненных. Сам он не сомневался в том, что если захочет, будет со временем министром». «Вы изволите говорить, что я обыграл вас», — промолвил Гедеоновский. «А на прошлой неделе кто у меня выиграл 12 рублей, да еще...» «Злодей, злодей», — перебил его Паншин с ласковой, но чуть-чуть презрительной небрежностью и, не обращая более на него внимания, подошел к Лизе. «Я не мог найти здесь увертюру Оберона», — начал он. «Беленицына только хвасталась, что у нее вся классическая музыка. На деле у нее, кроме полек и вальсов, ничего нет. Но я уже написал в Москву, и через неделю вы будете иметь эту увертюру». «Кстати», — продолжал он, — «я написал вчера новый романс. Слова тоже мои. Хотите, я вам спою?» Не знаю, что из этого вышло. Беленицына нашла его примиленьким, но ее слова ничего не значат. Я желаю знать ваше мнение. Впрочем, я думаю, лучше после». «Зачем же после?» — вмешалась Марья Дмитриевна. «Отчего же не теперь?» «Слушаюсь», — промолвил Паншин с какой-то светлой и сладкой улыбкой, которая у него и появлялась, и пропадала вдруг. Пододвинул коленом стул, сел за фортепиано и, взявши несколько аккордов, запел, четко отделяя слова, следующий романс. Луна плывет высоко над землею, меж бледных туч, но движет с вышины волной морской волшебный луч. Моей души тебя призвало море своей луной, и движется и в радости, и в горе тобой одной. Тоской любви, тоской немых стремлений душа полна. Мне тяжело, но ты чужда смятений, как та луна. Второй куплет был спет Паншиным с особенным выражением и силой. В бурном аккомпанементе слышались переливы волн. После слов «мне тяжело» он вздохнул слегка, опустил глаза и понизил голос морендо. Когда он кончил, Лиза похвалила мотив, Марья Дмитриевна сказала прелестно, а Гедеоновский даже крикнул «восхитительно!» И поэзия, и гармония одинаково восхитительны. Леночка с детским благоговением посмотрела на певца. Словом, всем присутствовавшим очень понравилось произведение молодого дилетанта. Но за дверью гостиной в передней стоял только что пришедший уже старый человек, которому, судя по выражению его потупленного лица и движением плечей, романс Паншина, хотя и примиленький,
1: не доставил удовольствия. Подождав немного и смахнув пыль с сапогов толстым носовым платком, человек этот внезапно съежил глаза, угрюмо сжал губы, согнул свою и без того сутулую спину и медленно вошел в гостиную.
7: «А, Христофор Федорович, здравствуйте!» — воскликнул прежде всех Паншин и быстро вскочил со стула. «Я и не подозревал, что вы здесь. Я бы при вас ни за что не решил заспеть свой романс. Я знаю, вы не охотник до легкой музыки». «Я не слушаль», — произнес дурным русским языком вошедший человек, раскланившись со всеми, неловко остановился посреди комнаты.
1: «Вы, месье Лен, — сказала Марья Дмитриевна, — пришли дать урок музыки Лизе?»
7: «Нет, не Лисафет Михайловне, а Елен Михайловне».
1: «А, ну что ж, прекрасно. Леночка, ступай наверх с господином Леммом».
7: Старик пошел было вслед за девочкой, но Паншин остановил его.
6: «Не уходите после урока, Христофор Федорович», — сказал он. «Мы с Лизаветой Михайловной сыграем бетховенскую сонату в четыре руки».
7: Старик проворчал себе что-то под нос, а Паншин продолжал по-немецки, плохо выговаривая слова.
6: «Мне Елизавета Михайловна показала духовную кантату, которую вы ей поднесли. Прекрасная вещь. Вы, пожалуйста, не думайте, что я не умею ценить серьезную музыку. Напротив, она иногда скучна, но зато очень пользительна».
7: Старик покраснел до ушей, бросил косвенный взгляд на Лизу и торопливо вышел из комнаты. Марья Дмитриевна попросила Паншина повторить романс, но он объявил, что не желает оскорблять ушей ученого немца, и предложил Лизе заняться бетховенской сонатой. Тогда Марья Дмитриевна вздохнула и с своей стороны предложила Гедеоновскому пройти с ней по саду.
1: «Мне хочется, — сказала она, — еще поговорить и посоветоваться с вами о бедном нашем Феде».
7: Гедеоновский осклабился, поклонился, взял двумя пальцами свою шляпу с аккуратно положенными на одном из ее полей перчатками и удалился вместе с Марьей Дмитриевной. В комнате остались Паншин и Лиза. Она достала и раскрыла сонату. Оба молча сели за фортепиано. Сверху доносились слабые звуки гамм, разыгрываемых неверными пальчиками Леночки.
8: В нашем эфире звучал роман «Дворянское гнездо» Ивана Тургенева. Продолжение следует.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. О мере воздержания в пище и питии отцы говорят, что должно употреблять того и другого несколько менее надлежащего, то есть не наполнять совершенно желудок. И всякий должен сам себе определить меру как в вареной пище, так и в вине. Впрочем, мера воздержания не ограничивается только пищей и питьем, но простирается и на разговоры, и на сон, и на одежду, и на все чувства. Во всем этом должна быть своя мера воздержания. Как определять меру пищи и питья, чтоб она была несколько менее надлежащего? От всего количества пищи, то есть хлеба и других снедей, отделять без малого одну унцию. А в отношении вина и воды от обеих отделять менее половины чаши. Если ты внимаешь себе, и нетрудно тебе пить один только раз, это было бы хорошо. Если же не можешь, то пей два раза, но всякий раз менее надлежащего. А во время смущения и брани помыслов должно и обыкновенное количество пищи и питья несколько уменьшать, то есть пищу еще на одну унцию, а все питье еще на одну чашу, так, чтобы вообще уменьшить количество пищи на две унции, а питья на одну чашу.

0: Пресвятая Богородица, просвети нас светом Сына Твоего. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Мария Заостровных. Сегодня на телефонной связи со студией настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. Батюшка с нами на телефонной связи. Отец Сергей, добрый день.
2: Здравствуйте, добрый день.
1: Сегодня предлагаю поговорить про моду. Вот грех ли православному хотеть быть модным? И вообще, правильно ли это иметь по 10 пар разной обуви, по 15 платьев и кучу кофточек разных фасонов и расцветок? Ну и, конечно, поговорим про моду на красоту. Наращивание ресниц, увеличение губ, длинные ногти, ну и так далее, и так далее. Можно это все делать православному или нет? И вообще, что такое православная мода? Потому что длинные платья в пол, пусть даже и красивые, и платочки – но по современным меркам, скажем честно, это скучно и неинтересно. Вот каких принципов стоит придерживаться христианину, который хочет быть модным? Итак, батюшка, следите ли вы за модой?
2: Ой, да, я это со вниманием отношусь к моде, потому что она бросается сейчас в глаза, в какой-то степени она режет иногда уши, вот, поэтому... К сожалению, здесь человек, живущий в городе особенно, в селе меньше, это вот у меня есть домик в селе, но я здесь не наблюдаю, особенно по вечерам, видимо, молодежь как-то гуляет сама по себе, а в городе-то это и днем, и ночью, и при том, что я преподаю в вузе, то, конечно же, это все вполне на виду и на слуху. Вот, поэтому ответ следующий, конечно, очень даже внимательно наблюдаю.
1: Как вам современная молодежь, современная мода? Может, есть какие-то предпочтения? Ну и вообще, не грех ли так ходить православному человеку?
2: Вот вы знаете, здесь очень много разных моментов, да. Во-первых, то, что мне нравится, это не значит, что это критерий. Я не критерий истины в отношении, там, допустим, всех видов одежды. Потом африканцам нравится одно, тем же, допустим, канадцам нравится что-то другое, австралийцам третье, ну и так далее. Китайцам еще четвертое, и нам тоже что-то нравится. И здесь, конечно, вопрос о том, что нравится и каков нрав здесь, да, он еще связан и с тем, насколько это удобно. Не только вопрос об эстетике, но и об удобстве. Ну, представьте себе, девушка, которая сейчас оденет такое длинное платье, нужно это буквально втиснуться там в маршрутку и быстренько, особенно по утрам, когда вот час пик или вечером, и вот это все, конечно же, получится, что не совсем удобно зацепиться, упасть и так далее. Это все будет, более того, даже и не эстетично вовсе. Поэтому надо выбирать еще и ту форму одежды, которая вполне, с одной стороны, приличная, а с другой стороны, она не является препятствием к выполнению своих, можно сказать, задач, которые ты ставишь себе на день, чтобы не было такого, что как я в этом пойду на занятия, если я в этом не дойду до занятий. Вот. И поэтому лучше в длинном платье остаться дома, и не пойти на занятия, или пойти на занятия, но в приличном, более коротком одеянии. Другое дело, вот вы когда говорите, например, о грехе, да, то надо понять, что грех-то на самом деле это некий канцероген для души. И вот как канцероген бывает приводит к раку души, так и грех, накопленный в душе, он может вызвать рак, уже неизлечимое заболевание, которое, собственно, является препятствием к тому, чтобы войти в Царство Небесное. Как это происходит? Ну, например, вот как врач говорит, вы, к сожалению, уже довели свою болезнь до той стадии, когда она не может быть исцеленной. И точно так же и Господь взирает и говорит, твоя душа стала настолько больной, настолько она вся испещена всякой болезнью, что она просто не может быть исцелена. А чем исцеляет Господь? Ну вот, например, таинствами. Да, а таинства уже начинают не действовать. То есть так же, как, допустим, больному раком желудка можно давать и красную икру, и черную икру, и даже заморскую баклажанную, или все, что он любит там, и что-то ценнейший какой-нибудь напиток алкогольный или еще, а у него организм не принимает. И вот когда организм перестает принимать Слово Божие, душа, я имею в виду уже, когда перестает понимать, что такое истинная любовь, вообще истина, что такое, и погрязается во всякой лжи. Мы сейчас много видим, в том числе и за рубежом, и у нас такое есть. Все и на политической, и экономической сферах. Вот это все так же. И точно так же это есть и в области моды. Недаром одна из каких-то очень богатых особ, не буду говорить там рокфеллеровских или каких-то других, умирая, буквально уже находясь, будучи очень пожилой, очень глубоко пожилой женщиной, отнюдь уже давным-давно не красавицей, и вот она потребовала, чтобы ей последний, так сказать, момент ее жизни принесли ее самое любимое платье, она вцепилась туда уже костлявыми такими руками, и вот с этим, можно сказать, отошла в мир иной. Вот настолько была привязанность к разного рода нарядам. Поэтому здесь самое главное, даже не измерением там количества, да, а насколько человек на этом зациклен, насколько для него это является неким тем самым канцерогеном для души, что душа его все время поглощает и любуется на все это, совершенно не заботясь о том, что это вред. Может быть, кому-то достаточно 5 там кофточек или чего-нибудь, юбок там, или еще каких-то вещей. А кому-то, может быть, нужно больше, потому что таков образ жизни и такой труд. Ну, я не знаю, может быть, там вот почаще переодеваются те, кто выступает в телевидении. И дважды появиться уже считается, что весь народ осудит за то, что типа страна бедная не может одеть человека так, как чтобы было интересно на него смотреть. Вот. Другое дело, здесь еще надо обсудить, знаете, вопрос именно тот, который искажает образ Божий в человеке. У нас сейчас просто, я смотрю, что папуасы как-то проникли в нашу среду и захватили, ну, если не весь город, то часть города точно. Я имею в виду татуировки, всякого рода надписи, там вставленные кольца в нос, в губы и так далее, и так далее. Что на самом деле портит просто лик человека. И вот это совершенно несуразное какое-то увлечение модой, там, где ее не может в принципе быть. Вот что значит модно? Вот блондинки модные, да, все перекрасились в белый. Потом шатенки, потом брюнетки и так далее. И это становится уже, знаете, каким-то совершенным издевательством человека, когда естественный его цвет, данный, так сказать, ему вот и характер, ведь цвет, вообще говоря, в том числе и характер определяет в какой-то степени. И вот свойства, так сказать, какие-то. Здесь же тоже это дело-то животное, в общем-то, телесное. И посмотрите, некоторые, вот даже посмотреть на котов, или там породы собак, или коней, гниды, там, или как они там, в яблоках, или белые там, я уж точно не знаю, как они там называются, и, соответственно, выбирают. Вот для этого нужен такой, для этого такой нужен цвет. Кто-то из котов там лучше ловит мышей, кто-то хуже ловит мышей, кто-то вообще никак не ловит, собой любуется. У котов тоже все по-разному. Поэтому и здесь тоже все, что касается вот нашей телесности, ее надо принять такой, какая она есть, что-то подправить, особенно молодые девушки, когда речь идет о том, чтобы привлечь к себе внимание. Хорошо даже, что девушка заботится о том, чтобы найти такого человека, которому она понравится. Вот. Это все вполне нормально. Но другое дело, когда вот стали изменять, допустим, форму губ своих. Иногда это до уродства доходит, до каких-то неимоверных искажений. Ну, вот это, конечно, издевательство просто над образом Божьим, данным тебе. Подправить что-то необходимо, а уж искажать, изменять, и тем более, калечить себя даже. Ведь это как раз то, что совсем недопустимо даже. Как ты вот с этим всем придешь на суд? Что вообще ты собой представляешь? Есть, правда, вот насчет красоты, эстетики, интересный эпизод, когда шла, ну, видимо, женщина достаточно, как сейчас говорят, низкой социальной ответственности, вот, вся украшенная, вся в красоте какой-то там, ну, еще в средние века, там, в Древней Греции. И вот люди, стоявшие со старцем, они отвернулись от нее, чтобы не соблазняться. А старец, наоборот, вперил взор и прямо вот наблюдает, смотрит за ней. И что вызвало вопрос? «Отче Ава, а ты почему так смотрел на эту женщину?» И он им преподал некое назидание. Говорит, я на нее смотрел так со вниманием, потому что поразился, как она украсила свое тело всевозможными украшениями, а мы не заботимся о том, чтобы аналогично этому украсить свою душу. Ну и вот тогда они поняли, что он не каким-то соблазном руководился, да, а именно рассуждением, размышлением о внешности человека, который побуждает его позаботиться о красоте своей души, об ее исправности, о наряде. И вот это самое главное для христианина. Христианин вообще это не совсем модное явление. Православный христианин редкое явление. Это порядка 4%, по-моему, у нас не больше 5% во всем мире. И поэтому здесь говорить о том, чтобы мы вдруг православные стали модными, бывает такой период, когда много людей сразу обращается. Как вот и в притче о сеятеле, что вот много людей вовлекается в церковь, а потом часть увлекается житейскими заботами, часть увлекается какими-то своими внутренними проблемами, чем-то другим просто увлекается и уходит. А часть остается, тот приносит плод. Но вот чтобы нам приносить плод, надо, в общем-то, стараться не быть соблазном, потому что невозможно не прийти в мир соблазном. Но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. И в этом плане одеваться надо так, чтобы не быть соблазном, не представлять из себя нечто иное, чем твоя душа требует. Чтобы не смотрели на тебя, как там, на извращенца какого-то или извращенку, а именно более скромно, более целомудренно одеваться, а уж вкус вырабатывать, вообще говоря, это тоже очень важно. Вырабатывать вот эстетический момент, потому что давайте опять обратимся по этому поводу к Библии. Вот если говорить о том, что в человека Бог закладывает ум и снабжает его, кстати, сразу же снабжает знаниями. Адам не случайно нарицал имена животных, показывая, что он в сущность проникает, глубокую в сущность этого творения Божьего, определяя его место во всем мироздании. Господь вложил в нас познавательный инстинкт, поэтому нам много что интересно. Господь вложил в нас нравственные нормы. Они в голосе совести у нас вот проявляются. Если мы не глушим этот голос, то, конечно, человек уже по природе своей, по сотворенности своей, он нравственный. А когда заглушит именно безнравственность, это то, что получается в результате такой уничтожения нравственных чувств в себе, согласия на безнравственность. Ну и также ведь каждый день, который Господь заканчивает в своем шести дней творения, в этих шести днях творения, он заключается в том, что и увидел Господь, что все хорошо, и вот хорошо весьма. То есть он говорит, я все это красиво сделал. Эстетическое чувство в человека вложено. И вот это естественное эстетическое чувство сейчас, к сожалению, конечно, много повреждено. Но, в общем-то, если его развивать, в том числе через красивые, через созерцание картин, природы, созерцание живописи, слушание музыки классической или там более современной, если везде находят красивые мелодии, мелодичность там и так далее. В церкви, конечно же, мы имеем в виду все виды красоты. Здесь и красота иконографии, здесь и красота песнопения, здесь и красота, кстати, обоняния, вот ладан, курица. Да, так что все, и красота самого храма, чистота, внутреннее облачение, все это сделано так, чтобы всякое чувство в человеке было облагорожено. Вот поэтому можно посоветовать почаще ходить в храм, почаще впитывать в себя эту красоту, и тогда она естественным образом вытеснит из человека все неэстетичное, я уже не говорю там о безнравственном и всяком рода извращений и прочее, в том числе и эстетических тоже извращений. Вот примерно так я бы сказал.
1: На этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. На телефонной связи со студией был настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. Всего вам доброго, дорогие друзья!

0: кто сохранит путь добродетели неискривленным, тот будет уразумевать бывающие ему ради бесстрастия помещение Божие. Преподобный Максим Исповедник. Как добрые дела священников приносят пользу, побуждая многих к соревнованию, так и проступки их делают более нерадивыми о делах добродетели и располагают к уклонению от похвальных трудов. Святитель Иоанн Златоуст. Греховные помыслы, будучи приняты и усвоены уму, входят в образ мыслей или разум и лишают его правильности, а греховное чувство, затвердев сердце, делаются как бы его природным свойством. Святитель Игнатий Брянчанинов. Кто наслаждается в юности своей, тот делается рабом в старости и воздыхает в последние дни свои. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Нельзя насмеяться и поругаться над Богом. Нельзя обмануть Его никаким хитрым лукавством. Священномученик Киприан Карфагенский. Кто ежечасно следит за своей душой, у того сердце возвеселяется откровениями. Кто зрение ума своего сосредотачивает внутри себя самого, тот зрит в себе зарю духа. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Блистателен чин священства и священное облачение, но только тогда, когда посвященный имеет при этом внутри и душу, блестящую чистотой. Преподобный Феогност.
1: О угодниче Христов, Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся яже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненную, любовь нелицемерную, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш, сохрани и соблюди их молитвами твоими от всякого зла. Ей, Святче Божий, сподоби нас кончину благую улучите и Царствие Небесное унаследите. Да прославим дивного во святых своих Бога, Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.

вечер зажег фонари. Тихо из города снег улетает, словно немое кино. Крутит метель во дворах, в доме погасли огни. Лишь у иконы лампада мерцает, чтоб не увидел никто. Горькие слезы в глазах, в доме погасли огни. Лишь у иконы лампада мерцает, чтоб не увидел никто. Горькие слезы в глазах. Так и бывает порой, кто-то находит, а кто-то теряет. Напоминает ковчег этот последний вагон за монастырской стеной. Кто-то в молитвах меня поминает. Медленно падает снег на опустевший перрон за монастырской стеной. Кто-то в молитвах меня поминает. Медленно падает снег на опустевший перрон. Медленно падает снег. Тают снежинки в горячих ладонях. Светится нить реклам в дальние страны маня. Верю, молитвы твои душу согреют

Вечір зажег фонарі, тихо із города снег улетает, словно немое кино. Крутит метель во дворах, в доме погасли огни. Лишь у икон лампада мерцает, чтоб не увидел никто горькие слезы в глазах.

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Добрый день, дорогие друзья, уважаемые братья и сестры.

0: Сестры, в эфире православного радио «Воскресение» репортаж. С вами Виктория Кауган. И я продолжаю делиться с вами полезной информацией о бесплатных мероприятиях, мастер-классах и лекциях в нашем городе. Я уточняю, говорю про Екатеринбург. И сегодня мы отправимся в Центральную городскую библиотеку имени Герцена на замечательный художественный мастер-класс от сотрудницы библиотеки, художницы, автора выставок Татьяны Максимовой. Сказочная иллюстрация в стиле Юрия Васнецова. Мы будем рисовать гуашью красивого котика, который идет по зимней улице и держит в руках батон. А подробнее не только о мастер-классе и о своей персональной выставке расскажет Татьяна Геннадьевна. Здравствуйте, рада вас видеть.
1: Здравствуйте, Виктория.
0: Сегодня у нас состоялся мастер-класс на тему такой пародии, или как его назвать, рисуем по мотивам Юрия Васнецова. Расскажите, как сегодня все состоялась традиционная встреча в Герценке, кто пришел и как успехи?
1: Мы действительно собираемся каждый месяц. У нас уже почти сформировалась своя группа, которая приходит, да, любители, ценители живописи, рисунка. У тех получаются замечательные работы. И сегодня мы рисовали иллюстрацию в стиле Юрия Васнецова под названием «Котик на прогулке» или «Котик с батоном» в стиле Юрия Васнецова. Получаются замечательные иллюстрации. Очень интересные.
0: А подскажите, какой это жанр? Потому что тут немножко как вот в стиле вот мультика показан батон яркий, кот на контрасте. Какой-то это, может быть, истоки имеет, да? Какой-то стиль имеет, истоки?
1: Да, конечно. Юрий Васнецов, он всегда увлекался народным искусством, и истоки его творчества из народного искусства. Он вдохновлялся творчеством мастеров. Он сам из города Вятка, Киров ныне. И Вятка издавна действительно славится мастерами. Это и дымковская игрушка знаменитая, да, очень красивая, расписная, яркая. Это и свистульки, и самые различные промыслы. И сам стиль, в котором пишет художник, можно его назвать современный лубок. Лубок — это народные картинки. То есть в народном стиле выполнены.
0: И ярком, да?
1: Да, его иллюстрации, они действительно напоминают такие лубочные, яркие открытки. Всегда они очень красивые, сказочные, красочные, с обилием деталей.
0: Прекрасно. Я знаю, что Юрий Васнецов даже удостоился премии, да, за вот эту иллюстрацию, как раз кот в сапогах.
1: Да, да. Юрий Васнецов в 1971 году был удостоен премии, государственной премии СССР за две книги. Да. Он создал иллюстрации к замечательным книгам «Ладушки» и «Радуга дуга».
0: Вот это из «Радуги дуги».
1: Да, это «Радуга дуга», «Котик на прогулке» или «Котик с батоном».
0: Прекрасно. И рисовали в какой технике? В гуаше, получается?
1: Да, мы рисовали гуашью на бумаге и также дорисовывали детали цветными карандашами.
0: Татьяна Геннадьевна, скажите, можно ли приходить на такие мастер-классы и чему будет посвящен следующий?
1: Да, конечно, мы записываем всех желающих, кто может, кто хочет прийти. Но у нас, конечно, число мест ограничено. И также еще мы просим приносить свои материалы. Так у нас бесплатный мастер-класс.
0: Замечательно вас сегодня рисовала. И хочу задать вопрос нашим радиослушателям. Возможно, тоже будет полезно. А какую бумагу с собой брать? Вот у меня из альбома обычная бумага. Уверена, что немножко тонко, то есть пропитывает воду. Все-таки какая должна быть бумага? Вот зайти сейчас в магазин мне лично и приобрести нормальную бумагу. Картон?
1: Ну, бумагу лучше брать, конечно, плотную. Для гуаши плотность где-то 200 или 300 грамм. Ну, лучше всего 300, конечно, ну или хотя бы минимум 200. А альбомный листочек обычный, конечно, он очень тоненький. То есть 100 грамм – это тонкий листочек, считается.
0: Но офисный еще меньше, кстати.
1: Да, можно, например, ну, офисная, конечно, вообще нельзя, потому что она вся скукожится от краски, да, вот обилия влаги. Ну, и какую бумагу можно брать, да, ну, например, госзнак. Бумага, она для черчения, но она также подходит и для рисование гуашью. Также еще подходит и акварельная бумага, тоже плотная. Главное, чтобы там зерно было не очень большим.
0: Я обязательно приобрету такую, потому что у меня есть еще планы рисовать. И в следующий раз мы будем что? Писать, рисовать, творить.
1: А мы будем рисовать в октябре. 23-24 октября у нас будет мастер-класс «Бажовские сказы в стиле пуантилизма». Пуантилизм — это стиль в искусстве от слова «point» — «точка». То есть такой яркий представитель этого стиля — это Жорж Сёра. Да, и сначала мы немного расскажем об этом стиле, что это был за стиль, о его представителях, о особенностях этого стиля. И потом мы будем рисовать точками. Точками и небольшими мазочками гуашевой краской. Бажовские сказы, это с иллюстрацией к сказам Бажова в стиле пуантилизма.
0: Также у вас открылась персональная выставка на первом этаже Центральной городской библиотеки имени Герцена. Расскажите, как она называется и в каких техниках работы представлены?
1: Да, у меня открылась в отделе искусств на первом этаже выставка «Волшебные миры». Это моя первая персональная выставка, и на ней представлены работы различных жанров. Это портрет, то есть не портрет, а основной это натюрморт, сюжетная композиция, пейзаж и также иллюстрация. И работы выполнены в различных техниках, это и гуашь, и масло, и пастель.
0: До какого числа будет выставка действовать, ваша персональная выставка?
1: Выставка будет открыта до 2 октября.
0: Спасибо вам большое. Приглашаем всех желающих. И на мастер-класс тоже.
1: Да, конечно, приглашаем. Будем рады всех видеть.
0: А сейчас я дам слово Татьяне Меркурьевне. Здравствуйте.
2: Мастер-класс для людей старшего возраста. Это рисование медитативное. Прежде всего, снимает напряжение для людей старшего возраста. Оно помогает успокоить ум, снизить уровень тревожности, просто отвлечься от бытовых и проблем и даже от медицинских. У нас у старшего поколения бывают часто медицинские проблемы.
0: Сегодня рисовали.
2: Мы сегодня рисовали сегодня Васнецов. Известный художник, его иллюстрации к сказкам, он сказочник. И это особо влияет на положительно рисование иллюстраций сказок на людей, которые уже в возрасте. Они отвлекаются. Во-первых, это когнитивные функции. Это тренировка головного мозга для нас, людей старшего поколения. Вырабатывается память, вырабатывается внимание. А самое главное для людей – это борьба с одиночеством. Это тоже немаловажный факт. И здесь мы находим для себя новых знакомых.
0: Вместе потом ходите на мероприятия?
2: Да. А Татьяна Геннадьевна – это замечательный учитель. Она не только учит рисовать, она обязательно рассказывает о художниках, на базе которых мы делаем рисунки. Обязательно нас обучает методам рисования, функции, какие мы должны выполнять при рисовании. И для нас Татьяна Геннадьевна, на мой взгляд, оказывает очень большое положительное влияние и научиться рисовать в таком возрасте – это огромное, прежде всего, удовольствие. И она, как учитель, находит с нами общий язык. Это индивидуальный подход обязательно каждому ученику, который уже в серебряном возрасте. И у ней это получается замечательно.
0: Отлично. Спасибо вам большое. И сейчас я передаю слово Дарье. Здравствуйте, рада вас видеть.
3: Здравствуйте, я тоже очень рада вас приветствовать. Я бы хотела пригласить всех на выставку Татьяны Максимовой. Выставка, которая создана нашим преподавателем по живописи Татьяной Геннадьевной Максимовой. Эта выставка проходит тоже в зале библиотеки Герцена, в зале искусств на первом этаже. Будет проходить весь сентябрь. Я уже посетила с большой радостью и счастье, могу поделиться своими впечатлениями.
0: Давайте.
3: Выставка называется «Волшебные миры». И ты действительно погружаешься в волшебную сказку, волшебные фантазии, но при этом теплые-теплые душевные чувства возникают при созерцании всех работ Татьяны Геннадьевны Максимовой, потому что они проникнуты любовью, теплотой, доброжелательностью, нежностью. Все эти черты характерны, присутствуют и в характере Татьяны Геннадьевны, и во всех ее работах. То есть после посещения выставки остается в душе радость и теплота.
1: Спасибо вам большое. Тем более вот так вот мы все про мастер-классы, про мастер-классы, про уроки, а тут выставка учителя. Здорово.
3: Приглашаю, и вы, я думаю, не пожалеете, посетив эту выставку.
1: Спасибо вам большое.
4: Меня зовут Анна.
1: Вы сегодня рисовали, и поделитесь своими впечатлениями. Что вам понравилось? Чему научились?
4: Мне сегодня очень понравилось. Мы изучали новый стиль, современный кубизм. Это был художник Юрий Васнецов, который рисовал иллюстрации для знаменитых сказок. Поэтому было очень интересно проникнуться именно в этой сказочной атмосфере, погрузиться в детство. И, конечно, попробовать новый стиль.
1: Замечательно. А работу будете дописывать или уже все готово?
4: К сожалению, не успела дорисовать.
1: Поэтому дома, да, штрихи?
4: Я дома буду уже доделывать последние штрихи. Это был очень замечательный мастер-класс. Буду ходить дальше. Спасибо большое.
1: Вам спасибо за комментарий. До свидания. Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о том, как состоялся мастер-класс Центральной городской библиотеки имени Герцена «Сказочная иллюстрация в стиле Юрия Васнецова». Вела мастер-класс Татьяна Максимова, сотрудница библиотеки и художница. Также хочется сказать, что следующие мастер-классы будут также абсолютно бесплатным в конце октября. Это всегда предпоследние, не последняя неделя месяца, а предпоследние пятница и суббота. Ну а подробную информацию можно узнать в социальной сети, в группе «Центральная библиотека имени Герцена». Ну и, конечно, хочется сказать телефон отдела искусств, по которому можно узнать дополнительную информацию, позвонить и записаться. Код города 343 и телефон отдела искусств 257-71-26. Повторю еще раз, 257-71-26. Время работы библиотеки. С понедельника по пятницу библиотека ждет всех читателей с 10 до 19.00, в субботу с 9 до 18.00. Последняя среда месяца, санитарный день. 20 сентября библиотека не работает, санитарный день. А репортаж подготовила Виктория Кауган. Не забывайте, что в данной библиотеке есть не только мастер-классы, которые являются бесплатными, нужно только приносить свои материалы. Это альбом для рисования, кисточки, либо акварель, либо гуашь, но и разные концерты. Это встречи в музыкальном клубе, экскурсии, музыкально-литературные программы, мастер-классы и лекции, и презентации. Я всех искренне приглашаю в эту замечательную библиотеку, названную в честь Александра Ивановича Герцена, русского писателя, философа, публициста, педагога и общественного деятеля. А с вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания.

помолюсь я Богу в тишине ночи, озари дорогу пламенем свечи, и пока не поздно сердце оживи.

клянущиеся не могут представить в свою пользу никакого оправдания, кроме лишь пренебрежения к имени Божию. Святитель Иоанн Златоуст. «Ни небо, ни море, ни земля, ни сотворение всего сущего из ничего, ничто не служит столь великим доказательством человеколюбия Божия, как крест». Святитель Иоанн Златоуст. Блаженство поставляй не в обильной трапезе, не в веселом пении, не в текущем отовсюду богатстве, но в довольстве малым, в том, чтобы не иметь недостатка в необходимом. Первое делает душу рабою, а последнее – царицей. Преподобный Исидор Пелусиот. Для того, чтобы возвратить нам себе радость жизни, надобно умертвить в себе сего греховного и пришлого человека. Святитель Феофан Затворник. Нет никакой пользы от преимуществ природы человека, если они не сопровождаются совершенствами воли, так как только качества воли привлекают или похвалу, или укоризну. Святитель Иоанн Златоуст. Самая большая и неисцелимая болезнь души и гибель – богозабвение и тщеславие. Преподобный Антоний Великий. Спасает человека не собственное его дело, но даровавший силу. Преподобный Макарий Великий.

0: Владычице Богородице, Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сия книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте аз недостойны, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма 16. «Речи Господь, Господеве моему, сиди одесную мене, донде же положу враги Твоя, подножие ног Твоих, жезл силы постриди Господь от Сиона, и господствуй посреди врагов Твоих, с Тобою начало в день силы Твоей я, во светлостях святых Твоих, из чрева прежде денницы родих Тя, клятся Господь и не раскается, Ты иерей вовек почину Мелхиседекову, Господь одесную тебе сокрушил есть в день гнева своего цари, судит во языцах, исполнит падение, сокрушит главы на земле многих, от потока на пути пиет, сего ради вознесет главу. Исповемся тебе, Господи, всем сердцем моим, в совете правых и сонме, вере и дела Господня, изысканно во всех волях Его. Исповедание и великолепие дела Его, и правда Его пребывает век века. Память сотворил есть чудес Своих, милостив и щедр Господь. Пищу даде боящимся Его, помянет век завет Свой. Крепость дел Своих возвести людям Своим, дать им достояние язык. Дела рук Его истина и суд, верны вся заповеди Его, утвержденный век века, сотворенный воистине и правоте, избавление посла людям Своим, заповедав век завет Свой. Свято и страшно имя Его, начало премудрости страх Господень, разум же благ всем творящим и, хвала Его пребывает век века. Блажен муж, боясь Господа, в заповедях Его восхочет зело, сильно на земле будет семя Его, род правых благословится, слава и богатство в дому Его, и правда Его пребывает век века. Воссия во тьме свет правым, милостив и щедр и праведен, благ муж щедрый и дая, устроит словеса своя на суде, яко век не подвижется, в память вечную будет праведник, от слуха зла не убоится. Готово сердце Его уповать и на Господа, утвердися сердце Его, не убоится, донде же возрит на враги своя. Расточи даде убогим, правда Его пребывает во век века, рог Его вознесется в славе, грешник узрит и прогневается, зубы своими поскрежещет и растает, желание грешника погибнет. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Хвалите, отроцы Господа, хвалите имя Господне, будьте имя Господне благословенно отныне и до века.
От восток солнца до запад хвально имя Господне, высохнут семь языки Господи, над небесы славы Его, кто, яко Господь Бог наш, на высоких живые и на смиренные презирай, на небеси и на земли, возвязая от земли нище и от гноища возвышая у Бога, посадите Его с князя, с князя людей своих, вселяя неплодов в дом, матерь очадих веселящуюся. Во исходе Израилеве от Египта, дому Иаковля из людей варвар, бысть Иудея святыня Его, Израиль область Его, море види и побеже, Иордан возвратися вспять, горы взыгравшися яко в дни, и холми яко агнцы овчии, чтоте есть море, яко побегло еси, и тебе, Иордан, яко возвратился еси вспять, горы яко взыгравшися яко в дни, и холми, яко агнцы овчии, от лица Господня подвижеся земля, от лица Бога Иаковля, обращего камень во езера водная, и несекомый во источники водные. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дашь славу, о милости Твоей и истине Твоей. Да никогда рекут языцы, где есть Бог их, Бог же наш на небеси и на земли, вся елико восхоте сотвори. Идоли из их сребро и злато, дела рук человеческих, уста имут и не возглаголют, очи имут и не узрят, уши имут и не услышат, ноздри имут и не обоняют, руцы имут и не осяжут, нози имут и не пойдут, не возгласят гортанем своим. Подобнее им да будут творящие я, и все надеющиеся на ня, дом Израилев упова на Господа, помощник и защитителем есть, дом Аарон упова на Господа, помощник и защитителем есть, боящиеся Господа уповаша на Господа, помощник и защитителем есть, Господь помянув ны, благословил есть нас, благословил есть дом Израилев, благословил есть дом Аарон, благословил есть боящиеся Господа, малые с великими, да приложит Господь на вы и на сыны ваша. Благословенье вы, Господи, ви сотворшему небо и землю, небо небесе, Господи, ви, землю же даде сыновом человеческим. Не мертвые восхвалят тебя, Господи, не же все нисходящие в ад, но мы живи и благословим Господа отныне и до века. Возлюбих, яко услышит Господь глас моления моего, яко преклони ухо свое мне, и во дни моя призову, объяша мя болезни смертные, беды адовы обретоша мя, скорбь и болезнь обретох, и имя Господне призвах. О Господи, избави душу мою, милости в Господе праведен, и Бог наш милует, храняй, младенцы Господь, смирихся и спаси мя, обратися душе моя в покой Твой, яко Господь благодействоватя, яко изъят душу мою от смерти, очи мои от слез, и нози мои от поползновения». Благоугожду пред Господем во стране живых. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Веровах тем же возглаголах, аз же смирихся зело, аз же рех во исступлении моем, всяк человек ложь, что воздам Господи во всех, я же воздадеми, чашу спасения приму, и имя Господне призову, молитвы мою Господи воздам пред всеми людьми Его, честна пред Господем смерть преподобных Его, о Господи, аз раб Твой и сын рабыни Твоей я, растерзал еси узы моя, Тебе пожру жертвы хвалы, и во имя Господне призову. Молитвы мою Господи воздам пред всеми людьми Его, во дворях дому Господне, посреди Тебе Иерусалиме. Хвалите Господа все языцы, похвалите Его все люди, яко утвердися милость Его на нас, и истина Господня пребывает вовек. Исповедайтеся Господи яко благо, яко век милость Его. Да речет оба дом Израилев, яко благ, яко век милость Его. Да речет оба дом Аарон, яко благ, яко век милость Его.
Берегут оба все боящиеся Господа, яко благ, яко век милость Его. О скорби призва Господа, и услыша мя в пространство, Господь мне помощник, и не убоюся, что сотворит мне человек. Господь мне помощник, и аз возрю на враги моя. Благо есть надеяться на Господа, нежели надеяться на человека. Благо есть уповать на Господа, нежели уповать на князи. Все языцы обыдоша мя, и именем Господним противлягся им. Обышедше обыдоша мя, и именем Господним противлягся им. Обыдоша мя, яко пчелы сот, и разгоревшийся, яко огонь в тернии, и именем Господним противлягся им. Отреновен превратихся пасти, и Господь прият мя, крепость моя и пение мое Господь. И бысть ми во спасение, глаз радости и спасения в селениях праведных, десница Господня сотвори силу, десница Господня вознесе мя, десница Господня сотвори силу, не умру, но жив буду, и повем дела Господня, наказую наказами Господь, смерти же не предаде мя, отверзите мне врата правды, вшед в ня исповемся Господеви, все врата Господня праведни внидут в ня. Исповемся Тебе, яко услышал ме еси, и был еси мне во спасение. Камень Его же небрегоша зиждущие, сей бысь во главу угла, от Господа бы сей, и есть дивен во очи всех наших. Сей день Его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь. О Господи, спаси же, о Господи, поспеши же, благословен гряды во имя Господне, благословихом вы из дому Господня. Бог Господь, и явися нам, составите праздник во очищающих дорог алтаревых. Бог мой еси ты, и исповемся тебе, Бог мой еси ты, и вознесу тебя. Исповемся тебе, яко услышал мя еси, и был еси мне во спасение. Исповедайтеся Господеве, яко благ, яко век милость Его. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи святый, Вышний живый, и всевидящим Твоим оком презирай на всю тварь, Тебе преклоняем выю души и телесе, и Тебе молимся, святые святых, простри руку Твою невидимую от святаго жилища Твоего, и благослови всяны, и прости нам всякое согрешение, вольное же и невольное, словом и делом, даруй нам, Господи, умиление, даруй слезы духовные от души во очищение многих наших грехов, даруй верию Твою милость на мир Твой, и на ныне достойные рабы Твоя, яко благословенно и прославлено есть имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыкой, Господи, нищий убог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение, удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся, я же верую, ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернем лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном, и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: На наших волнах звучала рубрика «Читаем псалтырь». Слушали 16-ю кафизму. Читал диакон Сергий Нежбарт.

потерялся там за книгами. Голос веры и любви, потерялось в нем пророчество.